Какая-то шумная компания распивает спиртные напитки. Небезопасно себя чувствуешь. С трудом засыпаешь. Если женщина, то сумочка лежит под подушкой и рука на сумочке. Если мужчина, то кошелек в кармане и рука на кошельке. И так трое-четверо суток. Куда-нибудь из Москвы по Транссибирской магистрали. Но вот конец пути. Вот ты уже дома. Кошелек можно положить на стол, сумочку повесить на ручку двери, принять, наконец, душ и чувствовать себя хорошо. Ты дома. Ты среди своих. Тебе никто не угрожает. Тебе хорошо и приятно быть вместе со своей семьей.

0: псалом, который мы с вами прочитали, называется «Песнью восхождения». Восхождение куда? Естественно, в храм. Вот эти ступени служили когда-то входом в храм во времена Соломона, во времена позже, более поздних царей. Что это за восхождение? Для чего оно? Дело в том, что Священное Писание, в частности, книга «Исход», заповедовало, чтобы все израильтяне, независимо от того, где они живут, имели возможность 3 раза в год прийти в храм. Для чего? А вот для чего. Дело в том, что сейчас для нас есть преимущество иметь каждый в своем доме напечатанную Библию. Однако такой роскоши в те далекие времена не было. Свитки, написанные на пергаменте или на папирусе, были чрезвычайно большой роскошью и хранились только в храме. Как люди могли узнать Слово Божье? Как люди могли понять план спасения? Как люди могли научиться тому, что заповедует Господь? Только единственным способом – приходить сюда, на это место, в храм Божий, для того, чтобы наблюдать за жертвоприношением, для того, чтобы слушать чтение Торы, пророков и Писаний. И люди шли. Знаете, это был очень нелегкий путь. Тогда, в то время, не было ни газет, ни радио. И невозможно было узнать перед выходом из дому где-нибудь там, на севере, в Галилее, в 200 километрах отсюда. Невозможно было узнать, какая международная обстановка. Идя по дороге в Иерусалим, можно было легко оказаться на пути ассирийской армии, и тогда исход был бы в любом случае плачевен. И в лучшем случае вся семья была бы продана в рабство к разным хозяевам. В то время не было красной книги, поэтому здесь, по всей земле обетованной, водились дикие звери, львы, тигры. И поэтому для отца семейства, который шел с женой, с детьми, было серьезной задачей являлось охранять свое семейство. И поэтому он ночами не спал, а дежурил у шатра. Но тем не менее народ ходил. Это была у них единственная возможность послушать Слово Божье. И они не пренебрегали ею, как многие сегодня пытаются пренебречь. Они шли к намеченной цели. Они шли, потому что знали, что по-другому они никак, нигде не услышат и не научатся. Поэтому, преодолевая трудности, преодолевая преграды, каждый раз рискуя, они отправлялись с молитвою на восхождение в храм Господень.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: И вот, наконец, дорога начинает подниматься вверх. Уже видны очертания Иерусалима на вершине горы. И вот здесь, где-то в 10 километрах от Иерусалима, по всему периметру с разных дорог, которые ведут Иерусалим с разных мест Израиля, находятся постоялые дворы. Вот это один из них, на дороге в Иерихон. Здесь происходили события, описанные в истории с добрым самарянином. Эту историю хорошо мы знаем, но постоялый этот двор находится здесь уже не одну тысячу лет, потому что он служит пристанищем для паломников, идущих в храм. Здесь, после долгой дороги, после нескольких дней пути, можно было остановиться, привести себя в порядок и подготовиться к восхождению в Иерусалим. Вот так уныло выглядит этот постоялый двор на фоне еще более унылой иудейской пустыни. Так он выглядел в контрасте с храмом, которого ожидали увидеть они там впереди. Там, за этими горами, находилась цель их путешествия. Это история. Имеет ли она значение для нас сегодня? Скажу вам, что да. Храма на земле уже нет. Да и он не нужен. Однако есть храм на небе, о котором сказано в книге Откровения, 11 глава и 19 стих. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». Сегодня мы, паломники и странники на этой земле. Сегодня мы должны определить для себя эту конечную цель. Ее не видно нам, если мы смотрим на горизонт. Точно так же, как я сегодня смотрю на горизонт, и я не вижу еще Иерусалима, но я знаю, что Иерусалим вот там, за этой горой. Точно так же и сегодня испытывается наша вера. Нет такого математического способа или логического способа, чтобы доказать, что да, нас ожидает что-то лучшее. Нас ожидает новая земля, новое небо, новый город Иерусалим. Это невозможно логически доказать. Но на этом испытывается наша вера. Точно так же, как эти странники смотрели вперед и чувствовали это. Точно так же Господь желает, чтобы мы смотрели вперед и верили Его обетованием. Обетованием о том, что Он грядет, и что Он сотворит новую землю и новое небо, как обещает нам апостол Иоанн, что там не будет ни плача, ни смерти, ни вопля, ни болезни. Там будет Господь с нами, и мы будем жить вечно. Ожидаете ли вы этого нового неба? Определились ли вы для себя с вашей конечной целью?

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Всем привет, друзья! Это вновь программа «Пит-стоп». И вновь я Сергей, Аркаша, Оксана и Таня. И сегодня у нас тема, звучит она так, разочарование.
4: Такая интересная тема. Вот я давно об этом хотела поговорить. Мне кажется, что я прямо сейчас это переживаю.
3: Я помню, у нас была тема, помните, с депрессией. И да. Таня опять начала,
4: у меня нет депрессии. Но разочарование — это другое, это не депрессия.
3: А разочарование у тебя есть?
4: Есть.
5: Разочарование, мне кажется, это все-таки такая вещь. Это, ну, чаще всего их путают с чувствами.

0: сейчас в чем есть?
1: Вот расскажи. Как будто бы я, ну, мечтала об одном, а у меня совсем другое происходит. И надо это как-то пережить. Вот я сейчас
0: планы
1: это переживаю.
0: Планы жизни, работа,
1: да,
0: судьба.
1: Да, планы жизни и судьба.
0: Молодой человек, да. Что именно? Расскажи.
1: Мне нужно конкретно, подробно, да?
0: Ну, не прям так, но
1: я говорю, планы на жизнь. У меня были одни, а так складываются обстоятельства, что, ну, как бы я не могу осуществить то, что я хотела, что я задумала.
2: У меня в последнее время я очень чаще и чаще сталкиваюсь с этим чувством именно по отношению к людям. Я в последнее время очень часто разочаровываюсь в людях именно. Ну, то есть я, наверное, просто, наверное, слишком много от них жду.
3: Требуешь?
2: Нет, почему требую? Нет. Ну, просто ожидаю чего-то, например, одного, а люди выдают совершенно другое, и я просто вот
1: разочаровываюсь. Вот у меня есть один знакомый, который, у него любимая фраза: «Не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться». Но это невозможно, я думаю. Невозможно не очаровываться чем-то, кем-то, не восхищаться. Все равно ты какую-то планку такую высокую поставил, а потом ты видишь, что нет, человек не оправдал твои ожидания, и ты разочаровался.
4: Это просто, мне кажется, все-таки не от того, что ты очарован этим, а тем, что ты мало знаешь человека. Все-таки от незнания. Ты разочаровываешься, потому что ты его не знаешь. Хорошего друга своего, которого я знаю там 5-10 лет, или там хотя бы там я очень тесно провел с ним какое-то короткое время и, ну, знаю его определенные места и уязвимости, тогда мне разочаровываться в нем сложно.
1: Почему?
4: Потому что я от него, ну,
2: если
4: да,
2: ты дружишь
4: понимаю,
2: с человеком 10 лет, ты дружишь с человеком, и просто он потом такое выдает через 10 лет, и ты говоришь, я в тебе разочарована. Я тебя такого не ожидала.
4: Ну вот понимаете, вот, например, могу на своем примере сказать, есть гораздо ближе, чем друг, мне человек. Это мой отец. Я его один раз очень сильно разочаровал.
2: Каковы были твои ощущения?
4: Нерадостные. Очень нерадостные. Я бы сказал, что не от того, что он меня плохо знает, не от того, что... В тот момент, ну, именно вот какой-то период времени мы, наоборот, общались, и всегда он меня поддерживал. Ну, это как вот реально лучшие друзья были у меня, мой отец.
1: То есть это разочарование помогло вам еще более сблизиться?
4: Я до сих пор чувствую это, что это не дало сближения.
2: Осадок остался.
4: Потому что я серьезно вот в тот момент, не знаю, я кого мог еще хуже огорчить. Человек просто ожидал, что я, ну, может быть, вырасту, что ли, другим или что-то еще. Не вырасту, а в той ситуации, ну, поступлю, грубо говоря, как мужчина, как он меня учил. Я поступил иначе.
1: Вот есть еще разочарование в себе. Вот вы когда-нибудь испытывали такое?
2: Я испытывала.
0: Расскажи, вот когда. Да, Оксана, пожалуйста.
2: Да и не особо хотела, чтобы это
0: вдаваться. Ну, раз ты не особо хотела вдаваться, я хотела спросить. Вот Аркаша рассказывала, Таня говорит, себе можно. По идее, вот когда разочаровывает человек, значит, вот как Таня сказала, сначала очаровывается, да? Сначала человек на что-то рассчитывает. Например, на тебя рассчитывал, да, твой отец Аркаш? Вот тогда вопрос, правильно ли нам тогда надеяться на человека?
2: Доверять
0: получается, когда
2: людям,
0: ты ему доверяешь, надеешься, потом он делает по-другому, и тогда ты в нем разочаровываешься. Получается, чтобы нам не разочаровываться, нам лучше...
2: Перестать доверять.
0: Оставить какие-то вот эти вот, какие-то доли надежды, доверия, но пресекать, ограничивать их. То есть не доходить до такого уровня, чтобы потом ты так разочаровался, что тебе будет очень плохо.
2: Есть такое выражение «доверяй, но проверяй».
1: Доверяй, но проверяй.
4: Это критичность. Мне кажется, это просто вот как ты к человеку относишься. Если ты в нем души не чаешь, конечно, без проблем, он самый лучший, он там никогда ничего не сделает, конечно, он тебя разочарует. Конечно, это, не знаю, но мне кажется, это 99%. Рано или поздно ты получишь от него разочарование. Потому что ты вот правда так вот...
1: Значит, такова жизнь, может быть, поэтому и жить интересно. Я вот не могу себя заставить, если кого-то обожаю, так я обожаю на 100%. Я не могу, так, ты здесь потерпи, ты уж не слишком так превышает этого человека. Я не могу, мне
4: так никогда
1: не
4: получается. Нет, это неправильно. Просто ты его обожаешь, своего любимого человека ты можешь обожать, но также ты его настолько любишь, и ты его знаешь, то, что... Но если он как-то, не то что некрасиво, подло совсем поступил, да, но какой-то поступок тебе не по душе просто сделался. Согласись, ты его, ну, постараешься простить, понять, ну, со всех сторон обсмотреть всю ситуацию, почему он так поступил.
1: Ну да, ты прав.
0: Вот я, знаете, что думаю? Надо

0: Еще менять свое отношение к людям. Это зависит от того, вот, когда мы человека приближаем к себе, если у нас близкие, друзья, как мы к нему относимся, это еще зависит от того, разочаруемся мы или нет. Потому что человек может быть и хороший, и плохой, и у каждого есть и хорошие, и плохие качества. У каждого, несомненно, нельзя в ком-то там больше вероятности, что ты в нем разочаруешься, а в этом меньше вероятности. Просто меня родители всегда учили, я всегда стараюсь так делать, надо отделять человека от его поступков. Человек не всегда делает то, что он хочет. Ну, и когда, например, он что-то сделал не так, ты сначала надо подумать вообще, почему он так сделал. Может, он так неосознанно сделал. Или, может, это сейчас он так, вот, потому что вот в течение обстоятельств, а завтра он все-таки будет тем, кто он есть для тебя, да, кого ты любишь и в ком ты очарован. Вот. И когда ты относишься к этому, понимаешь, что не все люди идеальны, что все не идеальны, и все имеют свои, да, недостатки, вот тогда вот это тебе, мне кажется, поможет не разочаровываться и не терять свои нервные клетки, да?
1: Вот я сказала вначале, что я слишком часто в последнее время разочаровываюсь. Я сейчас просто понимаю, наверное, от того, что я очень доверчивая. Я не знаю, в кого у меня это. Я доверять могу вообще, там, можно сказать, чуть ли не первому встречному в плане того, что что-то рассказать.
0: Привет, Оксана, дай телефон, только позвони, честно. На.
1: Я вот не знаю, почему-то на самом деле я очень доверчивый человек. И потом мне даже родители говорили, перестань доверять, хватит уже все вот это вот делать, потом будешь мучиться от этого. Я реально, я все равно продолжаю, я не знаю, почему у меня так, но я, видимо, продолжаю быть доверчивой.
0: И продолжаешь разочаровываться.
1: Продолжаю разочаровываться. Хотя я знаю, уже кучу раз я встала на эти грабли. Я не знаю, что делать. Что мне делать? Посоветуйте.
2: А про самокритичность, кстати, вот у меня такая история была тоже. Друг, товарищ, я говорю это потому, что я не знаю, кем я ему приходилось. Мы одно время очень тесно общались, а потом человек месяца через два, через три, реально, я думал, друг, прям называл его друг. Вроде как не каждого так человека можно назвать. И он пропадает просто. После чего, опять же, в районе полугода я с ним никакого контакта не имел. И после того, как мы встретились и поговорили, он мне сказал, почему это. Говорит, знаешь, я в тот момент думал, что ты гораздо выше меня. Выше во всех аспектах. Тебе неинтересно со мной общаться. И решил просто переключиться. И, ну, уйти от общения. Потому что я со своей стороны
0: не хотел
2: увидел
0: тебя
2: только
0: обузой,
2: одну. Только я одну видел сторону. Я такой, вот товарищ, друг, с которым я общаюсь. Он, хоп, он исчезает. И я только слышу от кого-то еще, что он общается прекрасно с другими людьми или еще что-то. Ему почему-то и встречал, ну, у нас общие друзья потом были, и встречал такие же мнения о том, что, да, человеку сложно общаться постоянно, долго, потому что он боится быть для кого-то
3: обузой
2: или чтобы его неправильно поняли.
3: Ну вот некоторые люди говорят, я разочаровался в жизни. То есть, ну, получается, они ожидали от жизни одного, а у них совсем другое. У меня просто подружка есть, у нее такие в жизни перемены, там ее выгнали из квартиры, ну, хозяева решили ее продать, она снимала, и, в общем, я сказала, все, иди на улицу, нам срочно нужно продавать. И она такая стоит и не знает, что делать вообще, куда ей идти сейчас. И потом ее уволили с работы, и я удивляюсь, что человек все равно улыбается, он все равно, ну, как-то оптимистично смотрит на жизнь. Я думаю, откуда у нее такая сила вообще берется? Вот.
1: Бывают такие моменты, когда ты просто приходишь к чему-то, к какому-то тупику, и начинаешь думать, что все, это разве жизнь? Жизнь плохая, я разочарован в жизни.
3: Бывает даже такое, что человек что-то доброе планирует. Просто вспоминаю, читала историю про царя Давида, он хотел построить храм для Бога. Он все силы там свои на это тратил, он прям мечтал об этом. А Бог ему говорит, нет, ты мне не построишь, мне построит храм твой сын. И я представляю его разочарование. Он хотел этого, мечтал, а тут ему Бог не дает.
0: Таня, можно я здесь вклинюсь? Ты как раз историю очень классно подметила, и она подходит к твоему прошлому доводу про то, что девушка, говоришь, ее выгнали, да? Непонятно, из-за чего это происходит, и часто разочаровываемся в жизни. А Давид почему разочаровался? Я считаю, что вся наша жизнь, она строится из того, какие мы решения принимаем в тот или иной момент. Начиная с детства, мы там уже в осознанном возрасте принимаем какие-то решения, делаем какие-то шаги. Нам сначала родители помогают, потом мы сами. И от того, какие мы шаги делаем в этот момент, там, вот сейчас, что я решу, да, зависит моя жизнь через 5 лет. Я в этом уверен, мне кажется, это правильно. Но не всегда мы делаем правильные шаги, и мы получаем за это последствия в дальнейшем. Это всегда есть. И Давид, которому Бог не разрешил храм построить, он не построил, потому что он как раз из-за своего вот этого греха, который, да, он сделал, когда он Версавию, ну, взял у того человека, который совсем не ожидал, невиновен был. Вот. И Бог ему за это не дал построить храм. Вот. Он сказал, что твой сын Соломон построит. Вот. И я считаю, что каждый человек несет последствия своих решений неправильных в жизни. Вот. И он считает, что он разочаровывается, считает, что это ему Бог так сделал, что считает, что это судьба такая, что я должен терпеть, нести. А на самом деле,
1: Мы не знаем будущего просто.
0: Мы не знаем просто будущего, да. И
1: что
0: иногда по
1: нашим
0: мы сами можем пенять на себя, а пеняем на кого-то другого.
2: А еще вот так вот, если представить, если верующий человек очень часто говорит: я разочаровался. Разочаровался в человеке, разочаровался в своем государстве, в котором я живу, в людях, которые меня окружают. Мне кажется, ему нужно посмотреть на себя и подумать так, ему поможет, наверное, правильно подумать, мне кажется. Такая мысль, что а как Господь вообще в нас может разочароваться? Ведь мы знаем какие-то промашки людей, мелкие, не мелкие, которые мы корим и на корню рубим. Говорит, меня человек разочаровал. Он мог по-другому поступить или еще что-то.
1: Почему? Была такая история, что Бог
2: вот так
1: сказал.
2: Вот, про себя подумать, что про меня Господь знает, сколько я мыслей допускаю и все остальное, и сколько я его разочаровываю. Правда, если я себя считаю христианином, 10 заповедей и все остальное по Библии, и сколько я могу не соблюсти, и сколько я могу подумать неправильно.
0: Получается, теперь считаем людей, сколько раз ты разочаровала, да, Бога?
3: Это все понятно, что мы сами тоже не сахар. Но вот как-то чисто по-человечески хочется себя защитить от разочарования, чтобы их вообще не было в моей жизни. Это возможно?
1: Перестать ожидать слишком многого.
2: И делать, наверное.
0: Я считаю, что есть в твоей жизни то, что ты себе нарисовал, придумал. А есть вся общая картина этого мира, где мы живем, этой земли, то, что запланировано Богом. И вот как люди говорят, судьба, видно, у меня судьба такая. Еще много чего зависит, я уже сказал, от тебя самого. Здесь как бы воля Божия и твоя жизнь, твои решения, твои действия. Когда вот это вот все, мне кажется, когда твои действия, твои решения, твои мысли, надежды, они совпадают с волей Божией, вот, тогда, можешь надеяться, по крайней мере, что сократятся твои разочарования.
1: Ну хорошо, вот мы все рассказали, у нас там у троих что-то было. Ты нам ничего не рассказал. Есть ли у тебя в жизни разочарования? Наверняка есть, они есть у каждого.
0: У меня было очень много разочарований, но я не скажу, что они прям такие массовые. Много связано со спортом, когда мы готовились играть. Вот у нас команда здесь есть, которую я собираю. Мы ездим в Заокске, играем в футбол под Тулой. И я помню, когда мы приехали туда первый раз, я думал, что у нас суперская команда, что мы тут всех выиграем. И мы играем без побед в группе и выходим из группы на первом месте и сразу первую же игру проигрываем и уезжаем домой. Я помню, у меня вся дорога домой была вот в таком состоянии, вот разочарованном. Я не ожидал, вот реально не ожидал, да. Потому что я думал, что мы сейчас поедем, всех выиграем, а случилось наоборот, и я просто был поверен. Это один маленький пример, было на самом деле их очень много.
3: Я читала о том, что какой-то футболист знаменитый, все считают, что он больше всего мячей поймал, а он этот, на воротах-то кто там стоит, да, вратарь? В общем, он поймал больше всех мячей, и в то же время он же пропустил больше всех мячей за весь сезон. Получается, если у тебя нет разочарований, нет каких-то, проигрышей, тогда нет побед.
0: И я хочу сейчас попросить, давайте мы закончим, знаете чем? Пять пожеланий, как людям не разочаровываться. Аркаш, давай начнем с тебя.
2: Мне кажется, я бы посоветовал больше работать над собой и стараться не разочаровывать, потому что это, больше работа над ошибками, над своими, повлечет прощение других ошибок. в других людях.
0: Отлично. Оксан?
1: Ну, мне, конечно, не очень хочется советовать не доверять. Наверное, больше для себя. Но я все-таки скажу то, что я уже говорила. Это, наверное, перестать возлагать слишком большие надежды и просто жить немножко реальной жизнью.
3: А я думаю, в минуты разочарования не убегать от тех людей, которые хотят тебе помочь, а вроде бы рядом с ними.
0: И я хочу посоветовать вот что. Есть стих такой в Библии. Я не могу не точно его процитировать, но он звучит он так. «Жребий бросается людьми на поле, а что произойдет, делает Бог». То есть мы бросаем жребий, мы планируем, а как будет, знает только Бог. И еще одно. Давайте мы вместе коллегиально как-то выведем последнее.
3: Ну, как-то подняться выше, наверное, вот выше всех проблем, чуточку посмотреть на небо, правда, и подумать, чего от тебя Бог хочет.
0: Я думаю, это самое то. Друзья, это была программа «Питстоп». Я надеюсь, наши предложения вам помогут сегодня не разочаровываться в людях, а главное – понимать, что от вас хочет Бог. Пока.
4: Пока. Пока.
5: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Виктор Горюк.
1: Рад приветствовать вас. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами размышляли над Священным Писанием. Над Священным Писанием на основании книги Неемии. И я прошу вас, чтобы сегодня вы поняли, что мы не успеем прочитать целиком и полностью всю книгу. Конечно же, мы это не подразумеваем. И будем читать всего несколько текстов. Но я попрошу вас, придите, пожалуйста, домой. И найдите время для того, чтобы перечитать эту книгу. Очень интересные есть истины, которые открываются. Но давайте будем начинать с вами с самого начала. Книга пророка Неемии, первая глава, и будем читать со второго текста. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота ее сожжены огнем». Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Дорогие друзья, братья и сестры, те слова, которые мы только что прочитали, эти слова нас погружают в исторический контекст. Нужно сказать, что примерно около 150 лет назад народ израильский был выведен в плен в Вавилон из земли израильской. И вот прошло уже 150 лет, и один из родственников Неемии приходит из этой земли по имени Ханани и говорит, что там не все так сладко, не все так хорошо, не так все радужно, как хотелось бы. Интересно, что мы посмотрим, где-то 70 лет назад, во времена Кира, народ израильский был выведен из вавилонского плена, но те, кто захотели уйти, те ушли. Но остались еще те, которые захотели остаться. И вот Неемия был одним из тех, который все-таки остался вместе со своими родственниками, со своими родными и близкими. И вот те, которые ушли, они с трудом, но все-таки как-то сделали там себе, восстановили жилище, и самое главное, восстановили храм, и начало в этом храме проходить богослужение. Но меня удивляет реакция самого Неемии. Вы знаете, как интересно, он никогда не видел тех земель. Он никогда не был там. Если кто-то из вас приехал сюда из другого города, и вы уже живете в Нижнем Новгороде на протяжении нескольких лет, то у вас наверняка есть сознание то место, где вы родились, где вы выросли. То место, где вы играли с детства, где друзьями приходили после школы, где общались, бегали, прыгали, катались на велосипедах, катались на горках зимой. То у Неемии этого ничего не было. Он никогда не был в Израиле. Он никогда не видел Иерусалима. Но интересно, что когда он услышал о том, что там происходит, он огорчился до такой степени, что сел и заплакал. И написано, и печален был несколько дней, и даже постился и молился перед Богом Небесным. Эта ситуация не оставила его равнодушным. Как это вообще возможно? Может быть, кто-то из его отцов, дедов, либо прадедов рассказывал о том, что Бог Авраама, Исаака, Иакова когда-то привел всех из земли египетской в землю обетованную. Там был построен храм Соломоном. И когда-то, потому что народ был неправильно относился к Господу, выведен в Вавилон. И вот сейчас эта земля опять пустует. Сейчас восстановлен храм, но в этом храме не ведется служение. И вот Неемия настолько полюбил эту никогда не виданную ему землю, всем сердцем, всей душой полюбил, что он заплакал. Поэтому интересно, что он услышал, что там не все хорошо, и он научился переживать за других. Это первое, что мне хотелось бы, чтобы мы с вами научились из книги пророка Неемии. Научиться переживать и даже, может быть, плакать за других. Вам легко переживать и плакать о себе? Ну, трудности какие-то, проблемы, что-то на работе не складывается, кто-то из родных и близких заболел. Легко переживать? Очень легко. И не всегда на самом деле нам легко переживать за других. Давайте честно скажем, не всегда нам легко молиться о других. Не всегда нам хочется вспоминать о том, что кто там меня просил молиться? О чем он просил молиться? Но у Неемии не так. Он не просто переживал, он молился и даже постился. Дорогие друзья, когда вы последний раз постились о том, о ком вас не просили? Просто вот на сердце, Господь коснулся вас, и вы решили, вы знаете, а я хочу. Хочу помолиться о брате или о сестре. Вот почему-то мне пришла мысль, что, может быть, у него не все хорошо. А может быть, все хорошо, я хочу просто помолиться о нем. Способны ли мы переживать за других, тех, которые, может быть, далеко и не всегда известны нам? Вы знаете, было время, что я был пастором в Заокской церкви, потом на 2 года я уезжал на другое служение, и через 2 года я приехал и обнаружил со своей супругой, что где-то 9 семей либо в стадии развода, либо уже развелись. И когда мы стали говорить, эти близкие для нас семьи, потому что они в основном около нашего возраста, мы с ними вместе трудились для славы Божией. И вот мы уезжаем и приезжаем, видим, что у них проблемы. Когда мы начинаем с ними говорить, оказывается, уже очень много упущено. Уже много наломано дров, уже много поломано слов неправильных сказано, уже тяжело восстановить. Я задаюсь одним вопросом, все чаще и чаще. Почему ты не подошел раньше? Почему ты не сказала об этом раньше? Почему мы не могли бы вместе молиться, вместе переживать? Что должно быть, чтобы в нашем сердце могли быть искренние переживания за кого-то? Нам нужно пускать чувства в наше сердце. В последнее время так много информации, которые заставляют нас менять наши чувства, заставляют шевелиться наши внутренние вот такие вот переживания, что нам хочется закрыться в скорлупе и никого не впускать. Но поэтому, может быть, стоит подумать над тем, что я завтра утром проснусь и скажу: «Господи, я прошу Тебя, покажи мне того человека, о ком нужно молиться». Покажи мне того человека, кого, может быть, нужно посетить, кому, может быть, нужно сказать теплые слова. Расскажу еще одну иллюстрацию, которая была во время моего служения. Один молодой человек, я такого одаренного молодого человека еще никогда в жизни не видел. Нету такого инструмента, на котором он не мог бы играть. Любой музыкальный инструмент он может играть. Он подбирает все абсолютно на слух. Он замечательно знает Священное Писание. В 14 лет он заключает завет с Господом. Он мечтает быть хирургом. И вот в один определенный момент он подходит ко мне и говорит: «Виктор Васильевич, Бога нет». Я говорю: «Слушай, ну давай будем вместе молиться, чтобы Господь тебе открылся». «Нет, я уже знаю, мне 18 лет, я уже все понял, Господа нет». Родители верующие. Родители делают все возможное, чтобы вырвать его из компании, в которую он попал, и начал выпивать. Начал уходить не только от Бога, он стал уходить от семьи. Он стал вести не очень, мягко говоря, хороший образ жизни. Родители берут кредит, отправляют его в другую страну для того, чтобы вырвать из этой компании, чтобы он мог учиться там на хирурга, о котором он мечтал. Они взяли 1 000 000, отправили его туда, через год он возвращается и говорит: «Это ваша мечта была, чтобы я был хирургом, а не моя. Поэтому я не хочу учиться там, я хочу пойти в армию». Он идет в армию, и вот однажды мы узнаем, что его переводят в другую часть неподалеку от Заокска, это 400 километров, наверное. И мы с молодежью решаем, что нам нужно его посетить. Мы берем, садимся, 8 человек нас, едем к нему. И перед тем, как ехать, я говорю, пишу ему: «Можем мы тебя посетить?» Он говорит: «Конечно, приезжайте». И пишет: «Привезите, пожалуйста, Библию». Я думаю, интересно, почему так? Я беру с собой Библию, приезжаю, он так рад, искренне рад, встречает нас. Это было воскресенье, мы встречаемся вместе с ним. Он меня отводит в сторонку, говорит: «Виктор Васильевич, я хочу с вами поговорить наедине». Я говорю: «Хорошо, вы мне Библию привезли?» Я говорю: «Привез». Вот вручаю ему Библию. Я хочу рассказать очень короткую историю. Вот здесь я узнал, что Бог есть. И мне Бог именно здесь открылся. И вы знаете, самое лучшее воспоминание в моей жизни связано с 2 моментами. Это моя семья, перед которой я очень виноват, и моя церковь. Поэтому, пожалуйста, когда приедете в церковь, передайте большой привет от моего имени в эту общину, которая столько вложила меня, которая столько за меня переживала, которая столько обо мне молилась. Я пришел сюда в армию как воинствующий атеист, и я смеялся над теми баптистами, пятидесятниками, которые приходили и здесь отстаивали. А теперь я знаю, что Бог есть, и мне очень непросто. Я не могу бросить курить, хотя я пришел сюда как человек, который не знал, что это нужно бросить. Я смеялся. Сегодня мне тяжело отстаивать субботу. Сегодня надо мной смеются, когда я говорю, что теперь я не ем свинину. Но церковь и семья – это то, что помогает мне вспоминать все то хорошее, что было в моей жизни. Как было бы замечательно, чтобы наши общины были такими. Наши общины, в которой наши дети вырастают и, может быть, даже уходят из наших семей, уходят из церковных семей, уходят куда-то в мир, чтобы они там чувствовали, что за них молятся, что за них не забыли, что о них переживают. И когда у них будут трудности, чтобы они сказали: у меня было место, самое лучшее место, где обо мне молились, где обо мне переживали, где обо мне плакали. Поэтому еще раз, первый урок, которому хочу сегодня научить каждого из нас из книги пророка Неемии, это научиться переживать и плакать о нуждах других. Вторая глава, второй текст звучит так. «Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печальное? Ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце. Я сильно испугался», пишет Неемия. Когда царь увидел, что что-то с лицом Неемии не так, он стал задаваться вопросом: что произошло, почему ты такой грустный? И вы знаете, что самое интересное, видно, Священное Писание не просто так говорит: Неемия испугался. Мы обычно не боимся просто чего-то так, мы боимся того, когда есть нам чего бояться. Если мы вспомним книгу «Бытие», когда Иосиф сидел в темнице, вы помните, что пришли к нему хлебодар и виночерпий. И все очень быстро там решалось. Что-то не понравилось царю, хлебодар и виночерпий находятся в темнице. Проходит несколько дней, вы помните результат? Одного казнить, другого помиловать. И когда царь наверняка спрашивает Неемию, говорит: почему печально лицо твое, то он испугался. Наверняка виночерпь, я не знаю, что входило полностью в его обязанности, но кроме того, что черпать вино, наверное, еще были какие-то обязанности. Но он испугался, что на лице его написано проблемы и переживания. Но испугавшись, он не спрятался. Открыл сердце, сердце никому попало, открыл сердце царю. Это важный, очень важный опыт – быть естественным, быть настоящим перед теми людьми, которые нас окружают. Второй урок, который мне хотелось бы научиться, это научиться делиться своими переживаниями с другими. Как часто мы с вами приходим в церковь и говорим: братья, сестры, поддержите меня в молитве, помолитесь обо мне. У меня есть проблемы, у меня есть радость, у меня есть переживания, у меня есть нужда. Поддержите меня, не будьте закрытым. Даже сразу скажу так, очень, может быть, жестко. Давайте мы постараемся не быть лицемерами. Потому что когда мы закрываемся внутри и улыбочку свою рисуем, то она лицемерная улыбка. У нас может быть большое количество проблем, большое количество переживаний. Давайте мы об этом будем делиться. Вы знаете, вот сейчас то, что у нас проходит с молодежью, называется «Школа лидеров отдела молодежного, клубного и детского служения». У нас подобное было мероприятие в мае на 700 человек в Заокском. И вы знаете, вот не такой был экран, а был экран, наверное, размер со сцену, и общий вес его составлял около тонны. Мы впервые решили его вешать. И я находился наверху над сценой, и там была лебедка, которую я поднимал, а снизу два человека придерживали его. В какой-то момент из восьми цепей четыре рвутся, и этот экран просто падает на пол. И я не вижу этих людей, которые стоят внизу. Я их абсолютно не вижу. И, к сожалению моему, я их даже не слышу. И я чувствую, как мои ноги начинают подкашиваться. Потому что я знаю, что экран минимум на 20, а то и 30 сантиметров поднялся от земли. Я точно думаю, что он мог их придавить. Я говорю: Сергей, там все нормально. Он говорит: да, все нормально, мы успели отойти. И я помню, как я спустился вниз, и это был четверг, это была пятница уже. А у нас в пятницу заезд. И у меня ноги трясутся. Я переживал, что они могли пострадать. И в этот момент мне звонит моя мама и говорит: ты знаешь, у папы как раз пришли результаты биохимии. Поставили рак. И вот в этот момент вечером у нас должно быть открытие. Я должен выйти перед всеми, и мне нужно улыбаться. Мне нужно приветствовать. И мне нужно как-то дарить радость, надежду и вдохновлять людей. Но честно, в сердце этого не хотелось. В сердце было много вопросов, почему. И те самые близкие, которые были рядом со мной, они мне говорят: видишь, как сатана борется за то, чтобы мы это не проводили. Да, я понимал, что сатана борется, но мне от этого не было легче. И так хотелось сказать: братья и сестры, помолитесь, пожалуйста, обо мне. Но у нас обычно это не принято. Принято выйти, улыбаться. И вы знаете, не так давно моему отцу понадобился кислородный концентратор, потому что у него сатурация упала до 58. И тут я решил, что я не буду это все в себе прятать, не буду только Господу рассказывать. Я взял, написал в чат церковный. И к моему удивлению, через 3 минуты мне позвонили и говорили: у нас есть кислородный концентратор. Приезжай, возьми для своего отца. Как замечательно, когда мы можем открывать свое сердце перед Богом. Как замечательно, когда мы можем открывать свое сердце перед друзьями, родными и близкими, которые находятся здесь, рядом с нами в церкви. И как замечательно, когда эти слова не остаются просто пустыми, неотвеченными. Когда кто-то говорит: я попробую помочь, я буду молиться о тебе, я буду поддерживать. И сегодня, по милости, я знаю Господней, что моему отцу легче, он сейчас в больнице находится, я приеду, его смогу забрать. Он веселый, он поменялось его состояние здоровья. Ведь очень часто, если мы с вами говорим, что у нас все хорошо, на сердце все нехорошо, то мы с вами лукавим. Давайте будем открытыми. Иногда мы с вами закрываемся в скорлупе только потому, что мы боимся, что нас неправильно воспримут, не поддержат, не поймут. Но, друзья, это их проблема, как они будут воспринимать нас. Наша проблема заключается в том, лукавим мы или нет, честны мы или нет, открыты мы или нет. У следобытов есть хорошая традиция. Когда один другому кладет руку, вот так становясь в круг, руку на плечо, и говорит: брат или сестра, ты не один. И вот так круг продолжается, продолжается, каждый кладет руку друг другу на плечо, и он приходит к тебе, и тебе тоже кладут руку на плечо. И потом вторую руку мы поднимаем и кладем друг другу на плечи и говорим: мы не одни, мы вместе со Христом. Как было бы хорошо, чтобы это было реальностью и правдой, чтобы мы друг друга поддерживали и понимали, что мы не только друг другу по-человечески поддерживаем, Христос поддерживает каждого из нас. Если у кого-то болезнь, не носите их в себе, расскажите, пускай молятся, пусть переживают, не ради сплетен, а действительно ради молитвы. Почему это нужно носить себе до последнего момента? Если проблема в семье, подойдите к служителям, к пресвитерам, к пастору, пускай помолится, пускай поддержит. Не носите в себе до последнего. Это будет благословением, как благословение стало для Неемии, который пришел к царю с грустным лицом, и царь говорит: что случилось? И Неемия говорит со страхом, с испугом, но говорит царю о том, о чем он по-настоящему переживает. Там далеко, в твоих владениях, есть дорогая моему сердцу земля. Это земля, о которой я переживаю. И там все не очень хорошо. Поэтому следующее, что происходит в 4 тексте 2 главы. «И сказал мне царь: чего ты желаешь?» Дорогие друзья, царь задает вопрос Неемии: чего ты желаешь? Что написано дальше? Вам не показывают. Написано следующее: «Я помолился Богу Небесному». Вообще вот этот вопрос, чего ты желаешь, он, пожалуй, центральный вопрос, на мой взгляд, в книге Неемии. Бог очень часто задает нам вопрос: чего ты желаешь? Это то, что определило вообще поворот дальнейших событий в истории не только Неемии, но и народа израильского. Бог задает нам вопрос, чтобы мы могли посмотреть по-настоящему на желания своего сердца. Потому что есть то, что я желаю, и то, в чем я действительно нуждаюсь, и не всегда это одно и то же. Я очень часто рассказываю пример про мою старшую дочку. Когда она была маленькая, она приходит к своей маме, моей супруге, и говорит: «Мам, я так хочу чего-нибудь вкусненького». Бывает у вас такое, что вы хотите чего-нибудь вкусненького? А у детей ваших? Они искренне, они сразу приходят и говорят: чего-нибудь вкусненького. И моя супруга говорит: на столе лежит бананчик, возьми, поешь бананчик. Я хочу чего-нибудь вредненького. Бывает такое, что мы с вами хотим чего-нибудь вкусненького, но вредненького. И поэтому Господь задает вопрос каждому из нас: чего ты желаешь? Как царь задает вопрос Неемии: хорошо, там проблемы, там трудности, там переживания. Чего ты по-настоящему желаешь? Порой мы смотрим на проблему и говорим: у нас не все в порядке, не все хорошо. Может быть, даже все плохо, в семье плохо, в молодежке плохо, в церкви, в стране, все плохо. Знаете, в этот момент важно не просто говорить, что все плохо, не просто акцентировать на это внимание, не просто огорчаться. Нужно точно так же, как делал Неемия. Что он делал? Он стал молиться: «Господи, там плохо».
2: Господи, я буду переживать об этом и поститься. Я буду переживать и молиться. Я буду плакать, потому что там плохо. Я не буду говорить, до каких пор это может происходить. Я не буду больше никого обвинять. Я буду переживать и плакать об этом. И следующий, к чему он приходит, а что я могу в этом поменять? Да, там плохо. Да, там развалины. Да, там руины. Да, там город моей мечты развален. Я буду о нем молиться, я буду переживать, но не просто. Что я могу сделать? Что я могу сделать? Есть ли правильное желание в твоем сердце? Есть ли правильная мечта в твоем сердце? Есть ли то, чтобы что-то поменять, изменить, улучшить? Нечто подобное было в жизни Соломона. Вы помните, когда Бог пришел к нему и говорит: «Соломон, чего ты хочешь? Все, что хочешь, дам тебе». Интересно, что тут говорит Соломон. Он, когда приносит жертву, Соломон так подумал: как послужить этим людям, чтобы сделать, чтобы управлять этим народом, который ты дал мне? Он не просил себе ничего, он не просил себе ни здоровья, ни богатства, ни хорошую счастливую семейную жизнь. Он просил одно – мудрости для чего? Для себя? Для того, чтобы управлять этим народом. А что сегодня хочешь предложить ты? У молодежи есть такое высказывание. Критикуешь? Предлагай. Если у нас что-то не так, давайте будем предлагать. Что ты можешь предложить? Что мы можем сделать лучше? И сегодня я призываю каждого из нас обнаружить правильное желание в своем сердце. Не негативное, а правильное. Определитесь с желаниями своего сердца. Это третий урок, которому мне хотелось бы, чтобы мы научились у Неемии. Определиться что, с тем, что по-настоящему живет у меня. С тем, что по-настоящему мотивирует меня. Какие мотивы моего сердца. Для чего ты хочешь сделать то или иное. Хочешь ты послужить другому человеку? Или хочешь ты, чтобы тебе сделали лучше? Хочешь изменить его жизнь? Или что-то комфортнее для себя. Ведь посмотрим, если мы на Неемию, то он жил в очень комфортных условиях. Я думаю, в лучших условиях при царском дворе. И он говорит: я хочу пойти в землю, где разрушены виноградники. Я хочу пойти туда, где неустройство. Туда, где нет нормального существования. Я хочу прийти туда, чтобы восстановить стену. Интересно, что Бог... когда впервые народ израильский выходил в землю обетованную после Вавилона для того, чтобы восстановить храм, там была апатия у народа. Они пришли туда, но они стали заниматься восстановлением своих домов, они стали восстанавливать свои жилища. И вот через пророка Агея Господь говорит такие слова в первой главе со второго текста. Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень, ибо было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении. Тогда, как вы бежите, каждый к своему дому, посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все произведение земли, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Люди что-то перепутали. Они пришли, Бог их вывел во времена Кира для того, чтобы восстановить храм. Они говорят: не-не-не, храм подождет, я пока займусь своим домом. И вот когда Агей пришел, об этом стал говорить, что-то произошло в их головах. Они вернулись и начали восстанавливать храм, и восстановили даже служение. Но прошло уже 70 лет после этого, и опять храм в запустении, опять Иерусалим никому не нужен. Поэтому у Неемии появляется желание в сердце восстановить. Какое желание в сердце есть у каждого из нас? Еще раз повторю, Третий урок. Пересмотрите желания своего сердца. Четвертое, на что хочу обратить внимание. Открывайте свои желания перед Господом. Хорошо что-то желать. Хорошо, когда эти желания правильные. Хорошо, когда мы приносим эти желания перед Господом. И вот интересно, что в 4 главе, еще в 4 тексте 1 главы написано такие слова. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Он не просто заплакал. Он не просто запереживал. Он стал молиться о той земле. Он стал молиться о тех людях. Он стал молиться о тех проблемах, которые там есть. И когда царь обратился к словам его, «Чего ты желаешь?», Неемия сразу ответил, «Есть у меня мысль, есть у меня мечта, она родилась в моем сердце, прийти туда и восстановить». Но подождите, Неемия не строитель, Неемия не прораб, он виночерпий, классно переливает водичку, классно переливает вино, подает царю, улыбаясь. Но в его сердце есть искреннее желание, настолько искреннее, что он приходит и приносит это пред Господом. Интересно, что Филиппийцам 4 глава 6 текст звучит так. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Господом». Очень часто мы можем посмотреть, что что-то вокруг не так, и сказать, «Нет, друзья, я не готов. Это не для меня. Это кто-то другой». И вы знаете, специально нашел текст стихотворения про кого-нибудь другого. Очень классно, мне понравилось, но хочу, чтобы вы подумали, не про меня ли это стихотворение. «Есть на свете некто, бедный и больной, ему имя дано кто-нибудь другой. И теперь хочу вам рассказать о нем, но, наверное, слушать будем со стыдом. Так работы много, слышишь ты порой, а работать может кто-нибудь другой». Там сестра больная, надо к ней сходить. Пусть идут другие, им удобнее ведь. Так себе помыслил о сестре, опять остается в горе и нужде лежать. Или живет примерно твой сосед с нуждой. А помочь ведь может кто-нибудь другой. Пусть и слово скажет кто-нибудь другой, тогда будет церковь с кафедрой пустой. Или подаяние для нужды святой, пусть копилку вложит кто-нибудь другой. Для себя ведь надо много нужд своих, это сделать легче будут для других. Если так ты мыслишь, кто-то есть другой, то, наверное, сам ты заболел душой. Вскоре, в день последний, будешь ты ногой, и пойдет к Иисусу кто-нибудь другой. Дорогие друзья, мы не живем с вами в идеальном мире. У нас много проблем, много переживаний в церкви, в семье, вне церкви, много-много. Но если мы будем перекладывать эти все проблемы и переживания на кого-нибудь другого, то очень может произойти, что стихотворение станет реальностью. Поэтому Неемия четко и ясно сказал, вот он я, как Исаия примерно, я хочу пойти туда, я хочу изменить, я хочу достроить стену этого храма. Он, наверное, настолько интересно и живо рассказывал об этом, что царь с царицей говорит такие слова, в 2 главе 6 текст. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Мы не знаем, Священное Писание не говорит, сколько времени он назначил. Мы не знаем, может быть, он полгода шел, посчитал так, значит, 3 месяца мне надо идти, там поработать и вернуться. Но мы думаем, что время, которое было назначено, было очень маленьким, что царь с царицей подумали, подожди, это же не прораб, это же не строитель, ну давай посмотрим, получится ли его или нет. И они его отпустили. И у меня к вам вопрос. Сколько времени понадобилось Неемии, чтобы восстановить стены Иерусалима? Как вы думаете, сколько? Интересно, 6 глава, 15 текст говорит такие слова. 52 дня, и в стены были восстановлены. Этот человек, которого Господь смог зажечь про той истории о том, что там есть неустройство. Настолько зажечь, что он начал переживать, плакать. Он пришел туда, и этот огонь принес с собой. Он пришел и сказал, друзья, вы посмотрите, где мы живем. Вы посмотрите, что происходит. Это место, где обитает Господь. Почему здесь такое неустройство? Давайте мы восстановим эти стены. Давайте мы прославим через это Господа. Это человек, который пришел в чужую землю, который был там чужим. который посвятил себя целиком и полностью, и его служение смогло зажечь тех, кто находится рядом с ним.
1: Поэтому пятый урок, на который мне хотелось бы обратить наше внимание, это быть человеком цели. Быть человеком цели.
2: Ставьте для себя цель. Становитесь на колени и просите, чтобы эти цели были благословенны Господом. И идите к ним.
1: Я не зря взял в качестве примера Неемию, ведь вчера был непростой день, необычный день. Этот день 23 февраля. И Неемия переживал о том, что происходило в земле обетованной, в земле, где были неустройства. И он сделал все возможное, чтобы восстановить там, восстановить служение. Как было бы замечательно, если, дорогие братья, мы могли думать о том, а все ли у нас хорошо, стремление нашего сердца, нашей семьи направлено к земле обетованной, которую обещал нам Господь. О небесном Иерусалиме думаем мы, направляем мы взоры туда наших семей, наших родителей, наших дочерей, мужей, братьев, всех, кто находится рядом с нами. Направляем мы их взоры туда. Вчера праздник. Замечательно. Какова наша отчизна? О какой отчизне молимся мы? О чем мы переживаем? Думаем ли мы о том, куда мы ведем тех, кто рядом с нами? Переживаем ли мы о том, если мой сын, дочь, жена, моя семья, мои родители не стремятся попасть в эту отчизну? Если я не стремлюсь молиться о них, не стремлюсь переживать о том, что я не направляю свои взоры туда. Еще раз хотел бы прочитать просто бегло этих пять уроков, которые мне хотелось бы, чтобы мы научились у Неемии. Первое. Научитесь переживать и плакать за других. Второе. Научитесь делиться своими переживаниями с другими. Не носите в себе. Третье. Определитесь с желаниями своего сердца. Четвертое. Открывайте свои желания перед Богом. И пятое. Будьте человеком цели. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой Иисус, мы благодарны Тебе за то, что Ты оставляешь на страницах Священного Писания для нас такие замечательные истории, которые мы можем применять к себе. И мы молим Тебя, чтобы Ты, Господь, не только зажигал каждого из нас, как коснулся Неемии, но и помог также зажечь наше служение. Наше служение в наших церквях, наше служение в наших домах, в наших семьях, чтобы, Господь, наше направление и стремление было к Тебе, исполнить волю Твою, направить все наши мысли и желания жить по воле Твоей. Благослови, пожалуйста, церковь в Нижнем Новгороде. Благослови тех молодых людей, тех, кто совершает служение для молодежи, подростков и детей в других церквях. Касайся, Господь, их сердец, чтобы они могли загореться так, как загорелся Неемия. Но самое главное, молю Тебя о том, чтобы Ты помог зажечь их служение, как помог это сделать Неемия, как он пришел в другое место, как он пришел и принес этот огонь стремления служить Тебе, смог зажечь других, что за 52 дня была восстановлена стена. Прошу Тебя, чтобы также молодые люди, приехав в свои церкви, могли зажечь стремление в других молодых парнях и девушках, стремление служить Тебе. Ради Христа молим об этом. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Юлия Синицына.
1: Здравствуйте. Некоторым людям страшно обращаться к Богу. Они думают, что Бог начнет менять их жизнь, и им придется отказываться от чего-то, что очень дорого их сердцу. Гостья, которая сегодня пришла в нашу студию, не потеряла, а наоборот приобрела очень многое, когда обратилась к Богу. Смотрите сегодня новую историю в программе «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, дирижер «Хоровик»,

0: Да, мои предки по маминой линии, они мусульмане.
1: Угу.
0: Вот. И бабушка, она всегда молилась по-мусульмански. И я, в принципе, я знала эту молитву, хотя не понимала ни одного слова. Вот. И однажды, как бы, тогда, когда было лето, и нужен был для бабушки дождик, потому что этот дождь должен был полить огород. И она помолилась, я это видела. Вот. И помолилась, и пошел дождь. И она с радостью стала накрывать сток с сеном, потому что дождь пошел. Вот. Я же, как ребенок, говорю, мне не нужен дождь, мне нужно солнце. И я встаю на крыльцо и говорю, молюсь этой молитвой, и говорю, Господи, дай мне солнце. И дождь прекратился. И вот было мое ликование, я говорю, вот бабушка.
1: То есть это, наверное, было похоже, ну, в представлении девочки маленькой на волшебство какое-то, да?
0: Да,
1: произнесла слова.
0: Ну, такая победа.
1: Интересно.
0: Да.
1: Ну вот вы также рассказывали, что по материнской линии женщины в вашей семье обладали музыкальными талантами. И, собственно, да, это увлечение, это, эти дары, они передались вам.
0: Да, вот бабушка, она пела очень хорошо. Вот, мама моя тоже пела. Ну и я вот родилась, я тоже пела. И меня отдали в музыкальную школу.
1: Угу.
0: И я была такая хрупкая, маленькая, часто плакала. И мама мне говорила, Рита, это будет твой хлеб. Хотя учиться многим детям трудно в музыкальной школе. Вот. И мне тоже было трудно учиться. Я умела петь, любила петь, а на фортепиано играть не очень любила. И я как бы окончила музыкальную школу в городе Чудово, это в Новгородской области. И потом уже я понимала, что моя жизнь будет связана именно с музыкой.
1: И пошли учиться
0: и
1: дальше,
0: и мне,
1: да,
0: сказали, да, хотя я хотела поступить на вокальное отделение, но мне сказали, что надо сначала приобрести профессию. То есть вокалист в представлении тех людей, как бы это не была профессия. Вот. И предложили мне, чтобы я пошла на дирижерско-хоровое отделение Новгородское музыкальное училище. И, в общем, в принципе, я поступила.
1: И вы учились там, да?
0: И училась, да.
1: Ну, то есть вы уже тогда осознали, что это то, что вам нравится. Хотя в музыкальной,
0: да,
1: школе было трудно.
0: Конечно.
1: А потом вы втянулись, так скажем, да?
0: Да, потому
1: занятия,
0: что, да,
1: музыкой.
0: Всегда любила петь. И в детстве пела. У нас был вокальный, инструментальный ансамбль «Искорка». Это еще мое детство. И там вот как бы все так... Было позитивно,
1: ну,
0: кроме музыкальной школы. Музыкальная школа – это как-то тягостно немножко. А когда ты только поешь, тогда хорошо.
1: Более весело, да?
0: И
1: легко. Ну вот в Новгородской области, я так понимаю, в этом городке,
0: да,
1: или это небольшой, да, городок Чудово, там, собственно, у вас произошла и такая первая встреча, серьезная встреча с верующими людьми. Ну, с верующим человеком, который пригласил вас в церковь. Так?
0: В церковь меня пригласила сестра. Это в музыкальном училище, когда я уже... Это я училась уже в музыкальном училище. И, в принципе, моя душа...
1: В Новгороде, получается.
0: Это Новгород,
1: а, это,
0: да,
1: был Новгород.
0: Это был,
1: понятно,
0: Новгород,
1: понятно.
0: Это были 90-е годы. Это как раз время перестройки, когда... Все то, что было под запретом, теперь открывалось. Если раньше пели песни о Ленине, о партии, то вот началось как раз движение, когда духовная музыка, она просто ворвалась, правда, я могу сказать. И люди, они просто, ну, видно, что была жажда. Правда, эту жажду именно, наверное, я вот в эту волну попала, когда хотелось...
1: Слушать именно духовное.
0: Слушать, пение, исполнять. Да. Да, столько было позитива, потому что когда мы

0: Например, музыкальное училище наше, оно располагалось и располагается в Кремле, в Новгородском, вот, и рядом Софийский собор. И были вот дни письменности. И в это время приезжали такие именитые коллективы из Москвы, из Санкт-Петербурга, хор Чернушенко, ну, симфонические оркестры. И я помню, что мы просто выбегали вот из музыкального училища, нам позволяли это делать, и прямо на улице там вот происходили такие вот действия интересные. Это вообще, это не передать. И я попала вот в эту волну, когда вот оно ворвалось, и столько эмоций было по поводу
1: этого. Ну, и вам нравилось это?
0: Да, мне это нравилось.
1: То есть это трогало сердце, да?
0: Да, конечно.
1: Вы говорили как-то, что когда вы стояли однажды, исполняли, да, насколько я помню правильно, какой-то духовный гимн, да, сердце трепетало.
0: Да, у меня сердце трепетало.
1: Расскажите вот про это впечатление.
0: Да, наш хор выступал, наш как бы хор дирижерского хорового отделения в лектории. Там все рядом, там такие важные здания. И вот мы стояли, пели. Может быть, это был Гречанинов. Точно я не помню название произведения. Но у меня сердце прям вострепетало. И я оглядывалась на лица других хористов и искала, а переживают ли они то же самое, что переживаю я? Думаю, а так ли у них, как у меня? Мне почему-то было это интересно. Наверное, не хотелось бы в одиночестве.
1: Ага, хотелось разделить с кем-то эту глубину, глубину эмоций.
0: Радость. Да. Всегда хочется вот делить такие моменты.
1: Маргарита, вот вы уже начали говорить о том, что там, в Новгороде, вы в числе ваших однокурсниц, да, была девушка, которая и пригласила вас в церковь.
0: Да,
1: да, вот это... расскажите об этом моменте.
0: Да, это был четвертый курс. Мне уже, в принципе, надо было как бы уходить. Все, я уже оканчивала училище и идти в профессию. Но вот тут вот как бы Господь, Он добрался до моего сердца. То есть я была подготовленная, потому что, вот как я сказала, что мое сердце трепетало, еще как бы не зная ничего, но уносилось куда-то. Вот, и... Однокурсница пригласила меня в церковь протестантскую. Вот. И это был маленький дом. Вот когда я туда пришла, для меня было все очень необычно. Даже, ну, может быть, как-то дико, потому что оно не было похоже на то, к чему я привыкла. Вот это вот православное песнопение, все. Но, находясь там, вот с такими противоречивыми переживаниями, у меня в сердце было слово «ты должна быть здесь». Вот. Вот это я твердо как бы запомнила.
1: Как будто внутренний голос вам говорит.
0: Да, ты должна быть здесь. Вот несмотря не на то, что, может быть, тебя что-то смутило, что это не похоже на то, что ты представляешь себе.
1: И вы начали туда ходить? Или вы были там один раз?
0: Я была там один раз. И я потом, как бы после четвертого курса по распределению, я уехала в маленький городок, в Пестово. И раньше надо было 3 года отработать. Я в музыкальной школе там работала, но могу сказать, что вот после... А вот эта вот однокурсница, она мне подарила Евангелие. И я помню, что я это восприняла особо, то есть с каким-то трепетом. Я сказала спасибо большое. И я как-то так получилось, что в комнате, в общежитии я была одна, и я себе решила, что я... Утром я просыпаюсь, я разговариваю с Богом, и ложусь, я тоже разговариваю с Богом. И я начала читать Евангелие. Все, вот это моя точка была уже, вот движение.
1: А до этого, как я понимаю, у вас не было опыта воцерковленной жизни?
0: Нет.
1: Так? И вот вам дарят Евангелие. Как, откуда вы знали, как нужно молиться? Ну, вы читали, может быть, молитву «Отче наш», или вы молились своими словами?
0: Я, наверное, не... Ну, «Отче наш» я, наверное, постепенно вот как-то научилась. Я просто говорила, может быть, доброе утро, Бог. Ага. Вот как-то так вот. Это я помню, что я вот просыпалась и начинала...
1: Ну,
0: вот...
1: то есть вы своими словами, да, как меня... вот с обычным человеком, да, мы говорим,
0: это
1: вы
0: вот что-то
1: так
0: детское
1: выражали.
0: Было, вот, такое, вот такое легкое-легкое.
1: А чтение Евангелия, ну, насколько вот вы понимали Евангелие? Что вас влекло к Евангелию? Почему вот человек, который... Ну, в церковь пришел один раз фактически, да, и то церковь не очень привычная для его менталитета, там дарят Евангелие, чаще всего люди, ну, спасибо, и поставили на полку дома, да, ну, может быть, открыли, пролистали, убрали, а вы это начали регулярно читать. Вот, опять же, хочу спросить, что вас в нем влекло?
0: Ну, я не знаю, это что-то такое таинственное, наверное. Но я что я сказала? Да, удивительно, вот что Господь... Я не сразу как бы вошла в эту церковь. То есть Господь ждал, наверное, когда я буду готова к этому. Но слово Его, вот как бы я приняла, и я себе так сказала. Господи, вот я прочитаю все от начала и до конца, и этого мне будет достаточно.
1: Достаточно для чего?
0: Как для себя. Ага. Вот я такую себе, все, и я уже вот это такие.
1: Ну
0: слова.
1: Я уже как бы духовная, да, или я
0: нет,
1: уже как
0: нет,
1: к тебе. А,
0: нет, все вот, вот все хорошо.
1: Ну это как бы то, что я должна
0: да,
1: сделать.
0: Да, это что-то да? детское, ага. наверное, ага, вот ага. такое было.
1: То, что я должна сделать, может быть, это, да. И что вы прочитали в итоге все четыре Евангелия?
0: Да, я вот я говорю, что как бы я поехала в Пестово. Я там работала, я там читала, я там молилась. Но чем, я могу сказать, чем больше я дальше читала, тем слово неотступнее от меня было. То есть слово, прочитанное мной, я не могла забыть. Оно как колокол во мне звучало, что я должна следовать за ним. И чем дальше, тем все это было серьезнее, серьезнее, серьезнее. И я даже, если даже я сомневалась, но Господь, Он меня очень твердо вел. Я помню, что я, ну вот, как бы, где-то я упиралась, а Господь меня вел все равно. Я должна была подчиниться.
1: Как вот та фраза «я должна быть здесь», да? И как бы это, ну, Бог – это тот, за которым я должна следовать.
0: Ну, это вот, наверное, Господь мне указал, это твое место.
1: А было ли вам страшно идти за Богом, ну, то есть молиться, читать Библию, переосмысливать вот все, что вы прочитали в Евангелии? Потому что я точно помню, что когда я, например, пришла к Богу, начала ходить тоже в церковь, и я вроде бы ходила как будто одной ногой там, а другой ногой еще не совсем, потому что я боялась, что если я сейчас буду молиться так, как это принято, например, «Боже, коснись меня», «Боже, измени мою жизнь», «измени мое сердце», «пусть все будет по воле твоей», да, вот эти все фразы, которым учат в церкви, и я боялась, что если я буду их произносить, в моей жизни начнутся какие-то изменения, причем такие изменения, которые не вот там улучшат ее, ну, может быть, да, и улучшат, но они будут заставлять меня от чего-то отказываться. То есть я должна буду начать жертвовать. То есть такая будет жесткая аскеза, ну, как бы. В моей жизни я не хотела этого, я этого боялась. У вас было подобное?
0: Мне, наверное, как бы я ни молитвы, ни Слова Божия не боялась. Я, наверное, как бы переживала, что сам Бог будет со мной делать. Что да. Он поставит меня в такое положение почему-то, что я не смогу, не пойму. И я не справлюсь с этим. Вот такое, наверное. То есть мне было сложно поменять привычные для меня условия, хотя на самом деле потом все, конечно, не так. Ну, Господь, Он не делает ничего такого, чтобы человеку было плохо.
1: Ну, это да, это точно. Вот. Но, значит, когда вы жили, уехали работать по распределению, там церкви не было, в церковь вы не ходили, вы просто продолжали читать Евангелие, молиться, и там у вас тоже были какие-то переживания духовные, очень сильные.
0: Началось, наверное, этап испытаний. ну, угу. всегда надо взрослеть. Ты родился и взрослеешь. Вот. И в течение месяца, наверное, вот на вечерней молитве у меня начинались вот такие вот испытания.
1: В чем это выражалось?
0: В духовном вторжении, наверное. Темных сил.
1: Ну, как это проявлялось? Ну, вот примерно скажите, насколько это возможно объяснить.
0: Мысли, плохие мысли, плохое. То, что я не могла как бы с этим бороться. То есть я молюсь, и тут же вторгается. И это было в течение месяца. Вот. И мне некому было это сказать. Я думала, что я сойду с ума. Вот такое вот. Одна коллега, с которой я доверяла, я просто ей сказала: «Галина Фирсовна, я, наверное, скоро сойду с ума». Вот. И это продолжалось месяц и закончилось.
1: Неожиданно закончилось, да?
0: Да, просто остановилось и все.
1: То есть вы молились, во время молитвы вам приходили какие-то, ну, страшные мысли?
0: Да.
1: Да, это было каждый
0: Дело
1: раз.
0: В том, что я там жила как бы на квартире. Ну, квартира – это сложно назвать. Это был дом как бы с колодцем. И я была одна, одинока. И, наверное, вот это усугубляло мое положение. Вот это одиночество. И вот вечерняя молитва, ночь…
1: Понятно. Но слава Богу, что Он дал вам, помог вам пройти вот через такое духовное испытание, и эти мысли вас оставили, да?
0: Да.
1: Эти мысли вас оставили. Это хорошо. Потом вы переезжаете из этого места.
0: Да,
1: куда?
0: Я потом как бы подумала, что, ну, маленький городок, мои все родственники живут. Мама жила на тот момент в Санкт-Петербурге, и я думаю, что как бы мне надо быть там. И я переехала, я устроилась в школу общеобразовательную по специальности. Вот.
1: Но учителем там... музыки, да?
0: Да, учителем музыки. Но там у меня как бы начались проблемы, потому что моя семья пошла в противоположном направлении. Как бы в противоположном духовном направлении. Потому что как вот открылись двери как бы для Слова Божьего, точно так же как бы у нас в России транслировали духовные разные программы, плохие те, которые людей губят. И мои родственники пошли.
1: Ну, вот то есть какие-то поэтому... сомнительные духовные практики, да, которые повлияли тоже, ну, на многих людей, в том числе на ваших родных. Ну, я знаю, что не очень вам, как бы, может быть, хочется рассказывать подробности этого, поэтому мы пойдем дальше. Вы из-за этого переехали из Санкт-Петербурга.
0: Да.
1: И вы поехали куда в итоге?
0: Да, и... Меня Господь вывел. Потому что вообще я очень боялась вот этих перемен, как я уже говорила. Вот опять мне одной куда-то ехать. И опять новый коллектив, опять мне надо перевыкать. Опять я не знаю, что меня ждет. Вот, и я помню, что я еду в автобусе, уже темно, это февраль месяц, конец февраля. Темно, холодно в автобусе. Открываю Библию, и вот фонарик, который вот светит в темноте, да, вот с потолка в автобусе, и он прям падает на слово «Не бойся, только веруй». Угу. А я была тогда вот как листок на ветру.
1: Осиновый.
0: Да. Я трепетала вообще, я так переживала. Что на этот раз ждет меня? Вот так вот.
1: Ну, с чем был связан ваш переезд? Вас ведь, по-моему, пригласили.
0: Да, меня
1: именно
0: пригласили.
1: Не вы сами решили, а поеду я снова в Новгород.
0: То есть я, меня вот эта вот сестра, она пригласила.
1: Сестра когда, из церкви, да?
0: Сестра из церкви. Когда я еще в Петербурге жила, она говорит: «Рита, поедем, побудешь у нас». И там была пожилая сестра Вера Михайловна. И она говорит: «А что ты переживаешь? Если Богу угодно, ты ему помолись». и ты поедешь и здесь будешь. Ну, mm-hmm. что я и сделала. Потому что как бы жить в обстановке тяжелой духовной, которая сложилась в нашей семье, я не могла уже. Я поняла, что я просто там не выживу.
1: Угу. И дальше вы стали продолжать ходить в церковь? Ну, то есть там, где вы были один раз, вы снова приезжаете в этот же город, снова встречаетесь там со своей бывшей однокурсницей. Да. И, пожалуйста, ну, она же и была верующей.
0: Да.
1: Она вас пригласила в церковь снова?
0: Да, я как раз вот вспоминаю свой четвертый курс. Это чуть-чуть назад возвратиться. И я когда окончила, вот все экзамены были сданы, я иду там по мосту, и у меня в сердце, я здесь буду жить, я сюда возвращусь. И я сюда возвратилась как бы. В Новгород опять приехала. Я приехала, меня устроили в музыкальную школу неподалеку от Великого Новгорода. И началась моя уже церковная жизнь. Mm-hmm. Потому что как бы я еще крещение не приняла. Вот. Но я уже как бы входила в служение потихоньку. Это был февраль месяц, крещение, оно было у меня в июле.
1: А вот вроде бы вы все эти годы в церковь не ходили, но Евангелие читали. Да. Евангелие на вас оказывало какое-то действие, да? И тут вы снова приезжаете в Новгород, где вы впервые побывали в этой протестантской церкви, и так просто вы начали туда ходить.
0: Потому что все уже люди мне были знакомы. Вот просто как Господь делает, Он не ломает нас. Он делает все постепенно. То есть все люди, я уже к ним привыкла. Сестра, потом она меня познакомила с другими верующими. То есть для меня все стали уже родными. То есть прошел вот период какой-то, и я спокойно туда вошла.
1: То есть это стало такой духовной семьей для вас.
0: Да,
1: для вас ваши родственники были от вас далеко, не всегда вы могли там найти понимание.
0: Да.
1: А здесь вы обрели духовную семью.
0: Да.
1: Ага. Итак, и вот, собственно, там и начинается ваше музыкальное служение. Вы не только работаете в музыкальной школе, но вы и в церкви служите, ну, так скажем, своими дарами музыкальными. И, насколько я понимаю, отсюда именно начинается ваша деятельность композитора.
0: Ну, да.
1: Правильно?
0: Да,
1: вот
0: да.
1: С чего все началось вообще?
0: Ну, началось с того, что я стала хором руководить.
1: Церковным.
0: Церковным. И на тот момент, это были 90-е годы, был очень мал репертуар как бы церковных песнопений. Вот. Но сборники печатные гимнов были. И так как вот была нехватка музыкального материала, я открывала сборник песен Возрождения. И какой-то стих, он обретал свою мелодию. И вот первая песня, которую я написала, это «Когда в твои слова вникаю». Угу. Это вот была самая первая. Потом «Святой Дух в день Пятидесятницы». Это нужно было для хора. Я сделала как бы гимн такой для солиста и хора. Сами мы сделали фонограмму. Вот сейчас та, которая потом уже фонограмма появилась, это уже она профессиональная. А там мы делали так, по-свойски, по-простому.
1: Как могли, какие ресурсы имели на тот момент, да? Я знаю, что вот у вас есть такая песня, одна из любимых, да? И такая, как вы ее назвали, фундаментальная, как бы знаковая песня, очень яркая. Стихи написала тоже женщина из церкви, Елена Шележинская.
0: Да-да.
1: И вас тронули эти стихи, и вы решили написать мелодию или, ну, вот история этой песни, потому что мы ее будем слушать сейчас.
0: Да. Угу. Ну, сначала как бы Лена мне дала стихи в надежде, говорит, может быть, они обретут мелодию. И на тот момент я себя помню, вот у меня как бы в душе я как девочка. Я посмотрела, ну, может быть. И положила, убрала. Но пришел момент, наверное, не знаю, но это год, два, три прошло с того времени, когда в моей жизни были испытания. Вот. И я открыла, вот сидя в комнате, записную книжку, и там вот этот был этот листок. И я со слезами, я помню, что я плакала и пела. И вот так вот появилась эта песня.
1: Да, но вообще всегда интересно узнавать историю каких-то песен, да, каких-то художественных произведений, потому что авторы таковых, они чаще всего находятся в каком-то кризисе, да, в каких, ну, на подъеме каких-то эмоций. Они, может быть, проходят вот как долину смертной тени, да, в своей
0: бывает,
1: жизни.
0: Да.
1: И вот, да. И вот история этой песни тоже связана с такими переживаниями в вашей жизни. И сейчас мы послушаем эту песню в вашем исполнении.

0: гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Маргарита Колываенко, композитор и исполнительница христианских песен. Песни в исполнении Маргариты вы можете посмотреть на нашем канале. А мы продолжаем разговор с нашей гостьей. Итак, Маргарита, песня прекрасная. Песня говорит именно о тех переживаниях, которые, наверное, вас коснулись и очень близки каждому человеку, который ищет Бога. Мне очень понравилось, что здесь подчеркивается мысль о том, что Бог о нас печется. И я поняла, что я не одна, а я с Богом. Бог всегда со мной. Я знаю, что у вас есть альбом.
2: Да.
1: «Святая любовь», да, по-моему, да, называется. «Святая любовь». И расскажите историю этого альбома.
2: Дело в том, что когда вот в церкви я трудилась, служила, у нас помимо как бы... Я и свои песни делала, они были. Вот. И мы писали и для детских спектаклей, для детских лагерей. И вот когда мне исполнилось 40 лет, я тогда мужу сказала, я говорю: «Андрюш, я хочу сделать альбом. Вот. И если я это не сделаю сейчас, я этого не сделаю никогда». И как бы мы решились на это. Как бы... Ну вот.
1: Так просто, да? Да, и вот он есть. А какой путь проделан был на пути к
2: результату? Да, я отобрала все как бы песни, подходящие для данного как бы дела. Отобрала, вот, каких-то песен еще не было, и они возникали потом в процессе. Вот.
1: То есть вы постепенно отбирали, писали новые, да?
2: Писала, да. Мы молились. Вот, молились. Господь давал аранжировщиков. Первые три песни были написаны. Вот «Я люблю тебя, Боже», она, наверное, самая такая. Я думала, что я альбом назову «Я люблю тебя, Боже». Но писала я этот альбом долго. И со временем появилась песня «Святая любовь». И я почему-то подумала, я могу сейчас так сказать, я не хотела, как бы, вот мы можем дерзнуть сказать «Я люблю тебя, Боже». А Божья, я потом поняла, что Божья любовь, она намного выше, чем то, что мы Богу приносим. И я думаю, нет, будет альбом «Святая любовь». И это была одна из последних песней. То есть вот Господь... Вот у меня такое переосмысление возникло. Я думаю, я люблю тебя, Боже, но твоя святая любовь, она больше. Да. Именно подчеркнуть именно любовь Божью надо Христа.
1: Какой для вас Бог?
2: Хороший. Добрый. Милосердный. Я просто такой человек, я могу себя строже оценивать и могу себя как бы, ну, критически очень относиться к себе. Поэтому мне, наверное, каждый раз надо вот принимать милость и любовь Божью. Вот даже когда я ехала сюда, вот я себя так угнетала. А потом...
1: Переживали.
2: Да, а Господь... делает совсем все по-другому. Милосердно. И я много раз уже в жизни это испытывала. Я вот учусь как бы правильно воспринимать, что Бог нас любит.
1: И действительно, вот эта мысль тоже, которая беспокоит многих, о которой я уже говорила, о том, что часто люди Бога боятся. Они боятся, какой сюрприз преподнесет им Бог, если они откликнутся на его призыв. Они боятся, что Бог их будет судить, или что Бог их даст им какое-то непосильное дело в этой жизни. Вот вы получили для себя ответ на этот вопрос, ну как бы бояться Бога или не бояться Бога?
2: в Библии написано, бойся Бога, есть тоже такое.
1: Есть, да,
2: да,
1: в том-то и дело, да.
2: И страх Господень, мудрость, да, страх Господень.
1: Угу.
2: Вот, поэтому здесь мы должны правильно относиться. Мы должны перед Богом, наверное, трепетать, но не видеть в нем что-то такое злое, наверное. Потому что мы можем вот такой человеческий страх, который искаженный, неправильный, этот страх по причине греха возник. Человек согрешил, и он стал бояться. Но страх уже не тот. Не тот, который Господь от нас хочет. Да? Вот такой страх любви, с любовью.
1: Уважение, почитание, может быть, да, Бога. Да. Но не такой дикий страх, да, когда мы не знаем, чего ожидать.
2: Да, это по причине греха. Да, вот мы должны как-то учиться.
1: Скажите, Маргарита, вот последняя минута у нас, буквально минута эфира. Вы, конечно, много уже очень сказали о своих переживаниях, да, о том, как вы воспринимаете Бога. Что бы вы хотели сейчас в нескольких словах пожелать нашим телезрителям, потому что нас смотрят разные люди. Кто-то уже ходит в церковь, кто-то только на пути к Богу, кто-то сомневается, но так или иначе практически все наши зрители интересуются духовными вопросами. Они ищут, они, может быть, в каких-то сомнениях пребывают, но они нуждаются вот именно в свидетельстве от того человека, кто в церкви давно.
2: Христос сказал, будьте как дети. И когда мы становимся вот ребенком, вот только ребенок может полностью отдаться своему отцу, своему родителю. И вот я желаю, чтобы вы посвятили свое сердце так, как посвящает свое сердце ребенок Богу. Вот я сейчас я говорю, я вспоминаю, как я ходила маленькая, там рвала цветочки. Я ничего не колыхала, я ничего не заботила.
1: Маргарита, большое вам спасибо за то, что были сегодня у нас в студии, поделились историей своей жизни, поделились своими уникальными переживаниями. И я желаю вам дальше успехов в служении Богу, в работе. Желаю гармонии в семье, и пусть Господь ведет вас и дальше по жизненному
2: пути.
1: Спасибо вам. Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Смотрите наши программы на сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Толкование снов – это искусство или ремесло? Ему можно научиться или это дар? Нужны ли сонники для толкования снов? Сегодня это тема нашего выпуска. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Мы будем продолжать с вами изучать нашу интересную тему относительно снов. В Библии нам рассказывают, как Иосиф истолковывает сны египетских вельмож. Так? Сначала виночерпия, хлебодара, а затем самого и фараона. Но между этими толкованиями есть разрыв, где-то в промежутке 2 года. Вот как Иосиф толкует сны виночерпию и хлебодару?
2: Давайте мы в связи с тем, что перед нами стоит задача научиться толковать сны, по крайней мере, немножко приобщиться к этому, мы сначала берем теоретический материал и смотрим, как это сделано в Библии, как это происходит, какие-то основы выделяем, особенности, а дальше уже переходим к практической части. Поэтому предлагаю для начала открыть книгу «Бытие», 40 главу, где, собственно, и записаны первые из 4 снов, которые толкует Иосиф, которые идут прям друг за друга. Дышат в спину друг друга. Книга «Бытие», 40 глава. Давайте с первого текста, чтобы еще и контекст обрисовать. «После сего виночерпи царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на 2 царедворцев своих, на главного виночерпия и главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф». Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражу несколько времени. Однажды виночерпию хлебодару царя египетского, заключенным в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф, поутру увидел их, и вот они в смущении». И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его, под стражу, и говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось. Вот виноградная лоза предо мною. На лозе 3 ветки, она развилась. Показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараона в руке у меня. И взял я ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. И сказал ему Иосиф: вот истолкование его. 3 ветви – это 3 дня. Через 3 дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет. И сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, а также... И здесь ничего я не сделал, чтобы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне так же снилось. Вот на голове у меня 3 корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: вот истолкование его. 3 корзины – это 3 дня. Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на древе. И птицы будут клевать плоть твою с тебя. На 3-й день, день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и о главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф». Вот такая картина, такая интересная глава. Виночерпий, мы понимаем, что это не просто какой-нибудь открыватель бутылок, орудующий штопором и разливающий бармен.
1: А кто?
2: Это вельможа, влиятельный человек, сановник, находящийся в ближайшем окружении фараона. Ну, давайте, может, два текста из книги Неемия откроем. Книга Неемия, вторая глава. Неемия – известный еврей, руководитель еврейской земли в период персидский. Он тоже был виночерпием у фараона. И вот, к примеру, вторая глава, первый и второй текст говорит нам: «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Ты не болен? Этого нет? А верно, печаль на сердце». Я сильно испугался. Если вы вспомните персидское царство, то может ли просто так жена войти к мужу своему, если он царь?
1: Нет. Мы по книге Исфири это очень наглядно видим.
2: И чем это чревато?
1: Это даже вот отвержение вообще-то.
2: А многие люди видеть никогда не видели лицо фараона или лицо царя персидского, так ведь?
1: Ну, конечно.
2: Это настолько, это практически представитель богов, полубог.
1: Сакральная власть.
2: Да, да, это сакральная фигура, обладающая сакральной властью. А виночерпий что?
1: Рядом.
2: Стоит рядом и беседует с ним. Виночерпий и хлебодары играют огромную роль, потому что революции в древности очень часто производили смещение предыдущего монарха, императора, царя, фараона, не суть важно, происходило через отравление. То есть виночерпий и хлебодар – это фигуры весьма значительные, которые входят в ближайший круг сановников. Это будем помнить, это очень важно. Дальше. Оба видят сны. Находятся в темнице, и оба видят сны. Сон виночерпия рассказан более полно, хотя одновременно с этим он, собственно, там толкование-то необходимо только для одной детали. Это три ветви. Все остальное понятно. Да, ему снится, если бы он не был виночерпием, тогда да. Мы бы столкнулись с тем, что вот это вот вино, созревание, наливание – это образность, которую необходимо истолковать. Но в связи с тем, что он этим занимается, проблема возникает только с тремя ветвями, которые требуют истолкования. Все остальное явно. Заметьте, здесь весьма любопытно, это, кстати, важная вещь в снах. Мы можем их вывести к сухому остатку, так сказать, выпарить из них все детали и привести их к протоситуации, к типичной ситуации. Да? Вот помните, мы с вами говорили, говорили в личном общении о снах-близнецах, когда одни и те же люди могут видеть абсолютно одинаковые сны.
1: Да,
2: с единой протоситуацией, но детали могут быть разные. Одежда, внешность того, кто гонится за тобой, или еще что-то прочее. Поэтому здесь всего лишь одна деталь. И есть ритмика у снов. Есть очень интересная ритмика. Например, когда мы смотрим на сон виночерпия, то мы эту ритмику видим. Смотрите, сколько ветвей мы с вами сказали?
1: Три.
2: Три ветви. Дальше. Посмотрите внимательно. Когда речь идет дальше, то стадии роста у винограда есть. 40 глава, стадии роста. Смотрите, 10 текст. «На лозе три ветви, она разрослась, лоза. Показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды». Смотрите, три стадии роста. Да? Значит, лоза разрослась, и дальше. Цвет, ягоды, созревание. Три. Дальше мы смотрим. Когда виночерпий оказывается у фараона, он совершает три действия. 11 текст. «И чаша фараонова в руке у меня». Вот он видит. «Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу фараону». Сколько действий?
1: Три.
2: Смотрите, все построено на определенной схеме, на определенной структуре, которая соответствует в данном случае три. В то время как перед этим огромную роль играло число два. Два сна видят два сановника. Проходит два года, и фараон видит два сна. Да? А здесь вдруг переключается на три. Вот эта структура тоже имеет важную роль. Все структурируется. И структура определяет содержание. По крайней мере, она путь к содержанию. Ну, например, мы можем вспомнить, если не прозаическую вещь, то стихотворные вещи. Да? Все стихотворения структурируются, например. Уловите вы структуру или нет? Ну, известная есенинская, которая так вот на памяти, на слуху всегда. «Шагане, ты моя шагане, потому что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя шагане». Есть структура?
1: Ну, конечно, как, есть. Как? Ну, начинается шагане, заканчивается шагане.
2: То есть у нас есть пять строк, которые начинаются и заканчиваются одинаково. Да? Шагане, ты моя шагане. Или, ну, давайте вот такое, что-нибудь детское. Кот попробовал снежок. Очень странный творожок. Пахнет вовсе не едой, и на вкус вода водой.
1: Вода водой.
2: Вода водой. Смотрите, рифма как.
1: Снежок, творожок, вода водой, да.
2: Пахнет вовсе не едой, и на вкус вода водой. А еще такой холодный, и пошел домой голодный. Смотрите, А, А штрих, Б, Б штрих, С, С штрих. Да? А в шагане так не было, к примеру. Да? А может быть, А, Б, А штрих, Б штрих. Или А, Б, Б штрих, А штрих.
1: То есть есть всегда своя какая-то есть литературная ритмика, композиция.
2: Ритмика,
1: еще, да?
2: Есть ритмика, определенная, да? Ритмика, есть определенная литературная композиция. Вот, у снов это всегда работает тоже, которые описаны. Это всегда есть. Как и у притч это всегда есть. Вот. Поэтому на это важно обращать внимание. Так, возвращаемся. Собственно, толковать нужно только три ветви. И он делает три ветви — три дня. Хлебодар, вот здесь опять-таки важна психология. Хлебодар, здесь есть психология Иосифа, выраженная интересно в древнееврейском тексте, но незаметная в синодальном переводе и вообще в русском тексте, не особо бросающаяся в глаза. Есть психология Хлебодара. Хлебодар слушает, как Иосиф толкует сон виночерпи. Он почему, собственно, решается открыть свой сон Иосифу?
1: Проблема.
2: Какая проблема?
1: Теряет место.
2: Какое он теряет место? Он ничего не знает про какое место. Никакие проблемы у него особо нет. Кроме того, что сон есть, а он непонятен. Как мы читаем? Почему он решает открыться? Смотрите, 16-й. Главный Хлебодар увидел, что истолковал он хорошо. Это ж надо, да. Через три дня, это три дня, и тебя вызовут, и ты опять займешь свое прежнее место. Хлебодар не прочь тоже так?
1: Ну, конечно.
2: Не прочь. Поэтому ему нравится позитивное, положительное толкование, которое...
1: Ну, наверное, и за толкованиями конкретно определенное действие он ожидает.
2: Конечно, действие определенное ожидает. И вот ему это нравится. Знал бы он, что ему сейчас Иосиф скажет, сказал бы он ему сон или нет? Неведение лучше в данном случае.
1: Но для в этом случае, конечно. Неведение. Конечно.
2: Поэтому ему понравился вот этот позитивный настрой. Иосиф раздражен. Вы видите это в тексте?
1: Нет.
2: Не видите. А надо бы.
1: Ну, Иосиф давайте раздражен. Поможете найти.
2: Здесь два еврейских глагола идут. Когда Иосиф начинает толковать... Нам интересна еще природа этого раздражения. Когда Иосиф начинает толковать, смотрите, 18 текст. «И отвечал Иосиф и сказал». Отвечал и сказал. К примеру, в 31 главе книги «Бытие» эта же фраза используется. 31 глава, 14 текст. Она вот, видите, вот в русском это не видно. «Рахиль и Лия сказали ему в ответ». «Отвечали и сказали». Там тоже в еврейском стоит. «Если еще нам доля и наследство в доме отца нашего». Они раздражены вот этим долгим обманом, который отец Лаван осуществляет по отношению к их мужу, отцу их детей. Ну, тут еще. Вот. Поэтому вот это весьма раздраженная фраза. Откуда взялось это раздражение, не совсем понятно. С одной стороны, Иосиф не виден и находится в темнице. С другой стороны, виночерпи и хлебодар делали некий грех, некую провинность. Об этом в первом тексте 41 главы говорится. Но возможно, что, услышав сон, Иосиф раздражен тем, что от такого сна не стоит ожидать хорошего толкования, потому что он понимает сны. Ну, знаем, не знаем, но вот есть уже определенная атмосфера, которая складывается. Психологическое ожидание хлебодара и психологическое ответ Иосифа. И вот он ему толкует, это более сложный сон. И здесь происходит тоже перелом. Смотрите. Значит, сначала все хорошо и все просто. 18 текст, вторая половина. Три корзины – это три дня. И вот эта вещь работает сложным ожиданием. Также началось толкование сна и виночерпию. Три ветви – это три дня. Три корзины – это три дня. Но продолжается он. Он обманывает ожидания хлебодара. Продолжается он по-другому. Не с поднятием головы, как это было в случае с виночерпием, но через три дня фараон снимет с тебя голову. Поднятие и снятие головы – это фразе.

0: чтобы... Ну и понятно, что происходит с трупами. Они не просто пахнут. Птицы едят, падаль.
1: Для египтян, даже если бы вот не вывешивать, но чтобы птицы клевали, вообще не похоронить под той вот обрядности, которая существовала в Египте. Да. Это значит вычеркнуть его из списков вечной жизни.
0: У него нет продолжения. У него нет продолжения.
1: Это опасно.
0: Да, потому что мы помним, что...
1: Ну, в понимании египтян.
0: Все верно. В египетской антропологии жизнь будущая, скажем так, жизнь души, хотя у них иначе, не душой это называлось, да, Кааба, не суть важно. Жизнь души зависит от состояния тела. Если тело в гробнице будет осквернено, если имя умершего человека будет стерто со всех надписей, там, с гробницы и прочее, то все. У этого человека там нет будущего. Он исчезает. Да, поэтому вот здесь надругание тоже важно. Это, видимо, связано с каким-то преступлением, в результате которого он оказался здесь. Поэтому Иосиф толкует. Чуть сложнее второй сон, но тем не менее. Вот мы видим, как он это толкует. И делает это, смотрите, очень быстро. Есть у вас еще вопросы?
1: Да. Александр, мне вот интересно в плане того, что... Вот видите, вы сказали, что фараон – это все же сакральная фигура.
0: Конечно.
1: И в его присутствии практически это избранные люди. Но вот в данном случае вот Иосиф... Ну, не то, что там вельможа или избранный человек на тот момент, который находится в темнице, ему нужно прийти и истолковать сон. Здесь уже несколько факторов. Во-первых, он приходит в присутствие фараона, это раз, к сакральной этой фигуре. Ему нужно сон истолковать. Вот его ощущения, его представления, его возможности, чтобы сделать так, это, ну, чтобы это соответствовало Божьей воле. Как в этом случае ведет себя там Иосиф?
0: Ну, видите, какая картина любопытная. Это вообще любопытная, она вот так следует через всю Библию касательно темы снов. Почему-то те, кто призваны толковать сны, непосредственно вот эти вот, те, кто постигали науку снологию, назовем ее так, они, как правило, оказываются вот бессильными. Так в книге «Бытие», в отношении, в окружении фараона. Так будет в Вавилоне в отношении царя Навуходоносора, а дальше регента Валтасара. Почему-то эти люди оказываются бессильными. Но это отдельная загадка. Вполне возможно, Господь их лишает такой возможности. А тут там лодыри и бездыри, обибоки какие-то сидят, которые свою работу не выполняют. Сон есть, а толковать не могут. Но вполне возможно, Господь допускает так, чтобы Иосиф мог это сделать, и его замысел мог совершиться. Вот. И дальше фараон видит два сна. Притом Иосиф говорит так, это один сон. В смысле, это сон об одном и том же. И там тоже принципальная вещь, вот эту вот цифру нужно истолковать. Но уже не три, уже семь. Цифры – это отдельная вещь, не будем их трогать. Уже семь. Семь тучных коров, семь тощих коров. Семь тучных колосьев, семь
1: тощих
0: колосьев. И эта вещь тоже легко, в принципе, истолковывается. Смотрите. И коровы, и колосья – это то, что является составляющими пищи. Так ведь? В одном случае мы имеем дело с пищей, которая, скажем, мясомолочная продукция. В другом случае мы имеем с хлебом, с растительной пищей. Да? Ну и вообще всегда это символика благодати. Помните, как земля называется не только земля, где течет молоко и мед, а там тук реками течет.
1: Да.
0: Представляете себе? Реки жира.
1: Ну, я понял,
0: да. Ну, и земля называется...
1: Все иносказательно, конечно.
0: Когда земля называется, говорят, это тучная земля. Жирная земля, мы говорим.
1: Ну, переносного значения, да.
0: Да, мы используем метафору. Метафору говорим, жирная земля – это в смысле плодородная земля. И поэтому вот этот экономически важный сон не только для... Иосифа, не только для всего Египта, а вообще для всего региона. Он помогает сохранить страну и, то же самое главное, сохранить и размножить народ Божий, реализовать обетование, данное Аврааму. Поэтому эти сны тоже толкуются. Собственно, это образность семи, он говорит легко. Семь этого – это семь лет. Семь этих – это семь лет, он говорит. И вот это момент тучности коров – и тучности колосьев, и зерен, которые они приносят, это вот эта идея обилия, изобилия. Угу. Поэтому это толкуется легко.
1: В общем, всем все стало

0: Понятно. Но к судьбой, конечно, хлебодара не позавидуешь.
1: Хоть завтра открывай ИП по толкованию снов. Индивидуальное предприятие.
0: Хорошо, Александр.
1: Предприниматель.
0: Ну что, давайте, может, мы немножечко такой мост перекинем к современной нашей жизни.
1: Это важно.
0: Мы же понимаем, ну не только понимаем, мы видим, мы приходим в книжный магазин, и обязательно мы на полочке встретим сонники от самых тоненьких до самых, наверное, объемных, на любой вкус, любого там автора, их много, немало. Вот библейская история, вот у нас Иосиф, есть другие герои, вот у нас современность, вот у нас сонники. Как к этому относиться?
1: Нужны ли сонники?
0: Нужны ли сонники, спросить. Конечно, да.
1: Ну, давайте посмотрим библейский текст. И вот эту пробежимся. Как толкуют сны братья Иосифа и отец Иосифа? То, о чем мы говорили с вами в прошлый раз.
0: Реагируют как?
1: Да, как они толкуют
0: сны? Но...
1: Подожди, Йозя, подожди. Сейчас бегаю, гляну.
0: А, проверю, да, соответствует.
2: Так, колосья стали в круг. Поклонитесь своему брату. Ай-яй-яй.
1: Как они толкуют? Вот братья. Помните, братья и отец отдельно. Он идет к братьям туда, где они
0: послушают. Но они толкуют, кстати, что они мы поклонимся тебе, что-то да. Так.
1: Как они толкуют сны?
0: Но они агрессивно, но они понимают.
1: Они настолько быстро толкуют сны, что даже не успевают сдержать свою эмоцию. Они обалдели?
0: Что мы, да, что мы тебе поклонимся
1: сразу? Малой.
0: Он же, да, еще не успел там
1: сказать. Да, он они не успевает, он словно рассказывает, и они тут же возмущены, и тут же это, ты чего? Угу. Иаков, как толкует сон, когда слышит?
0: Он тоже возмущается.
1: Он не просто возмущается, он пришел в крайнее негодование и говорит, неужели я и матерь твоя поклонимся тебе? Момент. Хорошо. Иосиф в темнице как толкует сны? Вот они ему рассказывают, и что, Иосиф?
0: Ну, если это сны от Бога, он говорит, да?
1: То, от Бога, да. Толкование, в чем да. Проблема, рассказывайте. И как толкует сны? Они ему прочитали сон, и он тут же говорит.
0: Да.
1: Это. А фараону? Подожди, фараон, можно мне 2 недели на размышления и 2 недели на отпуск? Отдохну, напряг вообще. Ты не представляешь,
0: что такое толковать? Командировочно нужно.
1: Командировочные, дай, пожалуйста, дай. Как он толкует? Или тут же толкует?
0: Тут же толкует.
1: Даниил, вспомним сон, о котором мы будем говорить еще. Написано, час пребывал в недоумении. Да и то он понял сон гораздо раньше.
0: Да, но если бы даже какой-то был бы промежуток, видимо, Священное Писание об этом бы не молчало бы.
1: Нет,
0: потому что у нас вот эти временные отрезки, они есть.
1: Сразу. Они бегают каким-то вспоможением. Ладно, давайте дальше. А если вы возьмете... Сколько у вас соников, кстати, в библиотеке?
0: Соников? Да, сколько?
1: У меня нет соников. Если вы возьмете несколько соников сразу, если, конечно, они... Простите, у меня не сперли идеи друг у друга. Такое же часто бывает, да, ради материальной выгоды.
0: Плагиат.
1: Да, плагиат, то, что называется. Если это сонники разных авторов, и они действительно старались независимо друг от друга действовать, вы заметите такую любопытную картину, как и с гороскопами. У них одно и то же будет толковаться по-разному. Если вы видели казенный дом, это к добру. Другой, если вы видели казенный дом, лучше на улицу сегодня не выходить.
0: Это значит,
1: ну, это я так утрирую.
0: Тюрьмой вам все светит.
1: Да, да? Казенный дом – это да. Тюрьма. Хотя казенный дом – это любое государственное учреждение,
0: ну, как сказали. Ну, вот я...
1: На языке 19 века.
0: Для сравнения, да.
1: Да, к примеру. Поэтому как быть тогда, если эти сонники, разные сонники разных авторов предлагают разное толкование? Уже проблема есть, правда ведь? Но, смотрите, проблема даже не в этом, проблема в следующем. С одной стороны, мы с вами говорили, что когда речь идет о снах, используется культурный код. Угу. А не тот, который мяу, а тот, который код. Вот. То есть, то, как определенная реальность предстанет во сне современного человека, это не совсем то, как она бы предстала в реальности другого человека. Понятно, вот, Олег, вы было бы хорошим толкованием, если приходит к вам диакон вашей церкви и говорит, слушай, видел сон. Вот виноградная лоза и 3 ветви на нем.
0: Подожди, не рассказывай. 3 ветви – это 3 дня.
1: Да. Да. Если бы все видели одни и те же сны. Но мы имеем дело с культурным входом, а он разный. И хотя при этом есть вещи, которые называются универсалиями. Мы с вами уже говорили и будем говорить подробно о снах-близнецах. Да? То есть есть вещи универсалии, а есть вещи, которые связаны с культурным кодом. Так вот, первые-то можно собрать. И мы с вами в одной из следующих передач попробуем это дело сделать. Опираясь на универсалии, истолковать сон. Хотя он уже истолкован. Вот, понимаете? Поэтому и еще последняя вещь. Сны – это такая личная, я бы даже сказал, интимная вещь, которая связана непосредственно с конкретным человеком. Поэтому... сонники. Сонники – дело непростое. Можно было бы попробовать создать эдакую книгу об универсалиях. Но что касается культурного кода, здесь все сложнее. Я вам скажу так. Чтобы истолковать сон, в первую очередь нужен Бог. И нужна его книга.
0: Это еще, может, даже, наоборот, чревато быть для человека, если он будет пользоваться.
1: Вот да.
0: Попасть здесь, еще, наоборот,
1: здесь огром... заблуждение огромное. Здесь невероятно огромная дьявольская ловушка, дьявольская топь, в которой человек может исчезнуть, если он, скажем так, ну, давайте так, не профессионал и пытается заниматься тем, чем заниматься ему в данный момент, может быть, не стоит.
0: Хорошо, Александр, спасибо за очень интересную беседу, за очень интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас в очередной раз. Всего вам наилучшего. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы были с нами. Может, вы в своей жизни ощущаете то, что вам мир непонятен, он полон загадок и тайн, и как постичь его, как узнать его? Дорогие друзья, не спешите в магазин, чтобы купить себе сонник. Откройте и найдите Священное Писание. Те тайны и загадки, которые кажутся на первый взгляд неодолимыми, на самом деле они становятся явными, понятными и, самое главное, дающие человеку надежду. Главное, что дает возможность еще человеку обрести отношения с Богом, нашим Создателем. Пусть вас благословит Господь в том, чтобы у вас было желание читать это Священное Писание и понимать его, и жить Словом, который Господь нам подарил. Будьте вдохновенны, вам всего наилучшего и до новых встреч!

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Велика милость Господа!

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И тема нашей программы сегодня – семейная жизнь после 50. Как меняются взаимоотношения супругов, когда возраст уже не молодой? Об этом мы будем говорить с Людмилой Федоровной Верланц, нашей гостьей, которая много лет посвятила вопросам консультирования и психологии. Людмила Федоровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, семейная жизнь после 50. Бытует такое мнение, что после 50 лет, ну или после выхода на пенсию, интимная жизнь супругов, она фактически прекращается. И, в общем-то, весь остаток жизни люди проводят вот, ну,
2: как друзья.
1: Чисто в платонической такой форме. Так ли это на самом деле или нет?
2: Это все зависит от того, как проходила жизнь до старения. Если есть близость, есть взаимопонимание. И даже говорят, любви все возрасты покорны. Если есть эта любовь, она не угасла. Если не появилась обыденность и привыкание просто друг к другу. Если не живут под одной крышей просто два чужих человека, объединенные одной крышей, одной фамилией, а это близкие друг к другу люди, то действительно любви все возрасты покорны. Независимо от того, сколько человеку лет, он все равно любит. Его все равно привлекает партнер, там, это супруг, супруга. Близость душевная обязательно должна перейти в близость духовную, это однозначно. И в близость интимную тоже. То есть близость, она есть близость в любой сфере. И в духовной, и в психологической сфере, и в интимной, физиологической сфере. Поэтому пожилые супруги, они могут сохранить свежесть чувств, независимо от того, сколько им лет.
1: Скажите, а вообще до какого возраста может продолжаться интимная жизнь? Или, ну, есть ли какой-то возраст, когда, ну, вот все, после этого времени уже интимной жизни нет?
2: Я бы сказала по-другому. Все зависит не от возраста, а от состояния души. Может быть, человек внутренне опустошенным и старым, и прекратить интимные отношения и в 40 лет. Все зависит не от возраста. Естественно, если там, в общем, человек лежит парализованный, тоже, ну, говорить о каких-то интимных отношениях.
1: Ну да, мы возможно не говорим о какой-то серьезной болезни.
2: Так если вот преградой может быть только физиологическая патология. Возраст никогда не может быть преградой, если есть внутренняя наполненность человека. Нельзя же говорят, что стариком может стать человек и в 20 лет, и молодым, и интересным, и наполненным опытом и жизненной мудростью, и очень таким обаятельным человеком. Человек может быть и после 70, и после 80. Я даже видела и читала, видела интервью с женщиной, которая 105 лет водила машину. И она действительно была сфотографирована на заправке, где она заправляла свою машину самостоятельно, с такой очень обаятельной улыбкой. И когда ее спросили, как это ей удается, она говорит, что это природное чувство юмора. То есть позитивно настроенный человек, он независимо от возраста будет окрашивать эмоционально любую сферу своей жизни. А так как интимная близость – это работа больше ума, чем физиологии, то если человек настроен на то, что он действительно чувствует себя прекрасно, и он знает, что происходит в его организме. В Библии есть интересный такой текст: «И познаете истину, истина сделает вас свободными». Если человек знает о себе все, что у него происходит, это дает ему свободу в том, что он принимает новую фазу своей жизни как данность и находит в ней что-то хорошее. Если человек постоянно ворчливый, если постоянно все ему не так, если он по жизни идет недовольный, если он по жизни он негативно настроен на любое там происшествие в его жизни, то естественно, что и пору старения он тоже встретит и будет ворчать: вот, у меня и там болит, вот уже импотенция у меня упала, или там женщина начинает ворчать, и мне это не нужно. Если она с трудом терпела своего супруга в среднем возрасте, то понятно, что в пожилом возрасте она тем более его терпеть не может и делает все возможное, чтобы только как-то не находиться с ним рядом. Если же люди на протяжении всей жизни идут рядом, и они дорожат друг другом, они с теплотой относятся друг к другу, им хорошо вместе, то естественно, что эту пору золотой осени они тоже встретят на позитиве и будут искать новые возможности. К тому же, что мужчина должен знать, что наконец-то в этом возрасте женщина освобождается от страха забеременеть. Она может быть более раскрепощенной. Тем более, что есть еще интересный такой момент, мужчины должны это знать, что тогда проблемы, в общем-то, с преждевременной эякуляцией, она не существует, потому что она физиологически растягивается. То есть больше возможностей удовлетворить женщину. То есть не надо прилагать каких-то особенных усилий, оно получается теперь само по себе. Да, может быть, это будут более редкие интимные отношения, но они от этого не обязательно, чтобы они стали более блеклыми. Они тоже могут быть очень ярко рассвеченными. И это все зависит от желания найти позитивные моменты во всех сферах своей жизни, в любом возрасте и в любой период своей жизни.
1: Все-таки организм человека стареет. И после 50 лет человек все равно уже не чувствует той былой силы, какая у него была до этого возраста. Вот каким образом меняется интимная жизнь после 50 лет?
2: Единственное, что она становится более размеренной. Понятно, что, опять-таки, частота интимных отношений зависит от каждой пары. Это и по молодости тоже так. Кому-то нужно несколько раз за ночь, кому-то достаточно 2-3 раза по литру в неделю. Этого достаточно. Кому-то, может быть, достаточно 2-3 раза в месяц. И такое тоже может быть. То есть это все зависит от действительно физиологических особенностей мужчины, женщины, от того, как они настроены, от темперамента очень много зависит. Кому-то нужно действительно больше, кто-то более быстрый, кто-то холеричный, кто-то, наоборот, меланхоличный, флегматичный. То есть это очень от многих факторов зависит. Но в пожилом возрасте это, естественно, что становится более размеренным, менее частыми эти встречи бывают. Естественно, что период восстановления, он тоже удлиняется, понятно. Если, допустим, наполняемость сперматозоидами в молодом возрасте, она буквально тут может через нескольких там, часов может возобновиться производство сперматозоидов в организме мужчины, то теперь, естественно, что могут пройти несколько дней. А может быть, даже и неделю, и две. Но опять-таки нужно знать, что в этом тоже есть преимущество, и не обязательно, чтобы мужчина даже, может, искусственно как-то стремился к тому, чтобы была бы эякуляция. Он может получить оргазм и без этого. Это не обязательно, чтобы было семяизвержение. И огромнейшее наслаждение можно получить и без того, чтобы именно был именно этот момент излития семени. Поэтому, опять-таки, важен принцип стараться наслаждаться вместе. Вот это очень важно. И мужчина и женщина, принимая во внимание свой уже возраст, должны опять-таки вновь находить какие-то новые возможности, какие-то новые приемы, должны продолжать изучать друг друга, должны узнавать теперь в новом качестве, в новом статусе, а что теперь можно сделать приятного, где теперь будет приятно, как оно будет приятно. Я же говорила о супружеской паре, которая была далеко за 80, и они были такими же влюбленными, такими же счастливыми, как и были, в общем-то, 60 лет тому назад. Это возможно, это реально.
1: Скажите, вот по поводу увядания своей силы в основном больше, по большей части переживают мужчины. Как можно подготовиться вот к этому возрасту, вот, когда интимная сфера также претерпевает изменения?
2: Самое главное – находить возможность получать наслаждение. Опять-таки экспериментировать надо. Нет готового рецепта. Естественно, что каждый организм индивидуален, и у каждого есть какие-то свои особенности. И невозможно сказать, что вот выписать рецепт и говорить, что вот именно вот так должны, вот такую пользу вы должны использовать, вот такой прием вы должны использовать. Это нужно исследовать, продолжать наслаждаться друг другом, исследовать друг друга, находить эрогенные зоны, находить, опять-таки, может быть, новый ритм этих отношений. последовательность другую, может быть, какие-то действительно позы находить другие, чтобы было комфортно, потому что где-то, ну, в этом возрасте, может быть, коленка болит, там, может быть, где-то что-то тянет, поясницу, может быть, ломит, чтобы не было каких-то таких вот дискомфортных ощущений, зная друг друга и бережно относясь друг к другу. И самое главное, имея желание раскрасить жизнь другого человека. Когда человек хочет сделать кому-то приятное, он же старается вот все сделать возможное и сделать это. И когда люди идут по жизни, вот именно желая больше отдать, чем получить, и это взаимно получается, каждый старается друг другу сделать лучше, оно получается хорошо.
1: Вы сказали о том, что одна из лучших подготовок к этому периоду жизни человека заключается в том, чтобы строить отношения с молоду. Ну, а если так произошло у семейной пары, что в молодости не все получалось, не все было гладко в отношениях, ну, как-то так получилось, что не разошлись, сохранили брак, есть ли шанс воскресить вот интимную жизнь, если она в более молодом возрасте страдала по тем или иным причинам?
2: Да, естественно, что это можно делать, потому что, опять-таки, никогда не поздно что-то получить, чего-то начать, что-то начать сначала, никогда не поздно. Всегда можно найти новый шанс. И если есть желание, тем более в таком возрасте, когда уже дети отделились, когда пошли внуки, естественно, что не нужно делать такую ошибку. Я понимаю, что вот сама уже бабушка, и понимаю, что внуки — это совсем другая ипостасия. Теперь нельзя растворяться в внуках и детях. Господь сказал и оставить человек отца и мать свою. То есть это совершенно определенно. И то же самое правило о приоритетах, оно остается и в этом возрасте. Сначала я и Бог, потом я и супруг или супруга, а потом уже все остальное. Хотя очень большое искушение раствориться, особенно во внуках. Нужно иметь четкое определение, понимание, что это время дано друг для друга. Если вы хотите до конца своих дней получать радость от общения друг с другом. Все это нужно строить. Это не, знаете, как вот не конфета в обертке, которая, в общем-то, упадет откуда-то, или даже еще, может быть, драже какое-то, которое даже заворачивать не надо. Нет. Интимные отношения — это работа в какой-то мере, это приложение усилий для того, чтобы выстраивать этот замок наслаждения и удовольствий. Само по себе оно навряд ли получится, тем более уже в преклонном возрасте. Я еще раз повторяю, что нужно пробовать, экспериментировать. Нужно рассказывать друг другу о своем ощущении. И обязательно находить время для друг друга. Тем более, если уже люди на пенсии, не надо спешить на работу. Это то время, когда, наоборот, можно найти больше времени, которое, может быть, не было в молодые годы, для того, чтобы общаться друг с другом, для того, чтобы наслаждаться друг другом, для того, чтобы делать друг другу приятное, делать какие-то сюрпризы. То есть сейчас нет тех отвлекающих моментов, которые неизбежны в среднем возрасте, в молодом возрасте. Уже как-то все-таки какие-то есть устоявшиеся какие-то вещи, которые не требуют такого большого усилия. Но самое главное – желание. Действительно там смотреть негативно на все проявления. Там болит, и этого не хочется, и то уже невкусно, и так далее, и так далее. И очень важно, чтобы еще было все равно какое-то занятие, приносящее удовольствие. Опять-таки, если не было этого в молодости, сейчас как раз можно найти общие темы. Наоборот, можно сделать массу интересных открытий друг друге, потому что накопился какой-то жизненный опыт. То, что не было, может быть, времени по молодости, сейчас можно узнать побольше друг о друге, посмотреть, какие сокровища сокрыты друг в друге, делать каждый день какие-то открытия удивительные, приносящие удовлетворение. Только нужно захотеть.
1: Скажите, пожалуйста, в нашей стране достаточно много людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Или же это проблемы с сердцем, или же люди пережили какой-то, ну, такой вот сердечный приступ. Как стоит выстраивать интимную жизнь вот в случае с сердечно-сосудистыми заболеваниями?
2: Да, действительно, это может быть еще и паралич, это может быть инсульт, могут быть такие вот действительно сосудистые проблемы, это может быть хрупкость сосудов, может быть нарушенное кровообращение. Да, к возрасту, с возрастом это, возможно, чаще всего это у мужчин, но бывает и у женщин. Конечно, нужно очень бережно относиться, но является глубочайшей ошибкой отказ от интимных отношений. Многие говорят о том, что, ну да, бывали такие случаи, что люди умирали. Я сама знаю, да, что бывают такие случаи, что люди умирают даже во время интимных отношений, сердце не выдерживает. Но это как раз чаще всего бывает под воздействием каких-то стимуляторов. Вот когда человек вот, напьется виагры там, или еще чего-то, желая стимулировать, подсклеснуть себя, это может получиться, да, действительно, трагедия может получиться. Потом еще, опять-таки, нужно помнить, что если уже был приступ, если был инсульт или инфаркт, то отношения должны быть более бережными, может быть, более редкими. Но ни в коем случае нельзя отказываться от получения такого удовольствия, потому что положительные эмоции, они являются лекарством. Самый лучший доктор – это положительные эмоции. И те люди, которые умеют даже после инфаркта, после инсульта использовать вот этот Божий дар интимных отношений, они быстрее восстанавливаются. И я знаю, что да, что даже есть некоторые врачи, которые приписывают интимные отношения, конечно, не сразу после инфаркта, однозначно, но для того, чтобы можно было вот этими положительными эмоциями дать возможность человеку почувствовать, что он жив, и что он нужен, и что он вообще-то, в общем-то, еще может пожить. Но во всем это просто нужна умеренность, и даже очень хорошая вещь, если нет воздержания, она может принести действительно утрату какую-то, она может помешать. Поэтому очень важно быть бережными, нежными, любящими, наслаждаться преимуществами осенней поры, и знать о том, что это время новых открытий, новых поисков сокровищ друг в друге. Это еще один шанс, может быть, наладить то, что не было в юности. Самое главное, что нужно хотеть быть счастливыми и быть ими.
1: Спасибо вам большое, Людмила Федоровна. Ну, что ж, дорогие друзья, любви все возрасты покорны, это действительно так. Поэтому не стоит ставить крест на себе после 50. Нужно продолжать любить друг друга, продолжать наслаждаться. Просто эта сфера переходит в качественно иную плоскость. Всего доброго вам, до свидания.

0: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в гостях сегодня священнослужитель Евгений Скрипников. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Тему, которую мы обозначили с вами для обсуждения, — социальные сети. Сегодня это общедоступная вещь, которой пользуются, начиная там от дошкольников, да, и заканчивая пенсионерами и людьми, которые уже далеко, там им за 80, я знаю, тоже пользуются социальными сетями. То есть это то, что вошло в нашу жизнь, и ни дня, например, я не провожу без того, чтобы в социальных сетях не посмотреть новости, не посмотреть, что происходит там у моих знакомых, друзей, подписчиков и так далее. Что может быть плохого в социальных сетях? Потому что есть мнение, что социальные сети как-то негативно могут влиять на нашу жизнь, на духовную жизнь, на то, что мы видим и так далее. Вот. Что вы думаете по этому вопросу?
2: Я думаю, вопрос очень хороший, потому что 103 миллиона жителей нашей страны пользуются социальными сетями, пользуются интернетом. Но в чем вся ситуация? Искушения реальны, хоть ты находишься и в виртуальном пространстве. Поэтому нужно разобраться над этой темой сегодня.
1: То есть вопрос в искушениях каких-то, да? Но если человек склонен быть искушенным, он не только в социальных сетях, себе это можно вообще без социальных сетей. Интернет вошел в жизнь общества, да, вот где-то с начала 90-х российского, да, потихоньку, с середины, наверное, скажем, все-таки 90-х, вот так вот уже массово. И эта информация с приходом интернета стала настолько доступной, что не только социальные сети, а можно найти все, что угодно, любую информацию, любую негативную и позитивную, смотря кто что ищет. В чем проблема именно социальных сетей?
2: Ну, информация — это очень хорошо, но дело в том, что когда человек обращается к социальной сети, он получает эту информацию очень легко. Вот посудите сами. Раньше, чтобы прочитать книгу, нужно что было сделать? Пойти в библиотеку, найти, что читать, побороть свою лень. Ты читаешь, исследуешь, получаешь информацию, анализируешь ее. Чтобы сегодня получить информацию, нужно просто, даже можно не вставая с постели, достал телефон, открыл новостную ленту, и вот все новости, все топ-просмотры, и самое интересное у тебя на ладони.
1: Так это не обязательно в социальную сеть заходить. Это, я говорю, просто как интернет появился, это стало всем доступно, даже еще до того, как появились социальные сети.
2: Да, но социальные сети, в чем, получается, их сила? В том, что не просто сами вы исследуете, но вы делитесь это с друзьями.
1: И чтобы... То есть в любой момент можно перепостить, и это увидят все, кто у тебя подписан, но разве это плохо, если, например, мне понравилась какая-то информация? Созвучно это с моей точки зрения, да, и я это перепостил тут же одним нажатием, там,
2: кнопки.
1: Да, кнопки, даже не кнопки, на экран, вот, и все это увидели, и все поняли, что я, например, с этим согласен. Кому нравится, читает, кому не нравится, пролистывает.
2: Но одно дело, если вам это действительно импонирует, но совсем другой вопрос, что сегодня люди смотрят, например, видео, потому что миллион просмотров, потому что все это посмотрели.
1: А, и хочется узнать, что же они там это увидели.
2: Хочется быть как все. И почему социальные сети получили такое развитие? Человек хочет не просто узнавать новости от кого-то, он хочет сам быть информатором. То есть это фактически эгоизм. Да? Почему это реальное искушение в виртуальном мире? Потому что это эгоизм, это желание человека быть впереди всей планеты и в первую очередь знать и делиться этим с другими, создавать новости.
1: Ну и что?
2: Дело в том, что проблема в чем? Когда человек делится новостями, да, не всегда это ценность для других людей. То есть он делится той информацией, которая кажется ему субъективно прекрасной.
1: Ну, понятно. Но ведь,
2: поколение селфи,
1: мы
2: посмотрите.
1: Же можем читать и не читать. Я, например, пролистываю очень много, если я вижу, а от некоторых отписываюсь, например, людей, потому что мне не нравится их. Это же, мы же не прикованы к этому. В чем проблема?
2: Мы не прикованы, но проблема в самом процессе, потому что когда человек постоянно просматривает новости, то есть теряется его концентрация.
1: Так можно не новости просматривать?
2: Новости, паблик, информация, сообщения, комментарии. То есть теряется концентрация внимания, и это приводит к рассеянному вниманию, к дефициту внимания.
1: Расфокусировки внимания приводит.
2: Фактически...
1: То есть вы хотите сказать, что когда человек постоянно получает какую-то вот такую информацию, пеструю вот такую, да, в социальных сетях, читает разные комментарии, ему сложно потом сфокусироваться на чем-то конкретном, да?
2: Конечно, меняется мышление человека. Вот интересное исследование провели американские ученые, студенты, которые отказывались на время сессии от социальных сетей, на 20% лучше сдавали сессию.
1: Угу. То есть концентрация внимания
2: Концентрация внимания повышается, да, потому что человек, ну как сегодня молодежь пользуется, вы правильно сказали, и молодежь, и пожилые люди пользуются социальными сетями. Очень просто. Он готовится к экзамену, слушает музыку.
1: Параллельно отвечает что-то
2: играет,
1: в чате.
2: Да, смотрит, сколько его картинка набрала лайков, и получается, что внимание полностью рассеивается, и человек привыкает так мыслить.
1: Угу. Да, вот с этим, пожалуй, нужно согласиться. А как быть? И что делать?
2: Нужно концентрироваться, то есть нужно принимать волевое решение и пользоваться социальными сетями по назначению. Для чего они созданы были? Да, это прекрасная платформа для общения, угу. для того, чтобы работать в интернете, для того, чтобы продвигать свои ценности. Вот пользоваться и принимать социальные сети по их назначению фактически.
1: Ну, вот смотрите, вот сложно, например, мне, например, очень сложно прожить день и ни разу не зайти там ВКонтакт, Фейсбук, не посмотреть, что там происходит, не почитать там последние какие-то сообщения, особенно если они приходят, сообщения от людей, да это невежливо даже, не отвечать на сообщения, это моветон сегодня считается, если тебе написали сообщение, а ты его там не просматриваешь или не читаешь, и многие люди считают таких людей, ну, задаваками, то есть они как-то тебе написали, а ты не смотришь. И как быть в данном случае?
2: Человек фактически сам себя в это рабство загоняет, потому что по статистике, вот представьте, у одного человека сегодня 7 аккаунтов в разных социальных сетях. Попробуй все это проверить. Сколько нужно для этого времени, чтобы зайти на почту, и ВКонтакт, и Фейсбук, и в Одноклассники. И получается, что человек живет уже не своей жизнью, он фактически живет жизнями многих-многих других людей. Причем, знаете, интересная ситуация. ВКонтакте люди общаются, но когда встречаются на лестничной клетке, они даже друг друга не говорят привет, не говорят здрасте. Почему? То есть, получается, социальные сети позволяют общаться, а в личной коммуникации атрофируется этот навык.
1: Ну, это правда, потому что многим проще гораздо написать в сообщении что-то, чем в лицо человека.
2: Ну, есть так называемые диванные генералы, да, диванные комментаторы, потому что вот там, по ту сторону экрана, они смелые, у них золотые погоны, они ничего не боятся, все знают, как нужно делать дороги и так далее, но в жизни они себя не реализовывают. И это проблема, это приводит к патологии поведения.
1: То есть в чем потом это выражается?
2: В том, что они становятся социальными людьми. То есть они уже...
1: Социальный человек – это плохо?
2: Асоциальный человек?
1: Асоциальный.
2: Асоциальный человек. То есть это тот человек, который не стремится к общению. То есть теряет навыки общения, коммуникации, больше закрывается. Посмотрите, какие ситуации происходят, когда мама попыталась оттащить ребенка от его любимого ВКонтакте, там какие-то игры, он ударил ее. То есть для него вот этот виртуальный друг, виртуальный мир становится самым близким.
1: Ну да, отнять у ребенка сегодня телефон очень сложно. Да и не только у ребенка, и у подростка, и у более взрослого человека, потому что там действительно жизнь, как бы она плавно переместилась туда, реально, псевдореальная жизнь, она виртуальная там, но вот это, мы живем вот этой вот виртуальной жизнью. Ну что в этом плохого? Почему мы сегодня на этой программе, да, программа связана с каким-то духовной составляющей человека, мы говорим контрасты души, почему мы об этом вообще говорим? Какие опасности, кроме этого? Все, что вы перечислили, но это жизнь, это не никуда от этого не денешься. Но я не вижу, допустим, опасностей каких-либо для духовной жизни человека. Наоборот, в социальных сетях очень много найти можно о Боге, о вере, о религии и новости на эту тему. Ведь можно же тематически себе настроить вообще, подписаться только на то, что тебе хочется, да? Постить то, что ты считаешь нужным. Разве нет?
2: Да, здесь целый ряд вопросов. Это вопрос управления временем, потому что, как вы сказали, да, что социальные сети занимают очень много времени. С другой стороны, все равно, так или иначе, одноклассники, какая-то сфера знакомства на работе, то все равно они будут оказывать влияние. И вот вы упоминали подростков. На подростков сегодня социальные сети оказывают самое сильное влияние, потому что взрослый человек, он уже, по крайней мере, может, как вы сказали, отписаться, да, или отказаться от чего-то.
1: Но он как-то фильтры ставит.
2: Да, он фильтрует. А подросток, он идет за большинством.
1: Впитывает все, что...
2: Да, эффект толпы. Дает. И вот посмотрите, последние нашумевшие, да, страшные ситуации, группы смерти и так далее. Ведь кто бы мог подумать, что социальные сети стали инструментом влияния. Что говорят родители? Не нужно бегать на улице, вот пусть он сидит здесь под присмотром, я контролирую его, пусть он там лучше здесь в компьютере или в телефоне играется, чем он будет на улице непонятно с кем общаться, всему научится, нахватается. А он сидит и учится тем вещам, которые приводят к... к сожалению, к печальному концу. И причем настолько устроено мышление подростка, что вот этим виртуальным друзьям он доверяет больше, чем родителям. Вот как был, как родителям, как было раньше. То есть ребенок, какой-то вопрос у него, он идет к старшему брату, к старшей сестре, может быть, к родителям, если не стесняется, получает информацию там. Сегодня есть полно групп, он в любой момент и днем, и ночью зашел, получил информацию. И вот мой
1: разве
2: вопрос.
1: Плохо? Я вот, например, своего сына, да, смотри, он в своем возрасте, ему 13 лет, знает гораздо больше, чем в том возрасте я знал. Потому что для меня эта информация была просто недоступна. А он ее черпает и впитывает эту информацию о совершенно разных вещах. Например, там, через определенные игры он о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне через те же танки знает столько, сколько я не помню. Я удивляюсь, я говорю: Никита, откуда ты знаешь все это? Он говорит: это из игры, потому что прежде чем перейти на другой уровень, нужно прочитать описание, да, вот все вот это. И он это все запомнил, и он сегодня знает о Великой Отечественной войне столько, что в школе ему никогда столько не расскажут.
2: Ну, а сегодня век информации, поэтому, конечно, наши дети и поколение современных подростков, оно более прогрессивно, это 100%.
1: То есть есть плюсы все-таки?
2: Конечно, есть плюсы, но не только для подростков. Одна бабушка говорит: очень хорошо, что есть Skype, вроде и гостей зовешь, и кормить не нужно, поэтому... Конечно, социальные сети обладают плюсом, причем не только для работы, да, но и для общения. Можно найти своих старых знакомых. Но все-таки библейский принцип говорит: что посеешь, то и пожнешь. Не все, если честно себе признаться, не всегда даже мы способны сеять только доброе, используя социальные сети. И заходя на разные сайты, исследуя разные группы, все равно мы получаем вред от этой информации.
1: Угу. Но все равно опасность не столько в самих социальных сетях, да, сколько в том, что человек, не фильтруя, занимается вот такой всеядностью, да, и впитывает в себя абсолютно все, что ему предлагается. Ну, ведь это же тогда не в социальной сети проблема, а в мозгу у человека.
2: Безусловно, безусловно.
1: Убери у него социальные сети, он просто в интернете будет это искать. Убери у него это в интернете, он вообще, закрой ему доступ, он пойдет в библиотеки.
2: Найдет на улице.
1: Да, где угодно. Да, то есть и как быть-то тогда? В чем тогда проблема именно социальных сетей-то?
2: Мне очень нравится апостол Павел, и он всегда говорил так: смотрите на меня и делайте, как я, подражайте мне. И вот однажды мне пришла такая мысль: что было бы, если бы сегодня у апостола Павла была социальная сеть, если бы у него был аккаунт в Инстаграме или ВКонтакте, вот как бы он его использовал? И вот размышление над этим помогает, наверное, найти для себя пути и шаги использования социальных сетей.
1: Но ведь многие так и пользуются. Ведь есть специальные группы по интересам, есть группы и религиозные, есть группы там каких-нибудь там почитателей или фан-клубы определенных там людей, знаменитых, известных. То есть все, что тебе нравится, пожалуйста, используй. Ты же не должен абсолютно все впитывать. Да, есть и проблемы. В социальных сетях и порнографии много. Но если ты этого не приемешь для себя, если ты стоишь на страже своих убеждений, значит, ты не будешь просто этим пользоваться.
2: Да, поэтому мы пользуемся социальными сетями, но мы говорим о том, что необходимо обучать культуре. Да, мы учим своих детей, как переходить дорогу. Но все ли родители задумываются о том, чтобы научить своего ребенка, как пользоваться сетью интернет, как пользоваться социальными сетями? И поэтому это благословение сегодня. Можно смело сказать, что если человек мудро подходит к использованию этих возможностей, это преимущество. Но нужно быть осторожным. Это и ответственность одновременно.
1: А возможно ли вообще научить ребенка? Это же неконтролируемый процесс. То есть откуда ты знаешь? Ты же не будешь с утра до ночи, да, 24 часа в сутки наблюдать, что он там смотрит и что он там ищет. Есть ли какие-то... ограничители для того, чтобы он не заходил, например, на плохие сайты там, или на плохие группы, группы для взрослых, группы там какие-то, которые те же самые вот, по самоубийствам, вот эти все синие киты и прочее. Вот как оградить тогда?
2: Ну, есть так называемая программка «Родительский контроль», но сегодня дети, как вы подметили, настолько грамотные, что они этот родительский контроль обойдут в два счета. Поэтому нужно беседовать с ребенком о ценностях. объяснять. Вот, да, сегодня очень много увлекаются молодежь тематикой спиритизма, тематикой магии. Нужно рассказывать, почему это плохо, какие ценности несут эти передачи, эти игры, эти видеоролики ВКонтакте. И вот только осознавая ценности, ребенок сможет для себя принять осознанный выбор. У меня есть знакомые родители, которые просто-напросто залазят в телефоны и просматривают втихомолку, чем занимаются их дети. Но я считаю, что это неприемлемо, потому что это нарушает свободу личности ребенка. Пусть он маленький, но это уже...
1: А должен ли он быть свободен, пока родители за него несут ответственность? Ведь любое родительское наказ, увещевание или запрет – это тоже не свобода. И родители разве не вправе запретить общаться с кем-то, запретить, допустим, читать что-то?
2: Запрет – это важно, но важно аргументировать, потому что если просто запрет, ребенок найдет возможности, и запретный плод сладок. Он все равно изучит.
1: Но если ты не знаешь, что он это делает, как ты ему запретишь? Сначала надо увидеть.
2: Личная беседа. Когда ребенок знает, что ему доверяет, то тогда он открывается, он делится открыто. Если же он обжегся и узнал, что родители исследовали там, его сообщение, он будет уже более закрытым.
1: Ну, и как быть? Если ты не будешь контролировать, ты не узнаешь, если не будешь, вот как вы сказали, да, просматривать, что он смотрит, куда он лазит и так далее, ты не узнаешь, в чем проблема.
2: Я думаю, что очень важен честный открытый диалог. Диалог между родителями и детьми, это не только детей касается, и учителя должны воспитывать своих учеников, и вообще в обществе, когда мы открыто общаемся и делимся ценностями. Конечно, ценности тоже бывают разные, и как человек верующий, я стою на библейских ценностях. Библия говорит о доверии, о чистоте, о том, что ты должен размышлять о позитивном, о полезном, о святом. И я думаю, что нужно делиться этими ценностями, и тогда, конечно, человек увидит положительные результаты в своей жизни.
1: Понятно. Время программы нашей подходит к концу. Могли бы вы сделать вот такой, подвести итог для наших телезрителей, что полезного в социальных сетях и что для нас благо и благословение, как вы сказали, а чего стоит опасаться и над чем стоит работать для того, чтобы это не превратилось в проклятие?
2: Кто-то сказал, что социальные сети – это сети. Но я думаю, что мы можем поменять действительность и использовать это прекрасное средство для того, чтобы проповедовать Христа, для того, чтобы делиться чем-то добрым, светлым, для того, чтобы вдохновлять тех людей, которые в этом нуждаются. Социальные сети – это прекрасная возможность для духовной опеки тех, кто находится рядом с нами. Но, конечно, нужно держать холодный рассудок и мудро использовать эти инструменты, потому что точно так же, как ножом, можно порезаться, можно причинить вред кому-то. Поэтому давайте использовать это преимущество нашего поколения для того, чтобы достигать доброго, светлого, вечного.
1: Но проблемы-то положительные, да, понятно. А в чем проблема и как уберечься от этого? Вот основные проблемы перечислите еще раз.
2: Проблемы, мы говорили о том, что диванные генералы, люди следуют за большинством. Мы говорили, что социальные сети влияют на самооценку человека, потому что он смотрит на друзей. Чем больше друзей, тем я круче, тем я лучше. Нужно беречься от этого, потому что истинная ценность состоит в другом. В том, чтобы распространять светлое, доброе и формировать свой характер.
1: Спасибо большое, Евгений.
2: Спасибо вам.
1: Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет, ребята! Смотрите, какие я классные ветки наломала. Только осталось выбрать самую большую и самую крепкую.
1: Надя, это что, новые идеи для нашей поделки?
2: Угу. Такой поделки у нас точно не было.
1: И что это будет?
2: Рогатка. Только осталось найти толстую резинку. Дядь Лёш, а у вас ее случайно нет?
1: Нет. Надь, а зачем тебе рогатка-то понадобилась?
2: Мишку из нашего класса хочу напугать. Он сегодня из своей рогатки в меня выстрелил. Я еле-еле увернуться успела. А еще сказал, что завтра подбежит ко мне и пульками закидает. Но это мы еще посмотрим. Я как вытащу свою рогаточку из портфеля. Он от меня быстрее ветра побежит.

0: Побежит, побежит, чтобы рогатку еще больше это сделать.
1: Дядя, думаешь, что он больше этой рогатки сможет найти?
0: Угу.
1: А что же мне тогда делать?
0: Нужно обратиться за советом к нашей заправдошней книге. В ней есть удивительная история о том, как на одного человека напала целая армия врагов. Но он, между прочим, не стал делать рогатки.
1: А что же он тогда сделал?

давние времена среди народа Божьего жил человек по имени Елисей. Очень часто Елисей предупреждал свой народ об опасности, отправляя посланников к своему царю. «Пойдите и скажите, что царь сирийский решил напасть на народ Божий и будет поджидать его в таком-то месте. Берегитесь проходить там,

0: предостерегал Елисей свой народ, и враги не могли захватить его. А в это время царь сирийский очень сильно злился, что его сверхсекретные планы становятся известными.
1: Он позвал своих слуг и спросил: «Кто из вас выдает секреты нашим врагам?»
0: Один из его слуг сказал: «Никто, царь, это делает пророк Елисей. Он знает все слова, которые ты говоришь даже у себя в спальне».
1: Тогда царь сирийский узнал, где находится Елисей, и послал вооруженные до зубов полчища на конях и колесницах, чтобы напасть на одного единственного человека. Когда рано утром Елисей увидел вражеское войско, которое пришло, чтобы расправиться с ним, он начал молиться: «Господи, пусть эти люди ничего не смогут видеть, порази их слепотою».
0: И Господь сделал так, как просил Елисей.
1: После того, как все войско перестало видеть, пророк сказал: «Идите за мной, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И они согласились идти за Елисеем.

повел Елисей полчища город Самарию. Воины шли, держась друг за друга. Они сильно проголодались и устали.

0: Наконец, они пришли туда, где народ Божий жил в укрепленном городе. Жители очень удивились, увидев беспомощных людей в военных доспехах посреди города.
1: Тогда Елисей опять помолился Богу, чтобы он открыл глаза воинам.
0: И когда их глаза открылись, то они увидели, что находятся в самом центре Самарии, и ужасно перепугались.
1: Потому что увидели не только пророк Елисей, но и множество лучников, и не с рогатками, а с длинными копьями и острыми стрелами.
0: Тут вышел царь народа Божьего и сказал: «Не убить ли нам врагов этих?»
1: «Нет», — ответил Елисей, — «дай им хлеба и воды, пусть едят и пьют, а потом отпусти их домой». «Дядь Лёш, а я знаю, почему пророк сказал такие слова».
0: «И почему же?»
1: «Он хотел быть похожим на Бога, прощать и делать доброе».
0: «Взаправду, пророк Елисей всем желал добра, поэтому был приготовлен большой вкусный обед». После того, как воины отведали угощение, они радостно отправились к себе домой.
1: И никогда больше эти полчища не нападали на народ

0: такое интересненькое придумать, чтобы с Мишкой подружиться. Наверное, добровольно он ко мне в гости не пойдет.
1: А ты пригласи его поиграть.
0: Во что? Он только в рогатки играет.
1: Вот в рогатки и поиграйте.
0: В рогатки?
1: Ну, не совсем в рогатки, а в бадминтон, который можно из этих рогаток сделать.
0: А ты мне покажешь, как?
1: Конечно, очень просто. Возьмем вот такую сетку и вырежем треугольник по форме рогатки. Для этого приложим его вот сюда и обведем фломастером. Немножечко прибавим, чтобы можно было краешки завернуть. И вырежем ножницами. А так. Теперь краешек подогнем. А уголочки заправим вот так. Раз, два. И с этой стороны. Раз, два. Теперь нам понадобятся нитки. Возьмем ниточку и сложим ее вдвое, чтобы покрепче было. Завяжем узелочек, чтобы закрепить край. И начнем пришивать. Края можно несколько раз в одном месте провести, чтобы он был покрепче. А потом пойдем дальше. Вот так. Еще немножечко. Наша ракетка почти готова.
0: А где мы возьмем валанчик?
1: Его мы сделаем из горлышка пластиковой бутылки.

0: Вот такой будет валанчик.
1: А еще можно сделать края зубчиками.
0: Сделаешь?
1: Угу.
0: А я пока займусь другой рогаткой.

0: на все. Баллончик готов.
1: И ракетки наши тоже готовы. Ну что, испытаем наш бадминтон?
0: Давай.
1: Держи.

0: Ух ты, как любила. Молодец. Давай. Оп. Оп. Давай, лови.
1: Вот.
0: Раз.
2: Можно звать Мишку поиграть. Посмотрим, кто кого.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я не верю в конец света. И я обосную, почему я не верю. Потому что это невозможно, чтобы это было. Приветствую вас, друзья. Рад, что вы сегодня нашли время и возможность, чтобы послушать эту проповедь о том, а все-таки будет конец света или нет. И я, может быть, выступлю против многих авторов, многих стандартных, привычных утверждений о конце света и попробую перевернуть это понятие, как говорят, с ног на голову. Давайте посмотрим, что из этого получится. Итак, читаем, что такое конец света. Википедия дает очень интересное объяснение. Это распространенный фразеологизм, означающий реальную либо воображаемую угрозу прекращения существования всех людей, цивилизаций, всего человечества, прекращения существования Земли или даже Вселенной целиком. В более узком смысле – уничтожение всего живого. Вот так Википедия характеризует понятие «конец света». Но с другой стороны, может ли такое быть, чтобы тьма победила свет? Что вот раз и все, и наступила темнота. И темно, и ничего не видно. И вот мы в темноте, значит, тьма победила свет. Этого не может быть, поэтому вот мы во свете. И вы видите, что происходит, друзья? Не тьма побеждает свет, а свет побеждает тьму. Вот в чем самая главная мысль Евангелия, библейского Евангелия. Поэтому сатана кое-что сделал. Он перепутал понятия, он поменял их местами. Он сделал подмену. Давайте читать. Первое послание апостола Петра, 2 глава. А этот человек, ученик, он лично знал Иисуса. Он много от него научился. И читаем, что он пишет, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы или вы исцелились». Вот интересно, для чего умирал Христос, если тьма все-таки победит? Это очень серьезный вопрос. Мы здесь читаем, что в принципе есть два измерения жизни. Два. С одной стороны, есть глобальное измерение жизни, существование Земли, планеты. И мы с этим спокойно соглашаемся. Мы говорим, да, окей, я живу там каких-то 40 лет, кто-то 50, кто-то 70, кто-то 20. Но Земля существовала раньше, и она будет существовать дольше. Кто-то умирает, но жизнь продолжается. И мы с этим спокойно соглашаемся. Есть второе измерение жизни. Это моя собственная жизнь. Вот мои годы, прожитые на этой Земле. Мой опыт, мое мироощущение, мой период жизни, в который я жил. Кто-то в перестроечный, доперестроечный, послеперестроечный, во время войны и так далее. То есть вот как мы делим, в принципе, наше с вами существование. Теперь, когда мы говорим о конце света, что должно прекратиться? То, что прекращается жизнь человека, это понятно. Подразумевается, что должно прекратиться глобальное существование жизни. И вот тут возникает самый главный вопрос. Потому что возникает еще несколько таких факторов, о которых мы слышим, они нас страшат. А я хочу развеять миф, чтобы нас это не страшило. Давайте по порядку. Итак, какие могут быть условия или техногенные кризисы, которые фактически или причины, природные причины, вызывающие гибель всего живого? Итак, глобальная война. Это ядерная, это может быть биологическая война, да? Это то, что людей страшит, что у людей есть ядерное оружие и есть опасность, что кто-то нажмет кнопку под плохое настроение, на фоне ухудшающихся таких отношений между политическими какими-то движущими элитами и так далее. Может быть, кто-то боится, что наступит всемирная пандемия, и вот мы уже немножко ее попробовали. Мы поняли, что мир глобальный, штаммы ходят по миру, спокойно мигрируют из Африки, Китая, в Россию, в Европу, в Америку и так далее, потому что мы стали одинаково болеть. И те, кто еще не верили вчера в пандемию, в многие болезни, сегодня уже верят. Вот в болезни я верю, потому что Библия говорит, что В последнее время апостол, и все апостолы, кстати, об этом говорили, но конкретно евангелисты, например, да, Матфей, они об этом очень подробно описали, что будут трагедии происходить. Давайте одну из таких трагедий прочитаем. Это Евангелие от Луки, 21 глава, и мы читаем 25 и 26 стихи. Это как раз-таки перед пришествием Иисуса Христа. Читаем. «И будут знамения в солнце, луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вас шумит, и возмутится, и люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Итак, что мы здесь видим? Что силы небесные поколеблются, у людей будет страх ожидания какого-то бедствия. То есть, думали, ковид это страшно, теперь какой-то омикрон пришел. Кроме омикрона, там еще есть омега, еще другие какие-то подвиды, штаммы, вид, например, ковида, который объединился с гриппом. И мы в страшном сне себе не могли это представить. Мы только что и знаем, что в последнее время... Слышим, как близкие наших друзей, наши знакомые потихонечку уходят, и многие говорят, ковид, ковид, ковид, после ковида, вроде выжил, дало осложнение на печень, дало осложнение на почки, тромб и так далее, и так далее. То есть мы это слышим. И вот, казалось бы, Библия об этом предупреждает. Будет, люди будут издыхать от страха ожидания бедствий. А дальше написано 27-28 стих. «Тогда увидите Сына Человеческого, грядущего на облаке, силой и славой великой». И понимаете, что дальше написано? «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь», то есть поднимите головы ваши, «потому что приближается избавление ваше». То есть конец света фактически это конец тьмы, а не света. Мы сейчас живем во тьме. Мир находится во тьме. Здесь хозяйничает князь тьмы. Это дьявол и сатана. Поэтому как бы кто кого не пугал генетическими вирусами, всякими, скажем, там другими вещами. Некоторые боятся голода, потому что действительно есть целые континенты на нашей земле, которые голодают. Кто-то переживает, что выйдет из-под контроля нанотехнологии, да, искусственный интеллект. За нас будут принимать решения. Мы все в цифровом сегодня измерении. У нас биометрические паспорта, какие-то другие вещи. И кто-то разгоняет эту лодку, да, раскачивает эту лодку, потому что говорит, одну кнопку нажал, и ты больше не существуешь. И де-факто, возможно, это так, да, то есть где-то это может такое быть. Мы сами знаем, ага, произошел какой-то большой сбой в банковской системе, в течение часа мы не могли, или люди не могли переводить деньги, снимать наличность, то есть как бы отказано, ну, то есть доступа нет. Как бы все это возможно. Посмотрите, сколько мы уже обложены вот этими страхами, которые, в принципе, гипотетически возможны. Или, например, глобальное потепление. Очень сегодня разогреваемая тема, потому что Папа Римский очень много чего на эту тему сделал, и хорошего, и плохого, я так думаю, мы еще это узнаем, потому что вы знаете, что сатана всегда был мастер покропить, вот так, знаете, рассеять сомнения, рассыпать, ввести в заблуждение, одно выдать под вид другого. То есть не все так черно-белым, чтобы мы не воспринимали, знаете, все за чистую монету, что вдруг люди схватились, давайте меньше будем топить небо. Но а куда вы денете все эти индустриальные мощности? Все хотят покупать новый компьютер, ездить на свежей машине, все хотят иметь какие-то ноу-хау, достижения, на это все работает индустрия. Кто этим управляет? Очень состоятельные люди. Как вы думаете, они готовы будут все остановить и сидеть на лужайке, травку щипать, потому что много тепла выходит? Нет, вы знаете, что есть другая точка зрения, альтернативная, что... Все тепло, которое люди излучают с Земли, оно не равняется с тем теплом, которое дает вспышки на Солнце. Это отдельная тема. Я просто сейчас перечисляю те факторы, которые влияют на панику людей, на то, что может произойти. И люди это обсуждают, потому что конец света. И я предлагаю то, что Библия говорит, что действительно будет так называемым концом света, и света или концом тьмы. Некоторые верят в глобальное похолодание, да, в этот самый ледниковый период, когда планета начнет замерзать. Интересно другое, что есть очень, я читал много интересных вещей относительно того, что исчезает среда для обитания, то есть вот чего люди боятся. Леса вырубаются, пляжи загрязняются, океаны загрязняются и так далее. Глобальное землетрясение. То есть это тоже может быть, если крепко тряхнет, а плюс еще есть такие серьезные атомные электростанции по принципу Фукусима, по принципу Чернобыльской АЭС, а их таких 400 по миру, то есть если хорошо тряхнет, а они уже давно построены, вы сами понимаете, если 9 баллов, например, даст, взрываются реакторы, то есть землетрясение закончилось, но началось нечто другое. Или, например, падение астероида какого-то, извержение супервулкана, выход каких-то, скажем, новых угроз, которые мы еще даже и не знаем, не подозреваем. Вот. И, ну и что еще здесь, скажем, вспышка звезды, нарушается стабильный процесс и так далее, и так далее. Это, кстати, из краткосрочных. Есть еще и долгосрочные, это такие, как, например, что через сколько-то там лет должен астероид врезаться в нашу планету по расчетам наших ученых, там, через миллион лет какая-то там звезда врубится в нас или врежется, я не знаю. Ну, это такие, знаете, тоже прогнозы-страшилки. Кто-то пишет, что через 5,5 миллиардов лет Солнце достигнет стадии красного гиганта, оно расширится дальше нашей орбиты там, или планеты. Ну, в общем, все это очень непросто. Все это вот такое, знаете, человек послушал, думает, 5,5 миллиардов лет. Живем, живем и не думаем, все будет хорошо. Ну и вы понимаете, что, например, очень интересная фреска была, когда-то Микеланджело написал ее там, в Сикстинской капелле, относительно того, что такое конец света, как это выглядит вообще, да, вот эти два мира, одни возносятся, другие спускаются. И вот здесь, друзья, я хочу, чтобы мы немножко сделали паузу и подумали, если Бог творит освобождение, если все должно закончиться, а фактически нас пугает, меня и вас, я так понимаю, ну, это любая нестабильность, это перемена какая-то. То есть, вот я живу, у меня все хорошо, да, кто-то считает, у меня квартира, там, дом, еще что-то есть, дети, квартира, все. И вдруг это все вот так вот колобродит, да, все выходит из строя. Это нас всегда дестабилизирует. И тогда возникает еще один вопрос, связанный с концом света. Когда? Назовите дату. И тут спекулянтов немало было во все времена. То 2000 год, все, конец света. То 2012, конец света. Кто-то назначал, там 1975 год должен был быть концом света. Вы понимаете, что эта тема бесконечна, и сатана и туда привнес свои идеи. Потому что мы начинаем сопоставлять некоторые факты и говорим, о, все, точно, 100%, все сейчас будет. То нам предсказывают, что доллар рухнет. Все, не будет доллара. Ну и, конечно, возникает вопрос, а все самые богатые люди в чем хранят свои сбережения? И зачем им этот рухнувший доллар? То есть, понимаете, много всего. Люди стыкуются и скрещивают свои ножи для того, чтобы копья, для того, чтобы каким-то образом доказать несостоятельность этой идеи, этой страшилки. И в итоге приходит одна очень интересная такая, знаете, стадия. Стадия, когда я ничего не боюсь и никому не верю. Техногенная катастрофа, да я вас умоляю, был и цунами у нас, и Пхукет, и Фукусима была, и живем, и говорят, что там много в море вылилось, и рыба заразилась, и кушаем рыбу, и не надо нас пугать. И 2012 было, и мы тоже пережили, и 2000 мы пережили. В общем, все хорошо, живем, и как шутят уральские пельмени, да, пир во время зимы. Это новогодние праздники, то есть все у нас прекрасно. Но подождите, давайте посмотрим еще кое-что дальше. Когда мы пытаемся узнать срок, в Библии нет срока. А раз нет срока, остались признаки. Признаки конца. Конца чего? Конца земной истории. Чем закончится земная история? И вот тут мы находим несколько интересных вещей. Значит, когда мы видим, что перед пришествием Христа, то есть перед самой яркой вспышкой, как в ночи, перед рассветом, самое темное время суток. Вот это и есть темное время суток, когда князь тьмы, сатана, начинает очень сильно орудовать, и таким образом он делает свое мрачное черное дело. Я хочу еще сделать маленький акцент. Друзья, вот мы сейчас прочитаем один текст библейский, даже не один, несколько. Но перед этим маленькая картина. Хочу, чтобы вы очень четко понимали, что не существует борьбы между силами добра и силами зла, а мы посередине. И вот они между собой воюют за нас. Как бы. Вот мы все-таки один взял сторону добра. Молодец. Другой взял сторону зла. Ну, не очень большой молодец. И вот мы живем. И говорим, я, знаешь, я вот здесь живу. Ну и мне нравится. Меня устраивает вот эта жизнь во грехах. Чего вы пугаете там сатаной? Нормально все, живу, пью, курю, там, не знаю, ну, у каждого свои плюшки, да, размышлений, там, как лучше жить, и свои пороки и прочее. Кто-то говорит, нет, я хочу стремиться к святости, Господь мой образец, как мы читали, да, дабы мы шли по следам Его, потому что Он сделал путь специальный, чтобы мы жили, как там написано, да, и чтобы избавить нас от грехов, и мы в нынешнем веке могли жить. Ну и как бы, типа, вот я умер, и подразумевает некоторые, что когда после смерти я воскрешаюсь и иду туда, за кем я избрал. А ты выбрал тьму, значит, пойдешь в ад. И вот как бы эти две силы статичные, они вечные, да? Не так, это совершенно не так, это великое заблуждение. Есть только одна сила, это Бог, Он сотворил планету. Есть восставший ангел или падший ангел, Он ввел эту планету в грех. Кто сегодня мне и вам не дает жить? Кто рассеивает зависть? Кто родился в поколении греха? Мы с вами. Кто за этим стоит? Грех. Кто стоит за грехом? Дьявол. Поэтому Бог не со мной и не с вами сегодня борется. Он борется с сатаной. И поэтому он будет уничтожать грех, сатану и грешников. То есть те, кто избрали этот путь. Вот почему не будет конца света, будет конец тьмы. И по этой причине сатана, как этот рыкающий лев, как написано в Слове Божьем, он, ему нечего терять, он ходит по земле и рвет и мечет, потому что ему осталось чуть-чуть. Он знает, что ему конец будет. И всем, кто он затянет за собой, им тоже конец будет. Вот почему я не верю в вечные муки в аду, потому что самое страшное – это как раз-таки смерть. Давайте теперь прочитаем послание апостола Павла к евреям. Это очень интересное, оно очень глубоко богословское послание. Вторая глава, и вот посмотрите, что он здесь пишет. Апостол Павел был очень глубокий апологет, исследователь, и мы здесь читаем во второй главе 9 стих. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божьей вкусить смерть за всех». Вы слышите, кто самый большой враг? Это смерть. И никто другой, не какие-то муки. Нет, наоборот, когда человек на земле мучается и наконец-то успокаивается, умирает, все говорят, отмучился. Понимаете? То есть смерть – это освобождение. Но все равно это нарушение изначального плана Божьего, чтобы человек жил. И поэтому что укорачивает нашу жизнь? Это грехи и это смерть. То есть это тот самый дьявол, который сказал Еве «не умрете». А она говорит, что, правда? Он говорит, да. Окей, да, но это я так, маленький перефраз библейского текста, ни в коем случае не дописывание, а именно эмоциональный вопрос. Почему она засомневалась в Боге? Потому что ее кто-то убедил, что ты не умрешь. Ей Бог сказал, в день, когда вкусишь, умрешь. Но она тогда не все понимала, что в день, когда они вкусили, они начали умирать. Так и произошло. То есть клетки, которые обновляются, их становится меньше, и вот так потихоньку процесс старения, старения, старения, их хватило на 930 лет, 950 лет и так далее, они начали умирать. Но он-то сотворил нас, чтобы мы не умирали, поэтому он говорит, что за преступление, что за претерпение, простите, смерти увенчан славой и честью Иисус. То есть он претерпел смерть, как здесь написано, чтобы вкусить смерть за всех. А теперь читаем дальше. Когда мы читаем 14 стих, «И как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, какие онные, плоть и кровь, да, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Вот для чего умирал Христос, чтобы у сатаны забрать ключи от этого, вот эту державу, да, скипетр смерти. Кто сегодня сеет смерть вокруг нас? Дьявол. Что несут наркотики? Смерть. Что несет алкоголь? Смерть. Что несет курение? Ну, я просто так банально, да, скажем, но все-все-все грехи, болезни, смерть. Вот его инструменты. Фактически за всем стоит одно – смерть. Поэтому кому-то длиннее, кому-то короче, через смерть, через болезни, простите, он всех ведет к одному, к смерти, потому что он князь тьмы. И он знает, что смерть – это единственное, что фактически будет в его руках. Большего он предложить не может. Он не может предложить жизнь. А Господь говорит, я хочу, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна, 10 глава. И поэтому получается, что он говорит, он вкусил смерть за всех, для того, чтобы теперь лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. Таким образом, что мы видим? Что самое страшное, что может быть для любого жителя Земли, это смерть. И ничего другого, потому что когда мы мучимся, кажется, что это самое страшное, то смерть для нас является облегчением. Но теперь давайте посмотрим. Великая борьба между кем? Между Богом и сатаной. Следующее. Кто борется? Два царства. Царство Божье и царство тьмы. Да, это мы знаем, это в Библии очень четко представлено. Но у сатаны украденное царство. Поэтому, когда он Христу говорит, все царства мира дам тебе, если падше поклонишься мне, а он говорит, ты не можешь мне ничего дать, потому что это не твое. Это временно. Ты обманул людей, и они тебе поверили, да? И вот ты тут натворил дел. Но земля будет очищена, ты будешь уничтожен. И поэтому Христос поставил его на место вот там, в пустыне, во время искушения после 40-дневного поста. Что интересно дальше? У Бога есть люди и есть ангелы. Божьи люди, Божьи ангелы. У сатаны есть его люди и его ангелы. Заметьте, что у них разные задачи. Если у одних, когда нечего терять, они все сеют хаос, то другие пытаются восстановить и вытащить из грязи. Ну, позвольте еще проиллюстрировать одним таким, на мой взгляд, интересным способом. Представьте, когда в компании, например, работает человек, и у него очень плохие отношения с руководством, с компанией, вообще к компании. Он такой деструктивный элемент, назовем его, да? Но он работает, получает зарплату, как бы свое дело делает. И люди, когда, если, ну, скажем, зафиксировать камеру на нем, видно, что он делает все, чтобы, знаете, эта компания не процветала. То есть он убыток, отрезал, там, ну, выкинул. То есть он не заинтересован в процветании или в развитии этой компании. Все его поведение, оно такое деструктивное. Ну, сломалось и сломалось. И мы всегда это видим, да, вот когда работаешь с людьми, один говорит, о, тут надо сейчас смазать, потому что оно ж поломается. Да пускай ломается, чего вон они приедут, пусть ремонтируют. То есть так поступает только, как Христос говорит о пастырях, наемники, да, которые вот ему заплатили, время вышло, все, он пошел, он даже не думает. Волк пришел, забрал овцу, ну, забрал, написано, видит идущего волка и бежит от него. Никаким образом он не спасает стадо. И вот здесь мы находим, что сатана, он знает, что земле конец, поэтому он все рушит, семьи рушит. Я не знаю, здоровье рушит. Он хорошее покрывает плохим, плохое покрывает хорошим. И говорит, да нормально все так делают. Посмотрите, сколько молодежи он поймал на вот эти спайсы, снюсы. Да что здесь такого? Я сколько слушаю, вайп или вейп, да, там курят. Ну, что здесь такого? Но ведь и хорошего ничего нет. Ну, сейчас. А потом не могут от этой зависимости избавиться, и начинается беда. Поэтому когда мы слышим слово «ад» и «рай», это тоже не может быть такое, что есть рай и есть ад, и они параллельно сосуществуют. Не сосуществуют. Ад – это могила, это темное место внизу, скажем, земли, куда уходит прах человеческий, потому что земля принимает это, и оно там разлагается. Ну и теперь давайте подведем определенный итог, определенный важный вывод. Нет две вечных силы, зла и добра. Есть одна сила, добра. Вот как Бог сотворил изначально землю, написано, для жительства, чтобы они жили, радовались, размножались. Никто никого не кусал, не убивал. Ну вот пришел грех и сатана, да, и это все нарушилось. Так вот, будет уничтожен сатана и грех. Вот это надо запомнить раз и навсегда. Если я прилепился ко греху, я тоже буду уничтожен. Но не будет вечных мук, не будет вот этого вечно существующего дьявола, и чтобы там Бог на него показывал. Нет, написано, все будет новое. Читаем. Откровение 20.14. Книга Откровения, предпоследние фактически главы, 20 глава. Написано, и смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. Вот это очень важно понять. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Нигде в Библии не сказано, что оно будет гореть, и в этом есть какая-то суть, смысл, радость, и что там никто не может сгореть. Нет, это огонь всепожирающий. Это все истребляющий. То есть уже это не жизнь. Это смерть вторая. То есть это раз и навсегда. Больше не будет жизни, не будет плоти, не будет солнца, машин, детей, любви. То есть все это смерть вторая, кто не был записан в книге жизни. Так зачем тогда вести эту книгу жизни? Что это Богу дает? Вот этот как бы новый, да, скажем, дом и старый сарай. Вот давайте оставим старый сарай, чтобы он нам всегда напоминал, какой здесь был упадок, и мы будем всегда, выходя из своего дома, смотреть на старый сарай и будем видеть, что если вдруг кто-то будет плохо себя вести, пойдет жить в старый сарай. Наоборот, любой, кто может себе это позволить, они выбирают видовые квартиры, да, повыше, чтобы вид был. Дом с видом на море, на озеро, на лес, я не знаю, на полянку, на какие-то красоты, но не на что-то страшное. Поэтому озеро огненное, оно должно сжечь сатану, дьявола, ангелов его и все-все-все греховное. И теперь еще один очень важный отрывок, это текст, который мы находим в первом послании к Коринфянам. 1 Коринфянам, 15 глава, и мы читаем здесь 26 стих и далее. Посмотрите, 15-26, что здесь сказано? «Последний же враг истребится – смерть». Так кто враг? Смерть, потому что она останавливает жизнь, она истребится. Следующий, если посмотреть, 55 стих, друзья, обратите внимание. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Вот сейчас он побеждает, сейчас нам страшно. Темнота, болезнь, а вдруг что-то будет и так далее. Дальше он говорит, жало же смерти – грех, а сила греха – закон. И это я хочу на этом остановиться, чтобы вы понимали, что закон только показывает, что есть грех, а не мои чувства. Мне кажется, что это грех. Знаете, как кто-то подстригся коротко и говорит, что такое сделал, а что я сделал не так? Это неправильно, это не по-христиански, да? Грех тебе так, такую юбку носить или такое. С чего ты решил, да? Или поставить барабаны в церкви, к примеру, да? Кто-то скажет, это грех недопустимый. А как это определить? Вот почему он говорит, сила греха или понятие о грехе дает закон. Посмотрите другие переводы, у меня будет отдельно тема об этом, потому что это огромная тема. Но я не хочу вырывать текст из контекста. Обратите внимание, он говорит, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех. То есть, что ведет к смерти? Грех. А почему он грех? Потому что он было сказано, что так нельзя делать законом, а я пренебрег и продолжил это делать. Поэтому только закон может мне показать, что это грех. Вот как он, Господь, собирает эту красивую картину богословия. И теперь, когда мы делаем вывод, что произойдет в конце? В конце будет конец тьмы. Наконец-то сатана будет истреблен. Никто больше никогда не будет искушать никого, не будет провоцировать на грех, не будет ничего греховного. То есть мы будем так же жить, мы будем ухаживать за цветами, но они не будут вянуть, они не будут умирать. Никто не будет умирать. Мы будем исследовать, мы будем развиваться. Бог откроет перед нами бесконечные миры, и мы будем расти в этом направлении. И Господь велик, вот для чего Он сделал то, что Он делает. Господь позаботился о нас, чтобы мы сегодня с вами могли не блуждать где-то во тьме и не боялись конца света, и никакой техногенной катастрофы, и глобального потепления. И Иисус прямо предсказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Да, будут разные переживания, будет жара, будут техногенные какие-то взрывы, там, я не знаю, все это будет. Но конец придет тогда, когда Христос придет на эту землю. Не от ядерного взрыва мы умрем. И не от какой-то войны. Войны будут, он так сказал. Будут войны, глады, море, землетрясения по местам. Но это еще не конец. Поэтому пусть Господь нам даст ясное понимание, что придет конец греху, придет конец слезам, придет конец болезням, пандемиям, вот чему придет конец, но не свету, потому что сотворил Господь свет в самом начале книги Бытие, да, и сказал Господь, да будет свет, и стал свет, и в конце будет свет, вот почему дьявол и все его темные ангелы боятся этого дня. Пусть Господь даст вам смелость, друзья, и понимание правильное библейского понятия конца света. Не бойтесь ничего, что с вами может произойти. Молитесь каждое утро, выходя из дома. Господи, благослови меня в этот день. И что бы с вами ни произошло, знайте, Богу это известно. Значит, такова воля Божья. Значит, будем ее принимать, эту волю, и Господь даст силы перенести. Поэтому не надо бояться конца света. Не надо быть боязливыми, потому что в книге Откровения написано: боязливых и неверных суть и участь в озере огненном. Потому что это не то, что будет гореть вечно. Сатаны больше не будет и ничего греховного не будет. Будет только красивое царство, Божий дом, построенное для его искупленных, в котором мы будем жить и наслаждаться. Природа будет первозданной, земля будет незагрязненной, люди будут неотягченные всякого рода недостатками, изъянами характера и прочими минусами. Греха не будет. Как я хочу, чтобы скорее это наступило. Поэтому, если это назвать концом света, да пусть он наступит скорее, как Богу угодно, потому что Он все знает. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что в Слове Твоем мы нашли такую потрясающую истину, что нам не надо бояться сатаны, что это не тот конкурент, который у Тебя там отвоевал какую-то часть и будет вечно жить, и будет их опять продолжать мучить, вводить в грех, распространяя всякие наркотики, не знаю, еще что-то. Нет, что сатана будет истреблен раз и навсегда. И он, и ангелы его, и те, кто поддерживают его, и те, кто прилепились к нему. Господи, сохрани нас от этого зла. Благослови нас жить спокойно, не бояться этого конца света, о котором сегодня многие так пытаются говорить и напугать людей. Мы знаем, что даты не будет известно, но будут известны признаки. И вот мы очевидцы этих признаков, поэтому мы знаем, что Ты скоро придешь. Гряди скорее, наш Господь и Спаситель. Любим Тебя, ждем, когда Ты возвратишься, наш дорогой Господь. Аминь.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте. Говорят, что главные причины стресса – это семья и деньги, а также отсутствие семьи и денег. Стресс может быть полезным, он активизирует работоспособность и добавляет в жизнь красок. Но если эмоциональное напряжение сопровождает вас с утра до вечера, и вы сталкиваетесь с ним каждый день, то о пользе такого состояния говорить не приходится.

стресс – это не просто, когда что-то происходит с нами. Мы обычно так понимаем, да, что это что-то, вот событие какое-то, обстоятельство какое-то. На самом деле, да, внешнее что-то. На самом деле стресс – это то, как мы реагируем на происходящее. В 19 веке жил ученый, может быть, его имя кому-то знакомо. Его звали Ганс Силье. Он изучал стресс. Изучал стресс и обнаружил, что в нем можно увидеть три стадии. Стадия тревоги, стадия сопротивления и стадия истощения. В одной советской газете был такой пример приведен, что летчик, ну где-то там Заполярье, он стоял, что-то ремонтировал в своем самолете. И вдруг он почувствовал, что кто-то его так, знаете, хлопает по плечу, трогает. Когда он оглянулся, то увидел за спиной белого медведя. И в этот момент он взлетел на крыло самолета, хотя это была высота выше его роста. Да, человек может казаться героем в такой ситуации. Но не потому, что он герой, а потому, что у него стресс, у него проблемы. И от этой проблемы надо куда-то деваться. Тревога – это стадия, когда внезапно происходит какое-то событие, и мы моментально реагируем на это. Частота дыхания увеличивается, сила мышц увеличивается, и кровь к мышцам начинает притекать. Очень быстро этот процесс начинает спадать, начинает затормаживаться. И человек вступает во вторую стадию, в стадию сопротивления. У нас может быть проблема в семье, у нас может быть проблема на работе, у нас может быть проблема с друзьями, у нас куча проблем. И эти проблемы не уходят от нас. Мы вынуждены жить вместе с ними. И нам надо научиться как-то реагировать на это. Человек может прожить всю жизнь и не войти в стадию истощения. Он может не получить истощение от стресса, если он умеет правильно реагировать, учится правильно реагировать на проблемы. Но если он этого не умеет и не учится этому, то рано или поздно у него наступит истощение. Истощение духовное, истощение моральное такое и физическое. Мы можем очень много говорить о том, как это плохо или хорошо, но важнее для нас не то, насколько это плохо или хорошо, а то, что мы можем конкретно сделать. Разумное приспособление, здоровый образ жизни, планирование, жизнь с сегодняшним днем, забота о других, позитивное мышление и доверие Богу. Разумное приспособление. Что это такое? Разумное приспособление подразумевает устранение стрессора или принятие его таким, какой он есть. А неразумное приспособление – это отрицание проблемы или избегание проблемы. Разумное приспособление, оно предполагает, что человек

0: искать проблем на свою голову, да? А опять же, вспоминаю выражение, которое есть в Священном Писании. Написано так: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Да. Не ищите проблем на свою голову. Не конфликтуйте, не скандальте. Вам же будет легче жить. То есть это означает устранение стрессора, когда мы обходим его. Но если его невозможно обойти, его надо принять. Принять таким, какой он есть. Мы можем очень много сил потратить на то, чтобы кого-то изменить. Чего мы добиваемся, как правило? Чем больше мы стараемся это сделать, тем хуже становится и ему, и нам. Да? Да, потому что мы начинаем не с того конца. С какой стороны начинается изменение мира вокруг нас? Да, оно начинается с изменения мира внутри нас. У меня есть такая одна женщина знакомая. Женщина, которая, ну, ее можно пожалеть, так честно говоря, откровенно сказать. Потому что у нее очень такой негативный взгляд на жизнь. Соседи не такие, постоянно она не спит, постоянно кто-то что-то не так делает. И, ну, человеку сложно жить. Каждый день у нее скорая бывает, потому что у нее давление, потому что у нее кризы гипертонические. И, вы знаете, было одно время, когда, ну, мы так с ней общались, то есть она просто приходила померить давление, спросить, что ей там выпить, например, какую таблетку. И каждый раз вот эти вот жалобы. И, ну, однажды я ей все-таки сказала, что мне очень хотелось ей сказать, но как-то вот все момент выбирала. И говорю, что вот если все такие плохие вокруг вас, ну попробуйте сделать что-нибудь, чтобы они стали лучше. Ну попробуйте что-то изменить в этой ситуации. Ее реакция, она была такой. С тех пор она перестала со мной общаться. Да, то есть у нее был конкретный выбор. Это, здесь настолько вот ярко видно, что это путь человека, который не кто-то совершает, да, а сам человек выбирает такой путь и такую жизнь. Давайте мы с вами посмотрим следующий шаг. Это здоровый образ жизни. Да. Но вообще мне хотелось бы, чтобы каждый из нас имел такое позитивное мышление. Что включается в здоровый образ жизни? Мы о нем с вами уже, наверное, все знаем. Скоро будем профессионалами в этом, профессорами. Есть некоторые продукты, содержащие определенные вещества, необходимые для работы мозга, для работы нервной системы. В частности, одно из таких веществ – это триптофан. Это аминокислота такая. Она нужна, чтобы из нее на солнечном свете, под действием солнечного света, образовался серотонин. А потом из серотонина образуется мелатонин, антидепрессант, антистрессовый фактор, витамины группы В. Особенно они важны для работы мозга. И человек, который употребляет, например, продукты рафинированные, очищенные, он лишает себя этих витаминов. Ну вот, например, пшеница, снимается оболочка, отруби в одну сторону, да, а зерно, оставшееся в другую сторону, из которого делается уже потом манная крупа, делается белая мука. Вот это рафинированный продукт. И там уже практически нет этих витаминов. Кстати, в этих условиях повышается вероятность получения зависимости, определенной зависимости. То есть, когда человек более склонен приобрести, например, алкогольную зависимость или никотиновую зависимость, потому что мозг себя хуже контролирует при недостатке вот этих вот веществ. Человек, который мало двигается, у него мало возможностей снять вот этот стресс. Чем так поверхностнее дышит человек, тем больше он испытывает стресс, чувствует этот стресс. И глубокое дыхание, вот приемы такие глубокого дыхания, они могут помочь человеку в момент, когда он испытывает стресс, вот такой сильный стресс. То есть несколько раз глубоко подышать. Вот это дыхание, оно поможет сдержать свои эмоции, которые через край переливаются, и просто как бы в себя прийти, для того, чтобы не наделать, ну, таких ненужных дел. Следующее – это соблюдение режима дня. И, наконец, умение расслабляться. В течение дня необходимо уметь делать себе маленькие перерывы, хотя бы по 5 минут, несколько раз в день.
1: Чтобы не напрягаться, мы пристраиваем мотор к велосипедам, лодкам, газонокосилкам, бритвам и зубным щеткам.

Высиживаем сверхурочные часы, чтобы оплатить все эти предметы, потом бежим к врачу, потому что переработали, переели и нажили стресс. Тур Хейердал, которому принадлежит это высказывание, великий путешественник 20 века. В юности они с женой около года прожили на тропическом острове, отказавшись от всех преимуществ цивилизации, кроме антимоскитной сетки и запаса университетских знаний. Немало проблем выпало на их долю. Тропические дожди, изобилие комаров, им даже пришлось скрываться от агрессивного населения. И все-таки он счел такой образ жизни легче, чем ежедневный стресс, незаметно разъедающий здоровье городского жителя. В 21 веке наш образ жизни стал еще более далеким от природы, и это принесло человечеству новые проблемы.

0: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы поговорим о вредных и полезных жирах. Не так давно, всего лишь в середине прошлого века, был изобретен метод гидрогенизации жиров, превращение их из жидких в твердые, так называемые трансжиры. Они очень удобны для применения в пищевой промышленности и потому широко используются. В последнее время к трансжирам проявляется повышенное внимание, так как из ряда последних авторитетных научных исследований стало известно об их крайне негативном влиянии на человеческий организм. Сначала, когда люди впервые научились гидрогенизировать жидкие растительные масла, превращая их в твердую субстанцию, никто и не подозревал, насколько это вредно. Ведь вначале никто не задумался и не придал значения тому факту, что при гидрогенизации, когда через масло, нагретое до 198 градусов, пропускается водород, изменяется сама структура молекул масла, и они меняют форму, превращаясь в так называемый трансжир. Теперь ученые смогли точно установить, что трансжиры катастрофически нарушают работу всей сердечно-сосудистой системы человека на клеточном уровне. И их по праву можно назвать жирами-убийцами. Новости науки сообщают, что трансжиры ведут себя в организме таким образом, что это приводит к развитию атеросклероза, инфаркта и возникновению рака, ожирению и даже внезапной смерти. Америке, где вся индустрия фастфудов строилась на употреблении большого количества маргаринов, уже давно началась эпидемия ожирения и множество внезапных смертей от инфарктов и инсультов. Поскольку трансжиров в природе не существует, вашему организму приходится тратить уйму времени на их переработку. И все же трансжиры продолжают добавлять в поразительное число пищевых продуктов. Они появляются на этикетках под видом частично гидрогенизированного масла, обычно растительного или пальмового. Загляните в холодильник, и вы удивитесь тому, как много продуктов содержат такие трансжиры. Крекеры, попкорн, печенье, крабовые палочки, конфеты, даже продукты, которые вы считаете здоровыми, такие как сухие завтраки и немолочные сливки, часто перегружены трансжирами. А поскольку они прячутся еще и в продуктах, которые проходят под маркой низкожировых, то вредят вашему здоровью, когда вы об этом даже не подозреваете. Если на этикетке вы увидите, что в составе продукта есть гидрогенизированное масло, это не что иное, как завуалированное название опасного трансжира. Лучше не берите такой продукт. Также будет лучше отказаться от полуфабрикатов, таких как рыбные палочки, пельмени, котлеты, замороженное слоеное тесто и от всего, что жарится во фритюре. А еще гидрогенизированное масло содержит почти вся фабричная выпечка. Торты, кексы, бисквиты и печенье. Особенно много трансжиров в чипсах и различных майонезах. Все эти вредные продукты вызывают нездоровье, и от них лучше отказаться. Однако нужно помнить, что существуют разные жиры. Некоторые полезны и даже необходимы для здорового рациона и хорошего самочувствия. Проще говоря, наш организм нуждается в жирах, и при их недостатке возникают проблемы со здоровьем. Жиры являются не только энергетическим ресурсом, они отвечают за строение каждой клетки нашего тела и важны для всех процессов, протекающих в организме. Ненасыщенные жирные кислоты вычищают из организма всякие ненужные и опасные вещества и тем самым способствуют сохранению здоровья и долголетию. Что же можно есть? Ограничьте или полностью уберите из рациона пищу быстрого приготовления, жареную еду, содержащую трансжиры. По возможности питайтесь натуральной пищей, негидрированными маслами. Например, употребляйте оливковое масло. Будьте внимательны и здоровы!
1: Древние греки считали оливы даром богов. В их мифологическом мире существует даже специальная легенда, посвященная тому, как появилось первое масленичное дерево. Их уважение к этому растению понятно, ведь масло оливы – это и пища, и лекарство, и косметика, сохраняющая молодость. Если верить, что все живое на нашей планете появилось случайно и развивалось само по себе, то непонятно, как какое-то растение может принести столько добра человеку. Однако, если внимательно посмотреть на окружающую нас природу, то мы заметим немало фактов того, что она не просто создана для человека, но создана с огромной к нам любовью.

0: Еще в середине 20 века ученым не давал покоя вопрос, отчего продолжительность жизни в странах Средиземноморья заметно выше средней. Чтобы выяснить причину, было проведено исследование образа жизни коренных итальянцев. В Италии едят очень много жирной пищи, но при этом местные жители не страдают ни ожирением, ни атеросклерозом. В чем же дело? Как оказалось, главным источником жиров им уже много веков служит оливковое масло. Оливками называют зеленые плоды, а маслинами – черные. На самом деле их снимают с одного и того же дерева, но в разных стадиях созревания. И те, и другие имеют своих почитателей. Зеленые ягоды более пикантны на вкус, а в черных – больше масла. Кстати, именно благодаря этому они и получили свое название – маслины. Оливки появились не так давно на нашем столе, но можно признать, что это очень удачное новшество. Они укрепляют костную ткань и тем самым предотвращают ломкость костей. Поэтому их особенно важно есть пожилым людям. Детям в период интенсивного роста это тоже будет полезно. Кроме того, они способствуют очищению организма от токсинов. Оливковое масло – единственный продукт, который усваивается организмом полностью, на все 100%. Но на этом его чудесные свойства не заканчиваются. В отличие от привычного для нас подсолнечного масла, оливковое состоит из мононенасыщенных жиров. А это значит, что оно не только не зашлаковывает сосуды, но и способно очищать их, и способность эта заложена на молекулярном уровне. Ученые Испании экспериментально подтвердили пользу оливкового масла для сосудов. Они выяснили, что бутерброд с ним на завтрак может всего за несколько недель снизить уровень холестерина. Больше 70% оливкового масла составляет олеиновая кислота. Это вещество присутствует в клеточных мембранах и поддерживает эластичность артерий. Кроме того, она помогает бороться с инсулиновой устойчивостью. Таким образом, защищает от развития такого серьезного заболевания, как диабет. Но самое главное, ученые установили, что олеиновая кислота блокирует наиболее агрессивные гены рака. То есть оливковое масло сохраняет здоровье молочной железы, что неоднократно подтверждалось опытом средиземноморских стран. Врачи постоянно напоминают, что жареные блюда вредны для здоровья. Это связано с тем, что жиры при сильном нагревании выделяют вредные вещества. Это относится как к животным жирам, так и к подсолнечному маслу, но только не к оливковому. Поэтому, если вам трудно обходиться без жареных продуктов, отдавайте предпочтение оливковому маслу перед другими видами жиров. Известный врач древности Авиценна приравнивал оливковое масло к лекарству. Оно помогает в исцелении многих проблем пищеварения. Блюдо с оливковым маслом не просто вкусная еда, но и отличная профилактика язвы желудка, так как оно уничтожает возбудители этой болезни – бактерии, которые могут существовать в желудке человека. Диетологи прописывают его страдающим от избыточного веса, поскольку оно активизирует обмен жиров. Да и калорий там меньше, чем в других видах масла. Бутылочка с маслом может пригодиться вам и на пляже. Если вы любите загорать, вас порадует открытие японских ученых. Они обнаружили, что если обработать кожу после загара оливковым маслом, то это защитит ее от разрушения. Она также омолаживает кожу и предотвращает раннее появление морщин. Не нерафинированное масло, полученное при первом холодном отжиме, считается самым лучшим. Поэтому, если вы хотите, чтобы оно приносило максимум пользы, выбирайте бутылочки с надписью «Extra Virgin» на этикетке. Такое масло слегка зеленоватое по цвету и обладает специфическим запахом. Именно оно – самый полноценный источник полезных веществ. Еще в древности заметили, что постоянное употребление оливкового масла препятствует старению. Поэтому заправленные им салаты свежих фруктов или овощей – это не просто вкусное блюдо, а коктейль из витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, сохраняющий молодость и здоровье.
1: То, что окружает нас в повседневной жизни, может приводить к стрессу. Но и то, что может нас избавить от стресса, тоже находится рядом. Например, многие продукты обладают антистрессовым эффектом. Это бананы, томаты, зеленые овощи, грецкие орехи, цельнозерновые крупы, особенно овсянка, пророщенное зерно и сухофрукты. Для поднятия настроения полезны есть свежие овощи и фрукты, особенно выросшие в вашем регионе. Но если, к примеру, яблоки к весне теряют большую часть своей пользы, то такие традиционные для России овощи, как морковь и капуста, сохраняют живые витамины всю зиму.
2: Здравствуйте! Когда в конце зимы иммунитет ослаб, очень полезно приготовить салат с применением морковки. Этот салат полезен не только для взрослых, но и для детей, а также для людей с аллергическими заболеваниями. Нам понадобится половинка кочана белокочанной капусты, одна морковка, 6-7 оливок и зелень для украшения нашего салата. Порежем капусту большими кусочками. Приблизительно такими. Я предлагаю использовать для приготовления пищи овощи со своего огорода. Или, по крайней мере, овощи, которые растут в регионе, в котором вы живете. Теперь мы порежем морковку большими кружочками. Приблизительно таким. Все это вместе с оливками необходимо положить в блендер и пропустить до состояния мелкой порезки. Теперь мы берем тарелочку и смешиваем подготовленные измельченные овощи вместе. Вы же можете смешать овощи сразу в блендере. Осенняя капуста обычно жесткая и немножко горчит. Мелкая нарезка и сок оливок избавит ее от неприятного привкуса. Но для этого надо, чтобы она хорошо пропиталась. Кроме того, пропущенная в блендере капуста становится более сочной. Соль и масло мы добавляем по вкусу. Обратите внимание, что оливки сами по себе соленые и жирные, поэтому я соль вообще не кладу. Такой салат придаст бодрости и поможет вам легче перенести весенний авитаминоз.

Известный психолог Ирвин Елом утверждал: человек не выбирает болезнь, но он выбирает стресс, и стресс выбирает болезнь. Каждый человек сталкивается в жизни с трудностями, и если он чувствует себя беззащитным перед ними, то тем самым разрушает свое здоровье. Поэтому, чтобы ваше здоровье не подвергалось постоянной атаке, предлагаю вам в трудных ситуациях вспоминать древнюю евангельскую формулу спокойствия. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». 2000 лет назад это сказал Иисус Христос, и в 21 веке они не потеряли ни капли своей исцеляющей силы. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом и будьте здоровы и счастливы!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение, образ и подобие Бога.
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем» или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современное деление на главы произвел канцлер Парижского университета Стефан Лангтон в 1205 году. Он разделил на главы латинский перевод Библии – «Вульгату». Доминиканский монах Гук де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века – Сантес Панина, а затем парижский типограф Робер Этьен – Робертус Стефанус.
6: Итак, во 2 главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь «трудиться в саду». Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит, Адам это здесь, здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставит и прилепится – это гипербола. Потому что семья в аграрной сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
7: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
6: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей. Хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» – это был, наверное, более правильный перевод – в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет стремиться главенствовать в семье, но главой все равно остается муж. На нем будет лежать ответственность. В этом мотив современных шуток о первенстве в семье, о муже голове, жене шее и других. Но главное, что было обещано Адаму и Еве, у жены появляется имя. Хава, жизнедательница – вражда между потомством змеиным и потомством людским. Сын человеческий поразит змея в голову и восстановит потерянную связь между Богом и человеком. В христианской традиции Иисус Христос стал исполнением этого обещания. На кресте Голгофском именно Он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие, первый стих о Мессии, Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать» – Кана, Каин. А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 главы книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность. Есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация. То есть от Золотого века – человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она не ясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога. Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с ним и учить своих детей послушанию уже не столь совершенном мире.
7: «Тогда сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим. И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им, будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ей, вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
6: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги «Бытия». Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
7: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
6: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которому мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов: «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. Такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было три этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега: 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры «Титаника» – 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. Полтора футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги «Бытия» Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», договор, соглашение, завещание. В Священном Писании это слово главным образом употребляется для обозначения отношений, которые установил Бог, с одной стороны, и Израиль, как избранный народ, с другой. Ясно, что это не был договор между равными сторонами. Слово «договор» здесь и не может быть употреблено, здесь не может быть употреблено в его обычном значении. Это особое соглашение заключалось между вечным Богом и смертным человеком. Сам Бог определял условия соглашения, сообщал их своему народу, оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение или завет. Бог и его народ при этом завете принимали на себя определенные обязательства. По своей сути завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных. И разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал: от дерева будете есть, от дерева плодовитого. Но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные, 8 человек из семьи Ноя, сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а миру около 2000 лет. В его 600-й год, во второй месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стал убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
7: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтоб уничтожить на ней все творение».
6: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге. Для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
7: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей пресмыкающихся, и птиц небесных. Ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя три сына – Сим, Хам, Яфет.
6: С Ноя начинается история заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру во Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета, потоп, становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
8: Уже впервые дымным глою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат. Уже райская не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир, и мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени, уязлена, омрачена, идет подобно скорбной тени, им соблазненная жена. Невольно прядью кос волнистых она слегка прикрыла грудь, уже для помыслов нечистых пролег ей душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов, ей сладкой лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, моленья, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы божественной сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, небесодроганье в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву пропол шипеньем, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познание добра и зла.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Духовное наследие.
1: Что за книга это Святое Писание? Какое чудо и какая сила, данная с ней человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных? Люблю книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа слова сего и всякого прекрасного восприятия. Фёдор Михайлович Достоевский. 19 век нередко называют веком расцвета русской классической литературы. Но кроме того, этот век замечателен тем, что именно тогда многие русские люди обратились к Библии. Русский народ сравнительно недавно получил Библию на общепотребительном русском языке. Это произошло примерно во второй половине XIX века, около 120 лет назад. Впервые на русский язык Библия была переведена еще за 100 лет до того, как Киевская Русь приняла христианство. И сделали это два монаха и миссионера, известные всем Кирилл и Мефодий. Для этих целей им даже пришлось разработать азбуку, которую позднее назвали именем одного из них – кириллицей. Русский язык развивался и изменялся, а Библия Кирилла и Мефодия оставалась по-прежнему в употреблении. И этот язык стали называть церковно-славянским. Следующий этап в распространении Библии на Руси связан с именем первопечатника Ивана Фёдорова. Мало кто знает, что прежде всего с целью распространения Библии на Руси он организовал типографское дело. И в 1564 году вышла в свет первая напечатанная на Руси книга «Апостол». В нее вошли «Деяния апостолов», а также их послания. Через 17 лет вышла в свет полная Библия на церковно-славянском языке. Этот текст, переведенный еще Кириллом и Мефодием, долго оставался в употреблении на Руси, и он становился все дальше и дальше от того языка, которым пользовался народ, и поэтому Библия стала практически непонятна людям. Важность перевода Библии была всецело оценена Петром Великим, и он поручил это дело немецкому пастору Эрнесту Глюку. История сложилась так, что Эрнесту пришлось сделать этот перевод дважды. Первый перевод, сделанный пастором Эрнестом Глюком, погиб при осаде города, в котором тогда жил пастор. По приказу Петра I его перевозят в Москву, где приказывают вновь начать перевод Нового Завета. Эрнест Глюк закончил и этот труд, и в 1705 году он умер. После его смерти сделанный им перевод не был найден. Историки предполагают, что противники распространения Библии на понятном народу языке украли и уничтожили его. И в следующий раз на государственном уровне к вопросу перевода Библии возвращаются лишь в начале XIX века. И этот период в истории русской Библии связан с деятельностью Российского библейского общества. Российское библейское общество было основано в 1813 году. В его комитет вошли протестантские пасторы, римско-католический митрополит и представители высшего духовенства Православной Церкви. Александр I возвращается в Россию после окончания победоносных войн против Наполеона и приказывает президенту Российского библейского общества князю Голицыну принять все меры для перевода русской Библии. Нужно отметить, что Русское библейское общество поставило своей целью распространение Библии среди народов России. Также было решено продавать их по очень низкой цене, а неимущим раздавать бесплатно.
0: Духовное наследие.

В 1818 году первое издание Нового Завета, в которое вошли только четыре Евангелия, параллельно на славянском и русском языках вышло в свет. А через 4 года увидел свет и весь Новый Завет на русском языке. Это событие было встречено с большим энтузиазмом как духовенством, так и мирянами. Но, к сожалению, в связи с сложившейся в стране обстановкой, а также под влиянием некоторых представителей высших церковных властей, Российское библейское общество в 1826 году было закрыто указом другого императора, Николая I. Наступил мрачный период реакции. Был прекращен начавшийся перевод Ветхого Завета. Новый Завет на русском языке также запретили издавать. И постепенно это издание становится редкостью. Но нашлись в России такие люди, которые жили мечтой дать своему народу Библию на доступном языке. И они все это мрачное 30-летие продолжали делать этот перевод, пока, наконец, не наступило благоприятное время. В 1858 году император Александр II издает указ, позволяющий перевод и печатание книг Священного Писания на русском языке. Этот перевод должен был осуществляться под руководством Синода. Переводчики опирались в основном на древнееврейский текст и древнегреческий. Кроме этого, они, конечно, использовали и тот русский перевод, который был сделан ранее, во время мрачного 30-летия. Нужно сказать, что переводчики приложили немало усилий к тому, чтобы русский текст был как можно ближе по смыслу к оригиналу, но, кроме того, имел литературные достоинства. И, наконец, наступил 1876 год. Этот год нередко называют светлым годом в истории русской христианской церкви и в истории русской культуры. В 1876 году полная русская Библия вышла в свет. Текст ее иногда называют синодальным. Этим текстом с небольшими изменениями, уточнениями мы пользуемся до сих пор. Не правда ли, труден был путь этого перевода? Многие люди ждали его, мечтали о нем, но так и не дожили до того дня, когда он увидел свет. Мы с вами живем в другое время. Сейчас, можно сказать, Библия доступна всем. Ее можно купить или даже получить в подарок. Но пользуемся ли мы этим преимуществом? Хотим ли прикоснуться к тому, чем восхищались и зачитывались великие умы человечества? Может быть, тогда нам понятнее и ближе станут слова Фёдора Михайловича Достоевского. «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с ней человеку? Сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию».

0: и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий – доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем исследование нашей темы, цикле лекций «Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И следующая наша тема называется «Спасались ли израилиты соблюдением закона?» Почему я эту тему так обозначил? Дело в том, что очень многие богословы очерчивают ситуацию примерно таким образом. Вот в Ветхом Завете евреи, они спасались по закону. А мы вот, христиане Нового Завета, спасаемся благодатью. Насколько верно это утверждение? Иными словами, насколько, собственно говоря, можно сказать, что соблюдением заповедей или обрядов израилиты древние могли заработать себе спасение? Давайте обратимся к истоку проблем. Вот что у нас написано в книге «Исход», 24 глава. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Это очень интересный текст. Речь здесь идет, 24 глава книги «Числа». Речь здесь идет о том, что, собственно говоря, произошло после того, как Моисей получил на Синае от Всевышнего закон. Это было не только 10 заповедей, это еще были заповеди, которые записаны в книге «Исход» с 21 по 23 главы. Так называемая книга Завета. Вот в таком виде это было в тот момент, когда Моисей сошел с горы Синай. И что они делают? Они совершают жертвоприношение и принимают Божий Завет и говорят «насе венишма» по-еврейски. То есть переводится это: «все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Это действие часто интерпретируется очень неверно с двух сторон. Со стороны раввинистического иудаизма этот стих интерпретируется примерно так. Вот Бог обратился со своей, с предложением принять Тору к 70 народам. Это есть такое сказание у раввинов. Они любят такие сказания делать, это называется Агада. И каждому из народов Бог приходил, и каждый из народов читал Тору, и что-то в ней находили, что они не могут соблюсти или исполнить. И в конце концов, и они отвергали Тору. Но вот Бог пришел к евреям, они все прочитали и сказали, вот мы все будем выполнять и делать. То есть раввинистический иудаизм ставит, использует этот стих для того, чтобы обосновать, почему Израиль вот исключительный, а все остальные такие вот плохие, и вот Израиль имеет преимущество, потому что они вот приняли Тору. Но интересно, что некоторые христианские проповедники, опять же, сторонники такой вот, можно сказать, поверхностного подхода к вопросам вот, спасения по вере, они говорят, о, израильтянам не надо было говорить все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны, потому что они своими силами не могут быть послушны. Но вы знаете, в чем проблема этого второго утверждения? Мы с вами уже говорили о том, что такое завет, и что завет, он двухгранный, и что одна из граней завета – это вступление в брачные отношения. Ну вот представьте себе, девушку любит молодой человек. Он приходит к ней с цветами, на колени встает и говорит, «Ты будешь моей женой?» А девушка себе думает, «У меня вот этот ухажер есть». И у меня еще вот этот ухажер есть. Если я сейчас скажу ему «да», то это значит, что этому я должна сказать «нет». А мне так нравится, когда и он за мной ухаживает, и он за мной ухаживает. Не, я, конечно, его люблю, но мне так нравится, что он же тоже вот за мной, понимаешь, ухаживает. Поэтому я не могу сказать «да». Я буду говорить «подумаю». Чем эти отношения закончатся? А парень помолится и скажет «Господи, а это та, которую ты хочешь, чтобы была моей избранницей, если она никак не может принять решение». Ответить «да, хочу за тебя замуж» или «нет, не хочу за тебя замуж». Вы понимаете? То есть в чем суть проблемы? Давайте посмотрим глубже на проблематику. Является ли исполнение заповедей Божьих попыткам спастись, заслужить спасение через эти заповеди? Да, тут, конечно же, мы можем быть введены в заблуждение. Вот посмотрите, можно привести тексты из Ветхого Завета. «И всем будет ваша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа нашего, как Он заповедал нам. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь, Бог отцов твоих, дает тебе». И так далее. То есть я вам привел эти три стиха, и я вам покажу, что, в чем здесь дело. Дело в том, что здесь всякий раз встречается вот такое выражение – «стараться исполнять». Я исследовал это в оригинале. В оригинале тут употребляется одна очень сложная и трудно переводимая с еврейского языка грамматическая конструкция, которую лучше бы следовало переводить не «стараться исполнять», а «в точности исполнять». То есть праведность, если мы будем в точности исполнять заповеди Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам, да? Ну, с одной стороны, вроде есть в этом логика. Но с другой стороны, обратите внимание на то, что говорит Новый Завет. «Ибо благодатью вы спасены через веру, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что делами закона», да, вы разные видите стихи, «не оправдывается никакая плоть, ибо законом познается грех. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Христа Иисуса, мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Знаете, я специально вам привел три стиха отсюда. Три стиха отсюда. Знаете, так люди любят часто спорить, играясь в Библию, как в карты. Один говорит: «Вот праведность, если будем стараться исполнять все заповеди», а другой бьет ее козырным тузом, понимаете? «Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Вы понимаете, в чем проблема возникает? Это, к сожалению, серьезнейший порок, который есть в христианском обществе. Особенно, когда касается протестантского общества, которое, к сожалению, на протяжении 500 лет своей истории занималось изучением Библии по стихам. И поэтому вот что произошло вообще с протестантизмом? Он начал дробиться. Даже в самом начале между лютеранами и кальвинистами возникли непреодолимые противоречия. Кальвинист, да, ученики Кальвина считали, вот брали стих и считали, что Бог вот одних предопределил ко спасению, других, понимаете, к погибели. Лютер, ученики Лютера говорили совершенно другие вещи. Понимаете, у каждого был свой стих, которым они любили хлестать друг друга. Но давайте разберемся внимательнее, в чем здесь, собственно, дело. Что вообще происходило в истории, и что означают вот эти вот слова «делами закона»? Как эти слова понимались в истории христианства вообще. Вот перед вами интересные примеры. Перед вами известный египетский рисунок. Рисунок, который в египетской религии иллюстрирует тот факт, что с душой человека или с сердцем человека происходит после смерти. Вы видите, попадает человек в потусторонний мир, достается его сердце и кладется на одну чашу весов. А тут кладется перышко. Ну и, естественно, если это сердце оказывается тяжелее перышка, то вот этот божок, как говорится, вот эта судья, да, замечает и кидает его вот этому божку с собачьей головой, который вот съедает это сердце. Вы знаете, в католицизме примерно вот таким образом строилось понятие о спасении. Обратите внимание, например, на эту очень интересную процессию. Это на Филиппинах. Такие интересные товарищи, вы знаете, что они делают? Это, кстати, вот вербное воскресенье они так празднуют. У них такие вот плетки есть. И плетки с гвоздями. И посмотрите, во что они превратили свои спины. То есть это у них каждый год в Страстную Пятницу они пытаются вот таким вот образом себя истязать, как бы пытаясь заработать себе спасение. В чем здесь дело? А дело вот как раз в том, что традиционное христианское богословие воспринимает спасение вот как в древнем Египте. Вот здесь, на этой чаше весов, висят ваши грехи, а вот на этой чаше весов вы должны что-то положить, чтобы тяжесть ваших грехов оно перевесило. Что мы положим? Конечно же, мы положим добрые дела. Да, и люди так мыслят сегодня. Если я совершил грех, человек думает, что я должен сделать, чтобы искупить этот грех. То есть я должен сделать какое-то праведное дело, чтобы вес вот этого греха, который я совершил, оно уравновесилось. Знаете, так всегда учили. Но дело дошло в начале 16 века, конце 15 века, возникла очень интересная идея. Вот можно же эти праведным делам всем измерить их в денежном эквиваленте. Почему это возникла идея? А потому что в Ватикане в это время возводилась базилика святого Петра, и нужны были деньги. Ох, как нужны были деньги, а их не хватало. Поэтому решили проехаться по городам и весям и народу сказать, друзья мои, мы знаем, что вы грешите. Друзья мои, мы знаем, что если вы не искупите ваши грехи, вы попадете в ад. Ну так раскройте ваши кошельки, чтобы ваши грехи были искуплены. Это называлось индульгенция. И вот этому воспротивился Мартин Лютер. Он заявил во весь мир о том, что он не принимает этих подходов в католической церкви. Он не принимает эпитимии. Вот в восточной традиции это называется на греческом языке эпитимия. Причем это традиционно, да, рекомендуется. Если ты вот это совершил, вот я, вот, чтобы это как бы искупить, я на тебя наложу эпитимию. Там должен пойти там, поклониться там, к тем мощам приложиться, туда совершить паломничество и так далее. То есть это вот везде такое, это традиционное христианство. То есть Мартин Лютер однозначно заявил, вот что, например, в одной из его проповедей, и эта проповедь, она однозначно иллюстрирует кое-что. Сейчас мы увидим эту картинку, я вам разъясню. Вот что написано. Только эта вера, которая основана на стопроцентных, абсолютных обещаниях Божьих, должна спасти нас. Как этот текст нам объясняет? И во свете этого всего они будут безумными, те, кто учат нас другим путям жизни с Богом. В чем здесь суть вопроса? Это отрывок из проповеди Мартина Лютера, который иллюстрируется вот этой картиной. Вы видите вот это дерево? Вот это дерево, оно разделяет Ветхий Завет. Посмотрите картины Ветхого Завета. Вот у вас Адам и Ева, вот у вас потоп, вот у вас царь Давид. Понимаете? И что он показывает? Он показывает здесь, то есть иллюстратор вот этой проповеди, он показывает, что все эти ветхозаветные, как говорится, ритуалы и так далее, они все ведут человека в ад. А вот здесь с другой стороны Новый Завет. И здесь, как говорится, крест, он ведет всех в рай. Вы понимаете, что Лютер сделал? Лютер, с одной стороны, он возмутился против системы эпитимий и индульгенций, но он решил, что эпитимии и индульгенции имеют свои корни в Ветхом Завете. И вот в чем проблема. Иными словами, Лютер хоть и верно обозначил проблему спасения, по благодати, а не по делам. Но он абсолютно неверно понял тот факт, что Тора абсолютно не при чем к католическому вот этому обряду, вот этому порядку противовесов. В Торе нет вот этой системы противовесов, когда какой-то грех нужно иметь, уравновешивать какими-то добрыми делами. То есть вот это проблема Лютера. И именно то, что Лютер неверно представил весть, которая записана в Торе, в законе Моисеевом, оно сегодня фактически отражается на всем евангелическом и протестантском богословии. Потому что Лютер, в общем-то, он критиковал систему добрых дел в противовес грехам. Тора совершенно к этому ни при чем. Давайте посмотрим несколько примеров из этого. Что учит на самом деле Тора? Вот посмотрите, как происходит очищение греха. Открываем книгу Левит, 1 глава и 4 стих, и мы видим сразу же, что происходит. Нам написано, что если человек желает, в книге Левит сказано, если человек желает принести жертву всесожжения, то он может ее принести из крупного, из мелкого скота. И вот первое действие, которое совершает грешник, он возлагает руку свою на голову жертвы всесожжения, и посмотрите, что происходит. Он приобретает благоволение, дальше сказано, во очищение грехов. Скажите, что сделал грешник для того, чтобы приобрести благоволение? Какой обряд он сделал, чтобы у него грехи были очищены? Да ничего он не сделал. Он просто возложил руку. Дальше, конечно же, у нас идет ритуал. Тут у нас написано о том, что он должен заколоть тельца перед Господом. Сыны Ааронова приносят кровь, они кропят кровью на жертвенник, они рассекают эту жертву, они сжигают жертву на огне и все так далее. Но обратите внимание, благоволение во очищение грехов наступает в самом начале. В самом начале человек освобождается от греха. Человек не делает все вот эти действия, описанные здесь, для того, чтобы заслужить перед Богом благоволение, чтобы грех был снят. Иными словами, вот эти действия не являются чем-то, что служит противовесом совершенному греху. Что человек делает, что грешник делает? Он возлагает руку свою на жертву всесожжения. Книга Левит, 16 глава, говорит нам о том, что возложение руки, когда человек возлагает руку, он исповедует свой грех. То есть, если человек исповедует свой грех перед жертвенным животным, все, он грех снят. Вы видите, абсолютно нет никакого намека ни на какие дела, не соответствует действительности доктрина Лютера о том, что обряды, я уже не говорю о других законах, но даже обряды, ритуалы, которые совершались в Ветхом Завете, служили способом зарабатывания спасения. Что же тогда такое и зачем нужны были эти ритуалы? Об этом мы поговорим во второй части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Юлия Авструб.
3: Искать и в собственной правде.

0: Программа «Независимость». Николай.
1: Лет в 14-13 я уже попробовал алкоголь. Мне это состояние в то время тогда очень понравилось. Мне как-то все мои комплексы, все дефекты характера как бы отодвигались на задний план, и я как бы становился самим собой, все страхи, как бы все это у меня было позади в то время, когда я принимал вот этот алкоголь. И как бы у меня было предвкушение или стремление к этому состоянию вот с тех юных лет, еще учась в школе. И потом, когда уже друзья постарше были, ушли в армию, я нашел другую себе компанию, где можно было принимать алкоголь. И как бы в 9-10 классе я уже почувствовал вот эту вот алкогольную тягу, от которой уже было тяжело как бы мне избавиться. Я думал, что я уеду, поменяю место жительства, и как бы проблемы все останутся, я начну как бы жизнь заново, и все будет хорошо. Я так и сделал, я переехал в Санкт-Петербург, в Ленинград тогда. Но проблемы все приехали со мной, никуда они не делись. Год в училище, благо, что не было тогда денег, и пить не на что было, воровать я не умел, как бы. Время от времени, когда была возможность, принимал спиртное, но в основном таких возможностей, как было дома, там у меня не было. Потом 2 года в армии, как бы, тоже все это. Потом после службы я вернулся в Ленинград, устроился на завод, и был у меня страх в то время еще, так как была тяга уже, тяга к алкоголю, как бы не спиться. Но не зря я боялся, все это, наверное, и пришло. Здесь я, да, уже начал зарабатывать деньги, потихоньку, как бы пить. И это как бы образ жизни мой становился, это питье. Без него я себя как бы плохо чувствовал. Проблемы становились с каждым разом все больше и больше. И неприятности на работе. Естественно, дом доставлял такие неприятности, что плакали от меня в семье. Ну и в итоге допился до того, до чего допился, что уже началась у меня деградация. Не только умственная, но и физическая. Я стал попадать в психбольницы, в наркологические. И я в один прекрасный момент, наверное, понял, что с алкоголем мне уже самому не справиться. И я попросил о помощи своих близких, что я все, пить уже, не то, что я не хочу, я хотел пить, конечно, я уже не мог пить. И надо было выбирать, или умереть, или жить дальше, наверное, вот этот страх смерти или что-то как-то заставил меня признать себя алкоголиком, наступить на свою гордыню, как бы переступить через себя. С одной стороны, я понимал, да, что я все, уже пить не могу, либо я умру. С другой стороны, я не представлял себе жизни без алкоголя. Я не знал, как общаться с людьми, как какие-то праздники проводить. Как, ну, алкоголь вот, занимал основную часть моей жизни, как бы я без него не представлял своей жизни. И поэтому мне было очень тяжело принять это решение. Хотя даже вот я понимал, что если я вот еще немножко попью, я просто... Да я уже и не мог пить просто на физическом уровне, все уже. Я попал в наркологию тоже, выводили меня из запоя с очередного. Там работал впереди идущий браток по 12-му шагу. Он мне как бы вот познакомил с сообществом, рассказал, что это такое. И просто как внес какую-то, я не знаю, у меня уверенность такую. Сказал, походи, тебе это как бы многим помогает, поможет и тебе. Уверенность такой. Дал расписание мне, все. Я после этого вышел из наркологии, когда выписали меня. Неделю еще думал. Думаю, о чем там могут алкоголики собираться, говорить, размышлять о чем-то. Меня просто это как бы, вот это любопытство меня распирало. Я думаю, схожу, послушаю, посмотрю, попробую. И вот как бы после первого раза, я там мало что понял, конечно, но меня как-то вот это вот затянуло, захватило. Мне там понравилось. Я стал регулярно ходить, спрашивал впереди идущих рекомендации какие-то. Сейчас я стал понимать, что вот это вот именно сообщество, где можно оставаться трезвым, спокойным, где я стал видеть свои недостатки и как бы учиться, это школа, для меня это школа, как учиться жить трезвому. Но я всегда знал, что есть какая-то сила, есть какая-то сила, может быть, я никогда не ходил в церковь, я не знал ни одной молитвы, я сейчас знаю ее только одну. Ну, знал, и верил, и еще, наверное, с детства, что есть какая-то сила, что, не знаю, которая помогает или что-то по жизни. Да, я молюсь, прошу высшие силы, чтобы дала сил мне, да во всех делах, не только здесь, и со здоровьем, чтобы как-то поправиться, остаться трезвым. И единственное, что надо учиться еще быть и благодарить, быть благодарным. Да, я теперь понимаю, что без алкоголя жить можно хорошо, счастливо.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий, Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно,

не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же, в 15 веке до нашей эры, в книге Иова, в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем», 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количество звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо, его невозможно посчитать, количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки. Огромный телескоп показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около 1 000 000 галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится 1 000 000 галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в 1 главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет
о

0: растительности. Далее упоминаются рыбы, пресмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, и зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом данные, на этом исследовании закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, являются важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Стоит человеку сделать что-то плохое, и он обязательно понесет наказание. Так же и с хорошим. Миллионы людей верят в существование так называемой кармы. Но действительно ли карма существует? Карма – это одно из центральных понятий в индийской религии и философии. Она как бы сопровождает человека на протяжении всей его жизни, как нынешней, так и предыдущей и последующей. Каждое его действие влияет на карму. Плохие поступки вернутся в виде несчастий, а хорошие – в виде всевозможных удовольствий. В принципе, логично, но все же. Наука не смогла доказать существование кармы. И что самое главное, Библия не только не упоминает о карме, но и отрицает ее существование. В послании к Евреям, 9 главе, 27 стихе говорится: «Как человеку суждено только однажды умереть, а затем суд». В этом библейском стихе очевидны два важных для христиан момента, которые отрицают возможность реинкарнации и кармы. Тут утверждается, что мы однажды умрем, а это означает, что люди рождаются один раз и лишь однажды умирают. Отсюда возникает вопрос, почему после того, как человек сделает что-то плохое, ему возвращается тем же? Ответ гораздо проще, чем кажется. Человек всегда должен понимать, что после всех его действий будут последствия. Если он украл что-то из магазина и затем загремел в полицию, в этом нет никакой магии, это ожидаемо. Или если вы помогли перейти бабушке через дорогу, вполне естественно, что после она угостит вас конфетой. В Библии написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Так и выходит. Порой проще поверить в существование кармы, чем признать, что все неудачи – это лишь последствия. Но бывает, что последствия поступков мы пожинаем не сразу, а порой они сказываются не только на нас, но и на наших близких. К примеру, если родители вели не самый здоровый образ жизни, то вполне естественно, что их дети вряд ли родятся без болезней. Случается и так, что человека преследуют сплошные неудачи, и он начинает верить, что он виноват во всем. Обстоятельства также случаются. Смерть близких, несправедливость. К сожалению, наша земля греховна. Но Господь дает нам надежду, что однажды Он придет, чтобы забрать нас к себе. И тогда уже не будет греха и никаких его последствий. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем с Виталием Олейником обсуждать тему святилища. И в частности, сегодня мы поговорим о храмах. День добрый.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Что именно хотел я о храмах сегодня обсудить, это храмовую преемственность. Угу. Мы говорили о том, что у нас самым первым храмом фактически был Едемский сад на земле, и дальше у нас идет вот эта вот храмовая преемственность. Мелхиседек совершал служение в храме, Моисей построил скинию, храм, вот, потом Соломон построил уже стационарный храм, и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до того, как уже в 70-м году нашей эры последний из этих храмов был разрушен, и с тех пор получается, храма физического здесь нет. Нарушена вот эта вот преемственность, где совершать служение и в каком виде оно должно совершаться. Конечно, понастроено очень много храмов других, самых разных, христианских и нехристианских. И у нас в идеале вроде был один. Вот как это все примирить? И вот на эту тему хотелось бы прояснить немножко.
2: Я предлагаю начать с закона Господня, с Торы, с Пятикнижья Моисеева, где говорится о том, сколько храмов в принципе может быть, сколько дозволено быть. Книга Второзаконий, 12 глава, стихи 13 и 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих, приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Все, что заповедую тебе касательно литургии, касательно церемоний, касательно обрядов, можно было, включая жертвоприношение, приносить только на одном месте. И это место, которое Господь избрал, это гора Мориа в Иерусалиме, на поверхности которой, на вершине которой был построен храм.
1: То есть у нас получается, Господь в своем слове определяет одно единственное место для совершения богослужений.
2: Верно.
1: И в совершении этого богослужения включается и жертвоприношение, по крайней мере, до определенного времени, и все остальные служения, вот как мы читали, ускорение фимиама и прочее, прочее, прочее.
2: И здесь важно подчеркнуть, может быть, термин, по крайней мере, как он понимается в современном богословском мире, литургическое служение. Угу. Литургия подразумевает в себя последовательность действий, заданная последовательность действий, которые непосредственно связаны с воздействием на духовный мир. И в Библии много литургических действий предписано, что священник должен делать утром, что вечером, какая процедура, какая последовательность. Вот это все служение, оно было дано только для одного места, для скинии переносной. Затем сказано, когда будет построен стационарный храм, только там это можно делать. Все иные места, где люди могли бы пожелать осуществлять все эти служения, они рассматривались как идолопоклонство. И служение в иных точках, в иных географических пунктах было категорически запрещено.
1: Неужели так получается, все те храмы, которые сейчас понастроены, будь они христианские или нехристианские, теперь идолопоклонством занимаются?
2: В том, как этот вопрос представлен в Священном Писании, было разделение между литургическим служением. Это единственное место. И причина здесь очень понятна. «Устроят они мне святилище, и буду обитать». То есть Бог только один. Угу. Только в одном месте был его престол на земле. Это ковчег завета, который был оформлен в форме престола. Только там сияние и слава осуществлялось. Бог один, храм один. Но храм находится в Иерусалиме. А если брать территорию Израиля, то от Дана на севере до Иудеи, на юге.
1: Раз в неделю в храм уже не походишь.
2: Фактически от Дана дорога туда и назад как раз около 7-8 дней.
1: Ну да.
2: То есть понятно, что люди для осуществления иных сторон или сфер, или функций духовного опыта должны были собираться где-то в других местах. Тем более, что в той же Торе написано, книга Левит, 23 глава, 3 стих, 6 дней работы, а день субботний – священное собрание. То есть люди собирались где-то.
1: Вот это интересно где. То есть они не могли физически приходить в храм.
2: Да. В храм фактически приходили трижды в год только на предписанные паломнические праздники.
1: Да, да.
2: И вот эта функция, сказано, священное собрание. когда Тора уже была переведена на греческий язык, то звучало это так: синагога, сюн вместе, аго идти, то есть сходиться вместе. Угу. Собрание – это синагога. И уже в апостольских писаниях рассказывается о том, как это все происходило. Ну вот, например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе мы можем обратить внимание на стихи 14 и 15, где описывается синагогальное богослужение, его суть, его программа. Угу, угу. Сказано: «Они же, то бишь апостолы, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, вшедшие в синагогу в день субботний, сели. В храме скамеек не было, тут сидеть можно было. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: уже, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Итак, программа. Читаем отрывок Торы. Угу. Был разработан годичный цикл чтения Торы, так чтобы она за год полностью прочитывалась. Дальше и пророков. Это называется гафтара, то есть чтение из пророков, которое тематически связано с недельной главой Торы. После чтения третий элемент – слово наставления. Комментарий. Вот так проходили богослужения.
1: То есть, по большому счету, это проповедь была?
2: Это изучение Священного Писания. То есть, текст звучал. Фактически не просто идет ссылка, а вот там где-то написано, а там где-то приблизительно сказано. Нет. Люди сидели и слушали Слово Господне.
1: Комментарий, комментарий. Вот это слово наставление, это комментарий к только что прочитанному?
2: Верно.
1: Или
2: именно
1: комментарии
2: так.
1: Просто отдельно? То есть, может, они пришли... то есть, здесь слово наставление, они там... по плану своему чтения читают одну главу, угу. А у него слово по поводу другой главы. Или такого не было, не могло быть.
2: В качестве примера давайте вспомним посещение места богослужения жизни Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 4 глава, описывает, что ему подали свиток книги пророка Исаии.
1: Ну, то есть положено было оттуда читать.
2: Вот оттуда прочитали. Причем сказано, он взял и прочел.
1: Угу.
2: Вот, то есть он совершил, говоря вот категориями иудаизма, алию, он взошел, и вот на этой биме, на столе специальном, свиток Торы, который ему подали. То есть это по графику.
1: Угу.
2: Он его прочитал, и вы помните его комментарий дальше,
1: да,
2: он
1: да,
2: непосредственно
1: да.
2: связан вот с этим отрывком, с пророчеством книги пророка Исаии. И поскольку в Торе раскрыты все сферы жизни, то фактически нету нужды в течение года о чем-то еще говорить. Иными словами, вся воля Господня касательно любого вопроса там раскрыта. А у пророков она еще более расширена и разукрашена, и более детально представлена. Потому фактически цель этих богослужений заключалась в том, чтобы научаться, как жить. Цель исследования Священного Писания.
0: Далее в программе.
2: Храм без такого Божьего присутствия не нужен.
1: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками.
2: Оригинал дословно говорит, он увидел голый народ.
1: Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви?
2: Это получается модификация изначального Божьего плана.
0: Небо на земле.
1: Итак, цель священных собраний, еженедельных собраний, mm-hmm. которые у них были, это исследование Священного Писания.
2: Да.
1: Они где-то проходили в каких-то особенных местах или что это? Потому что, как вы сказали, вот этот термин «синагога», он подразумевает под собой только собрание вместе.
2: Верно.
1: А где, куда, раз до храма они, естественно, дойти не могли физически, угу. то где тогда они собирались?
2: Чуть дальше, в 15 главе книги «Деяния апостолов», где фактически речь идет о законах, которые приняты были для начинающих язычников, написано следующее в стихах с 19 по 21. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от того, того, того» и так далее.
1: Угу.
2: И дальше. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Соответственно, эти синагоги представляли собой собрание как общество, а также место собирания стало называться синагогами. И они были по всем городам. То есть везде, где жил народ Божий, там были помещения. Если город большой, много помещений,
1: которые
2: назывались синагогами.
1: То есть, по большому счету, не имеет значения где. Помещение для собраний, все.
2: Верно.
1: И оно никак больше ни в Священном Писании нигде не определено, в каком виде оно должно быть, в какой форме оно там должно быть. То есть...
2: У нас нету никаких законов о том, какая архитектура должна быть.
1: Да,
2: и так
1: да,
2: далее.
1: Вот я как раз об этом и спрашивал.
2: Фактически, потому что... любое помещение может быть для этого использовано, если там можно собраться, можно хранить священное писание и, угу. и так далее.
1: Потому что у нас для храма есть, соответственно, особые указания, какой он должен быть, какие помещения, как это все должно проходить, установлена литургия, как, что, зачем, кому, что делать и каким образом. Да. Здесь у нас, получается, такого нет. Собирайтесь вместе,
2: изучайте
1: священное писание. Все.
2: Верно.
1: Интересно, и в Новом Завете у нас, получается, храма уже не существует, по крайней мере, с тех пор, как он был разрушен.
2: Да.
1: Есть ли необходимость в его восстановлении? Я имею в виду необходимость не столько там физическое или чаяние людей каких-либо, а вот именно духовная необходимость с точки зрения плана спасения, с точки зрения Бога.
2: В апостольских писаниях мы видим, как разделяются две темы, как и всегда они разделялись. Место литургии, угу. место богослужения, церемонии, обрядов и так далее, и место священных собраний для изучения священного писания. В описании того, как назывались места, где христиане собирались, очень интересно используются те же самые термины. В послании Иакова, например, сказано во второй главе, если в собрании ваше войдет человек в богатой одежде и в бедной одежде, то слово «собрание» там именно синагога в подлиннике. Угу. И вот оно в данном случае тождественно термину «церковь». Слово «церковь» – «экклесия» дословно от глагола «калео» – «призывать». Экклесия – это призванные, откликнувшиеся на приглашение.
1: По большому счету, та же самая синагога, то же самое собрание.
2: Верно. И очень важно, что и христианские собрания, угу. места богослужений, и вот сами люди, собирающиеся, они называются термином синагога, равно как и, например, в 7 главе книги «Деяния апостолов», когда Стефан в своей речи перед Синедрионом описывает историю Израиля, он говорит о том, что вот у горы Синай было собрание, используя угу. слово «экклесия». Таким образом, «экклесия» описывает и собрание народа Божия в эпоху Ветхого Завета, до пришествия Мессии и после, равно как и термин «синагога» описывает собрание народа Божия и до жертвы Христа, и после.
1: То есть, по большому счету, слова вот «синагога» или та же самая «экклесия», которая дальше стала русским словом «церковь», это просто слово или термин, обозначающий собрание людей.
2: Тождественные понятия.
1: Да.
2: Верно. Но в отношении храма речь совершенно другая. Спаситель сказал в пророческой перспективе «се оставляется дом ваш, храм ваш пуст». То есть, хотя физически он был уничтожен только в 70-м году, был разрушен, угу. о чем тоже Спаситель предсказал, повторяя, кстати, пророчество Даниила, его функциональная востребованность в Божьем плане спасения закончилась в момент смерти Иисуса Христа. Ибо сказано, что завеса разодралась в храме, который разделял святое и святое святых, сверху донизу. То есть это было божественное действие. Он показал таким образом, что уже функция храма на земле, функция святилища на земле, которая всегда была прообразной, mm-hmm. она теперь закончилась, потому что мы вошли в эпоху Нового Завета.
1: Итак, войдя, вот как вы сказали, в эпоху Нового Завета, храм как таковой, один центральный для проведения литургии, больше не нужен.
2: Он не только не нужен, но и, согласно словам Спасителя, если бы и был построен, то будет пуст. Потому что само помещение без вот того, что произошло, когда скинию Моисееву посвящали, или храм Соломонов, когда слава Господня физически, визуально, видимо вошла в это помещение, храм без такого Божьего присутствия не нужен. А раз он пуст, и теперь служение происходит в святилище небесном, то на земле в нем нет нужды. Но я хочу предложить удостовериться.
1: Если бы восстановили и начали совершать какую-то литургию, он пуст с точки зрения того, что Бога там нет, и литургия тогда получается, естественно, бессмысленна, потому что настоящая литургия происходит на небе.
2: Верно. Давайте вот об этом прочитаем из Священного Писания. Послание к евреям, 9 глава, стихи с 8 по 12. «Сим Дух Святый показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Она, эта скиния, есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами, питьями, различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только только до времени исправления, в подлиннике нового порядка, нового устройства. То есть скиния, которая дана была Моисею, и затем все, что в храме дальше происходило с Соломоновым и в храме Зарававеля, все это было установлено только до времени исправления. До какого? 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». То есть Христос не мог войти во святилище земное, он был из колена Иудина, о чем в послании здесь отмечается. А только представители колена Левия могли служить здесь, в земном святилище.
1: Интересно, он говорит, он пришел со своей скинию, то есть он не нуждается в этой, он приходит со своей. То
2: верно.
1: Есть он пришел, совершил здесь то служение и потом вернулся обратно в свою скинию совершать дальше.
2: Да, и об этой скинии просто важно помнить, что в 9 главе говорится о том, что есть на небесах скиния истинная, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть она там всегда была. Угу. Она всегда была центром богопоклонения всей вселенной. И там до определенного момента не было искупительного служения, не было служения замещения, прощения грехов, поскольку все это на земле происходило, ибо только на этой планете, во всей вселенной, грех появился, и нужда была в том, чтобы решать эту проблему. Но вот когда истинный Агнец был принесен, его кровь пролита, то тогда он со своей кровью вошел в небесное святилище, и там теперь постоянно происходит служение. Очень ярко об этом написано в послании к евреям, очень ярко об этом написано в книге Откровения, где показано служение и в первом отделении, где семисвешник, показано курение, которое осуществляется на жертвеннике, дальше, на жертвеннике всесожжения, который во святилище стоял. Дальше ковчег Завета описан. То есть литургия там с участием небесных существ происходит постоянно. И это вновь единственное место, потому что только в одном месте Бог себя физически являет.
1: Соответственно, все остальные места собрания верующих, они должны заниматься изучением и исследованием Священного Писания.
2: Да.
1: То есть так, храма, говорит, так говорит Библия.
2: Храма на земле нет, он есть на небе, и любые помещения, как бы архитектурно они ни были стилизованы, они представляют собой с точки зрения Божьего замысла места священных собраний с целью изучения Священного Писания.
1: Вот это очень важный момент, с целью изучения Священных Писаний, не с целью проведения каких-то обрядов или литургий, потому что эти обряды проходят на небе под водительством Христа.
2: Верно.
0: Небо на земле.
1: Есть еще одно место, которое апостол Павел говорит. Вот я прочту из послания к Ефесянам, 2 глава, с 20 стиха. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Интересно, что апостол Павел здесь говорит о том, что вы, то есть люди, устрояетесь в жилище Божие, то есть становитесь храмом, по сути.
2: Он так и говорит, в святой храм.
1: Возрастает в святой храм, то есть вы становитесь домом Бога, вы становитесь храмом. То есть он говорит о людях, которые становятся храмом. И я так понимаю, он пишет послание церкви в Ефесе. И он говорит, вы, церковь в Ефесе, стали храмом. Что дает апостолу Павлу право так говорить о церкви, что церковь стала храмом?
2: Давайте мы, может быть, вспомним изначальный Божий замысел касательно Божьего народа, который, важно напомнить, был всегда многонациональным.
1: Да, да.
2: В книге «Исход» в 19 главе, перед тем, как на горе Синай был дан закон уже в записанном виде, Господь говорит, «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Он то есть, задает вопрос, принимаете ли вы вот такое служение?
1: То есть он хотел, чтобы весь народ стал священниками?
2: Именно так. И это был изначальный Божий замысел, чтобы все, кто в завет с ним входит, они осуществляли священнические функции.
1: Интересно, в Новом Завете это же повторяется. «Вы род избранный, царственное священство».
2: Да, давайте прочитаем. Это первое послание Петра, вторая глава. Я начну, может быть, чуть раньше, и прочитаем стихи 4, 5 и затем 9, которые вы вспомнили. «Приступая к нему», с большой буквы, «камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Вы, 9 стих, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Изначальный Божий замысел никогда не меняется. Он хотел, чтобы у него на земле был народ священников, царство священников, народ святой, призванный для того, чтобы приносить духовные жертвы. И вот главная функция здесь этого земного священства, причем сказано «вы все», как и в 19 главе книги Исход, так и здесь во 2 главе 1 послания Петра, где цитируется это место, «вы все являетесь священниками, и ваша цель, и ваша функция – возвещать».
1: Ну, интересно, если весь народ священники. Я понимаю, когда у нас есть какая-то, каста священников некрасиво очень, да, есть какая-то группа людей, которые носят вот этот вот священнический титул, передают там, соответственно, определенным образом. Вот они священники, все остальные люди приходят к ним для получения вот этого вот священнодействия.
2: А здесь получается... Помните, почему это случилось?
1: А почему это случилось?
2: Ведь... 19 глава книги «Исход» совершенно определенно передает Божий замысел, чтобы все были священниками.
1: Да, да, да.
2: Но дальше, когда Моисей ушел на ту гору Синай, получать там заповеди Божьи уже в записанном виде, так народ сказал, вождь наш делся куда-то, давай мы сделаем Бога, который бы нас вел и так далее. Угу. В 7 главе книги «Деяния апостолов» это описано так, обратились сердцами своими к Египту. Uh-huh. Вот они построили этого тельца, изготовили тельца и отступили от Господа. Причем отступили так вот ревностно и так основательно, что когда Моисей вернулся, вот разбил, сказано, пред глазами их эти заповеди, потому что фактически все было уже нарушено со стороны народа. Uh-huh. И когда он стал в воротах стана Господня, сказал, «Кто Господень, подойдите ко мне?» Все продолжали там... Там страшно, что было. Вот, это отдельная тема. То есть оригинал дословно говорит, он увидел голый народ. И если чуть подробнее об этом сказать, хотя бы в двух предложениях, то это было повторение вот такого развратного поклонения в честь египетского бога плодородия, когда там совершался разврат. Так вот, эти были пляски, танцы и так далее. Это было язычество форменное вот в таком разгуле страстей. И Моисей, тем не менее, следуя воле Господней, дает им шанс остановиться. «Кто Господень ко мне?» Так вот, что сказано. «Только лишь все сыны Левия». То есть только лишь колено Левия в полном составе, оно не участвовало в этом всем. И только они к нему подошли. И вот из-за этого дальше Тора описывает, что поскольку вот тогда они проявили верность, они были единственными, кто выступал в функции священников, божьих и вестников, потому Господь теперь, сказано, вот вместо сынов Израилевых, вместо первенцев, которые ранее вот в патриархальном периоде служили, теперь я передаю священство вот этому колену.
1: То есть и требования к священству тогда определенные устанавливаются. Они не должны участвовать вот в таких вот, назовем это просто оргиями, будем подразумевать там всю совокупность греха, да, не должны участвовать вот в этом грехе с народом.
2: Да, и вот... Это получается модификация изначального Божьего плана. Угу. И таких модификаций, к сожалению, за историю человечества было много. Божья воля благая, угодная и совершенная по определению. Но когда человек ее не принимает, когда он фактически отступает от Господа, Бог свои цели все равно хочет осуществить.
1: Но интересно, если бы весь народ был священниками, для кого бы они были священниками тогда?
2: Сказано, вы будете моим уделом среди всех народов. Бог избрал Израиля, и повторюсь, это было многонациональное общество, потому что термин «Израиль» позже стал этническим понятием, а изначально Израиль означает «победитель силой Божьей», приблизительно так, да? Или тот, кто борется с силой Божьей. Так вот, цель была через этот вот народ, через своих священников, истину о Боге распространить по всей земле, чтобы ведением Господа наполнилась вся земля. И вот здесь важно упомянуть, что когда уже вот эта отдельная группа была избрана, колено Левия, служить, то и в их служении разделяются две функции. Сказано в книге Второзаконии, в 33 главе, в стихах 9 и 10, что «они, левиты, сказано, во-первых, закон твой хранят, и учат заповедям твоим и постановлениям твоим Израиля. Это первое. Угу. А второе – возлагают курение, приносят жертвы и так далее. То есть две функции – обучающая, просветительская функция и вторая – литургическая. И, коль скоро это было целое колено, понятно, что все они не могли служить там в храме одновременно. Да. И в Священном Писании рассказывается, что было установлено 24 священнических череды, то есть это, говоря современным языком, 4 группы, то есть 24 группы, 24 команды, которые приходили и по очереди служили там. А значительную часть времени, фактически 50 недель в году из 52, они занимались просвещением. У пророков сказано, что уста священника хранят ведение.
1: То есть, получается, они и были теми, которые совершали служение вот в синагогах.
2: Именно так. Было создано много городов левитов, 48 городов левитов, где они были центрами духовного просвещения, где левиты жили. И вот сказано, малочисленному дайте меньше городов, многочисленному колену больше. То есть все деревни и города вокруг этих городов левитов, они были прикреплены к, вот к этим людям, которые ответственны были за синагогальное и иное вот, просвещение вокруг своей местности. А литургия, повторимся, проходила только в одном месте. И потому, когда апостол Петр пишет, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, вот цель, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. То есть, будучи храмом Господним на земле, Церковь Божья сохраняет за собой только лишь учительскую функцию, только лишь научающую, просветительскую функцию, потому что литургия может происходить и происходит, слава Господу, в одном месте только, во Вселенной, там, в небесном святилище.
1: Итак, я немножко обобщение хочу сделать. Значит, у нас получается церковь как храм, как какое-то священное место, одно священное место, где происходит литургия, оно у нас переехало теперь в небесное святилище.
2: Верно.
1: И на земле у нас нет такого одного места и не может быть. Все те места, в которых люди собираются, как бы они ни украшались, как бы они ни назывались, они являются собранием людей. Называйте это синагога или экклесия, или церковь, собрание людей для исследования Священного Писания, потому что Библия нам говорит, что они именно этим там занимались.
2: Да.
1: Я правильно понимаю, да? Для исследования Священного Писания.
2: И вот изучая Священное Писание, мы теперь его провозглашаем и распространяем эту весть повсюду для спасения всех
1: людей. И провозглашая, фактически являемся вот этими священниками или глашатаями этого священного слова для всех остальных людей, которые пожелают прийти и слушать.
2: Да.
1: Спасибо вам, Виталий. Дорогие друзья, спасибо, что вы оставались с нами все это время. Да благословит вас Господь найти то место, ту церковь, где бы вы могли бы по Слову Божьему изучать Священное Писание, чтобы оно просвещало вас.
0: В следующей программе.
1: Понятие справедливости, оно, конечно, знаете, далеко порой от нас.
2: Первосвященник точно мог сказать, кто виновен, кто не виновен.
1: Да, оно, конечно, работает в теократической системе правления.
2: То есть вопросы смертной казни во всех государствах как-то решаются. А ворота города – это место, где заседала администрация.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: У Господа всегда есть люди, через которых Он совершает свою волю. Мы можем даже не догадываться о том, что тот или иной человек Божий. И не догадаемся до тех пор, пока особые обстоятельства не раскроют, кто есть кто. Оказавшись в одной очереди с Божьим человеком, Антонина Александровна, приславшая нам эту историю в письме, не узнала этого, пока не совершилось следующее. В феврале 2008 года я лечила себе зубы. Я несколько раз ходила на лечение и брала с собой газеты «Сокрытое сокровище». Раздавала их в поликлинике, некоторым людям, читала сама статьи, пока сидела в очереди. Люди с удовольствием слушали, задавали вопросы, велись оживленные разговоры на духовные темы. А теперь мне на зубы надо было поставить коронки. Я собралась и пошла уже на примерку изделий. Газет с собой взяла больше обычного. В пакет свой положила еще новую самодельную косметичку, вышитую красивым бисером, в которой поместились паспорт, страховой полис, 3 квитанции об оплате за коронки на сумму 3000 рублей, квитанции на коммунальные услуги, ключи от квартиры и деньги. Более 10 тысяч рублей. Сделав примерку коронок, Антонина Александровна раздала немного газет, взяла одежду в гардеробе и ушла. Идя по улице, она продолжала раздавать оставшиеся газеты. За каждую принятую людьми газету благодарила Бога, радовалась в душе. «Ну вот», – подумала она, – «осталось совсем немного газет, все раздам и пойду платить за свой телефон». И вдруг Антонина Александровна обнаружила, что новой косметички в сумке нет. «Неужели», – подумала она, – «когда я вытаскивала газеты, зацепила ими косметичку и где-то выронила». Антонина Александровна побежала обратно в сторону поликлиники. Навстречу ей шел мужчина. Когда она его спросила, он ответил, что ничего не находил. В голове у нее так и неслись мысли. «Как же я теперь попаду домой без ключей? Господи, неужели мои деньги кому-то нужнее, чем мне? Ведь там была и зарплата моего мужа. Что теперь я ему скажу?» По дороге Антонина Александровна продолжала молиться Богу. Забежав в поликлинику, она подошла сразу к гардеробу и спросила у гардеробщицы: «Вы здесь косметичку не находили? Я ее здесь случайно где-то поблизости не оставляла?» Та ответила: «Оставляли», и протянула ей в руки косметичку. И сказала: «Мужчина какой-то ее обнаружил на столике, который находится рядом с гардеробом, и сдал гардеробщице». Вдруг справа от Антонины Александровны появился какой-то мужчина в униформе. Она в добрых чувствах сразу схватила его за руку и стала трясти, и при этом говорить: «Огромное вам спасибо! Слава Богу, что есть такие порядочные люди!»
1: «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Антонина Александровна долго держала его за руку, благодарила. Это было все просто как во сне для нее. Гардеробщица смотрела на нее, на мужчину, и они втроем смеялись до слез. Антонина Александровна в тот момент от радости, а гардеробщица и мужчина в униформе от удивления. Потом гардеробщица сказала: «Да это не тот мужчина, это наш охранник, а тот уже давно ушел». Но Антонина Александровна продолжала: «Все равно огромное спасибо, что есть еще такие мужчины». Освободив, наконец, мужчину от рукопожатия, Антонина Александровна громко произнесла: «Господи, благослови того мужчину, который так честно поступил». Попрощавшись, Антонина Александровна ушла. И вот что она пишет в конце своего письма. «Я еще долго шла по улице, ничего и никого не замечая вокруг себя, а только молилась и благодарила Бога». Никитина Антонина Александровна, город Тольятти. Ну вы скажете, какой же это Божий человек? Просто порядочный. А вот что по этому поводу может сказать Библия, Священное Писание. Книга апостола Иакова, 1 глава. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен». Всякий добрый дар нисходит свыше от Бога. Видите, то, что мы называем порядочностью, не что иное, как добрый дар Божий. дар чистой совести, дар сильного желания сохранить свою совесть чистой, даже если сделка с совестью будет сулить большие выгоды. И сегодня, к сожалению, таких божьих людей стало мало. Людей, которых не купишь, не продашь. Людей, также преданных своему человеческому, гражданскому долгу, как стрелка компаса северу. Людей, которые будут стоять за правду, даже если это им будет крайне невыгодно. Но всегда, всегда мир держался на таких божьих людях. Божий ли ты человек или нет? Это проявится в мелочах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angela.com.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находятся под землей. Вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательные.

влиятельный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды — не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида — это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу. В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана. Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть 2 театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен
по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными
и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен.
направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна, в ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас был счастливым. Но, конечно, легче сказать, чем это сделать. Но все возможно. Возможно быть счастливым, несмотря на наши проблемы. Сегодня мы с вами будем говорить о том, что же такое позитивное мышление. Представьте себе, что вы находитесь, скажем так, может быть, в театре, где все очень хорошо одеты, очень красиво одеты. Но на улице слякоть, и вдруг обращаете внимание, что заходит женщина очень красиво одетая, с замечательной прической, с тонким макияжем. Но проезжавшая машина, она оставила след на лице, несколько капелек грязи. В первую очередь, что нам бросается в глаза? Красивая одежда, замечательная прическа, аккуратный макияж или черные пятнышки грязи на лице? Скорее всего, что в первую очередь мы обращаем внимание на грязь, а не на то, насколько красиво одета женщина. Ребенок моет посуду. Он перемыл уже большую кучу посуды. Ну, нечаянно чашка падает из рук и разбивается. Как правило, что мама делает? Она хвалит ребенка за помытую посуду или ругает за разбитую чашку. Но замечательно, конечно, если мама увидит, что посуда помыта, это намного больше, и посчитает, что, ну, разбилась чашка, у кого не бывает. Но очень часто родители ругают вот именно за разбитую чашку, не обратив внимания на то, что помытой посуды того хорошего намного больше, чем этой одной разбитой чашки. К большому сожалению, вот эту неприятную такую шутку с нами играет наше негативное мышление. Мы больше всего настроены на негатив, а не на позитив. Позитивное мышление — это не значит, что мы должны жить в каком-то иллюзорном мире, представлять что-то несбыточное и жить в каких-то таких вот розовых красках, не видя реальности. Нет, конечно. Ведь посмотрите, если мы зайдем в сад, увидим там цветущие розы. Там, конечно, есть и сорная трава, там есть колючки, там, может быть, есть паутина. Все зависит от того, что я захочу увидеть. Я могу восхищаться прекрасным розовым цветом. Я могу восхищаться капельками росы на нераспустившемся бутоне. Я могу восхищаться капельками росы, застрявшими в паутине, которую так незатейливо сплел паучок. А я могу с возмущением говорить о том, что вот между листьями розы паутина висит, что там сорная трава. Могу возмущаться, что не убрано и что, в общем-то, роза колется. И будет в действительности одно и другое. Действительно, роза колется, действительно, может быть, там и трава пожухшая, а действительно и красивые капельки росы, и замечательный запах розы. Все зависит от того, что я хочу видеть в своей жизни и на что я больше всего обращаю свое внимание. Либо я обращаю внимание на что-то красивое и позитивное, либо я обращаю внимание на плохое и негативное, и из-за этого страдаю сама и страдают окружающие меня люди. В книге «Откровение» апостола Иоанна есть удивительный текст, и говорится о том, что Господь пошлет Духа Своего Святого, чтобы смазать глаза, чтобы могли лучше видеть. Это весть Лаодикийской церкви. Мне очень понравилась молитва одной женщины. Она вот прочитала этот текст, и она перефразировала это по-другому. И она сказала: «Господи, открой мои глаза, чтобы я могла видеть только хорошее вокруг меня». Потому что действительно это наша проблема. И выбирая между отрицательным и положительным, мы чаще всего почему-то выбираем отрицательное. Хотя положительного на самом деле намного больше. Какая разница между пессимистом и оптимистом? Если оба падают со скалы, один кричит: «Ура, я лечу!» — оптимист. А пессимист: «Спасите, падаю». Хотя падают они совершенно одинаково. Оптимист находит в проблемах возможности, пессимист находит в возможностях проблемы. Однажды утром просыпается пессимист, светит солнышко, говорит: «Ой, опять это солнце, да сколько можно? Как это мне все надоело!» Открывает полный холодильник. «Ой, сколько можно есть! Как я от этого тоже устал, как мне надоело!» Открывает банку с малиновым вареньем. «Фи, клопами воняет!» Просыпается утром оптимист. Идет дождь. Замечательно, чудесно. Когда дождик идет, в общем-то, лучше работается. Открывает холодильник — вообще пусто. Замечательно. Поешь после вот еды, как-то спать хочется. Я бодренько поработаю. Смотрит, по холодильнику клоп ползет. Раздавил, малиновым вареньем запахло. В общем-то, это та же самая реальность. Только все зависит от того, как мы к ней относимся. Маргарет Тэтчер говорила: «Вы говорите, что 1 из 10 наших граждан без работы, а я говорю, что 9 из 10 работают». По сути говоря, вроде бы одно и то же. 1 из 9 наших граждан без работы, ну, конечно, это плохо. Но если говорить 9 из 10 работают, картинка все-таки уже немножечко получше. Все зависит от того, что мы и как воспринимаем. Оптимизм — это мироощущение, проникнутое радостью и бодростью, верой в будущее, в успех, склонность во всем видеть хорошие, светлые стороны. Вот это оптимизм. Это не иллюзорный мир. Это не приукрашение действительности. Это нежелание все видеть только с хорошей точки зрения. Это умение видеть это хорошее. Потому что всегда у медали есть 2 стороны. Медаль не может быть односторонняя. Всегда есть и одна, и другая сторона. И очень важно в любом действии, в любой проблеме увидеть эту хорошую сторону. Но, наверное, всем известно, что пессимист видит стакан наполовину пустым, а оптимист видит стакан наполовину полным. В одной семье жило 2 близнят. И, как правило, близнята они как антиподы. Один был пессимистом жутким, а другой был оптимистом. Таким действительно жизнерадостным, замечательным. И родители никак не могли вот этого пессимиста, ну хотя бы чуть-чуть научить радоваться. Ну и они решили преподать ему этот урок. Как они близнецы, у них день рождения в один и тот же день. Утром просыпаются мальчики. После кровати пессимиста стоит деревянная лошадка на колесиках. Такая вот, на которой можно ездить, с которой можно играться. Он проснулся. «Ой, я не такую хотел». Почему она серая? Я хотел коричневую. И почему она на колесиках? Я хотел, чтобы она качалась. Ну почему родители вечно покупают не то, что надо? А рядом с кроваткой оптимиста, близнеца, родители поставили маленькое ведерко с конским навозом. Мальчик протер глаза. Ой, говорит, спасибо! Вы, оказывается, мне живую лошадку подарили. Только она почему-то убежала. И ребенок был счастлив от того, что живая лошадка, оказывается, рядом была, несмотря на то, что осталось просто ведерко с навозом. Ну, и этот братец-пессимист чему-то действительно научился. Естественно, что потом оптимисту тоже достались хорошие подарки, но и пессимист тоже получил хороший урок. Рассказывают реальную историю о том, что однажды молодая девушка вышла замуж за военного летчика. Вскоре после свадьбы они поехали на место службы, а служил этот летчик в пустыне. Пробыли они там некоторое время. И получает назначение этот молодой человек куда-то на какие-то учения, куда нельзя было ехать жене. И молодая жена остается одна. Песок везде. И в тарелках, и в постели, и на зубах. Везде этот песок. Очень скоро деньги у него закончились. Ни друзей, ни развлечений. В общем-то, эта молодая женщина в полном смысле слова взвыла. На последние деньги она посылает маме телеграмму. «Мама, срочно! Либо вышли деньги на билет, либо приезжай меня забирай отсюда. Я здесь больше жить не могу». В ответ она получает телеграмму. 2 сидели в тюрьме. 1 сквозь решетки видел грязь, а другой любовался на звезды. Ох, как это дочку задело. Весь вечер она проплакала, просила у мамы помощи, а мама вот непонятно, какую телеграмму прислала. Денег-то больше нет, уехать она не может. Никого не знает, одолжить тоже не у кого. Ну, поплакала она, поплакала, прочитала еще раз эту телеграмму. Думает, ладно, пойду на звезды смотреть. Вышла она во двор. А в пустыне действительно звезды необыкновенно красивые. Просто очень красивые. Крупные, большие. Но она так полюбовалась на эти звезды, полюбовалась. Как-то ей полегчало немножко. Пришла домой. На следующее утро, ну, думаю, ну что ж делать? Надо знакомиться с окрестностями. Прошла по этой вот улочке и увидела, что местные женщины, бедуинки, из какого-то колючего растения, наподобие верблюжьей колючки, ну там другое какое-то растение, делают какие-то очень красивые поделки. Ну, она на пальцах стала объясняться, стала спрашивать, ей стали как-то объяснять другими словами. Через 3 года, когда мужа уже перевели в другое место, при расставании столько было слез. Мало того, что эта женщина нашла себе подруг, она выучила язык, она научилась искусству этих поделок делать. И она еще и книгу написала в этой местности и об этих обычаях, и именно об умении делать эти поделки. Вот подумайте, какая умная женщина была мама этой молодой женщины. Она показала ей, что в любых обстоятельствах можно видеть звезды, что можно увидеть то положительное, что происходит в нашей жизни. Она показала своей дочери, что можно, несмотря даже на эти неприятные обстоятельства, на этот песок, безденежье, что можно сохранить семью. Ведь действительно, вот подумать только, если бы мама забрала бы свою дочку, вернулся бы молодой муж домой, дома жены нет. Неизвестно, как бы сложились у них дальше отношения. Неизвестно, пустили бы его там поехать за женой или нет. В общем, это очень сложно сказать, как бы сложилась бы дальше жизнь. А так мама научила дочку очень такому важному жизненному уроку. Двое сидят за решеткой. Один видит грязь, другой видит звезды. Можно, независимо от обстоятельств, независимо от жизненных каких-то устоев, можно видеть звезды. Можно видеть то хорошее, то же замечательное, что есть в нашей жизни. Только очень важно захотеть это увидеть. Рассказывают о том, что в одном ханстве был очень жестокий хан, который всем своим гонцам, которые приносили плохую весть, он им тут же рубил головы. Не разбираясь. В придорожной корчме, чернее ночи, сидел очередной гонец. Подходит к нему молодой официант и говорит: «Что случилось? Что ты такой вот сердитый такой, недовольный?» Он говорит: «Да ну что, за своей смертью еду. Это точно хан снесет мне голову?» Молодой человек говорит: «Ты мне скажи, вот деньги у тебя есть, ты можешь мне заплатить?» Он говорит: «Я-то могу заплатить, но ты понимаешь, что ты не сносишь головы?» Говорит: «Ну это не твои проблемы. Ты мне заплати и говори свою весть». Ну, гонец так пожал плечами, думает: ну, может быть, хочет молодой человек как-то свести счеты с жизнью, хочет, может быть, перед смертью так покутить волю. Может быть, такая форма самоубийства, может быть, у молодого человека, потому что весть была настолько страшная, что гонец был совершенно уверен, что, услышав такую весть, хан обязательно снесет голову гонцу. Ну, он сказал эту весть молодому человеку, заплатил ему деньги. Молодой человек прибывает во дворец, попросил, чтобы доложили, что гонец пришел. Его завели к хану. Он с порога кричит: «Да живет великий хан! Я тебе принес замечательное известие! Твоя дочь жива и здорова! И хотя она в плену, но к ней очень хорошо относится. И получил шапку золота». Одна и та же весть. Если бы ее говорил первый гонец, он наверняка бы действительно лишился бы головы. Если бы он пришел бы и сказал бы: «Ты знаешь, хан, такая вот печальная весть, твоя дочь в плен попала. Вот это такая беда большая». Конечно, он бы лишился головы. Молодой человек, он обратил внимание хана на то, что дочь жива и здорова. И что хотя она в плену, но у нее очень хорошо относятся. Какие проблемы? И за свою весть он получил шапку золота. Вот то же самое и в нашей жизни. Массу всяких неприятных вещей мы могли бы избежать в нашей жизни, если бы мы видели вот эти положительные стороны тех обстоятельств, которые нас окружают. Если бы мы старались находить все то положительное даже в каких-то вот раздражающих нас мелочах. Может быть, находить положительное в моем непослушном сыне. А может быть, найти положительное в том, что вот моя дочка сделала не так уборку. Находить положительное в каких-то, может быть, неприятных соседях. Очень важно уметь это делать. Если мы находим вот это что-то положительное и со своей стороны пытаемся что-то положительное сделать, тогда мир вокруг нас меняется. Рассказывают опять-таки о Тамерлане, который был хром на одну ногу и крив на один глаз. О том, что он заказал свой портрет. Это тоже из разряда притч. Заказывает он свой портрет художнику. Ну, художник нарисовал его таким, какой он был. Не понравилось Тамерлану. Он приказал казнить художника. Заказывает он портрет второму художнику. Тот, испугавшись, увидев, что предыдущего казнили художника, он, естественно, рисует Тамерлана с обеими глазами, крепко стоящими на ногах, в общем-то, без этой хромоты. Тоже не понравилось Тамерлану, потому что не соответствовало действительности. А вот третий художник был щедро награжден. Вот подумайте, пожалуйста, как нарисовал художник Тамерлана, что получил награду? Оказывается, он нарисовал его сидящим на коне и целящимся из лука. То есть он подчеркнул достоинство Тамерлана. Он не исказил действительность. Он его нарисовал таким, как он есть. Да, и на коне Тамерлан был хромым. И целясь из лука, действительно, у него один глаз был выбит. Но этого не было видно, потому что художник показал хана с его положительной стороны. Он подчеркнул его достоинство. А как часто бывает у нас очень много неприятностей из-за того, что мы в чужом ребенке видим все хорошее, а в своем ребенке все плохое. И просто мы разрушаем самооценку ребенка, если постоянно мы говорим: «Ну посмотри, какая Танечка девочка! Ну посмотри, как она хорошо учится! Ну посмотри, какая она помощница! А у тебя вот руки не тем концом ставлены! За что не возьмешься, ничего тебе не получается! Или вот посмотри, Вася умница какой! Как он хорошо учится! А у тебя одни двойки и тройки! Ты вообще бестолочь-то такая!» И ребенок замыкается в себе. А наверняка и у мальчика, и у девочки есть масса достоинств, которых нету у Васи, у Тани. Но мы почему-то их не видим, а видим только плохое. Дорогие друзья, позитивное мышление и желание увидеть хорошее — это не иллюзия, это не иллюзорный мир, это наш действительный мир со всеми его удачами, неудачами, со всеми проблемами. Но в этом нашем мире есть очень много прекрасного, на что нужно обращать внимание для того, чтобы жить более счастливо. Рассказывают об одном китайском крестьянине, у которого была большая семья. Как раз вот была весна, время пахать, засевать землю. И у него убегает лошадь, единственная лошадь. Все соседи: «О, какое несчастье! Какое горе! Как же тебе не повезло! Как же ты будешь пахать-то без лошади?» Крестьянин пожал плечами и говорит: «Ну, может, несчастье, может быть, счастье, кто его знает?» Через несколько дней его кобыла возвращается и приводит дикого жеребца. Все соседи: «О, вот это счастье тебе привалило! Вот это да! Это ж какие же ребята у тебя будут от этого дикого жеребца!» Крестьянин опять пожал плечами и говорит: «Может быть, счастье, может быть, несчастье, кто его знает?» На следующий день сын захотел этого жеребца объездить, вскочил на этого коня. Ну, это дикий жеребец, он его скинул, под дочь упал, ногу сломал. Соседи: «О, какое горе, какое несчастье! Как же ты без помощника теперь будешь?» Крестьянин опять пожал плечами и говорит: «Может, несчастье, может быть, счастье, кто его знает?» Еще через несколько дней приходят императорские слуги забирать в армию, набирать рекрутов. Ну, а парня-то не взяли, у него нога поломанная. Все соседи говорят: «Вот тебе повезло, ты посмотри, парня в армию не взяли». Крестьянин опять говорит: «Может быть, счастье, может быть, несчастье, кто его знает?» Так вот, дорогие друзья, многое в жизни мы не знаем. Нам иногда кажется, что это несчастье, а на самом деле это счастье. Мы многого в жизни просто не видим и не знаем, и не видим, как бы оно было бы в нашей жизни по-настоящему. В Библии написана удивительнейшая история об одном молодом человеке. Звали его Иосиф. Рос он в большой семье. Было у него 11 братьев, которые терпеть его не могли. С одной стороны, Иосиф сам был немного виноват в этом, потому что рассказывал отцу о всех проделках старших братьев. Но с другой стороны, папа выделял его. Естественно, что братьям это не нравилось. Он даже одежду такую вот сшил разноцветную красивую Иосифу, чтобы выделить его между братьями. И в конце концов Иосифу еще и приснились сны. Один сон ему приснился, что братья ему кланяются. Это еще больше разодорило братьев. А второй сон ему приснился, что и папа с мамой и братья ему поклонились. Но тут уже и отец возмутился. «Ну что ж ты прямо, действительно, сынок? Ну что, неужели ты думаешь, что мы с матерью тоже будем тебе кланяться?» Ну, он рассказал эти сны, и вроде бы как это все забылось. Пошли братья пасти овец. Что-то от них известий не было. Ну, тогда электронной почты не было, телефонов тоже не было. Отец начал беспокоиться и посылает Иосифа посмотреть, кто с братьями. Иосиф, зная, как братья к нему относятся, вполне мог сказать: «Отец, ну у тебя куча слуг. Ну, возьми кого-то из слуг пошли. Ты же знаешь, братья меня ненавидят. Не пойду их искать». Нет. Иосиф был очень послушный сын. Папа сказал, как отец сказал, так он и сделал. Пошел он искать своих братьев. Нашел он своих братьев. И те благодарны за то, что он их целый день искал, принес им целую корзину продуктов вкусных из дома. За это они его хотели сначала убить, потом передумали, бросили в ров, а потом из этого рва вытащили и продали в рабство. Казалось бы, где же благодарность-то? Какое же тут счастье? Можно было бы опустить голову и, в общем-то, плакать, страдать. Ну а в древности мы знаем, что если у человека было такое вот печальное лицо, ему не было никакого доверия. А у Иосифа наоборот. Несмотря на то, что он был продан в рабство, он все равно был жизнерадостным, он все равно смотрел на какие-то позитивные стороны, он верил в Бога, он верил, что Бог будет с ним. И его поставили самым главным над всем имением Потифара, его хозяина. Там, опять-таки, он был верен своему хозяину, не пошел на искушение, на соблазн, которым хотела его соблазнить жена хозяина. И в благодарность за это он попадает в тюрьму. Казалось бы, опять-таки, можно было опустить руки и сказать: «Да что же это такое? Сказать: Господи, я тебе был верным, я тебе служил, я был верным хозяину, и в благодарность за это я попал в тюрьму». А тюрьмы в Египте были страшные, это были подземелья ужасные. Он опять-таки Он не унывает, он доверяет Богу, он, в общем-то, сохраняет такое жизнерадостное расположение духа. Его ставят самым главным над всеми этими заключенными. Там он рассказывает, опять-таки объясняет сны виночерпию и хлебодару фараона. Сны эти сбываются, и он просит виночерпия: «Пожалуйста, расскажи обо мне, я здесь сижу, в общем-то, вот так вот зря». И опять про него забывают. На 2 года про него забывают. Но зато потом, когда про него все-таки вспомнили, его пригласили к фараону. Иосиф знал придворный этикет. Иосиф знал, как нужно себя вести, знал в совершенстве египетский язык. И в конце концов фараон говорит: «А найдем ли мы более достойного человека, чтобы поставить в руководстве страны более достойного, чем Иосиф?» Иосиф становится премьер-министром. И действительно, братья пришли к нему, поклонились. И отец потом поклонился ему. И самое интересное, что когда все-таки пришли к нему братья на поклон, и он им открылся, он сказал потрясающую фразу. Он говорит: «Не переживайте». Главное, он успокаивает братьев. «Вы не переживайте за то, что вы меня сюда продали, потому что Господь таким образом позаботился о том, чтобы вы остались живыми и все окружающие люди». То, что сегодня нам кажется несчастьем, это может быть хорошим уроком. В каждом слове «несчастье» тоже заключается слово «счастье». Самое главное, как мы это будем воспринимать. Если в нашей жизни вдруг появится опять полоса неудач, постараемся найти в них что-то позитивное. Постараемся увидеть каждый день в нашей жизни что-то хорошее, что-то замечательное. И мы тогда обязательно будем счастливыми. Не отчаивайтесь. Не разрешайте, чтобы обстоятельства брали верх над вами. Будьте позитивно настроенными и самыми счастливыми. Всего вам самого доброго.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! В наши дни у всех на слуху понятие «глобализация». Ни одно значимое политическое мероприятие не обходится без участия антиглобалистов. В чем суть глобализации? Какое отношение к верующему человеку имеет это современное явление? Об этом мы поговорим сегодня с доктором богословия Ростиславом Николаевичем Волкославским. Здравствуйте, Ростислав Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: Итак, давайте начнем нашу беседу с определения самого понятия «глобализация». В чем суть этого понятия? Что такое глобализация?
3: Знаете, это очень серьезный вопрос, но я всегда, когда слышу это слово, почему-то у меня в сознании всплывает глобус школьных лет. И это, наверное, у каждого такая ассоциация и есть. Глобус большой, голубой океан, там материки зеленые, коричневые, горы и так далее. Все. Глобализация или глобальный, возьмем сначала это слово, глобальный, с латинского, а затем с французского обозначает полный, всеобщий шар. Вот. А сам процесс этот глобализации – это интеграция всех мировых процессов, единение всего человечества в масштабах всей планеты.
2: То есть это политические, экономические процессы, да?
3: Да, все процессы.
2: Угу, понятно, единение. Скажите, а глобализация – это новое явление или все-таки в истории был прецедент раньше?
3: Я думаю, что оно не новое явление, хотя для каждого поколения оно по-новому смотрится и звучит. Фактически с древнейших времен были попытки создать единое человечество, объединить всех. Но это обычно делалось большими империями. И вот мы из Библии знаем и из истории, что одна из древнейших цивилизаций – это шумерская, там, где Тигр и Евфрат, где современный Ирак.
2: Вот это какое тысячелетие до нашей эры или столетие?
3: Ну, это третье тысячелетие, затем второе тысячелетие до нашей эры.
2: Глубокая древность.
3: Глубокая древность. Уже тогда строилась так называемая Вавилонская, древневавилонская цивилизация. Она имела большие масштабы такие и желание господствовать, доминировать в мире. А потом создавались империи. Такие, а их называли мировыми империями, хотя они не были всеобщими, но весь культурный мир оказывался под их властью, под их влиянием. Это, конечно, Нововавилонское царство, даже еще раньше можно сказать Ассирийское царство, Ассирийская империя, а затем после Нововавилонского Персидская империя, которая охватила все культурные страны, вплоть до Индии и Палестину, Ближний Восток, Египет. Вот это была попытка создать глобальную по-своему систему. Персидские цари, они считали, что они цари всех царей, и что весь мир находится у их ног.
2: А это потом... шестой-пятый века до нашей эры, да? Даже четвертый век.
3: Да, конечно. Персы вообще разрушили Вавилонскую цивилизацию в VI веке до нашей эры, совершенно верно. Вот. А на смену персам пришла греческая империя Александра Македонского в IV веке. Это было уже более не только желание со стороны Александра было завоевать весь мир, покорить все народы, вот, но и желание насадить эллинистическую культуру, вот, эллинизм. То есть язык, и философию, и религию, и все, что принадлежало классической Греции, он старался насадить в завоеванных народах. Не случайно он построил около 70 Александрий, так называемых столиц, своим именем называл их. И там это были центры распространения и политического, и культурного влияния Греции. А потом, конечно, возникла Римская империя, которая поглотила все греческие государства. и раздробленные греческие государства сделались легкой добычей Римской империи. Но Римская империя, конечно, она была самым сильным глобалистским объединением древнего мира. Она дольше всех простояла, можно сказать, где-то 6 столетий, не меньше. Вот. И она стала как бы моделью для всех последующих попыток создать единый мир.
2: Спасибо. А скажите, в чем, как вы считаете, в чем плюсы и минусы современной глобализации?
3: Современная глобализация отличается от всех предыдущих тем, что она действительно стала всемирной, всеобъемлющей. Где-то с середины XIX века человечество колонизовало весь земной шар, то есть все территории мира уже разделены, вот, и все пространства принадлежат людям. И, естественно, мир вступил в эпоху очень интенсивных контактов, интенсивных взаимоотношений. Кончилась эпоха региональных цивилизаций, а мир стал всеобщим, единым миром. Но, конечно, вот тот период, в который мы вошли, современная глобализация, конечно, она, можно сказать, особо себя так зафиксировала или начинает действовать со времен, с 90-х годов прошлого века.
2: Да, вот.
3: Да, с падением социалистической системы вот, возникает на какой-то момент однополярный мир, который, ну, он просуществовал, может быть, уже и зашатался сегодня. Когда одна сверхдержава, она господствовала во всем мире, сегодня это оспаривается. Но вот этот однополярный мир, он очень сильно продвинул вопрос с глобализмом, с антиглобализмом, со всеми этими вопросами, со всеми этими процессами.
1: Открытая книга.
2: Но все-таки у этого однополярного мира есть

0: явление, если какая-то одна доминирующая сила пытается навязать всему миру свои взгляды, свои нормы, свои понятия и так далее. Поэтому, естественно, в современном мире такой благоразумным является строить не однополярный мир, а многополярный, в котором бы каждый регион мира, каждый народ чувствовал себя, свое место какое-то.
1: Но все-таки, вот если оставить в стороне идею однополярного мира, да, то, что происходит сегодня, например, транснациональные корпорации, да, конкуренция между ними, то есть это сказывается на уровне жизни и развитых стран, и развивающихся, и так далее. Я думаю, что в чем-то есть плюсы все-таки глобализации.
0: Или... Но это естественный процесс. Хоть вы говорите плюсы, хоть минусы, это естественный объективный процесс. Происходит формирование новых структур, нового вообще мира в этом отношении. Вот, экономика становится всемирной вообще. Единое экономическое пространство возникает везде и всюду.
1: Всемирная торговая организация.
0: Всемирная торговая организация. Всемирное информационное пространство. Все человечество охвачено. Вот эти, возьмите Организация Объединенных Наций. И при Организации Объединенных Наций давно уже существует несколько сот, а возможно даже тысяч, больше тысячи неправительственных объединений всемирных. Там и Всемирный союз женщин, Всемирный союз студентов, Всемирный союз садоводов по всем отраслям человеческой жизни создаются всемирные такие объединения. Конечно, этот мир, он объединяется по всем вопросам. Это естественный процесс, и без этого невозможно сегодня себе представить цивилизацию.
1: Хорошо. Я понял больше всего из ваших рассуждений, что все-таки глобализация, суть глобализации сводится к стремлению к мировому господству, да, несет ли это в себе какую-то угрозу для человечества?
0: Вот это как раз то, о чем следует говорить всерьез. И следует понять, что Священное Писание предвидело, и пророческое слово говорит о том, что в случае создания вот этого однополярного мира возникнет угроза мировой диктатуры, о которой говорит 13 и 14 книги Откровения.
1: Глава книги Откровения.
0: Да, книги Откровения. Говорит очень определенно, вот, что такая тенденция есть, и она опасная сама по себе.
1: Угу. Слушая вас, я вспомнил ваш короткий экскурс в историю, в прошлое. То есть из ваших слов я понимаю, что глобализация, по сути, не что иное, как великая мировая империя, если хотите. И коль это империя, то, естественно, всякой империи, как мы видели в прошлом, свойственно стремление к мировому господству. И вот в этой связи я хотел бы задать вопрос, что в прошлом, то есть какие черты империи в прошлом напоминают нам или покажут нам, что произойдет сегодня? Ведь когда-то Уинстон Черчилль сказал такую крылатую фразу, что если хотите увидеть будущее, посмотрите в прошлое.
0: Да.
1: Каким образом мировые империи прошлого показывают нам, что происходит и произойдет в будущем?
0: Это единственно правильный подход. Почему? Потому что существуют определенные, очень, так сказать, основательные или прочно держащиеся тенденции в человеческом обществе. И они высвечиваются именно в ходе истории. Вот эти империи, которые все были, мы их перечислили, они показали некоторые особенности человеческой природы и вообще человеческой цивилизации, которые находятся в состоянии том, о котором говорит Библия. То есть Библия дает объективное объяснение исторического процесса. Она не делает его каким-то, значит, что это было очень хорошо или что это было очень плохо.
1: Не приукрашивает, делает на заказ.
0: Да. Она показывает объективно, что все эти империи в конечном счете они подавляли и национальное начало тех народов, которых они заболевания.

0: воевали и личностное начало, свободу личности отдельной. Все империи древнего мира, они были, с одной стороны, деспотическими, то есть государственный деспотизм связывал личность человеческую. С другой стороны, религиозный догматизм связывал человеческую свободу совести и так дальше. Вот. А также еще и экономические узы повязывали человека. Возьмите Римскую империю или возьмите Средневековую империю, Византийскую империю времен императора Юстиниана I. Вот, пожалуйста, это 6 век нашей уже эры. Вот. Его глобальная политика строилась на трех китах. Единая империя, единый закон и единая вера. В данном случае это была вера, ортодоксальная вера. Тогда еще не было разделения на восточно-православную и западную. Вот это было три кита, на которых он строил свое глобальное видение. Вот. Но это была система, которая подавляла свободу отдельных народов, личностей. Вот. У него, во время этой именно империи, которую он создал, Византийской империи, времен Юстиниана, было очень много восстаний, которые очень жестоко были подавлены. Восстания эти были очень, ну, действительно свидетельствует о том, что люди чувствовали себя очень нехорошо. Нельзя людям спускать насильственно даже истину божественную, даже библейскую истину, Господь.
1: То есть даже то, что добро.
0: Добро нельзя навязывать насильственно, потому что тогда мы превращаем добро в зло. Бог так не делал.
1: И сегодня мы то же самое, по сути, видим, особенно в западных странах, да, то есть то, что говорят, в общем-то, когда рассуждают о демократии, все-таки там демократии зачастую мало, да, вы говорили и о однополярном мире, и о том, что мы смотрим по телевизору, то есть политика двойных стандартов и так далее и тому подобное. То есть это все происходит и сегодня на наших глазах, по сути.
0: В общем-то, человечество ничего нового не изобретает.
1: Нет ничего нового под солнцем, да. Есть такая фраза.
0: Даже вот это современный идол человечества, так называемый. Вот. Демократия, нельзя ее тоже обожествлять и считать абсолютной панацемой, панацеей для человечества. Потому что люди в греховном состоянии, они фактически любую, самую лучшую религию, самую лучшую форму правления и так дальше, она в условиях греха, она деформируется сама по себе. Вот. И поэтому эпоха демократических свобод постепенно заменяется незаметно для всего человечества, заменяется эпохой тоталитарного контроля над всеми процессами на Земле. Хотят люди этого или нет. Но все приводит к глобальному, так сказать, контролю над всеми процессами. Экономическими, политическими, финансовыми. Все эти процессы становятся уже контролируемы. Личность повязана. Вот. Она, хотя говорится о многих свободах человека, но личные свободы, они постепенно теряются в этой системе. Система чересчур сильная, с одной стороны, а личность слабая. Понятно, и это происходит все дальше и дальше, усиление.
2: Открытая книга.
1: А скажите, пожалуйста, вот сегодня многие люди говорят о конце света. Можно ли говорить, что глобализация является признаком конца света?
0: Глобализация в том отношении, о каком говорит Священное Писание, это универсальный признак заключительного этапа человеческой истории, как об этом говорит пророческая Библия, говорит Откровение, Даниил. Вот. То есть в конце времени пророчество видит человечество организованным во всем мирном масштабе, имеющее какую-то сверху тотальную власть, которая представлена в виде зверя. Вот.
1: Где это записано?
0: Это 13 глава Откровения. Дана ему власть над всяким племенем, коленом, народом, языком.
1: Говорится. А кто такой зверь в 13 главе?
0: Ну, об этом я думаю, что есть смысл говорить, рассматривая историю. В Библии вот эти все системы, империи. Uh-huh. Они были показаны в виде хищных зверей. Начиная с 7 главы.
1: То есть Даниила. Это символ, да? Зверь – это символ мировых империй.
0: Да, конечно, понятно. Только так. И такое и объяснение дается. То есть в конце времени угу. существует опасность построения такой системы, которая будет требовать от человека полностью подчинения экономическое, политическое, религиозное и так дальше. Это опасное. Систем.
1: Судя по вашим высказываниям, я понял, что в целом отношение Библии к глобализации отрицательное. Правильно, да? И вот в этой связи у меня возникает вопрос. Ведь почему это так вообще происходит? Ведь в основе глобализации лежат как раз-таки вот эти процессы интеграции, единства. И это именно то, что соответствует первоначальному замыслу Божьему в отношении человечества. Почему же тогда у Библии отрицательное отношение к глобализации? Может, все-таки как-то хорошо, что люди находятся под... Ну, некая организованность есть, вместе с тем, как бы можно перемещаться по всему земному шару, там, жить в какой хочешь стране, менять гражданство, там, перевозить бизнес в любую часть земного шара и так далее.
0: Но это объективный процесс.
1: Это объективный процесс.
0: И да. вообще вся история человечества, она, как говорят, распята на противоречиях.
1: А в чем разница тогда между вначале, божественным единством и единством в рамках глобализации?
0: Вот то начало, которое говорит Священное Писание, когда Господь создал человека, и Он замыслил, конечно, видеть все человечество живущим по всему миру. Как Священное Писание ясно говорит нам об этом прямо на вторая страница Библии, угу. вот говорит нам... «И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь». Это первым людям. «И наполняйте землю, и обладайте ею». Вот как говорится.
1: В чем различие между современными процессами интеграции и единством с божественной точки зрения?
0: Я думаю, что есть необходимость не только сравнивать, но и... сказать, что мы видим, что Божий путь, который Он задумал, он лучше и совершеннее. Господь хотел, чтобы все человечество жило в гармонии, чтобы тут не просто какая-то одна прослойка или один класс людей жил хорошо. В современных условиях получается все по-другому. Получается так, что большинство благ большинство возможностей, большинство успеха принадлежит людям только отдельной группе. Вот капиталистам, людям чрезвычайно успешным в этом мире и так дальше. В данном случае всегда получаются перекосы. И эта интеграция, она тоже еще усиливает эти процессы. То есть происходит так, как раньше вот говорили, значит, пролетарии всех стран объединяйтесь, а теперь... Толстосумы всех стран, объединяйтесь. То есть интернационал с обратным знаком получается. А всякий такой интернационал, он часть людей ставит в плохое положение, а часть в хорошее. А Бог имел в виду, что все человечество должно было жить полноправной, полноценной жизнью, наслаждаясь всеми средствами в равной степени, а не в каких-то особых привилегиях только.
1: То есть я понимаю различие, коренится именно в греховной природе человека.
0: Только так.
1: Угу. Ростислав Николаевич, еще такой вопрос. Кто такие антиглобалисты? Против чего они выступают? И в чем их... Если есть различия между ними и верующими людьми, в чем они?
0: Ну так нельзя, может быть, даже полностью ставить вопрос, ведь потому что другие... среди антиглобалистов могут быть и верующие люди, разные люди.
1: Но мы знаем, дело, что позиция.
0: Позиция
1: да.
0: библейская все-таки, она не просто протест во имя протеста там, против всех негодных явлений, которые несет глобализация для человека.
1: То есть это позиция антиглобалистов, да?
0: Да, они протестуют. Протестует. Это революционный протест. А Библия ставит протест духовный против всякой нечистоты, против всякой скверны. Революционный протест, он не решает проблем. в мире было всяких революций столько, они после всех этих стране, революций, да? Одна форма угнетения человека меняла другую. Вот. Да, глобализация несет и беду роду человеческому, она и объективный процесс. Тут нужно бороться с грехом каждому человеку и бороться за каждого человека. А это делает только Евангелие. Вот это позиция библейская, позиция Иисуса Христа. Он не свергал строй рабовладельческой своей системы, в которой он жил в свое время, но он видел ценность каждого человека, и он показал, что каждый человек ценен в очах Божьих, и нельзя его подставлять под меч раньше времени, потому что мечом еще не решили люди ни одну проблему на земле, а только загнали ее в тупик.
1: Ростислав Николаевич, то есть какие выводы должны сделать верующие люди из наших, из нашего рассуждения о глобализации?
0: Я думаю, что мы должны быть в курсе дела, понимать этот процесс.
1: В какое время мы живем.
0: И что этот процесс нас необычно быстро подвигает ко второму пришествию Иисуса Христа. Это заключительные события всемирной истории. Они ясно прописаны в Священном Писании. И раз это так, немного осталось. И как говорит Священное Писание, бодствуйте и трезвитесь. Терпением вашим спасайте души ваши.
1: Духовно
0: бодрствовать. Да. Вот. То есть жизненная позиция каждого христианина, она должна быть трезвой, созидательной и терпеливой. Таким образом мы перенесем все эти горечи и встретим Спасителя.
1: Спасибо вам, Ростислав Николаевич. Это была программа «Открытая книга». До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Мы продолжаем с вами путешествие в удивительный мир гимнастики. Уважаемые взрослые, делайте зарядку вместе с вашими детьми. Это очень их поддержит и вдохновит. Ну что же, давайте мы с вами продолжим разучивать наш первый комплекс упражнений. Вы готовы? Ребята, продолжаем? Хорошо. Итак, дышим полной грудью. Мы стоим на поляне и вдыхаем воздух. Пожалуйста, руки вверх, вдох. Выдох через рот. Вдох и выдох. Хорошо. Вдох. Улыбаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Упражнение для шеи. Птичка чистит перышки. Помним, да, это упражнение? Мы наклоняем голову вперед и выпрямляемся. Пожалуйста, стоим. Голову вниз. Выдох. Подняли. Вдох. Выдох. Вдох. Касаемся подбородка и не зеваем, уже все проснулись, нам хорошо. Хорошо, делаем медленное упражнение, да. Наклоняем вперед, касаемся подбородком груди, хорошо. Молодцы. И еще по разику, умницы. Следующее упражнение – маятник. Помним, мы наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста, стоим. Спина у нас прямая, обратите внимание, у всех спина прямая. Плечи не поднимаем. Хорошо. И поехали. Вдохнули. Выдох к правому. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем медленное упражнение. Хорошо. Так, молодцы. Здорово. Еще раз. И два. Хорошо. Переходим к упражнениям для рук, для наших кистей, которые устают, правда? Мы должны их разрабатывать. Пожалуйста, руки вытянули, сжали в кулаки и делаем вращательные движения. Сначала внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, встряхнули руки. Кукла продолжает делать упражнение и разминку. Выпрямили руки. И они висят у нас, вот как будто бы мы их подвесили. И делаем вращательные движения. Внутрь. Поехали. И раз, два, три, четыре. Энергично. Энергично. Руки в кулаки сжаты. Хорошо. Улыбаемся. И в обратную сторону. Энергично. Встряхнули руки. Так. Кукла продолжает разминку для плеч. Стоим. Ноги на ширине плеч. И вращаем плечами сначала назад. И раз. Не забываем о дыхании. Хорошо. И вперед плечи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем вращательное движение, Ульяна. Угу. Восемь. Хорошо. Встряхнули руки, расслабились. Ну что ж, дорогие ребята, мы продолжаем нашу зарядку и делаем упражнение для ног. Мы будем разминать пальцы ног. Стоим прямо, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Энергично делаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Не забываем о дыхании. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот, да? Голову не наклоняем. Вот так, прямо. Хорошо.
1: Она сама наклоняется.
0: Закончили. Упражнение следующее — цапля. Мы будем поднимать колено вверх, правой и левой ноги. Стоим. Ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем колено правой ноги вверх, высоко, тянем носок вниз. И левая нога. Не падаем, не заваливаемся. И цапля поднимает ноги высоко. Что-то мы с вами застоялись. Давайте цапля у нас походит по болоту. И пошла цапля по кругу. И пошли. Пошли. Высоко колено. Тянем носочек вниз. Вот так, молодцы. И еще кружочек. Хорошо. Хорошо, энергично идем, бодро, весело. Остановились, встали и еще чуть-чуть походим на месте. Стоим. Следующее упражнение для ног. Выпады в сторону. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Выпад вправо и руки в стороны. Хорошо. Итак, внимание. Вдох, выдох, вдох, выдох и вдох, выдох. Ровно в сторону. Вот так. Молодцы. Марина, в сторону нож.
1: У меня ровно.
0: Не поворачиваемся. Смотрим прямо перед собой. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение. Большие деревья качаются на ветру. Ставим ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся вправо легко, влево. Сначала легкие, небольшие наклоны. Ветер дует, дует. Вот сильнее, сильнее. Наклоняемся. Наклоняемся в поясе. Вот так, вот так. И еще сильнее.
1: У меня буран. У меня буран вьюга.
0: Хорошо, хорошо. Разминаемся и закончили. Расслабились. И переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол. Сидим и опираемся руками.
1: Мы уже сидим.
0: Делаем разминку для наших ступней. Вытягиваем носки вперед и на себя. Поехали. Раз. И на себя. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Молодцы. Энергично делаем упражнения. Молодцы. И еще. И еще немного. Вот так. Хорошо. Теперь следующее упражнение. Продолжаем упражнение для ступней. Чуть раздвинули ноги. Поворачиваем носки друг к другу и в обратную сторону. И еще. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Ребята, делайте упражнение вместе с нами, энергично. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение, Марина, называется «Короткие и длинные ноги». Мы будем сгибать и разгибать ноги. Хорошо, также опираемся руками и сгибаем ноги в коленях. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы, хорошо. И еще, здорово. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется пружинка. Становимся на колени. Стоим на коленях, ноги чуть-чуть раздвинули, руки на поясе. Сейчас будем отклоняться назад и сохраняем прямую линию вместе с ногами. Это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Итак, вдох, наклонились, выдох, вдох, выдох. Ничего страшного, наклоняйтесь как можно больше, насколько можете. Выдох, вдох, выдох, молодцы. Вдох, выдох. Не забываем, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Молодцы. Еще. Вдох, выдох. Спина прямая. Хорошо. Закончили. Продолжаем упражнение на полу и делаем нашу зарядку для брюшного пресса. Ложимся на пол. Прижимаем поясницу к полу. Ложимся. Руки вдоль тела. Хорошо. Сейчас поднимаем плечи и руками стараемся дотянуться до носков. Пожалуйста, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Больше поднимаем плечи, пожалуйста. Выдох. И еще. Вдох, выдох. Хорошо. Зато мы тренируем наши мышцы живота. Хорошо. И еще. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Лежим, сгибаем правую ногу в колени, согнули. Вдох. Выпрямляем ее вверх, выдох. Вверх, вверх. Согнули, вытянули вперед. Левая нога. И раз, два, три, четыре. И раз, правая нога. Два, три, четыре. Выпрямляем полностью ногу вверх, Олег. Вот так, насколько можем, выпрямляем. Четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Больше выпрямляем ногу. Хорошо. И еще. И последний раз. Раз, два. Закончим. Теперь сидим, обхватили колени руками. И упражнение качели. Раскачиваем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и семь. Закончили. Дорогие ребята, я надеюсь, что вам понравился наш комплекс, но мы закончили зарядку только на сегодня. Делайте зарядку каждый день, и вы будете энергичными, бодрыми и здоровыми. И делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе веселей. До свидания.
2: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о божестве, о том, как Бог представлен в Священном Писании. И сейчас исследуем ответ на очень интересный вопрос. Есть ли у Бога образ? Выглядит ли он каким-то определенным образом? Можно ли его увидеть? В прошлый раз мы рассмотрели и прочитали целый ряд отрывков из Библии, которые описывают, как пророки и иные видели Бога, и это описание очень точно. То есть люди, видевшие Бога в разное время, в разных обстоятельствах, описывают его практически идентично. С другой стороны, есть распространенное убеждение, что у Бога нет образа, потому что он есть дух, и видеть его невозможно. Для того, чтобы проследить, каким образом появилось такое различие во взгляде на вопрос о том, есть ли у Бога образ, нам необходимо провести краткий обзор тех философских и религиозных концепций, которые оказали влияние на формирование подобного взгляда о безликости Бога. Напомню, что мы рассматриваем материал, подготовленный мною в рамках исследования предмета о божестве на базе университета Эндрюса во время работы над степенью магистр гуманитарных наук в области религии. Итак, греческая философия. Необходимость анализа греческой философии в начале этого раздела обуславливается огромным влиянием, которое она, как мы покажем далее, оказала на формирование традиционного взгляда христианского богословия. Достаточно указать на святого Иустина, философа, который именовал Сократа, Гераклита и Анаксагора христианами до Христа. Более того, эта связь прямо утверждается иногда как основа богословия. В одном из трудов по богословию, например, Георгий Флоровский «Пути русского богословия» пишет: «Страдала и пострадала русская богословская мысль от неосторожного и небрежного перерыва эллинистических и византийских преданий и связей». И теперь отказ от греческого наследства может означать только церковное самоубийство. Хотя некоторые мыслители модифицировали некоторые моменты этого синтеза, он пребывал большей частью нетронутым и во времена Реформации, и продолжает доминировать в консервативном богословии сегодня. В контексте такого взгляда необходимость избрания греческой философии в качестве отправной точки исторического экскурса более чем очевидна. Мы выбираем традиционно Платона с его онтологическим дуализмом как представителя греческой философии для того, чтобы показать отличительные черты интересующего нас предмета, так как именно идеи Платона оказали гигантское влияние на становление христианского богословия. Итак, в метафизике Платона присутствуют две сферы. На одной стороне находятся невидимые идеи, которые более реальны, чем чувственные объекты на другой стороне. Мир идей, бестелесных форм, отождествляется с добром. Все, что видимо, имеет образ, является во времени и пространстве низшая сфера, отождествляемая со злом. Бог Платона в высшей сфере, он абсолют и, как таковой, безлик. Его невозможно увидеть, он просто не существует во времени и пространстве, он не может явить себя в каком-либо образе, ибо это означало бы ограничение абсолюта, у него нет образа вовсе. Греческая философия унаследовала большой мифологический материал от минувших веков. В свете философских идей и концепции Бога как абсолютного бытия старый божественный Олимп Греции не вписывался в ложе нового времени. Как объяснить то, что боги любят, ненавидят, лгут, убивают, прелюбодействуют и во многом живут подобно нам, людям, существам из совершенно иной низшей сферы? Задавали вопрос греческие философы в отношении своих божеств. Этот вопрос был решен при помощи приема, который мы сегодня называем демифологизацией. Все, что противоречило новой духовной концепции божества, все, что напоминало человека, истолковывалось аллегорически или объяснялось антропоморфизмом. Греки впервые предложили миру такой способ отречения от религиозных верований неудобного прошлого. Итак, греческая философия, рассматриваемая в ракурсе темы нашего исследования, считает, что у Бога нет образа, так как он из сферы бестелесного и невидимого. Первой попыткой применить подобный подход к Священному Писанию является синтез иудейского философа Филона Александрийского. Это синтез библейского языка и языка греческой метафизики. Филон Александрийский жил с 25 года до нашей эры по 45 год нашей эры. Филон хотел объяснить образованному греко-римскому миру всеобщий разумный смысл Ветхого Завета и с этой целью рационализировал его в духе популярной эклектической философии своего времени, стараясь показать общую разумность каждой буквы, каждого слова и каждого образа Писания, он отрицал его конкретный, специальный смысл. Результатом было то, что Ветхий Завет утратил свой реальный смысл и обратился в аллегорическую басню с моралью, заимствованной у философов. Для Филона Божья сущность непознаваема, поскольку она превыше как разума человека, так и его ощущений. Бог Филона абсолютно трансцендентен и потому невыразимый в словах. Бог настолько трансцендентен, что не контактирует с человеческим разумом, равно как и с материей. Всякий раз, когда Филон сталкивается с описанием образа Божия, он вынужден назвать это символом или аллегорией и предлагать интерпретацию в духе своего мировоззрения. Например, в своем комментарии на 10 заповедей, говоря о голосе Божьем, который прозвучал на горе Синай, он вынужден утверждать, что это был вовсе не обычный звук, воспринимаемый чувствами, но совершенно особое явление. Критикуя тех, кто принимает ясный смысл текста, Филон пишет: «Неспособность к научению или безразличие к знанию не дает им познать истинного сущего, поскольку они полагают, что не существует невидимой и концептуальной причины вне того, что воспринимается чувствами, концепции несотворенного и вечного невидимого владыки, который управляет в безопасности всей Вселенной». Здесь налицо демифологический подход к описанию Бога и его действий. Бог греческой философии не может говорить или быть видимым, ибо это означало бы соприкосновение с чувственным миром, вхождение в него, а следовательно нарушение концепции абсолюта. Так же мыслит и Филон. Это всего лишь один из многочисленных примеров подобного подхода в его трудах. Итак, в представлении Филона Александрийского, еврейского философа, Бог безлик, у него нет образа. Следующий этап развития этой концепции – это ранние церковные писатели. Опыт Филона Александрийского был довольно широко перенят мыслителями раннего христианства. Ранние отцы церкви жили в интеллектуальной среде, где доминировала греческая философия, особенно умеренный платонизм. Двусторонний процесс влияния – христианизация эллинизма и эллинизация христианства начался в самые ранние годы христианства. Поэтому даже у самых ранних писателей церкви уже можно найти следы влияния греческой метафизики. Первый из них – это Игнатий, который умер в 107 году нашей эры. Игнатий, например, описывает Бога вневременным, невидимым и бесстрастным, то есть у которого нет чувств. В его письме к Поликарпу мы читаем: «Ожидай того, кто выше времени, безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым, неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего». Здесь уже встречаются термины, которых нет в языке библейского откровения, таких как «неосязаемый», «бесстрастный», «безвременный». Бог, представленный в мировоззрении Игнатия, начинает приобретать знакомые греческие черты. Далее Августин с 354 по 430 годы нашей эры. Августин существенно определил развитие богословия западного христианства на 1000 лет вперед. Он воспринял философию Платона, найдя в ней способ выражения богословия. Августин полагал, например, что христианская метафизика с ее концепцией сверхъестественного Божия мира и миротворного, который происходит и зависит от сверхъестественного, может быть лучше понята в терминах платоновской картины разделительной линии. Вот как он пишет об этом в труде «О граде Божьем». «Никто не приблизился к нам более, чем философы его школы, он говорит о Платоне. Содержание других богословских и философских взглядов должно уступить платоническим философам, которые истинного Бога признавали и Творцом вещей, и источником света истины, и подателем блаженства, пишет Августин. Таким образом, он говорит о том, что Платон еще до появления христианства фактически уже был христианином и приложил концепцию, которая полностью соответствует библейской. Мы продолжим разговор на эту очень важную тему во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, каждый из вас помнит такую игрушку нашего детства – неваляшку. Ну, или как еще его называют – Ванька-встанька. У него практически никогда ничего не ломалось, потому что он просто устроен, у него мало деталей. В отличие от тех игрушек, которые более точно копируют человека. Ведь наш организм, он очень сложно устроен, и, к сожалению, он подвержен поломкам и переломам. И что делать в таких ситуациях, когда мы получили перелом? Как его диагностировать? Об этом нам сегодня расскажет наш гость. Леонид Драч, хирург. Я рада вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: Помните вот этот фильм, известный советский, да, «Бриллиантовая рука»? Все знают фразу оттуда: «Шел, упал, споткнулся, очнулся гипс. Закрытый перелом». Вот, в принципе, все мои знания о переломах заканчиваются на этой стадии. То есть я знаю, что переломы бывают закрытые и открытые. Эта картина шире или все-таки здесь можем остановиться?
3: Ну, действительно, это самое распространенное разделение переломов в зависимости от целостности кожных покровов. То есть, если повреждены кожные покровы, то перелом называется открытым. Если при переломе кожные покровы целые, то, соответственно, это закрытый перелом.
2: Скажите, а бывает так, что человек получил перелом, но этого даже не осознает, поскольку не испытывает боли? Просто в моей жизни был такой случай. Мой папа упал с крыши, как потом оказалось, сломал ногу, но узнал он это спустя несколько часов, когда пошел в больницу. Просто первые пару часов он не ощущал боли. Угу.
3: Ну, такое бывает нечасто. Чаще все-таки боль достаточно быстро проявляется. Но действительно в организме есть система, которая обезболивает нас. И действительно первые секунды, минуты, ну, видимо, у некоторых даже и часы боль можно не ощущать. Это за счет эндорфинов идет, гормонов энкефалинов, которые не дают проявиться боли сразу. Но все-таки у большинства людей болевой синдром уже через несколько секунд нарастает и достаточно интенсивный.
2: Хорошо. Как тогда мы можем вообще диагностировать перелом и тем более не путать его с вывихами, растяжениями, поскольку, не имея медицинского образования, я думаю, для нас это практически одинаковые симптомы и ощущения.
3: Ну, есть разные моменты. Есть относительные признаки, такие как боль, про которую мы уже говорили. Обычно появляется отечность в области перелома. Иногда проявляется гематома, то есть синяк в месте перелома или немножко отдаленно ниже места перелома. Ну, обычно он через полчаса и больше проявляется. Вот. И есть абсолютные признаки перелома, такие как неправильная форма конечности, да, если мы говорим про перелом костей конечности. Может быть, патологическая подвижность или есть такое понятие ложный сустав.
2: Это когда, допустим,
3: идет движение в области голени, там, где оно не должно идти.
2: Не понимаю совершенно, как это может быть.
3: Ну, показать я вам, наверное, не смогу. Но кость, если мы говорим про кость, они бывают разные, да? Есть, проще объяснить на примере трубчатой кости. У нас трубчатые кости – это на предплечьях, на бедре, на голени. Вот. Ну, если, допустим, говорить про предплечье тогда, чтобы было понятней, когда идет сгибание не в локтевом суставе, допустим, а прямо посередине плечевой или локтевой кости, соответственно, там, значит, перелом есть. Вот. То есть мы сказали про неправильную форму, да, искривление конечности, патологическую подвижность и невозможность пользоваться этой конечностью. То есть перелом подразумевает под собой изменения и костной структуры, и за счет того, что немножко смещаются обычно кости между собой, задеваются и нервы, близлежащие мышцы, которые приводят к интенсивной боли. За счет этого мы не можем пользоваться этой конечностью.
2: Хорошо. Что нужно тогда делать, чтобы еще больше не навредить себе или тому человеку, которому ты хочешь оказать эту первую помощь при переломе?
3: Ну, во-первых, необходимо разобраться о переломе, какой кости мы говорим. Наверное, самый опасный перелом – это перелом позвоночника. Да? Позвоночник – это тоже кость, состоит из костей. Соответственно, это самые опасные переломы. И если мы подозреваем, что человек при падении с высоты или если его сбила машина, он лежит на земле, то, наверное, самая большая ошибка – это каким-то образом пытаться расшевелить этого человека или еще что страшнее – посадить его или поставить на ноги, потому что может произойти смещение позвонков между собой и, соответственно, человека может парализовать. Если в районе поясницы, то нижние ноги могут отняться. Если в районе шейного отдела позвоночника, то вплоть до парализации всех конечностей.
2: То есть в этом случае человека вообще лучше не трогать, да, я так понимаю?
3: Да, действительно, при переломе позвоночника лучше просто позвонить в скорую помощь, чтобы приехали специалисты, которые могли бы грамотно его транспортировать.
2: Как понять, что это перелом позвоночника тогда? Если человек не может встать, совершенно обездвижен или очень резкая боль в области поясницы?
3: Ну, как уже говорили, да, это выраженная боль, невозможность шевелить либо ногами, либо и руками, и ногами, и руками. Ну, обычно человек сам говорит, что боль в спине у него есть. Если он жалуется, лучше его не трогать, лучше, чтобы

0: на интенсивные боли. Поэтому если где-то есть поблизости, либо в машине аптечка, либо если это дома случилось, может быть, в домашней аптечке, любое обезболивающее человеку может помочь.
1: Какой дозировки?
0: Ну, хотя бы таблетку дать, анальгин, кетарол, кетанов, любое обезболивающее, одну таблеточку. Вот. Скорее всего, потом нужно будет дополнительно обезболивать, но это уже специалисты
1: в больнице
0: сделают, да, либо по скорой помощи. Вот. Обезболивание, и необходимо создать полный покой для человека, и, в частности, полный покой для самой конечности поврежденной. Соответственно, если, раз мы уже говорили про предплечье, если перелом предплечья, необходимо найти какую-то доску или что-то ровное, что могло бы зафиксировать кость, чтобы она не могла двигаться, потому что каждое движение вызывает еще большие болевые ощущения.
1: То есть это из подручных средств, какие-то дощечки, с помощью бинта, ремня, как-то это все можно зафиксировать?
0: Да, абсолютно верно. Ну, лучше, если есть бинт поблизости, то бинтом, если нет бинта, то что есть. Главное зафиксировать конечность, чтобы она не двигалась. Тогда и боль будет меньше у человека, и не будет повреждения близлежащих структур, таких как мышцы, сухожилия и нервы, которые рядом проходят.
1: Что сопровождает собой перелом? Понятно, боль, да? Кровотечение. Насколько часто оно появляется в такой ситуации?
0: Практически всегда при переломе есть кровотечение, причем в некоторых ситуациях оно может быть значительным. Чем крупнее кость, тем больше кровопотеря может быть. Глазом она не видна, если это закрытый перелом, но в структуры межтканевые кровь пропитывается, и вплоть до полулитра может изливаться крови.
1: И что тогда делать в этом случае? Допустим, нет возможности. Пока мы ждем скорую помощь, да, если мы где-то в труднодоступном месте находимся, где-то на даче, например, да, у нас случилась такая беда. Что нужно делать в таком случае? Как остановить кровь? Как быть?
0: Ну, в одной из наших передач, когда мы говорили про ожоги, мы использовали холод для того, чтобы снизить, да, степень повреждения от ожогов. В данной ситуации холод точно так же может помочь, потому что если мы приложим лед к месту перелома, соответственно, все сосудики, которые есть в этой области повреждены, они сокращаются, и кровотечение в эту область будет меньше. Соответственно, и впоследствии процесс заживления будет быстрее, и болевые ощущения будут меньше. То есть холод в данной ситуации очень даже может помочь. Ну и иммобилизация, про которую мы уже говорили, то есть зафиксировать конечность, чтобы другие сосуды не были повреждены, это тоже важный момент.
1: А насколько вообще опасны переломы? Какие могут быть последствия после них?
0: Ну, переломы сами по себе вещь неприятная, а последствия – это нарушение функции, если перелом конечности, то нарушение функции самой конечности. Если перелом позвоночника, тоже мы уже говорили, что вплоть до парализации может быть. Если это перелом костей черепа, то тоже и косметический может быть дефект, и внутричерепные изменения могут быть. То есть в зависимости от места перелома могут быть различные последствия.
1: А как облегчить заживление, состояние костей, да? То есть часто говорят, что нужно потреблять больше кальция в пищу. Это действительно так, или, в принципе, сколько ты его не потребляешь, организм может усваивать только определенную дозу?
0: Ну, в какой-то степени, естественно, кости у нас состоят из минеральных веществ и коллагеновых компонентов. Для того, чтобы она быстрее восстанавливалась, необходимы минеральные вещества, такие как кальций. И действительно, несколько процесс заживления ускоряется, если мы употребляем такие продукты, как творог, различные молочные продукты, зелень в больших количествах, ну, в достаточных количествах. Соответственно, все процессы заживления, они действительно несколько ускоряются. Но это все должно быть на фоне грамотной, если перелом был со смещением, грамотной репозиции. То есть уже врач-хирург в больнице, он сам назначает лечение и обычно проговаривает эти моменты.
2: Живой источник.
1: Как, может быть, из вашей практики чаще переломы возникают и кто больше подвержен

0: переломом, да? То есть зависит ли это от возраста, то есть или пола человека?
1: Да, действительно, с возрастом у человека, к сожалению, кальций из костей потихонечку вымывается, и кости становятся более хрупкие. Поэтому на слуху, наверное, у всех и перелом шейки бедра у пожилых, и действительно, пожилые люди больше подвержены переломам. Дети, наверное, в силу своей подвижности чуть больше, хотя сами кости у них более эластичные, так как еще не успели до конца сформироваться. Средний возраст, ну, тоже достаточно часто, но обычно для среднего возраста характерные причины – это какие-то сильные воздействия. Либо это дорожно-транспортное происшествие, либо падение с высоты. Очень много из-за нетрезвого состояния человека получаются травмы. К сожалению, в России эта проблема достаточно выраженная.
0: Но за все в этой жизни приходится платить. И да. За грех, который человек совершает, да, тоже всегда его постигнет.
1: Да, образ жизни человека очень влияет на его здоровье и, в частности, на получение травм также.
0: Еще такой вот момент. Не раз слышала, и даже есть такие знакомые, которые, получив перелом, ну, как правило, это перелом конечности, да, бывает, что, например, рука у нас срастается неправильно. И зачастую советуют еще раз сломать. Это насколько эффективно и как часто это практикуется? Можно ли избежать вот еще одной такой травмы? Мне кажется, повторно и уже с намерением сломать конечность, это очень болезненно и травматично.
1: Да. Ну, на данный момент, слава богу, медицинские технологии достаточно развиты, и в каждой ситуации необходимо подходить индивидуально. Необходимо и рентгеновские снимки смотреть, и в некоторых случаях компьютерную томографию выполнять, для того, чтобы смотреть, насколько это смещение выраженное. То есть каждая ситуация, она индивидуальная, и необходимо, чтобы грамотный специалист консультировал в этой области человека, у которого есть эта проблема. Этим занимаются травматологи, ортопеды, которые оценивают степень того, насколько неправильно срослась кость. И, в принципе, сейчас есть различные технологии восстановления костной ткани. То, что вы говорите, безболезненное, в принципе, вполне возможно, и чаще это делается под наркозом, то есть человек боли практически не чувствует. То есть то, что раньше на живую пытались сопоставить кости, это уже ушло в прошлый век, и сейчас все-таки медицина, слава богу, шагнула вперед.
0: То есть не стоит так этого бояться, да?
1: Бояться не стоит. Нужно у грамотного специалиста просто проконсультироваться.
0: Спасибо. Наверное, так успокоили, особенно родителей маленьких детей, да, которые очень часто вот ломают себе конечности. Давайте вот уже подытожим нашу программу и основные действия буквально вот по пунктам. Да? То есть если у тебя случился перелом, как его диагностируете, что делать?
1: Ну, диагностировать – это наличие боли, изменение формы кости и, возможно, патологическая подвижность. Соответственно, если мы такие признаки видим, это значит, что у человека имеется перелом. Необходимая помощь, в первую очередь, это обезболить, то есть принять любое обезболивающее, обездвижить, то есть зафиксировать ближайшие два сустава, выше и ниже места перелома, и обратиться к врачу с этой проблемой.
0: И, наверное, очень важно еще тот, кто получил такую травму, да, и человек, который ему помогает в этот момент, опять-таки, не паниковать, может быть, помолиться, да, когда вот есть эта возможность обратиться вообще к Богу, хотя бы как-то вот про себя, да, там несколько слов, потому что это успокаивает. И вот все равно ощутите, что Господь держит все под контролем, что из любой ситуации есть выход, да, и это поможет справиться.
1: Да, молитва, она действительно очень успокаивает. И по себе помню, когда мама за меня молилась в детстве, когда мне было больно, и как-то сразу спокойнее становилась, и боль не такая сильная оказалась. Поэтому любовь, доброе отношение к человеку, то есть когда у человека перелом руки, не ругать его, а лучше действительно поддержать его, помолиться вместе с ним, и тогда все намного будет спокойнее. Даже, наверное, и заживление будет быстрее и лучше.
0: Спасибо, Леонид. Спасибо и вам, что были вместе с нами. Мы надеемся, что Эти советы помогут вам справляться с тяжелыми ситуациями в жизни, если вдруг уж случится перелом. Не болейте, пусть Бог вас благословит.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
3: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Сказки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наш цикл «Пророки в Коране». И вновь Джабир Исмаилович у нас в гостях. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: На одной из прошлых программ мы коснулись с вами темы о том, что, оказывается, Коран призывает мусульман к тому, чтобы они обращались к истинам, ниспосланным раньше, чем был ниспослан Коран. И он говорит, что Коран подтверждает истинность книг, которые Бог послал до Корана. Хотелось бы вот подробнее коснуться этого момента и почитать те тексты в Коране внимательно, которые говорят о том, что Евангелие, Тора, да, Пятикнижие Моисеева было ниспослано Богом до Корана.
2: Мало того, написано, что это свет был передан в этих книгах.
1: Истинность.
2: Да, это написано в суре 5 Аль-Мейда. Пятая сура Аль-Мейда, 44-й аят. «Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившегося пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем: не бойтесь же людей, а бойтесь меня. И не продавайте мои знамения за ничтожную цену, те же, которые не принимают решений в соответствии с теми, что ниспослал Аллах, являются неверующими». То есть вот получается, что...
1: Интересно, что, оказывается, Аллах послал и тем, кто исповедовал иудаизм, свет, и Тору, и так далее, да?
2: Мы сейчас только про Тору читали.
1: Про Тору.
2: Мы пока Тору читали. Несколько стихами позже там говорится о...
1: Не, я и говорю про Тору.
2: Про Тору.
1: Послал Тору.
2: И видите, там четко ясно было написано, в нем свет. Не может быть книга быть искажена, если в Коране сам Бог говорит, что в нем свет есть. Понимаете? И сегодня многие специалисты Корана считают, что не надо читать Тору, не надо читать Инджил. Вот, кстати, давайте мы прочитаем про Инджил сейчас.
1: Про Инджил тоже в этой же суре
2: говорит. В этой же суре, пятая сура, она идет двумя стихами позже, двумя аятами позже. Это 46-й аят. «Вслед за ними мы отправили Ису, сына Марьям, с подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате. Мы даровали ему Инджил, в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало то, что прежде было ниспослано в Таурате. Он был верным руководством и увещеванием для богобоязненных».
1: Удивительные вещи просто происходят.
2: Да.
1: Я думаю, что большинство мусульман-то не читали этого или не знают. Почему они, если спросить любого вот, да, сегодня мусульманина, Тору, Библию вообще, как Коран призывает читать, они удивятся, мне кажется.
2: Вы знаете, для этого нужно просто запомнить. Пятая сура, 44 и 46 стихи, в которых четко и ясно написано, что Коран не отвергает ни Тору, ни Инджил. Наоборот, он говорит, что это руководство и свет. Руководство для обретения, ну, во-первых, праведной жизни. Найти прямой путь. В этих книгах можем четко и точно сказать, что мы можем увидеть тех людей и жизнь их изучить для того, чтобы быть на них похожими и исполнить это желание с первой суры Фатихи «Сират аль-Лазина анамта алейхим» – «Укажи нам путь прямой». То есть это является руководством и Тора, и Инджил является руководством и светом прямого пути.
1: И читая Тору и Евангелие, можно и найти этот прямой путь.
2: Конечно. Да? Я больше чем уверен. Знаете, я слышал одного арабского специалиста, который сказал, что если подходить к изучению Корана молитвенно, молитвенно, и исследуя Коран, не читая просто как информацию, а вдаться в исследование, то люди непременно приходят к тому, что Иисус, Иса Масих, который записан в Коране, он является тем, который был обещан Богом для спасения в этой жизни. То есть он является тем заместителем вот этого жертвоприношение, то есть тем, кто сегодня может простить наши грехи.
1: То есть заместительной жертвой, той великой жертвой,
2: да,
1: которая в искуплении всех людей
2: была, дана.
1: Была послана Богом.
0: Пророки в Коране. В Коране.
2: Молитвенно.
1: Ну что это значит молитвенно? Ну как вот?
2: Перед тем, как открыть Коран, попросить Бога, сказать: Господи, Аллах, я прошу тебя, открой мне истину. Если есть истина вот в Коране, то открой мне ее.
1: Укажи мне правильный,
2: укажи
1: прямой
2: мне,
1: путь.
2: Укажи мне прямой путь. И покажи мне, кто такой Иса в Коране. Потому что, вы знаете, Алексей, сколько эпитетов дано Иисусу и всем Масеху в Коране, нет ни у одного пророка. Ни у одного пророка.
1: И написано, и что он самое, делал вот, такие вещи, которые ни вот, один смотри, пророк другой не, дел, вот, не совершал.
2: Вот,
1: да?
2: Вот я хочу вам задать вопрос. Арабский менталитет – это менталитет патриархата. Женщина там тень вообще. Угу. Она поэтому ходит вся в черном. Она не должна вообще никогда не идти впереди мужа даже, понимаете? Она идет сзади него всегда. Это полная система патриархата, когда мужчина главенствует во всем. И первый, кто написан, это, вот видите, опять мы вспоминаем, Иса, сын Марьям, вот где мы сейчас читали опять. Ну, не может назван мальчик, сын не может быть назван в честь матери. Не может мать стоять выше отца, выше мужа.
1: А отец вообще не упоминается.
2: А отца не упоминается. И здесь вопрос, так кто же его отец тогда? Когда я задаю этот вопрос специалистам Корана, они говорят, ну, Бог может много что творить, но Иисус является пророком, хорошим человеком, пророком. Но я бы сказал, если мы читаем в Коране те места, которые сравниваем его деяния, как вы сказали, его действия, он даровал жизнь. Он сам о себе говорит в третьей суре, вот мы читали сейчас пятую суру, а если мы начнем читать третью суру с 45 аята по 50 аят, он там рассказывает, будучи еще в колыбели, он говорит, что он будет делать в этом мире. Угу. И он называет вещи, которые, в принципе, они только прерогатива Божья это. Угу. Воскрешать из мертвых. Кто может воскресить? Кто может воскресить? Не тот ли, кто дал жизнь? Угу. Он говорит, я сделаю птицу из глины, дуну на нее, и она оживет. И вот здесь мы читаем, что Коран предлагает почитателям Корана изучать и Тору, и Инджил, потому что в них есть руководство и свет.
1: Но почему же сегодня вот в мусульманском мире бытует такое мнение и среди ученых мужей о том, что Библия, Тора, Инджил, да, будем называть это Библией просто, да, одним словом, потому что это включает в себя и то, и другое, и Ветхий, и Новый Завет, была изменена каким-то образом. То, что первоначально писалось, да, это был свет от Бога, но со временем, в процессе переписывания ли, в процессе вот, пересказа и так далее, была каким-то образом искажена она.
2: Я даже думаю, что, может быть, они смотрели на те действия, которые делали уже почитатели, скажем, последователи иудаизма, они смотрели на их жизнь. И уже делали заключение по их действиям, понимаете? Угу. Или точно так же, например, ученики Иисуса. То есть Иисус принес свет и учение, руководство к жизни, а уже его ученики начинали там действовать неправильно или жили неправильно. И уже, смотря на их жизнь, они давали оценку и книге тоже.
1: Хотя книга-то и не призывает.
2: Вот именно, что книги у нас не изменены. Угу. Может быть, изменилось действие или характер людей, последователей или иудаизма, или христианства. Конечно, сегодня, когда мы смотрим на иудаизм, когда мы смотрим на христианство, и даже когда мы смотрим на ислам сегодня, мы можем сказать, что да, они намного ушли от тех истин, которые записаны в книге. Но это не дает нам права говорить, что сегодня, что Инджил и Тора, вот если люди неправильно живут, значит, она их делает неправильными, или ну, она их учит вот так вот жить неправильно.
1: Обычно мусульмане вывод этот делают на основании чего? Что едят нечистую пищу,
2: да,
1: например, христиане.
2: Да.
1: Или там употребляют алкоголь. Да.
2: Да.
1: А ведь мало кто из мусульман знает, что Тора запрещает есть свинину. Мало кто из мусульман знает, что Иисус Христос ни сам не ел свинину и никогда не призывал к этому. И все последователи Христа до сих пор, те, кто читают Евангелие, те, кто живут по Евангелию, они не употребляют пищу свинину.
2: Но даже для многих христиан то, что вы сейчас сказали, это уже открытие. Да. Для многих христиан то, что это уже открытие.
1: То же касается и алкоголя. Библия во многих местах призывает к трезвости, к трезвому образу жизни. Написано: не смотри на вино, да, впоследствии как змея на уши, да, и ужалит, и будешь потом ты непотребные вещи делать и так далее. То есть описываются последствия, пагубные последствия злоупотребления, употребления алкоголя. Мало кто из мусульман и даже из тех, кто думает, что основывает свою веру на Библии, знает об этом. Но хотелось бы привести еще и, может быть, научное свидетельство того, что текст Библии, который мы имеем сегодня вот в современных наших изданиях, он соответствует тем древним рукописям, которые были найдены в 1947 году. В районе Мертвого моря, это недалеко от тех мест, где и Мухаммед пророк, да, родился, жил и так далее, чуть севернее, да, чуть севернее вот Аравийского полуострова, в районе Мертвого моря. И там мальчик-бедуин, его звали Мухаммед Эт-Тхиб, кстати, он араб был, да, по происхождению. Очень, вот, интересно, очень интересно, да. Да. Искал потерянную козу свою и думал, что она в какую-то из пещер, и там очень много пещер было в том районе, забралась. И кидал туда камушки, в эти пещеры, в надежде, что он попадет в нее, услышит.
2: Да. Голос.
1: И вот услышал он не козу, а звук разбившегося глиняного кувшина. И он подумал, что сокровище, наверное, там было спрятано.
2: Обратно.
1: Да, побежал в пустыню, смотрит, а там были кувшины, а в них какие-то кожаные тряпки, свитки, что-то вот такое древнее, какие-то вот эти свитки.
2: Разочарование, наверное.
1: Да, разочарование для него было. Они для него абсолютно никакой ценности не представляли. Вот. И со временем эти свитки были разобраны, и даже кто-то пытался из части этих свитков обувь себе сшить, бедуины, которые там жили. Но когда археологи, ученые, потом уже спустя некоторое время узнали, что это были за свитки, они поняли, что это одно из самых величайших археологических находок и сокровищ. Это были свитки Торы, это были свитки Ветхого Завета, Танаха. Абсолютно все книги там были представлены, какие-то целиком, какие-то частично, потому что были потеряны некоторые эти элементы, да, этого свитка, вот, за исключением книги «Исфирь». Вот, абсолютно все книги Ветхого Завета. И когда ученые сравнили текст, который был там, в этих древних свитках, они датируются где-то 2000 лет до нашей эры. Да? То есть это одни из самых-самых древних вот этих вот свитков, которые до того момента вообще существовали и были найдены. Они сравнили с современным, да, переводом, современным текстом, масорецким текстом Библии. Да, они поняли, что там никаких нет искажений. Что он, текст соответствует абсолютно тому, что было написано еще во времена Моисея, во времена Исы, да, еще за 7 веков до рождения Мухаммеда эти свитки были написаны. Вот. И для многих людей, это и для меня, например, это подтверждение того, что Библия не изменена, Библия дошла до нас неизменной.
2: Да, я думаю, ваш рассказ подтвердит еще раз даже коранические аяты, которые говорят, что руководство и свет в них есть. Да, я думаю, что именно источник, он не искажен. Искажены уже людские языки, людские традиции, людские поверья. Вот что исказило. Вот что сегодня на самом деле... Люди сегодня не читают Священное Писание, видите?
1: Ни Коран, ни Библию многие, да, не читают.
2: Христиане не читают Библию, мусульмане не читают Коран. Все их знание, оно зиждется на услышанном...
1: В детстве, от бабушек,
2: или от бабушек, дедушек. Или в неделю, да, раз, куда, если они посещают какие-то мечети или церкви, они строят свои знания о Боге, их знания о Боге зиждется на каких-то проповедях. А сегодня проповеди, они больше даже не о Боге, не о любви Бога, а о каких-то политических вещах, каких-то наставлениях, понимаете?
1: Ну, и как былины из уст в уста передавались в свое время, или, да, фольклор устный,
2: да, место да. написано. Ну, или больше воспитательная часть, слушаться родителей, там, быть прилежными парнями, там, да, или там девушками. Да. То есть какая-то наставительная часть, какая-то социальная, может быть, такая...
1: Моральные какие-то нормы, общепринятые.
2: Моральные, социальные да. какие-то кодексы, да, повторения. Но нету точного конкретного учения о Боге. Кто такой Бог? Для чего Он нас сотворил? Что мы сделали со своей стороны, чтобы познать Бога?
1: Как
2: и что сделал
1: вообще,
2: Бог
1: да?
2: для нас?
1: Как спасти? Вечной жизни да, достичь? Да.
2: Что сделать, чтобы вот мы как бы вот опять объединились с Богом, опять восстановились наши отношения? Об этом сегодня не говорят. Почему? Потому что если хотят о них знать об этом, и книги открыты для этого.
1: Джубер Исмаилович, а вот справедливо ли будет такое утверждение, что если взять человека, который бы основывал свою веру исключительно на Библии, да, отбросив все традиции, все человеческие учения какие-то, все языческие, может быть, какие-то обряды и прочее, которые со временем вот наросли, да, как вот ракушки на дно корабля, на учение Библии, да, и взять человека, который бы основывал свою веру только на тексте Корана, да. без различных традиций, устных и прочее. Мне кажется, они были бы очень похожи, эти люди, нет?
2: Они были бы близкими друзьями.
1: Нет, я говорю, и по исповеданию своему
2: и
1: они были похожи.
2: И по исповеданию, и
1: они бы оба, духу, наверное, не ели духу, нечистую пищу,
2: конечно,
1: свинину, да?
2: Конечно.
1: Они бы не употребляли алкоголь.
2: Молились нет. одному и тому же Богу, понимаете? Приносили все действия, которые записаны и в Священном Писании, и в Коране, они бы делали все вместе.
1: Не было бы места каким-то нетрадиционным сексуальным отношениям.
2: Абсолютно.
1: Да, и те,
2: абсолютно,
1: и те поддерживали.
2: Абсолютно. Уважение к семье, уважение к родителям. Уважение к соседям, понимаете? Потому что Евангелие тоже учит людей любить врагов даже.
1: Жертвенность, вы говорили сегодня, мы размышляли с вами до передачи, вы говорили о том, что сказано, что нужно жертвовать, раздавать свое имущество, как бы ты им ни дорожил, да, бедным. И в Коране об этом говорится, и в Библии.
2: Да.
1: Да. То есть из этого мы можем какой вывод сделать, я думаю, что источник откровения, да, он один.
2: И он не искажен. Он чистый, он не искажен, он как...
1: Вы имеете в виду, в Библии он чистый, не искажен, в Евангелии так же, как он был до...
2: Абсолютно. И в Коране он такой же. То есть, но только люди его искажают своими традициями, своими поверьями, своими учениями, прибавляя туда свое.
1: Спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья. И Священное Писание, аяты Корана призывают каждого, кто считает себя правоверным, каждого, кто считает себя богобоязненным, увидеть тот свет, который Бог послал через книги, ниспосланные прежде. Пусть Бог благословит в этом.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Часто в жизни случается, что мы кому-то завидуем, потому что кому-то повезло больше, чем нам. Кто-то наделен властью и силой и может решать любые проблемы. А у кого-то есть, может быть, хорошая жена, у кого-то есть хороший дом. К сожалению, мы считаем, что кому-то в жизни повезло больше, нежели нам. Рассказывают об одном человеке, который стоял на палубе корабля. И в своих руках он держал драгоценный алмаз. Он смотрел на него, насколько он красив, и подбрасывал его вверх, восхищаясь теми лучами, которые преломлялись, проходя через этот драгоценный камень. Он действительно красиво блестел, когда находился в полете. Он умело ловил его в свою руку и подбрасывал этот камень еще и еще, до тех пор, пока он не уронил его в воду. Это, наверное, смешной пример. Вряд ли кто-нибудь поступил бы таким образом. Но дело в том, что каждый из нас с вами, понимая это или нет, мы играемся с нашим алмазом. Мы подбрасываем его высоко вверх и рискуем его потерять. Библия говорит нам о том, что человек, который не умеет пользоваться благословениями, которые дал ему Бог, он несчастен и очень быстро расточает и свое имение, или здоровье, или положение в обществе. Рассказывается об одном человеке, который был самым сильным. Сильнее его не было человека ни на земле, ни в истории. Говорится о Самсоне, о том, что Бог допустил рождение на свет этого богатыря для того, чтобы он мог сделать отведенное для него дело. И написано, что он был не просто силачом, он был судьей всего Израиля. Все люди со всей огромной Палестины приходили к этому человеку за советом, потому что Самсон был человеком Божьим. Господь говорит о том, что Самсон должен был всегда носить длинные волосы, и бритва не должна была касаться этих волос. С самого рождения они отрастали у него в длинную косу. И Господь говорит, что до тех пор, пока у тебя есть твои длинные волосы, в тебе есть послушание и в тебе будет сила. Но проблема Самсона заключалась в том, что он очень любил играть своим алмазом, подбрасывая его высоко вверх и рискуя его однажды не поймать. Бог ожидал от Самсона одного, а получилась совершенно другая картина. Давайте мы почитаем с вами 16 главу книги Судей. После этого полюбил он одну женщину, жившую на долине Сорек, имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей: «Уговори его, Самсона, и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть, чтобы связать его и усмирить, а мы дадим тебе за это большой выкуп. Ты разбогатеешь, если ты предашь твоего друга. Ты только изведай, в чем состоит, в чем заключается великая сила этого человека». И написано, что Далида умоляла Самсона и говорит: «Расскажи, в чем же твоя сила? Расскажи, если ты любишь меня, подбрось этот алмаз высоко вверх». И написано, сказал ей Самсон: «Если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И написано, что тогда Далида решила сделать эксперимент. Ночью связала его этими тетивами и сказала: «Вставай, Самсон, пришли филистимляне, чтобы одолеть тебя». Написано, что он вскочил с постели и оборвал эти тетивы. После этого Далида стала плакать и говорить: «Почему ты обманываешь меня? Видно, ты меня не любишь. Скажи, в чем сила твоя?» И Самсон говорит: Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди». Далида поступила так же, но и эти веревки спали с его рук, как прогоревшие нити. И написано, что Далида сказала: «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь, скажи мне, чем бы тебя связать?» И Самсон начинает опасные игры. Он подходит ближе и ближе к самой разгадке тайны. Он начинает шутить своими волосами. «И сказал ей: если ты вочтешь 7 кос головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздем ткальной колоде, то я сделаюсь бессильным, как прочие люди». И когда Самсон заснул, Далида так и поступила. И, разбудивши его, сказала: «Самсон, пробудись от сна своего». Но написано, что когда Самсон пробудился, он выдернул ткальную колоду вместе с самой тканью. Самсон подходил ближе и ближе к разгадке своей тайны. Он шутил с этим алмазом. Он рисковал потерять то благословение, которое дал ему Бог. И, наконец, после долгих уговоров он рассказал Далиде, что вся его сила заключается в этих длинных волосах, которых с самого рождения не касалась бритва. Самсон заснул очередной раз, тогда Далида взяла нож и обрезала его волосы. И после этого написано: Самсон стал как обычный человек, не имея сверхъестественной силы. Филистимляне связали его, лишив его зрения. И теперь Самсон молол жернова в доме узника. Я могу представить себе, как изо дня в день этот сильный человек, прикованный к этому тяжелому жернову, ходит по кругу. Он занят тяжелой работой и вспоминает о том драгоценном алмазе, который он когда-то потерял. Да, друзья, часто мы уподобляемся этому неразумному человеку. Мы шутим с нашим спасением, и мы теряем его. Мы теряем те привилегии, те благословения, которые дает нам Бог, будь то либо здоровье, либо положение в обществе, либо уважение наших друзей, либо нашу семью. Мы не ценим то, что мы имеем, а когда мы потеряем, то мы начинаем плакать и роптать, и вспоминать о том, как нам раньше было хорошо. Бог видел раскаяние Самсона. И написано, что однажды сила вернулась к этому человеку. Он решил отомстить своим обидчикам. Он навалился на многотонные каменные глыбы для того, чтобы разрушить дворец, в котором собралось так много язычников-филистимлян, чтобы славить своих языческих богов. Да, друзья, сила вернулась к Самсону. Бог опять дал ему эту силу. Как жаль, что мы не ценим того, что мы имеем. И для того, чтобы оценить наши сегодняшние привилегии, нам нужны какие-то испытания. Я желаю, друзья, чтобы вы сегодня могли поблагодарить Бога за семью, за здоровье, за все, что мы сегодня в этой жизни имеем. Держите свой алмаз и не теряйте его. Да благословит Господь вас и все, что имеете вы. Всего вам доброго.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Ирина Кириченко. Мы продолжаем разговор об именах Божьих. Наш собеседник — доктор богословия, пастор, профессор систематического и исторического богословия в семинарии Международного института на Филиппинах Олег Александрович Жиганков. И мы беседуем с ним по скайпу. Здравствуйте, уважаемый Олег Александрович.
3: Здравствуйте, Ирина.
2: Спасибо за то, что вы вновь согласились записать с нами передачу. В Библии Бог называется разными именами. И, наверное, это неспроста. Почему у Бога столько много имен? Что Он этим хочет сказать? Имеет ли имя значение в жизни человека, в жизни Бога?
3: Да, действительно, человек был создан таким образом, что человек мыслит в категориях имен. Для нас важны имена людей. Угу. Когда мы называем имя, то перед нами встает образ какого-то человека. В вашем случае, наверное, очень просто. Ирина, вы знаете значение этого имени, да?
2: Да, знаю. Имя означает мир.
3: Да. Олег, вы знаете, что означает?
2: Не помню.
3: Сегодня мы будем говорить о Боге освящающем. Так вот, Олег буквально означает священный или освященный. И здорово иногда помнить, знать значение своего имени. Я бы хотел призвать радиослушателей подумать, вспомнить, узнать, может быть, что их имя означает.
2: Потому что в древности, насколько я знаю, людям не давали имена просто так. Они давались со смыслом. В имени заложен какой-то характер уже.
3: Да.
2: Смысл его существования дальнейшего. И, то есть определяется, да, собственно, и уровень жизни человека в имени.
3: Да, самым первым заданием, которое Бог дал человеку, это было задание дать имена всему живому, всем сотворенным существам. То есть интересно, что вот первое задание человек получил от Бога такое, чтобы присвоить всему имена. Угу. Все существующее в этом мире, всякая вещь, всякое живое существо, всякая реальность, все имеет имя на человеческом языке. И это очень важно, что Бог дал человеку возможность все это назвать.
2: В имени заключено что-то, да?
3: Для Бога, для библейского мышления имя – это не просто звук. Имя передает саму сущность этого существа, этого человека, этого явления. И Адам с Евой должны были обладать большой мудростью, чтобы разглядеть за внешностью, что же действительно представляет из себя это существо, этот лев, этот волк. Вот теперь мы говорим «лев», «волк». Для нас это звук просто, да? Но, наверное, когда Адам их называл, то он этим словом, этим звуком передавал какую-то их глубинную сущность, какое-то глубинное содержание. Uh-huh. Одним словом, а у Бога, по крайней мере, 600 имен, как мы говорили.
2: Uh-huh. Прежде чем мы перейдем к именам Божьим, Адам и Ева – это тоже имеет свое значение. Их назвал Господь так, Адам и Ева. Какое значение Адам и какое значение Ева. И они тоже отражали эти имена сущности этих первых людей.
3: Да, Адам буквально просто означает человек, а Ева означает жизнь. И действительно, Ева и стала источником, что ли, жизни для всех живущих людей на этой планете.
2: Итак, имена Божьи. Их более 600, как вы сказали. Мы рассматриваем в наших передачах только некоторые из них. И это, насколько понимаю, это самые важные имена, которые мы освещаем в наших передачах.
3: Ну, самое важное имя, как я говорил, это имя Иисуса Христа, потому что в нем все имена «да» и «аминь». На него указывают все эти имена. И я в первую очередь привожу те имена в том порядке, в котором Бог раскрывается человеку в Библии. Поэтому я усматриваю здесь некую последовательность. Наверное, в жизни каждого человека Бог действует в какой-то последовательности. Отношения человека с Богом развиваются по какой-то, ну, не формуле, у каждого это разный путь, но все равно есть какие-то общие принципы, которые прослеживаются. И вот в этом откровении Бога имя за именем я вижу и свой путь к Богу, и свои отношения к Богу я вижу, что именно по этому пути и проходит примерно.
2: Давайте напомним, какие имена мы уже рассмотрели.
3: Да, мы говорили о Боге как Творце, Боги сил, Элохим, то, что нас первый раз поражает в Боге вообще в этом мире, в его бескрайности и осознание своей малости. Мы говорили о Боге как сущем или Иегове, Яхве, этот Бог, который есть личность, который знает тебя и который сам является индивидуумом. Угу. Вы говорили об Адонае. Это естественный отклик человека на величие Бога, желание поклониться Ему, желание назвать Его Господином, желание служить. Мы говорили о Боге Эль-Шаддай, Бог как любящая, кормящая мать. Говорили о Иегове Ире, это Бог Отец, Бог, который все дает, Бог, который ведет, учит. Говорили о Иегове Ребека, Бог Целитель. Говорили о Иегове Ниси, Бог Знамя Победы, который помогает нам одерживать наши маленькие и большие битвы в жизни, битвы со грехом, многие битвы.
2: Вы уже упомянули, что мы будем говорить еще об одном имени сегодня – Бог Освящающий.
3: Бог Освящающий, да, это удивительное имя. Иегове Микадиш.
2: А что оно означает? Кого он освящает?
3: Чтобы лучше понять это имя, надо посмотреть, где оно в первый раз встречается. Оно встречается впервые в книге Левит, в Пятикнижии Моисеевом. В 20 главе, в 7-8 стихах здесь сказано: «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш свят. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освящающий вас». Иегове Микадиш – это имя Господа. И вот интересно,

0: Бог освящающий, как Бог святый, Он не открывается рабам, Он открывается свободным, Он открывается тем, кого Он освободил. И поэтому вот это имя Бога Иегова Микадиш, Бог освящающий, оно остается неизвестным для тех людей, которые не захотели, скажем так, выходить из вот того рабства, греха, в котором они оказались, из которого Бог их готов вывести. Поэтому они не знают Бога освящающего.
1: Просто о сложном.
2: Ну вот хорошо, они узнали, что Бог освящающий. Что дальше происходит с человеком? Что значит осветить? Еще давайте поясним. Ну каким образом происходит это освящение? Оно немножко такое абстрактное понятие. Он что, делает их святыми? Они делаются светлее. Что освящающий? Этимологию слова давайте разберем.
0: Вообще слово «освящать» буквально означает «отделять». Отделенный, другой, то есть поставленный в сторону. Что это значит, что человек освященный поставлен в сторону? Это фактически означает, что Бог берет человека и делает его другим. Не потому, что сам человек себя таким сделал, не потому, что к этому стремился. Человек оказывается в мире, но не от мира. Человек живет все еще в этом мире, в том же городе, может быть, на ту же работу ходит, но он другой. Он не участник греха. Он отделен от того, к чему он раньше был привязан. Он отделен от тех привычек, которые раньше его убивали. Он отделен от тех слов, которые раньше ругательств, может быть, которые он говорил. Он отделен от тех друзей, с которыми раньше проводил время. Он становится освященным, то есть отделенным от греха. В этом главное значение слова освященность, святость в Библии.
2: Иисус Христос, кажется, говорил, что будьте в мире, но будьте отделенными от мира, да? Или как-то там текст?
0: Да, Христос, молясь о своих учениках, в первосвященнической молитве он говорил Отцу, что «Я не молюсь, чтобы ты отделил их от мира, но чтобы в мире сохранил их от греха». Вот это и есть освящение. Это не побег от мира, но сбережение в мире греха от греха. То есть человек каким-то образом защищен Богом от этого пагубного влияния греха.
2: Это какая-то чудесная защита? Каким образом это происходит? Как я могу, не соприкасаясь с этим миром, остаться освященным? Когда я еду на работу или куда-то иду, я кругом слышу бранную речь или люди там еще что-то так ругаются, когда меня могут там оскорблять и так далее. Каким образом я могу от этого отстраниться?
0: Да.
2: Я не могу заткнуть себе уши, я это слышу.
0: Это не страшно. Человек, ходящий с Богом, человек, ищущий Бога и размышляющий о Боге, как о Боге освящающем, человек, для которого Бог освящающий – это не пустой звук, а, скажем так, предмет хотя бы для размышления, то этот человек не оскверняется той грязью, которая снаружи на него находится. Она просто не пристает к этому человеку, она на нем не задерживается, она не проникает внутрь, она стукается об него и отпадает назад. В Библии очень это хорошо выражено через то действие, которое Иисус Христос совершил со своими учениками во время последней вечери. Он омыл их ноги. Когда апостол Петр от одной крайности впрыгнул в другую, когда он сказал: «Не омоешь ног моих вовек», а потом сказал: «И голову, и все тело омой», Иисус Христос сказал: «Омытому только ноги надо омыть, а вы все омыты», то есть святы. Да, действительно, мы едем на работу, мы встречаемся с руганью, мы встречаемся со злом, с несправедливостью постоянно, но это не проникает в наше сердце, это только пачкает наши ноги, скажем так, вот Библия это говорит, и это смывается, оно не пристает к человеку освященному, оно не проникает внутрь и как зараза не разъедает человека.
2: Хорошо, спасибо. То есть, ну, самое главное еще и самому человеку не прилагать к этому сердце, наверное, ну, что ли, не обращать внимания, ну, не то, что не обращать внимания, ну, я не знаю, есть, например, какой-то барьер, наверное, ставить, или это происходит чудесным образом?
0: Вообще человеку невозможно самому себя своими силами оградить от...
2: От влияния зла, да?
0: Но укрыться невозможно, потому что мы даже и не знаем, откуда зло грозит и откуда оно приходит, и часто оно приходит под маской добра. И человеку своими силами этого сделать невозможно. Здесь только приходит на помощь Бог. Здесь приходит на помощь упование о Боге. И вот очень важно, мы говорили в прошлый раз о Иегова Ниси или Иегова Бог Победы. Очень важно одерживать эти победы с Богом. Когда человек начинает одерживать победу за победой с Богом, то он начинает узнавать и Бога освящающего.

0: Ощущающего, потому что на каком-то этапе своего развития духовного становления человек понимает, что самые главные победы – это даже не его внешние победы, это не его карьерный рост, это не его какие-то там другие достижения, а это победы, которые внутри него, победы освящающие, победы над грехом. И тогда у человека возникает естественная нужда в Боге освящающем. Бог освящающий являет себя только на определенном этапе развития человека, когда он ему нужен. На других этапах человек особенно и не задумывается. Бог не нужен ему как освящающий. Ему Бог нужен для каких-то практических, скажем так, целей. Но когда практические победы одерживаются, то человек понимает, что Бог может помочь одержать и победу другого рода, и тогда вот устремляется к Богу освящающему.
1: Скажите, пожалуйста, каким образом это имя Господь освящающий соотносится с главным именем Бога Иисус Христос?
0: Иисус Христос назван в Библии святым Божиим, то есть Он и есть святой Бог. И святость Его такого рода, такого характера, что Он делится ею, что Он отдает ее человеку, что ее столько много, что Он дает ее человеку. Он и является источником святости, Он является источником освящения. Иисус Христос назван Богом освящающим. Фактически апостол Павел называет Иисуса Христа Иегова Мекадиш, только он делает это на греческом языке. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, в 30 стихе, апостол Павел пишет: «От Него, он говорит про Иисуса Христа, от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением». И искуплением. То есть Иисус Христос сделался для нас освящением. Освящение – это не абстрактное понятие. Освящение – это не просто какая-то сила. Освящение – это не какой-то процесс, который человек сам в себе совершает своими силами. Освящение – это Иисус Христос. Он – Бог освящающий. Человек освящается тогда, когда он смотрит на Иисуса Христа. Вот этот процесс освящения. Процесс освящения многие неправильно понимают как ущемление себя в чем-то, как ограничение себя в чем-то, как наложение на себя каких-то запретов, обетов и так дальше. Освящение не в этом. Освящение в Библии в том, чтобы смотреть на Иисуса Христа. Когда мы смотрим на Него, на то, что Он сделал на кресте, на Его любовь, на Его служение людям, на Его исцеление, вот тогда человек освящается.
1: То есть мы не просто смотрим, мы размышляем об этом, о Его подвиге.
0: И вот еще одно важное имя Иисуса Христа – это Бог освящающий, Бог освящения наше.
2: Просто о сложном.
1: Иисус Христос говорит нам: будьте святы, как я свят. Это тоже в каком-то тексте из Библии.
0: Это еще и Бог Отец так говорил, и Иисус Христос, Он одно с Отцом, Он такой же освящающий Бог. Полнота раскрытия Бога как Бога освящающего, полнота вот этого имени, полное ее значение, оно было явлено только на кресте, потому что именно с креста Христос и освящает людей. Когда человек задумывается о кресте, тогда и приходит освящение.
1: То есть мы сами по себе, мы не святы, потому что мы все грешны. Написано: нет ни одного человека без греха. Один свят Господь Иисус Христос. И если мы верим в то, что Он за нас отдал жизнь, то мы тем самым берем на себя Его святость. Он дает нам, да, эту святость. Как бы вот Он наделяет нас ею, и мы уже вроде как грешны, и в то же время уже и безгрешны. Так получается?
0: Да, это подарок, опять-таки, незаслуженный, но тот самый подарок, который Бог так хочет человеку подарить.
1: А какое практическое значение для этого вот освящающего? Что человеку от того, что вот я знаю Иисуса Христа, я верю, что Он за меня умер? Как мне кажется, что если я думаю об этом, что вот я уже получила эту святость, то все, я свободна от того прошлого, которое было негативное в моей жизни, от тех грехов, от того, что происходило не так. И в этом некая радость лично для меня, какое-то успокоение, утешение. Он же говорил, Иисус Христос, что Царство Небесное, мы ждем этого Царства Небесного, но оно есть уже внутрь вас. То есть заглянуть внутрь себя и увидеть эту святость с помощью Иисуса Христа, наверное, это здорово.
0: Да, действительно, освящение очень много приносит в нашу жизнь перемен, практических изменений. Это не происходит, наверное, в одночасье. Это то, о чем мы должны вспоминать. Недостаточно, наверное, однажды вспомнить о Боге и призвать Бога как Бога освящающего, чтобы быть освященным, да, на всю жизнь. Эта сила нам нужна постоянно, эта сила нам нужна ежедневно. И когда она находится в действии, то исцеляются наши старые раны, изглаживаются какие-то травмы, привычки, боль проходит, поведение изменяется. И когда человек освещается, то ему не хочется снова загрязнять себя. И человек уже по-другому относится к тому, что он смотрит, к тому, что он слушает, к тому, что он ест. Невольно, не потому, что вот так надо, не для того, чтобы осветиться, скажем так, да, а для того, чтобы не испачкаться уже, потому что человеку нравится быть освященным. Он испытывает. Господь говорит: «Придите и вкусите, как благ Господь». То есть вот это передать невозможно. Только человеку, вкусившему вот эту радость освящения, радость святости, можно это понять, и тогда человек хочет поддерживать в себе эту святость, чистоту. Но опять-таки мы должны понимать, что она не от нас исходит, не от наших дел, не от наших усилий, а это дар, который Бог дает. Мы его можем только поддерживать и благодарить за него, и просить о нем.
1: Слава Богу. Скажите, Олег Александрович, а есть ли у Бога имена, которые ему особенно дороги и которыми он хочет, чтобы мы к нему обращались?
0: Я думаю, что Богу дороги все имена, и не только его, детей тоже дороги, все это для него дорого. И, наверное, для того столько много имен, чтобы напоминать нам каждую минуту о чем-то. Вот скажите сейчас, Ирина, что вам больше всего, может быть, хотелось бы от Бога? Какая самая большая нужда?
1: Больше всего мне бы хотелось мира и любви. Это честно, это искренне.
0: Спасибо, а я это чувствую, да. И вот самое дорогое для Бога имя, наверное, по крайней мере, возлюбленное имя людьми, имя Божие. Бог есть любовь. Вот это имя очень понятно человеку, оно очень близко человеку. Я думаю, что Бог, ему нравится, когда человек называет его под таким именем, когда человек обращается к Богу, как к Богу любви.
1: В первом послании к Коринфянам апостол Павел в 13 главе очень подробно описывает, что такое любовь, что она в себе заключает. Там столько много всего, что кажется, вот это и есть она вся, эта жизнь такая, которой нам хочется.
0: Хорошо, и давайте помнить, что любовь – это тоже одно из имен Божьих. И вы можете поставить просто слово «Бог» вместо слова «любовь» здесь. Любовь или Бог долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь или Бог не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание прекратится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. А что такое совершенное? Совершенное – это полнота любви Божией. Фактически все имена Божии свидетельствуют о Его любви. Просто иногда нам эта любовь нужна прежде всего в исцелении, да, поэтому мы обращаемся к Богу любви как к целителю нашему, потому что так проявляется Его любовь к нам. Когда-то нужна нам от Бога любовь в качестве победы нашей, когда-то нам нужна любовь Бога в качестве заботы Его о нас, в качестве водительства. То есть многолика, многообразна любовь Божия, но вот это имя Божие, Бог есть любовь, оно объединяет очень многие, если не все имена Божии.
1: И любовь, мне кажется, это как бальзам на больную душу во всех отношениях, во всех смыслах. А мы все больные, мы все израненные, мы все несчастные по этой жизни несовершенной. И вся любовь Божия, она, наверное, как раз и проявилась и явилась в Его Сыне Иисусе Христе, когда Он отдал Его для нас, ради нас.
0: Да, действительно, Иисус Христос был буквально воплощением любви. То есть, если мы хотим знать, что такое любовь, то нам есть куда посмотреть. Нам надо посмотреть на Иисуса Христа, на то, как Он жил, на то, как Он говорил, на то, как общался с людьми, на то, что сделал. какую жертву принес для человека. Вот это и есть любовь. И дело в том, что каждое имя Божие, которое выражает его сущность, когда мы размышляем о нем, когда мы благодарим Бога за это имя, за это качество, которое в нем, то удивительным образом это качество сообщается нам, это имя передается нам. Вот в Библии много интересных таких ситуаций описано, когда Бог изменяет имя человека. Даже с известным всем апостолом Павлом, вы помните, что не всегда его имя было Павел, у него было другое имя – Савл. И у многих других героев Библии Бог меняет их имя, когда они верят в него, когда они начинают служить ему, когда они доверяются ему, Бог меняет имя человека. Что значит «Бог меняет имя человека»? Это значит, что меняется все в человеке. Человек коренным образом меняется. Происходит какой-то глубинный внутренний переворот в человеке. Угу. То есть Бог наделяет нас своими именами. Бог наделяет нас отчасти тем, во что мы верим в Него. Если мы верим, что Бог есть любовь, то Бог наделяет нас любовью, и уже мы можем про себя тоже сказать, что мы являемся носителями этой любви Божией.
1: Спасибо, Олег Александрович, за эту удивительную беседу. Я надеюсь, что мы в следующий раз продолжим разговаривать и размышлять об именах Божьих, которые приносят нам столько радости для нашей жизни. Спасибо. Благодарю и вас, уважаемые радиослушатели, за то, что вы были с нами. Мы желаем вам мира, любви, согласия. И пусть Господь осветит вас своей благодатью, своей радостью и наполнит вас своей любовью. Слава Ему, аллилуйя! Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
3: Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась. То есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная. Работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то, думала об анаше, так же о том, что я колюсь, я особо как-то и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что так же смогу в любой момент бросить, завязать, и была в этом искренне уверена и убеждала окружающих, опять-таки. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, ну, как бы с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: У меня, значит, была подруга. Мы с ней с 15 лет, с самого начала, как бы, ну, общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, значит, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела, и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, ну, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня. Она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа уже хотела опять уколоться. Мне было мало, мало и мало. Я была одержимой просто-напросто. И Женя долго возилась со мной. Потом она поняла, наверное, что таким вот именно своими силами нереально. И вот она и постилась за меня, она молилась за меня несколько лет. Я думаю, что все-таки ее молитвами вот случилось так, что я приехала сюда в центр. Сначала мне, конечно же, ничего не понравилось. Я привыкла жить как хочу, никакой дисциплины. В принципе, я, можно сказать, никогда и не работала. Ну, вот, за исключением вот этого парфюмерного магазина, 2-3 года я там проработала. Но работа такая, как говорится, не пыльная. И здесь я попадаю на ломах в центр, мне нужно работать, мне нужно вставать с подъемом, мне нужно все делать по расписанию, по распорядку. Я, конечно, была шокирована, представляла я себе нечто другое, типа профилактория санатория. Хотела домой уехать, но так было мне плохо, что я боялась, честно говоря, что я не доеду. Слава Господу, что не уехала я на тот момент. Прошла я эту реабилитацию. Где-то через 3-4 месяца Господь пришел в мою жизнь. Я покаяние приняла. Я встретилась лично с Господом. Прошла реабилитацию, и вот Господь мне сказал, что мое место, мое служение здесь. После реабилитации я приехала, осталась на стажировку. Прошла эту стажировку. Сейчас вот стала работником здесь. Работаю на ферме. Очень нравится мне животными. Хотя когда-то, когда я только пришла туда, я даже не знала, с какой стороны к курице подойти или к корове. Сейчас люблю животных. Мне это интересно. Я поступила в техникум. Мне осталось вот еще одну сессию сдать и госэкзамены. И уже все, я закончу его. То есть, слава Господу, Господь мне дал все новое, понимаете? Я думала ли я и мечтала ли я, когда мне было плохо, когда я была уже никакая, когда я думала, что осталось жить-то несколько месяцев. Я не мечтала, что я буду учиться, что у меня будет здоровье, что я буду счастлива, что будет полнота жизни, понимаете? Только в Господе можно эту полноту иметь. Потому что вот сейчас я уже понимаю, что ни деньги, ни любовь, ни еще что-либо, что раньше мы ценили, ничего не приносит полного удовлетворения в жизни. Только Господь, Господь дает нам все.
2: Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-43. 07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет». Правду твою и справедливость твою, как полдень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: В христианской литературе встречается множество вдохновенных книг и вдохновенных авторов. Одна из моих любимых книг, которую я зачитывался, называется «Патриархи и пророки». Там рассказывается история Ветхого Завета в современном изложении, в понятном, где рассматриваются судьбы людей, их жизни, трагедии человечества, исходя из того поведения, которое люди совершают в своей жизни, трагедии после грехопадения. И вот в этом произведении «Патриархи и пророки» есть глава, посвященная допотопному миру. Изучая Библию с рассказом о потопе, о судьбе тех людей, а также смотря на описание этого вдохновенного автора в книге «Патриархи и пророки», я заметил, что здесь раскрыта одна очень особенная тема. Ведь только если задуматься, люди, после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, ждали Мессию. Фактически через жертвоприношение, которое совершалось сынами человеческими, люди ожидали, что Бог придет и спасет их. Но как странно, что вся эта эпоха закончилась потоплением всего мира. И здесь я задумался, почему же это так? Почему вдруг Божьи планы поменялись? Почему то, что на что-то Бог рассчитывал, не осуществилось, и люди не получили то, что ожидали? Рассматривая эту эпоху, а еще особенно весь остальной исторический период до современного времени, я обратил внимание, что можно найти, как меняется план спасения человека в разные эпохи. Я бы назвал это, что мы прошли сквозь множество историй успехов и неудач. И сквозь эти истории мы с вами можем увидеть жемчужины божественной истины, глубокие размышления о том, как Бог пытается спасти человечество, какие Он предпринимает попытки и как менялся план спасения. Мы с вами увидим нашу с вами историю вместе с человеческими трагедиями, о том, как Бог пытается спасти все человечество. И начать я хотел бы поразмышлять с вами относительно такого резюме, если мы вспомним допотопный мир. Мы увидим, что Бог ожидал увидеть в человеке сознательность, что Бог все-таки был известен людям, и Он рассчитывал на то, что они понимают, что добро и что зло. Но так как люди повели себя несознательно, то изначально допотопный план не сработал. Бог оказывал полное доверие человеку, основанное на его собственном решении в пользу добра и зла в этой великой борьбе. Я хотел бы привести вам цитату из этой книги «Патриархи и пророки». «Допотопный мир был очень удивительный. Несмотря на беззаконие допотопного мира, это время не было временем невежества и первобытности, как часто некоторые предполагают. Люди имели блестящие возможности достигнуть наивысшей ступени нравственного и умственного развития. Они обладали недюжинной физической силой и незаурядным умом, а возможности приобретения духовных и научных знаний были беспредельны. Неправильно было бы думать, что люди того времени так долго жили, если уж они так долго жили, то их умственное взросление наступало позже. Наоборот, их интеллектуальные способности развивались рано, и над этим стоит задуматься. Если бы можно было бы сопоставить людей того времени, ученых того времени, с учеными нашего времени, то наверняка достижения и современного мира и возможности поблекли бы по сравнению с людьми, которые жили не одно столетие. Ведь Библия говорит о том, что они жили несколько столетий. Вы представляете, сколько знают люди, чего они достигают в течение 60, 70 или 80 лет, будучи учеными? То сколько открывается перспектив, когда ты живешь 100 лет, 200 лет, 300 лет? а один из долгожителей жил практически 950 лет. И действительно, это не было временем тьмы и первобытности. И Бог, зная, что этот допотопный мир, что люди были вполне сознательными, грамотными, они более того, они видели, что сад Эдемский еще находился рядом с ними. И в это время, кстати, не было атеистов, которые могли сказать, что Бога не существует. И Бог вполне мог рассчитывать на их сознательность, чтобы они выбрали, что есть зло, а что добро. Но оказывается, на сознательность очень зря можно было рассчитывать. Люди, к сожалению, вели себя по-другому. Хотел бы привести еще одну цитату из этой книги, которая бы описала нам вот эту ситуацию. Это время было не временем религиозной тьмы, но оно было временем великого света. Мир имел возможность познавать истину от самого Адама, жившим в страхе Божьем. Кроме того, они учились и у ангелов. И на протяжении столетий перед глазами этих людей находился немой свидетель истины Божией. Это Эдемский сад. У врат этого рая, охраняемого херувимами, являлась слава Божия, и оттуда приходили молящиеся. Здесь они воздвигали алтари и приносили жертвы. Здесь они совершали жертвоприношения Каин и Авель, и Бог сходил с небес, чтобы общаться с ними. Скептики не могли отрицать существование Эдема, пока он находился на виду у всех. Но несмотря на эти преимущества, которые были у этих людей, почему-то люди оттолкнули от себя Бога. Почему-то они выбрали больше природу зла в своем сердце. И вот это удивительно. Когда ты размышляешь над поколением, которое жило до потопа, почему же они не принимали Бога? В мире множилось насилие, и ищущих правды становилось все меньше и меньше. И вот еще одна цитата из этого произведения, из этой книги «Патриархи и пророки». «Нечестие стало настолько открытым и дерзким, что справедливость была попрана, и вопли притесняемых доносились до неба. Люди не уважали ни брачных уз, ни права собственности. Мир был молод, как новорожденное дитя, но беззаконие столь глубоко распространилось, что Бог не желал больше терпеть этого и решил: «Истреблю с лица земли человеков, которых я создал». Так написано в книге «Бытие». Господь сказал, что не будет до бесконечности бороться с виновным человечеством. «Бытие», 6 глава, 5 и 6 текст. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Вот оно странное и непонятное для нас поколение землян, о котором практически мало что известно. Всего несколько глав книги «Бытие», но оно уже говорит о многом. У них был Эдем, у них были ангелы явные им, жил еще Адам и Ева. Люди были свидетелями того, что откуда они вышли. Но как-то странно, что они пренебрегли тем, что им было открыто. Есть один такой, был в прошлом, жил такой один общественный деятель из Индии, звали его Махатма Ганди. Он когда-то сказал, что есть 7 непростительных грехов цивилизации, которые ведут к разрушению и к насилию. И, мне кажется, его пророческий такой взгляд отчасти описывает то общество допотопное и даже немного напоминает нам то общество, которое есть сейчас. Он говорил, что грехи, которые ведут к разрушению цивилизации, это богатство без труда. Вполне возможно, везде был Эдемский сад в те времена, и они мало могли работать, но несмотря на изобилие всего этого, это все равно приводило их не к осознанному, не к ответственному поведению, а к развращенному, легкомысленному поведению. И вот это привело к разрушению. Богатство без труда, удовольствие без совести, знание без характера – это все ошибки цивилизации. Коммерция без морали, наука без гуманности, поклонение без жертвенности – и политика без принципов. Не зря Христос говорил, что как было до потопа, так будет и перед пришествием Христа. Подобные вещи возникают в цивилизации в нашей, когда оно считает, что они могут жить без принципов библейских, без взгляда на Бога, на предназначение от Бога. И люди заносятся в своем эгоизме, величии и забывают о Боге. Итак, в это время произошла смена эпохи. Происходит это при помощи всемирного потопа. Уничтожается практически все живое. Остается в живых только 8 человек и животные, которые поместились в ковчеге. После потопа, после смены этой эпохи были сказаны такие слова. «И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – это зло от его юности, я бы добавил, от неопытности, от молодости. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». То есть расчет Бога на то, что человек будет сознателен и не будет грешить, потому что рядом с ним есть Эдем, ангелы, Адам и Ева, расчет этот не оправдал себя. И человечество не смогло самостоятельно выбрать, что такое добро, и оно больше следовало злу. Началась новая эпоха после потопа. Тогда, когда мы видим в Священном Писании описание, что Бог решает быть путеводителем, предводителем Божьего народа. Словно можно было бы назвать эту эпоху эпохой теократии, Божьего управления над людьми. Раз люди не могут самостоятельно мыслить и принимать решения, то Бог решает помогать. Он выбирает Авраама и из его семейства создает народ, хранящий истину о грехопадении человечества, повествование о потопе и пытается через Авраама донести истину о Боге, о плане спасения всем народам. Он дает нравственный закон. Он переселяет свой народ в эпицентр путей, торговых путей разных народов. Он рассчитывает, что народ под его руководством будет светом для всех остальных, что он будет судьей от Бога и путеводителем для всех людей в утраченный рай. И из нации рабов израильтяне должны были быть возвеличены над всеми народами, чтобы стать особенным сокровищем царя царей. Среди всех живущих на земле Бог наделил израильтян особым статусом, чтобы верить им священные библейские истины. В книге пророка Исаия, в 26 главе, в 2 тексте, так торжественно заявляется: «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Бог постарался таким образом сделать израильский народ носителем своих знаний и истины для всего оставшегося человечества. Он сделал хранителями их своего закона, намереваясь таким образом сохранить среди людей познание о себе. И миру, погруженному во мрак, должен был засиять свет небесный, и все народы должны были услышать призыв оставить идолопоклонство и познать настоящего Творца неба и земли, этой планеты. Если бы израильтяне остались верными этому предназначению, они могли бы превратиться в авторитетный и могущественный народ в этом мире. Бог был бы их защитой. Но, к сожалению, они не стали следовать мудрым божественным наставлениям. Они стали копировать поведение других народов. Им хотелось чего-то человеческого, своего, и они чаще всего отрекались от божественного. И потом потихонечку сходили к разным формам идолопоклонства. Получается, что в истории человечества мы видим еще одно намерение Бога спасти людей, но вот таким вот образом, через народ, но оно тоже заканчивается неудачей. Можно сказать, это еще одна история неудачи. План Божий не состоялся, намерение его не осуществилось здесь. И слабость человеческая здесь была видна на всех этапах создания и воплощения этого замысла. И она заставляла раскаиваться Бога и вносить новые коррективы. Я намекну вам, в Библии есть такие истории, как неверие Авраама, когда появилась еще одна его супруга, Агарь, когда Агарь и Сара спорили, когда появились два борющихся с собой друг с другом поколения, это Исаак и Измаил. Поведение детей Иакова, ошибки их веры при взятии ханаанских земель, их жестокость, войны между северным и южным царствами одних и тех же потомков, Израилем и Иудеей, военные союзы с язычниками, идолопоклонство и прочее. Человеческая слабость стала видна на всех этих этапах. В итоге свет, предназначенный для всех народов, стал инструментом привилегий для евреев. И суды Божии были дискредитированы чрезмерной жестокостью и непоследовательным образом жизни Божьего народа. В итоге имя евреев включает в себя не только исключительность и покровительство Бога, но также носит в себе и оттенок отторжения и цинизма по отношению к их ошибкам, их проповеди и их судьбе. Смена эпохи. Следующая смена эпохи происходит при помощи воплощения Бога в человеческом естестве, пришествия Мессии. И это очень удивительный момент. Он просто не похож на все остальные моменты. Если в первую очередь до потопа Бог рассчитывал на сознательность человека, что он правильно выберет между добром и злом, но это не получилось. Во втором случае он был опекуном своего народа, но люди тоже вырвались из-под его опекунства, то здесь этот этап говорит о том, что он подчеркивает бессилие человеческих способностей и возможностей измениться. Здесь вступает этап, когда расчет на человека уже невозможен. Человек спасается благодаря только Божьей милости, только лишь благодаря Божьему прощению и крестной смерти Христа. И это действительно очень странный и очень важный этап для не только для людей, но и для всей Вселенной. Бог воплощается в человека, высший разум внутри человека. Бог дарит человечеству себя. Он показал, что возьмет на себя все наши промахи и грехи. И действительно, в Библии не зря сказано, беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою во всем мире и вознесся во славе. В этом этапе спасения человечества становится всем очевидно, что есть несовершенство в его созданиях. Кстати, Библия говорит, что Бог даже и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более, что и в людях этих недостатков много. Это несовершенство видно и в управлении церковью, и в нынешнем историческом этапе человечества, когда мы видим средние века, раннехристианскую церковь, множество разветвлений, заблуждений, ересей, множество различных недостойного поведения. Но любовь Создателя, она должна быть очевидна всем. Бог спасает человека не по его заслугам, не потому что на человека можно рассчитывать, а потому что спасение человеку дается благодаря жертве Христа. И в этом уникальное свойство Евангелия. Мы спасаемся благодаря жертве Христа. Бесплатно, просто так, потому что Бог любит нас. И в этом заключался план спасения. Бог настолько полюбил человека, этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он осудил мир, но для того, чтобы мир был спасен через Него». И это доверие, рожденное жертвой Христа, восстановит вселенский мир и окончательно определит путь развития всех цивилизаций во Вселенной. А именно то, что Бог наш Создатель, что Бог есть любовь. И доверие и взаимная любовь к Создателю защитит будущую Вселенную от потерь, с которыми она столкнулась сегодня. Я не зря упомянул цивилизации во Вселенной. Дело в том, что только лишь включая в контекст всю Вселенную. Может быть, понятно, почему иногда Бог молчит и не отвечает на наши вопросы. Когда-то даже апостол Павел говорил, что мы, люди, это словно зрелище и пример для всей Вселенной. Потому что идет борьба не только внутри наших душ, не только в церкви и в этом мире. Мы знаем, что за кулисами происходит тоже борьба, оправдывающая или обвиняющая Бога. Дьявол тоже постоянно обвиняет Творца. Но любовь Божия и победа на кресте окончательно разрешила этот вопрос. Бог оправдан, Бог есть любовь. Но этот план тоже несовершенен. Казалось бы, Христос спас мир, здесь все должно быть понятно. Но у этого плана тоже есть недостатки. Неужели это правда? А вы задумайтесь. Ведь за 2000 лет истории распространения Евангелие достигло практически всего мира. Но при достижении количества людей последователи Христа потеряли свое качество. Есть целые христианские государства. Есть христианская Америка. Есть христианская политика. Есть христианское учение. Сегодня оно иногда влияет отрицательно на мышление многих людей. Во все времена были и будут миллионы людей из разных исторических эпох, которые не имеют иудео-христианско-европейского представления о Боге. А именно, задумайтесь о том, что всегда когда-то жили люди в Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Южной Африке, Австралии, Южной, Северной Америке, славянские племена, северные народы. А им-то кто-нибудь донес Слово Божие? Может быть, они так и умерли, никогда не услышав о Христе. Как же им рассказать о Слове Божьем? Как быть с ними? Спасутся они или нет? И тут происходит смена эпохи. Смена эпохи со вторым пришествием Иисуса Христа. Это конец земной истории, где властвовал дьявол. Начинается новый этап, когда все спасенные поднимаются на небеса. Когда люди будут жить совершенно в других условиях. Это тысячелетнее царство, как об этом сказано в книге Откровения, без влияния дьявола на человека. Но при чем здесь еще один этот план? Каким образом он касается нашего вопроса? Разве все не закончилось со вторым пришествием Иисуса Христа на землю? К сожалению, нет. Библия описывает этот этап как время для суда. В книге пророка Даниила есть такие слова. «Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги». Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. История человеческой цивилизации продолжается, и наша история переходит в новую эпоху. Говорят, что люди, которые попадут на небеса при втором пришествии, которые будут подняты в Царстве Небесном, будут задавать три вопроса. Почему этого человека нет здесь? Второй вопрос – а как этот здесь оказался? Ну и довольно-таки самокритичный третий вопрос – а почему я здесь? Так вот, чтобы решить все эти вопросы, мы наверняка будем плакать. И Бог отрет слезу с наших очей только по окончании тысячелетнего царства. Потому что у Бога нет волшебной кнопки, которая включает или выключает наши слезы, которая включает или выключает наши отношения к справедливости, и мы мгновенно начинаем все понимать и всех любить. Чтобы до этого дойти, нужно пройти и естественные процессы. Когда нам нужно простить и принять присутствующего здесь на небесах. Когда нам нужно принять то положение, что нет нашего близкого человека с нами в раю. Все это заставляет нас еще раз переосмыслить. А, кстати, речь будет идти о тех людях, которые попали на небесах, не будучи христианами. Все эти размышления навеваются такими вопросами, потому что, казалось бы, на них в Библии ты не находишь очевидных ответов. И я еще раз перечислю эти вопросы. Задумайтесь. Возьмет ли Бог на небеса только людей с иудеи-христианским европейским представлением о Боге, таким менталитетом? А как быть насчет тех людей, которые никогда не слышали о Яхве, об Иисусе Христе? Попадут ли они на небеса? Ведь большинство из них никогда не знали и не читали Библию. Ребенок, выросший, допустим, среди джунглей, ребенок, выросший среди трущоб, где он видел только банды, проституцию, наркотики. Вряд ли он приобрел безмятежное представление о Боге. Это что будут, сопутствующие потери? Если бы он жил в иудео-христианской среде, наверняка у него были бы шансы узнать о Боге. Или, допустим, физиологические уродства, вегетативное состояние некоторых людей. Это что, тоже побочные потери? Будет ли у этих людей шанс спастись? Или ученые, атеисты, живущие по совести, но рационально не принимающие понятия о Боге. Но они же люди приличные, с хорошим, добрым характером, способные жить в Царстве Небесном и в вечности, но пусть даже не знающие Бога Яхве. Люди, не умеющие победить свои психологические или физические зависимости. Например, самоубийцы, которые так и не получили ясного присутствия Бога в своей жизни. Будут ли они спасены? Что делать с этими людьми? Конечно же, не нам судить, кто туда войдет, кто не войдет. Но все эти вопросы очень открытые. Они заставляют нас задуматься, а как же Бог спасает этих людей? И вот Царство Небесное, это тысячелетнее царство, когда мы обнаружим в раю и тех людей, которых, казалось бы, там и не найдем. Ну и в конце, последний этап наступления спасения человечества, наступает уже он заключительный, можно назвать его суд Божий, воскресение нечестивых и окончательное уничтожение греха. Это показательное сравнение людей, сделавших свой выбор в сторону Бога или от Бога. Спасенные будут со Христом. Вряд ли они будут ликовать от смерти тех, кто будет наказан судом Божьим. Они подойдут ко Христу и скажут: «Господи, Ты сделал все, что мог». И это будет момент, когда всем очевидно будет ясно, и тем, кто спасены, и тем, кто

Ведь когда-то Люцифер должен был нести эту истину, этот свет, но теперь эту истину будет нести человек. Ибо не ангелом своим Бог говорит, покорил будущую вселенную, о которой говорим, потому что некто негде засвидетельствовал, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами, славу и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Вот тогда человеческая история полная. Вот тогда она полностью осуществляется. И в конце я хотел бы закончить цитатой из этой же книги. «Перед искупленным Божьим народом откроются для изучения все сокровища Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направят свой неутомимый полет к далеким мирам. С неописуемым удовольствием непавшие существа разделят свою радость и мудрость с детьми Земли. Они поделятся с ними сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенных ими в течение бесконечных веков, благодаря созерцанию творческой силы Бога. И с неутомимым взором они будут созерцать силу, славу творения, солнц, созвездий, небесных систем. Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс – согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики все неодушевленное и одушевленное будет славить Господа и провозглашать «Бог есть любовь». Вот теперь биография человечества полная. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня тема нашего эфира – «Меняются ли люди ради отношений?». Ребят, скажите, пожалуйста, знаете ли вы людей, которые реально поменялись благодаря тем отношениям, которые у них существуют, которые есть на сегодняшний день?
3: Я знаю, у меня были такие знакомые, вот муж очень жаловался, то, что жена, допустим, очень дома грязно, там не убирается жена. И вот жена, так как очень любила своего мужа, она потихоньку начала меняться ради него. Вот можно заметить, как дома стало чище, там посуда тоже стала более упорядочена, там расположена. Вот. Фактически она изменилась, получается, ради своего мужа.
2: Спасибо.
4: Мы говорим для того, ну,
2: чтобы сохранить
4: ли люди ради сохранения или ради приобретения?
2: Можно и ради приобретения. Пожалуйста.
4: Просто ради приобретения у меня есть такой пример. Моя знакомая очень хочет понравиться моему однокласснику. И она постоянно меня о нем расспрашивает, пытается как-то подстроиться под него, как-то подготовиться по темам, которые ему интересны. То есть она начала сейчас разбираться в автомобилестроении.
2: О, интересно.
4: Да, это достаточно странно, я бы сказал.
5: Но проблема в том, что это же для него... Да, это неестественно, и когда-то это вскроется. Зачем так?
6: То есть нет, она... ну, например, если девушке реально это понравится, она такая, ой, это и правда.
5: Какая вероятность, что девушке понравится? Да.
2: Хорошо, Лена, давай тогда второй случай. А когда это негативно сказывается? Когда... есть ли примеры того, что человек, ну, не хочет меняться ради отношений? Есть такое?
7: Я думаю, именно поэтому в мире и существуют разводы.
2: Из-за того, что не хотели поменяться.
7: Из-за того, что бараны два уперлись и как бы не хотят меняться, прогнуться, что ли, друг под другом. Вот так вот.
2: Понятно. Ну, а на самом деле, вот когда существуют взаимоотношения между людьми, даже просто там друзья, знакомые, необходимы ли изменения в взаимоотношениях, когда какие-то вопросы решают? Нужно подстраиваться под другого человека или нет?
4: Ну, всегда следует, наверное, искать компромиссные решения, которые бы удовлетворяли обе стороны.
2: Ну, к примеру.
6: Ну, желательно найти того человека, с которым тебе будет комфортно, и тебе не нужно кардинально менять весь свой характер. То есть его все устраивает, но если ему что-то не нравится, и он тебе сказал, и это не такое прям важное, ну, не такое конкретное, что тебя может задеть, а просто ты его услышал, да, хорошо, я больше так не буду.
2: Так. Ну, это такой простой момент, да?
8: Если ты не можешь конкретного человека найти. Вот я именно такой человек. Я как хамелеон. Я с одним там, если, например, человек грустный, я с ним тоже погрущу. Если мне весело с ним, ну, мы будем смеяться. Если там он супер умный, ну, я постараюсь что-то как-то вменить свои умные какие-то мысли, что-то такое. То есть...
2: Хорошо. Я почему об этом спрашиваю, друзья? Дело в том, что ведь на самом деле... изменение ради отношений – это очень серьезный показатель. Меняется ли человек ради другого? Старается ли он подтянуться, да, к тому уровню, может быть, там, или еще? Но бывают крайности. Я вам расскажу одну ситуацию, когда уже была создана семья, и молодой человек, он был очень серьезным профессиональным музыкантом, и его невеста, она тоже, ей тоже нравилась музыка, она проходила обучение, но в какой-то момент были очень серьезные нагрузки, и она решила оставить это занятие, это обучение. И это очень сильно ударило по остальным. Как это так? И, ну, к сожалению, это дошло до развода, и, ну, люди пострадали из-за этого. Вот. Как вот в этой ситуации? То есть есть моменты,
5: значит,
2: когда...
5: он любил ее за ее образование?
2: Вот и вопрос. За что любил молодой человек свою...
5: Ну, это бред, он облажался в самом начале. Еще отношения не начались.
2: Значит, надо было разобраться, да?
5: Ну, если ты любишь человека не за то, какой он человек, а за профессию, деньги, там, связи или еще что-то, это, в принципе, уже некорректные намерения и
6: нездоровые отношения.
2: По какой причине? Это невеский аргумент.
5: Потому что это все быстротечно и меняется.
2: Проходящее, да?
5: Да.
2: То есть это меняется. А за что вот вы бы хотели меняться в своей жизни? А в чем вы бы хотели меняться? И, ну, я не буду спрашивать, ради кого, но вот в чем вы считаете, что следовало бы меняться в своей жизни?
8: Конкретный какой-то пример?
2: Да, характер, можно пример привести. Или в общем, в области, в какой области надо было бы?
8: Ну, я, например, иногда... Я холерик. Я неоднократно это повторяю всем. Я иногда очень сильно злюсь. Да. Я бы вот не хотела вскипать от любой неожиданности, от любого там нежданного сюрприза неприятного и быть более спокойной. Я работаю в этом направлении, но...
5: Мне кажется, просто ей нужен какой-нибудь флегматик, и все у вас будет супер.
8: Мне скучно с флегматиками, я не могу.
5: Да, они разные бывают.
6: Ты точно найдешь себе кого-то, потому что такие же...
2: Холерик, который будет предупреждать,
5: да.
4: Или какой-нибудь сангвиник.
5: Да, тоже как вариант.
2: Реклама,
5: просто
2: да.
5: Мне кажется, мне вообще не нравится эта фишка с изменениями, если честно. Потому что я считаю, что на каждого человека найдется друг. Нет, не то, что не меняться нельзя, но иногда люди вот реакцию, ты не можешь поменять реакцию. Это в тебе заложено. И если человек тебя просит поменять реакцию, ты такой, ну это как поменять цвет глаз, ты же не можешь этого сделать. Ну чисто физически, без операции, ты не можешь этого сделать. Просто найди людей, которым будет с тобой нормально, которых ты предупредила, я холерик. И они такие... Хорошо, она сейчас побомбит, придет, вернется, и все будет хорошо, и мы об этом поговорим.
8: Ну, отлично. Вот именно об этом я говорю. Я нашла такого человека, и у меня есть подружка, мы живем вместе. Вот она идеально меня сглаживает. Я не могу с ней злиться. Я не могу на нее злиться. То, что она делает, даже если она делает что-то такое, что мне не нравится, да, я не могу на нее злиться. Как-то она это... Я не знаю, как она это делает. Я хочу, чтобы все так делали.
2: Хорошо.
5: Ну вот, так что, ну, это пример того, что люди не должны менять. Ну, не то, что не должны, а то, что для каждых людей есть свои люди.
4: Собственно, людям не стоит меняться ради кого-то. Но в плане изменить свои идеи...
2: Стоит или не стоит меняться ради человека?
7: Я думаю, что все-таки стоит. Почему? Потому что, как в любом вопросе, когда ты меняешься или что-нибудь, ну, вообще изменения какие-то производишь в себе или вообще где-нибудь... Может быть, это даже, если вы помните, было в зависти, да, то ты не должен менять основу свою вот так вот. И, ну да.
2: Вот. Я тебя понимаю, да? Значит, человек, какой он есть, да, он может оставаться таким, но если и что-то менять, то что...
7: Хорошее. То есть лучше становиться.
2: Лучше
7: и в отношениях,
2: да?
7: Ты можешь... Это вот отношения твои или там будущая девушка, парень, там для кого что, да?
2: Скажите...
7: Это лучшее... Берешь лучшее для отношений и меняешь самого себя в лучшую сторону.
2: А что вообще меняется? Меняются привычки, меняется темперамент, меняется...
5: О, у меня есть пример, можно?
2: Мировоззрение. Что меняется в человеке?
5: Допустим,
2: что необходимо поменять?
5: Мой дедушка поменял свои привычки. Он любил выпить.
2: Так.
5: Семья была на грани развода. Бабушка пришла к нему и сказала... Ну, дорогой, если ты не перестанешь пить, я ухожу.
2: Так.
5: Собираю детей и ухожу. И он просто такой, мне моя семья важнее, чем вот это. Ну, как
7: вот
5: бы.
7: Он отличный
2: вот
7: пример того,
2: хотел,
7: что надо меняться во благо. Вот так.
2: Так. Данил, что думаешь по этому поводу? Ну, вот человеку нужно меняться, нет?
9: Нужно, но не сильно, чтобы он остался с собой.
2: Так.
9: Иначе уже будет совсем другой человек.
2: Угу. А если оставаться с собой, это значит вредные привычки?
9: Ну,
2: так он считает?
9: Если вредные привычки не, как бы, только не вредят другому человеку, как бы семье там, то...
2: А если ему вредят, а дети надо, хотят, чтобы отец был здоров, жив?
9: Тогда, чтобы быть хорошим примером для детей, что так не надо.
2: Так, значит, нужно меняться?
8: Нужно, конечно, нужно. Опять же, пример с моей злостью. Я вижу, что вот я, например, когда ссорюсь с бабушкой, я могу на нее накричать, и я вижу, как это ее расстраивает. А мне от этого еще больнее. И, конечно же, я извиняюсь, там все такое через время, когда успокаиваюсь. Вот. И я не хочу ее обижать своими словами, там, гневом и так далее. И поэтому я стараюсь меняться ради нее.
2: Получается, ради отношений есть смысл и стоит стоит меняться. Я вам расскажу одну историю. Женщина, которая, вот как ты рассказывал своей подружке, что она узнает о класснике, там все подробности, чтобы ну, ему понравиться и так далее. Была женщина, которая так случилось, что за свою жизнь, недолгую жизнь, несколько мужей она похоронила. И интересно, что наблюдали за ее поведением, наблюдали соседи, друзья, знакомые, родственники. И они говорили, когда ты выходила первый раз замуж, ты знала о рыбалке все. Когда ты выходила второй раз замуж, ты была профи во всех новых технологиях, современных автомобилях и так далее. Когда третий раз выходила замуж, ты почему-то взялась за вязание этих... И она говорит, ну, понимаете, у каждого из моих мужей было особое хобби. Ну, и последнее было вязание и грибы. Да? И вот она все о грибах все знала, о вязании. И ей на самом деле она оставалась такой, какая она есть. Но ей было очень интересно узнавать что-то новое и раскрывать для себя нового человека. Ради отношений она это делает.
6: Но это на тебя влияет окружение еще. Вот, например, даже когда ты растешь, ребенок растет в семье, например, художника,
2: так.
6: И он это все видит, чаще всего у него тоже, возможно, развивается любовь к этому.
4: Угу. Опять же, если это не меняет каких-то твоих, ну, фундаментальных представлений о мире, каких-то твоих взглядов, того, что делает тебя тобой, почему бы не стать лучше? Почему бы не сделать
7: счастливее человека, с которым ты будешь...
2: Так, мы сейчас уже говорим о более глубоких, серьезных вопросах, да? Уже мировоззрение, да?
4: Ну, нет.
2: Саму суть человека.
4: Меняться ради кого-то. Если человек, например... Ну, так бывает, к сожалению, когда... Ну, человек меняет свои убеждения ради кого-то, чтобы остаться с кем-то или, наоборот, завязать с кем-то более...
2: А что, если вот он все меняет, а ему на самом деле это не нравится?
4: Вот я
2: проблемы могут быть?
4: Он теряет себя. Он пытается приобрести то, что он не хочет приобретать.
2: И что может быть в результате, когда
6: Это выливается в то, что другой человек узнает то, что он не интересовался этим конкретно, ему это не нравилось. Он делал это просто ради того, чтобы понравиться.
4: И останется у разбитого корыта.
5: Но иногда бывает, что по ходу дела ему это начинает нравиться.
2: Это положительный эффект.
5: Бывает и такое, да. Ну и если вот как с женщиной, которую вы привели, она разбиралась в другой сфере. Но это движение в одну сторону. Значит, ее мужья не в ее хобби как бы, ну, не придавали значения. Да, или не знали. Ну,
2: я не знаю.
5: Просто вот вопрос в этом. Никита вначале сказал про компромисс. Компромисс — это важная штука. Как бы если она... Увлекается его хобби, он тоже должен что-то. Просто когда это движение в одну сторону, человек разочаровывается. То, что он делает, ну, он меняется. Значит,
2: это одна из причин, почему человеку потом это надоедает, да? Хорошо, еще вопросы по этому поводу. Вообще, меняться ради отношений, это не унизительно? Это достойно?
8: Мне кажется, да, это
2: необходимо или это
8: да,
2: лишнее?
8: Да, мне кажется, это круто, когда ты меняешься ради кого-то, когда ты видишь взаимность. Вот возьмем, допустим, отношения парня и девушки, да? Девушка ради парня меняется, парень ради девушки меняется, они видят эти изменения. Но если бы парень ради меня менялся, если бы я сказала ему, да, мне не нравится, что ты там, допустим, куришь или еще что-то, он бросает курить, мне это нравится, мне это на пользу, мне хорошо, я вижу, мне приятно. Я там, ему что-то не нравится во мне, он мне говорит, я стараюсь это убрать, я меняюсь, ему это нравится. Это, наоборот, сближает, как по мне.
4: Получается... Хорошо, когда изменения обоснованы, и они несут за собой какую-то положительную динамику, не просто в отношениях, но проявление жертвенности. Ты готов отказаться от каких-то своих интересов ради кого-то другого. А когда это еще и помогает тебе стать лучше, допустим, ну, разбираться во всем, это вообще прекрасно. Когда ты настолько универсален, что можешь спокойно влезть в любую сферу и на равных... разговаривать.
2: Ну, иногда невозможно такое.
4: Помочь. Это невозможно, но к этому можно стремиться. Угу. Прекрасная цель. Разбираться во многом.
2: Хорошо. Еще, смотрите, что я хотел именно в этом направлении еще спросить у вас. Когда человек меняется ну, по-настоящему, да, ради другого человека. Ну, к примеру, вы меняетесь ради другого. А есть ли какие-нибудь хитрости, которые, или какие-то рецепты хорошие, которые помогли бы другому человеку ради вас меняться так же искренне и так же, ну, стремительно? Вот, например, надо о чем-то попросить. Как вы это сделаете?
5: Мне кажется, всегда проблема в том, что люди именно не умеют разговаривать. Но ты просто приходишь и говоришь, что ты чувствуешь в конкретной ситуации. То, что, ну вот у меня, я не люблю, когда люди оставляют продукты на столе. Ну я реально выбешусь, меня это так раздражает, ну зачем? Я просто прихожу и говорю, мне неприятно, когда я варю утром кашу на кислом молоке. Ну пожалуйста, ну давайте его убирать. Но позаботьтесь обо мне. Не хотите так о себе заботиться, обо мне позаботьтесь.
2: Как это сделать, вот ты уже один пример привела, как это сделать красиво, ну, без издевательства, без каких-то таких...
8: У всех у нас есть рот. Нужно уметь разговаривать. Вот я не вижу ничего такого, ну, сверхсложного, чтобы посадить рядом с собой человека и сказать, дорогой, ты прекрасный. Ты чудесный, но мне не нравится,
2: он напрягается,
8: что ты...
2: Ты чувствуешь, как он напрягается.
8: Ну, как-то это мягонько сказать, я просто утрирую. Мне не нравится то, что ты, опять же, куришь. Ну, мне неприятно. Пожалуйста, сделай что-нибудь ради...
5: Я целуюсь, как с пепельницей.
8: Да, хотя бы так. Ну, что-то, я не знаю. Если человек априори спокойный, да, по своей натуре, можно спокойно объяснить. Я все в шутку всегда перевожу, там, не знаю. Опять же, с пепельницей.
2: Ну, представляете, если человек отшучивается, и это по жизни, и вы видите, что он не меняется, вот как поступать? Потому что одно дело, когда мы... Это находим, да, вот такие небольшие хитрости, а мы просим. А что, если даже на просьбу человек не реагирует?
8: Ну, значит, все, хватит. Да. Не меняется он ради тебя, ну и не надо.
2: Я, знаете, что вам скажу? Мои наблюдения, я замечал, как женщина просит своего мужа что-то сделать. И я слышал несколько вариантов, и я увидел то, что сработало. А именно, из тех всех просьб, которые были озвучены, одна просьба была озвучена так. Мне нужна твоя сильная рука. Нужно вот эту картину повесить вот здесь. Помоги, пожалуйста. Он сразу помог. И потом она спрашивает, так я же тебя 3 раза просила, почему ты не отреагировал, ну, уже позже. И он говорит, да не знаю. Потом она стала сама исследовать, стала наблюдать за собой. Оказывается, когда начинала с упрека, когда начинала... Ну, понятно, что он вчера не повесил, позавчера. Но когда она говорила о своей просьбе, и когда она еще просила об этом сделать, ну, чуть заранее, ей нужно к обеду, она просит с утра. И она знает, что ее муж, ну, не такой уж быстрый на подъем. И вы знаете, она просила с утра, и потом к обеду напомнила, нормально. Он все сделал. А раньше к обеду уже была истерика. Понимаете, да? Вот эту вот направленность. Мы, ведь правда, когда мы общаемся друг с другом, ведь мы можем просить по-разному. Еще один случай, когда подружки, значит, они учились вместе в одном учебном заведении, и в общежитии, поскольку одна была очень медлительна, а у другой все в руках кипело, та девушка, которая постоянно расстраивалась из-за своей подружки, она поняла, что ей нужно заранее что-то сказать. И та чуть позже включается в действие. То есть ей нужно какое-то время дать на размышление. Что удивительно, к концу учебного, ну, когда закончили это, ну, свою учебу, к концу времени уже первая девушка стала более медлительной, а вторая подтянулась. На самом деле, друг на друга они очень здорово влияли. Потому что если нужно, к примеру, завтра сдавать экзамены, это учит, зубрит, уже в голову ничего не лезет. Она еще учит, потому что у нее, ну, серьезный нервный срыв. А вторая говорит, а давай что-нибудь испечем. И они вместе начали там что-то делать. И смотришь, вроде нервы успокоились, и учеба легче пошла. А они друг друга достаточно здорово восполняли. И на самом деле, как бы мы ни хотели, но в жизни, вы увидите эту закономерность, человек, ну, мы, когда дружим, когда общаемся, мы друг на друга здорово влияем. Вопрос, надо ли нам сознательно или бессознательно меняться ради этой дружбы?
5: Нет.
2: Кардинально.
8: Если человек тебе дорог, да.
2: Так.
5: Как тебе может быть человек дорог, если он полная противоположность тебя? Почему просто не найти другого человека? Почему никогда не рассматриваем этот вариант? Почему нельзя просто найти другого человека?
6: Например, ты живешь вообще в деревне.
5: Нет, я не верю в то, что Бог закрывает дверь, не откроет окно. Вот что хотите. Так. Я верю в то, что если вот этот человек меня вымораживает, если он меня раздражает, я могу пойти и найти поддержку в другом месте.
6: Нет, ну если настолько все плохо, если...
5: Если ты говоришь раз, говоришь два, говоришь три...
4: А потом
5: край
4: бац,
5: должен быть.
4: 7,5 миллиардов человек кончились, и кто следующий?
5: Камон, у меня жизни столько не хватит, чтобы 7 миллиардов закончить.
6: Нет, если вот как ты говоришь, прямо он вообще не слушает, то да, стоит сказать. Ну так, чисто с ним потом
5: просто
6: здороваться
5: мы
6: только.
5: Мы все ведем к тому, что каждому надо давать шанс. Хотя по факту это не так, не каждому человеку надо давать шанс.
2: На самом деле, если так разобраться, сколько очень близких, настоящих друзей сегодня может быть у человека? Ну так, в среднем.
5: Много.
2: Ради кого стоит меняться?
4: Достаточно много. Просто, ну вот, немного вернуться назад даже. Ты говоришь, если человек — моя полная противоположность, ну у вас же что-то должно быть общее, хотя бы, ну...
6: А если это человек противный прям, ну вот он как-то не нравится тебе?
5: Люди растут и меняются, такое бывает.
4: Именно. И, например, вас же что-то связывает. Почему вы еще общаетесь вместе? Значит, есть какие-то общие темы,
5: которые... Ну, может, уже край разрыв как раз. Значит,
4: край
5: я могу
4: разрыв
5: —
4: это конец.
5: Ну и все. Просто мы это не обсуждаем. Мы ведем к тому, что надо всегда вытягивать ситуацию. Не надо ее вытягивать.
4: Ее нужно вытянуть, когда это уже больше, чем, например, дружба. Семью всегда резонно вытянуть, потому что это уже обязательство.
5: Нет. Значит, ты облажался в начале. Надо просто сразу голову включать. Все проблемы людей вот из-за этого. Из-за того, что они начинают подстраиваться.
2: Так.
5: Есть одна шикарная вещь. В браке люди ухудшаются. Ну, это по факту.
2: Так.
5: Они открываются полностью.
2: Какие на самом деле были.
5: Да. Не надо вот это вот... Притворство губит все. Он думает, что она вот такая. Ну ладно, будет она чуть похуже в браке. Mm-hmm. А в итоге она притворяется, и там не только хуже, там просто катастрофа.
6: Да, нужно.
4: Поэтому, чтобы завоевать какого-то человека,
6: есть.
4: Не
2: так.
4: Стоит притворяться.
2: Вот.
4: Ну или пытаться измениться.
2: Друзья, теперь давайте рассмотрим. А как это притворство вычислить сразу, чтобы потом не оказаться жертвой всех этих страшных последствий?
6: Ну иногда это сложно сделать.
2: Хорошо. Ваши родители, ваши друзья могут вам помочь в этом, чтобы разобраться?
4: Ну, вероятно, когда человек очень сильно влюблен, это может закрыть глаза. Он на что-то будет не обращать внимания, скажет, ну, допустим, сделаем скидку, что ладно.
2: Пройдет.
4: Это, это мелочи, это не важно. Важнее другое, что это такой прекрасный, чудесный человек. Просто красавица. Еще и умная. И все, и классно. Ну, характер такой. Ладно, как-то стерпится, слюбится. Нет. Так
6: ну да,
4: работает.
6: Есть такое, когда прям сносит крышу, и ты думаешь, да ладно, ничего, он исправится, он хороший такой. Вот это самое опасное, потому что нужно все же прислушаться.
2: И в это время родные могут бить тревогу, да?
4: И родные, и друзья.
5: Да. Период же заканчивается этот, ты же не всегда влюблен.
2: Да.
5: Это пару месяцев, потом у тебя чистая голова.
6: Да, ты сам потом это видишь уже.
8: Вот поэтому нужно встречаться не полгода, и даже не год, а больше, потому что... Ну, 3 года притворяться невозможно.
5: За 3 года можно расстаться не только из-за того, что кто-то притворяется.
8: Тем более.
2: Да, но я вам скажу другую крайность. Друзья, смотрите. На самом деле, мы ведь не глупые. Мы способны разбираться в людях, даже если у нас нет специального образования для этого. Ведь правда. Вопрос только в том, согласен ли я на вот такое... такие взаимоотношения, общаться с таким человеком. И когда вы видите, что он меняется или притворяется, ведь проходит время, и он скажет, все, хватит, с меня хватит, мне надоели все эти ваши там возвышенные там какие-то рассуждения или ваше общество, вот это там такое, или как они могут считать, что это что-то из высшего общества, или наоборот считать на каким-то недостойным своего круга. Это очень серьезная проблема. И много-много историй есть, когда человек, рискуя ради другого, бросает все, а потом в итоге оказывается, что это никому не нужно. Какой механизм защиты здесь может быть. Первое, нужно быть откровенным и честным человеку самим собой. Я готов на то, что, что мне предлагает другой человек. Готов ли я, и причем это очень серьезно, и это ответственно, готов ли я с своей стороны меняться в нужный момент, серьезно меняться. Понимаете, когда сформирована привычка, когда, ну, уже вначале идут как мысли, потом поступки, потом привычки, и самое сложное – это наш характер, это то, что устоялось, ну, мировоззрение, это уже такой кремень, такой жесткий стержень, который не так просто изменить в своей жизни. Готов ли я меняться? Готов ли человек с другой стороны меняться? И я вам скажу, в связи с этим важную роль все-таки играет вера. Вот человек доверяет Богу или нет? Тут даже не столько, что он внешне, как эту веру проявляет, там, я не знаю, посты соблюдает или нет, но здесь важно, доверяет ли этот человек свою жизнь Создателю. И если вы вместе с ним на одном уровне, если вы общаетесь об одних и тех же вопросах, и у вас основа похожа, все остальное, то, что, ну, как бы второстепенно, оно будет выравниваться. И человек не будет считать это чем-то ущербным, ну, что он меняется ради вас. Потому что он понимает, есть высшие цели, есть глубокие духовные вопросы, в которых вы едины вместе. Вот почему не рекомендуют создавать браки между разными направлениями верующих. Ну, когда люди... У них разная философия. Очень опасно, потому что ты, когда хочешь измениться, ты иногда даже не знаешь, с какой стороны подойти и что менять. И вот что касается вот религиозных убеждений, да, неплохо, чтобы молодой человек или девушка сначала определилась со своим внутренним миром. Ну, представьте, если человек сам не знает, что ему нужно, а от вас требует, что вы изменились. Ну, он сегодня это требует, завтра другое, и вам это сильно... Вы устанете от этого. Но когда человек внутренне определился, да, что ему нужно и к чему он стремится в этой жизни, что дальше его ждет, да, в определенном смысле, то это надежный человек. Это тот, кто будет опорой по жизни вашей. И еще есть такое понятие, как бескорыстная любовь. Это, наверное, уже в следующей передаче. Мы еще рассмотрим. Так что меняйтесь, друзья, в лучшую сторону и для себя, и для человека, с которым вы общаетесь. Дорогие друзья, нам очень приятно, что вы были вместе с нами. До новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
10: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
11: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Марат Мартыкан.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение. Однажды у нас сломался автомобиль. Выяснилось, что двигатель требует ремонта. И, взвесив все «за» и «против», мы с моим отцом решили сами его починить. Узнав, какие детали требуют замены, ну и как этот мотор разбирается, мы принялись за дело. Прошло довольно много времени, прежде чем все было разобрано, заменено. Мы стремились, все узлы собрать правильно, действовали, как говорится, по книге. И вот, наконец, настал тот час, когда все было собрано, двигатель был поставлен на свое место, к нему было все подведено, все проверено несколько раз. И вот настал момент, когда мы решили его завести. Попробовали раз, два, три. Мотор, никак не заводился. После долгих попыток решили позвать местного знатока. В гаражах был такой дядька. Он пришел с засученными рукавами и, попробовав завести мотор, сказал, что чего-то не хватает. Но чего? После некоторых раздумий мы с отцом посмотрели на стол, на который мы складывали детали вот в тот момент, когда разбирали и собирали мотор. Там после сборки и разборки осталась какая-то кругленькая деталька небольших размеров. Но что это за деталька, не мог сказать даже местный дядька-знаток. Закончилась эта эпопея тем, что продал этот мотор мой отец с самыми честными комментариями, и поехали мы на нашей машине, только когда купили и поставили новый двигатель, где все было на своем месте. Казалось бы, маленькая деталька, а мотор завести уже не получается. Вот уж очень важна эта деталька, хочется сказать. Подумаешь, какая-то деталька. Неужели без этой малявки не заводился мотор? А вот да, не заводился. Да, из-за малявки. Вот нет этой малявки. И нет мотора. Мотор, конечно, есть, но что ж толку, если он не заводится? В этом моторе все на своем месте, и все имеет свое конкретное значение. И это все очень важно, даже маленькая, на вид ничего не значащая деталька. А что говорить об организме человека? Как-то прочитал статью о том, что даже аппендикс, о котором говорили как о ненужном органе, на самом деле очень нужен этот орган, и еще как. Вот как пишет о церкви апостол Павел. Он сравнивает церковь с телом человека. Первое послание к Коринфянам, 12 глава. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Или ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно не принадлежит к телу? Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Интересно. Вот последние прочитанные слова текста выражены в вопросительной форме. Все ли истолкователи? Ну, ясно, что не все. Это риторический вопрос. Это, то есть, вопрос, на который не надо отвечать. Ответ содержится в самом вопросе. Ну, это своеобразное утверждение, выраженное в вопросительной форме. Подобное мы тоже часто говорим, ну, типа, если все начнут носить длинные волосы, мне что, тоже в парикмахерскую не ходить, что ли? Понятно, что на поставленный вопрос не надо отвечать. Ответ в вопросе содержится. То есть в том случае, если все ближайшее окружение решит, что нужно носить длинные волосы, то это вовсе не означает, что я должен так поступать. У меня ведь есть свое мнение на этот счет. В парикмахерскую ходить надо, но при этом надо еще жить своим умом. Вот эти слова «все ли апостолы?», «все ли пророки?», «все ли учители?», «все ли чудотворцы?», «все ли имеют дары исцелений?», «все ли говорят языками?», «все ли истолкователи?» Эти слова говорят о том, что Господь разделяет дарование, как ему угодно. А значит, если где-то будет выражено требование, чтобы все были учителями, или все апостолы, или все должны говорить на языках, то это будет не то, о чем учит Священное Писание. У Бога каждый на своем месте, и неповторим, и индивидуален. И вот эта индивидуальность продиктовано Богом. Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни, но это не так. У каждого есть свое предназначение. Что-то умею я, что-то умеет кто-то другой, и мы нужны друг другу. Мы вместе дополняем друг друга и многое можем. Ну, например, если у меня дома забился слив, я позову сантехника. Очень хорошо, если у меня есть друг-сантехник, он умеет то, чего не умею я. Однажды у меня сломался автомобиль, и я знал, что мой знакомый в церкви брат по вере дока в вопросе ремонта двигателя. Я обратился к нему с просьбой помочь и не прогадал. Мой знакомый починил мне автомобиль и денег не взял, потому что мы братья по вере. И я очень рад, что у меня вот есть такой знакомый. И это для меня многое значит. И если честно, это придает силы и желание жить. А согласитесь, это так важно. В мире, в котором мы живем, люди чаще всего живут каждый за себя. Это еще Ева в Эдемском саду выбрала за нас такую жизнь, как богов, знающих добро и зло. Но в Царстве Бога не так. Помните, Иисус проповедовал, что «Приблизилось Царство Небесное, и Царство Небесное посреди вас есть». Там все не так. У Бога в церкви важен каждый человек. У Него, если человек не использует свой дар, свой талант, то это плохо. Такой человек не исполняет свое предназначение. Да даже если человек инвалид и прикован к постели – то он может просто молиться и верить. Молиться и верить. Среди перечисленных даров Духа апостол Павел упомянул и эти два. Так апостол Павел, сравнивая церковь с телом человека, говорит о ценности каждого христианина. У каждого есть свой какой-то талант, свое предназначение, причем у всех оно разное. Павел пишет, что все духом крестились в одно тело. в тело, у которого много членов. Есть руки, есть ноги, есть глаза, уши, прочее. Так и в церкви есть апостолы, то есть посланные с определенной миссией. Есть пророки, целители, есть люди, имеющие различные дары. И тут приведен целый список. Давайте прочитаем это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Апостол Павел пишет: «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцелений тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Христиане, которые служат Господу и другим людям, наделяются дарами Святого Духа. Написано: «И сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Среди Божьих даров Павел называет мудрость, знание, веру, дар исцелений, чудотворение, пророчество, развлечение духов. И у всех этих даров есть цель. И нельзя относиться к своим талантам несерьезно или, выставляя себя на показ, хвалиться. Вот пример. Среди дарований Божьих есть такой интересный дар – дар говорения на языках. А есть еще истолкование. Дело в том, что во времена первых христиан это было очень актуально. Ну, языковой барьер был серьезным препятствием, преградой для распространения евангельской вести. И у апостола Павла вызывало тревогу то, что в Коринфской церкви верующие, получившие дар говорения на языках, опять же, не все, а только те, кто получили этот дар, мы об этом уже поговорили. Так вот, эти люди стали использовать свой талант не по назначению. Нужно было пророчествовать, то есть передавать весть от Бога. Вместо этого на языке просто говорили или молились на нем, ну, судя по всему, с целью просто продемонстрировать свое умение. И делали это в том месте, где иностранцами были далеко не все, а значит, требовался перевод для тех, кто языка не понимает. И получалось, что многие из тех, кто слушали этого человека, сами не понимали ничего. Ну, сами подумайте, а что, если этот язык никто не понимает? Кому же может тогда человек говорить на этом языке? Правильно, только себе самому. Он-то этот язык понимает. И он еще может говорить это Богу, если он ему молится. Но апостол Павел говорит о том, что вообще-то важно назидать церковь. Вот его слова на этот счет, которые он записал в первом послании к Коринфянам в 14 главе. Он пишет: «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъясняться, чтобы церковь получила назидание?» Видите ли, апостол здесь говорит именно о даре языков, как о том даре, который дан с целью назидания церкви. Можно назидать себя, но этого мало. Надо поделиться откровением еще и с церковью. И здесь говорится о тех языках, на которых люди говорили в том обществе. Давайте продолжим читать первое послание Коринфянам, 14 главу, с 10 стиха. «Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения? Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Вот как Павел описывает проблему того, как выглядит неверное использование дара языков на деле. Цели не достигает дар. И вот он пишет дальше, в этой же 14 главе. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». Смотрите, что происходит. Есть некий человек, названный апостолом Павлом простолюдиной. И вот этот простолюдина не может понять, о чем молится брат на иностранном языке. Мы считаем о том, что простолюдин тоже молится на языке, а ум-то его без плода. Ведь мы знаем, что языки даны для передачи вести от Бога, для пророчества. В данном случае брат, говорящий на языках, не потрудился найти того, кто будет истолковывать, то есть переводить. Хотя, в общем-то, странно, а нужно ли вообще говорить на языках, которых никто не понимает? Опять риторический вопрос. Тем не менее, что-то заставляет этого брата на этом языке молиться. То, что происходит, объясняет та часть прочитанного стиха, которая после слова «ибо». Что такое «ибо»? «Ибо» – это устаревшее слово, союз. Вот что говорит об этом слове словарь Ушакова. «Ибо» – союз, книжное – устаревшее, но в новейшее время опять широко употребляющееся, потому что «так как» и, внимание, подчиняет одно предложение другому. Видите, слово «ибо» присоединяет логическое обоснование, причину и объясняет, что происходит. Так каково логическое обоснование апостола Павла в стихе 16, после поставленной точки, мы читаем? «Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина, как скажет аминь, при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь». То есть речь идет о молитве, которую произносят вслух. В данном случае это молитва благословения. В ранней церкви часто эти молитвы пелись. И вот в церковь пришел

ум без плода. И скажите, как он скажет «Аминь» по завершению молитвы, если он вообще не понимает, о чем эта молитва была произнесена, хотя говорящий знает, что он в молитве благословляет Бога. Да, честно сказать, как простолюдин поймет, когда молитва закончилась, чтобы сказать вот это «Аминь»? Потому Павел, апостол, и делает вывод в 14 той же главе. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками, иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Иные языки – это настоящие, существующие языки, на которых говорят народы, и этот дар был явлен в день Пятидесятницы, когда на праздник собрались верующие, говорящие на разных языках. Верующие во Христа увидели языки пламени над головой у каждого и заговорили на языках. Давайте прочитаем это место Священного Писания. Это Деяния апостолов, 2 глава. В Иерусалиме, опять же, находились иудеи, набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собой: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медиане, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима иудеи и прозелиты, кретяне, аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. На вопрос, что это значит, апостол Павел ответил, что это исполнение пророчества Иаиля. В самом деле это так. Пророк Иаиль предсказал то, что произошло в Иерусалиме на празднике Пятидесятницы. Кстати, про дар языков у Иаиля не сказано ровным образом ничего вообще. А вот о пророчестве, да, есть. Давайте прочитаем Иаиль, 2 глава, с 28 стиха. «И будет: после того излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши». Видите, пророчествовать – это и есть то, о чем говорил апостол Павел, когда увещевал членов Коринфской церкви, но не просто демонстрировать свой дар говорения языками, а передавать весть от Бога, весть, которую люди должны понимать. Павел старался разъяснить, что истинные духовные дары находятся в гармонии друг с другом, и проявление одного из них ни в коей мере не обесценивает другой. Неверное понимание даров и той высокой цели, ради которой они посылаются церкви, может привести ее членов к нарушению порядка, смятению или даже к разделению. Не мы заставляем Духа Святого действовать по нашей воле. Это Он распределяет дары так, как сочтет необходимым. Как написано: «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Доколе, как сказал апостол дальше, «все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Иной раз кажется, что ты ничего не значишь в этой жизни. Но это не так. У каждого есть свое предназначение.

0: от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Счастливый день. Рассказывает Ольга Козуля.
1: Мой счастливый день, он, случившийся однажды, повторяется еще не один раз. Сейчас объясню, в чем дело. Я работаю, служу в волонтерском объединении, которое называется «Добрые руки». И в этом объединении волонтеры помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, ну и просто даже не попавшим, те, которые нуждаются в помощи, помогают продуктами, помогают вещами, одеждой, обувью, добрым советом, добрым словом. И одно из направлений волонтерского объединения – это прием одежды от жителей города и, с другой стороны, раздача этой же одежды тем, кто нуждается. То есть мы являемся такой площадкой, где эта одежда и вещи, и обувь, она проходит как река. В эту комнату попадает, и из нее люди выносят те, кому нужно. И вот я являюсь частью этого процесса, и однажды случилось так, что на телефон объединения позвонила женщина и попросила, чтобы, если будет такая возможность, вдруг попадется мольберт для рисования, он ей нужен для занятия с дочерью. А купить новый они не имеют возможности. Ну, я сказала, что на данный момент такого нет, и вообще мы больше специализируемся на одежду и обувь, чем на какие-то предметы. Вот. Ну, и ничем ей помочь не можем. И я не взяла ее телефон, к сожалению, тогда. Каково же было мое удивление, когда буквально через пару дней раздался звонок, тоже на этот же телефон, звонил другой человек, который желал отдать мольберт, краски, кисти после как раз ребенка, который вырос, занимался и уехал. И я тогда подумала, надо же, какое совпадение, что буквально пару дней назад женщина звонила, хотела взять, а вот нашелся человек, который готов отдать. И мы приняли этот мольберт, и он так стоял сиротливо в сторонке, потому что я не взяла контактов той женщины. Каково же было мое удивление, когда на очередную акцию волонтерского объединения пришла именно эта женщина. Она говорит, я раньше не приходила, я знаю, что такое существует объединение, но в этот раз меня что-то побудило, и я пришла. И я, говорит, здесь нашла мольберт. Я подумала, что это совпадение, и как-то со временем этот случай замылся. Потом произошел второй подобный случай, когда у одного знакомого родился ребеночек. Мы были этому очень рады, и ему нужно было помочь. Кроватка, коляска, пеленальный столик, в общем, много всяких детских таких моментов. И тоже на тот момент не было этих вещей. Но здесь уже я поступила предусмотрительнее, говорю, оставь телефончик свой, если вдруг появится, я покажу, где это лежит, позвоню. И где-то внутри у меня была уже такая уверенность и, может быть, надежда, что скоро это появится. И действительно, через буквально очень короткий срок позвонила женщина, которая именно эти вещи хотела отдать. И привезла она их как раз в тот день и буквально за час до того, как люди могли забрать. То есть я почувствовала, что какая-то невидимая сила руководит процессом распределения вещей и вот этих благ над нами. И я, как верующий человек, конечно, поняла, что это Бог. И поблагодарила его тогда в молитве за то, что он лично руководит вот такими моментами, что для него нет ничего мелкого, может быть, неважного, что он заботится об этих людях даже в таких мелочах. И потом я завела блокнотик, куда стала записывать нужды, просьбы людей, которым были нужны какие-то, может быть, необычные или не так часто попадающиеся вещи, которые приносят нам в комнату гуманитарной помощи. И вот сейчас я уже живу в этом процессе, переживая вот этот счастливый день, когда я поняла, что Бог этим руководит, живу постоянно. То есть кто-то звонит, спрашивает, есть ли вот это. Я уже с уверенностью говорю, пока нет, но, возможно, это появится в ближайшее время, оставьте свой телефон. Вещи самые необычные спрашивают иногда. Какие-то там украшения для аквариумов, сам аквариум, ну, одежду определенного размера, или нужно было несколько одинаковых футболочек там, для выступления, да. И вот, понимаете, приходит несколько одинаковых футболочек именно того размера, который нужен той женщине для выступления вот, спортивных там, ребят по спортивным состязаниям. В общем, вот такой удивительный процесс. И счастливый день для меня тот, когда я вот на таких моментах вижу, что Бог руководит этой работой, Он благоволит к ней, и больше всего Он благоволит к тем людям, которые нуждаются в чем-то, и к тем людям, которые могут слышать Его голос, приносят, жертвуют. Это ведь тоже жертва, потому что они могли бы выставить куда-то на какой-то сайт и продать. Но они приносят и отдают даром. Вот. И для меня это, ну, это здорово. Это счастливый день, который повторяется. Слава Богу.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий священнослужитель Вениамин Дашкевич.
1: Каждый из нас испытывал стресс. Нам нагрубили, поменялись обстоятельства, не выдали вовремя зарплату и тому подобное. Как мы поступаем в подобных обстоятельствах? Сохраняем ли мы терпение и спокойствие? Кто решает, как нам реагировать на стресс? Стресс. Кто сильнее, я или неприятности? Я контролирую стресс или стресс контролирует меня? В Библии, в Евангелии от Иоанна 8 главе 32 и 36 тексте мы читаем замечательные слова Иисуса Христа. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Да, конечно, Иисус освобождает нас от наших грехов. Но, как говорит пророк Исаия, Он, Христос, понес на Себе не только грехи, но и наши болезни и наши немощи. Иисус освобождает нас не только от грехов. Он дает нам победу и над стрессом. Один великий и глупый король рассердился, что жесткая земля ранит его ноги, и приказал всю страну, словно ковром, покрыть коровьей кожей. Королевский шут рассмеялся, когда король рассказал ему о своем решении. «Какая сумасшедшая идея, Ваше Величество!» – воскликнул он. «К чему все эти бесполезные затраты? Нужно просто вырезать две подушечки для защиты ваших ног». Все хотят быть сильнее обстоятельств. Но главный вопрос не в том, как бороться с происходящим, а в том, как реагировать на него. Всегда хочется, чтобы тебе было хорошо и удобно, чтобы весь мир стал пушистым ковром и никогда не ранил бы нас. Но так не происходит. Господь ради меня не меняет всех остальных людей и весь окружающий мир. Но что же Он делает для меня? Как помогает мне преодолеть стресс? Мы не знаем, как сложится наше будущее. Мы можем испытывать боязнь неудачи, страх перед худшим, что может произойти. У нас могут испортиться отношения с начальством на работе или с сослуживцами из-за нашей веры и убеждений. Мы вообще можем потерять работу. Мы живем в мире, который очень быстро меняется. Новости о бедствиях и терактах разлетаются по всей земле со скоростью света. Перед таким шквалом информации мы не всегда бываем защищены. Подсознательно человек пытается отгородиться. Мы становимся менее восприимчивы, менее чувствительны, а значит, равнодушнее, грубее. Но согласитесь, это не выход в борьбе со стрессом. Волнение, страхи, недовольство угнетают нас, и мы расплачиваемся своим здоровьем. Снижается иммунитет, поднимается давление, болит голова, желудок, сердце. Последствием стресса также может быть разлад в семье, раздражительность. Тяжелый день может быть не только сегодня, но и завтра. А когда жить счастливой жизнью? В какое время вы предпочитаете находиться? За какое время больше благодарите Бога? За прошлое, в прошлом, значит, мы говорим, раньше было лучше, чем сейчас, мы говорим себе, но жизнь доказывает, что плохое забывается. Господь неведомыми нам законами делает так, что в памяти остается в большей степени именно хорошие события. Вы предпочитаете жить в будущем, в мечтах? Завтра, думаем мы, когда Господь благословит нас, мы будем жить и благодарить Его. Но что же мешает нам жить настоящим? Радоваться тому времени, которое называется «сегодня», которое дает нам Господь и именно Его. Мы ищем спасение от стресса. Мы ищем спасение от стресса, отгораживаясь от мира. Мы ищем спасение от стресса, закрываясь либо в прошлом, либо в будущем и не желая видеть настоящее. Чтобы взбодриться, привести себя в тонус, многие прибегают к чашечке кофе или к чему-то покрепче. В конечном итоге вы понимаете, что эти попытки справиться со стрессом несовершенны, ущербны. Вот что предлагает нам Библия. «Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Настоящее спасение возможно только в Иисусе Христе. Только Господь – настоящий источник силы, а значит, и победы над стрессом. А что же принес нам Иисус? Самое главное, что Он открыл этому миру, это Божья любовь. Один китайский император так любил напольные вазы, что уставил свои покои самыми красивыми из них. Император поручил любимому слуге бережно хранить их. Однажды этот слуга случайно разбил вазу. Император пришел в ярость и приказал казнить бедолагу. А в это время в город вошел странствующий святой по имени Покида. Он услышал историю о разбитой вазе и о приговоренном слуге, пришел во дворец и сказал, что исправит ситуацию. Покиду привели в покои императора и показали осколки вазы. Затем он попросил принести ему палку. Взяв палку, он начал разбивать все вазы одну за другой. Первым опомнился император. «Учитель, что ты наделал?» – вскричал он. Покида спокойно ответил, «Я выполнил свое обещание, император, но ты же обещал склеить вазу!» Покида возразил, «Я этого не обещал. Я сказал, что исправлю ситуацию, и я это сделал. Я спас 2 дюжины людей от смерти. Тех, кто в будущем мог разбить эти вазы, и кого бы ты приговорил к смерти». Император был вне себя. Он приказал связать учителя и растоптать его слонами. Привели слона. Учитель лежал связанный на полу, не сопротивляясь и тихонько бормоча какую-то молитву. Слон не двигался с места. Слуга подстегнул слона прутом, но тот попятился назад, потом развернулся и пошел в совсем другую сторону. Император приказал остановить все и сказал, «Учитель, я обещаю, что прощу тебя и прощу слугу, если только ты поделишься со мной своей тайной молитвой об успокоении слона». «О, нет, я не знаю никакой молитвы, чтобы успокоить слона», — сказал Покида. «Я знаю только молитву, чтобы успокоить себя. Расскажи мне», — просил император. «Конечно, конечно. Есть только одна правильная молитва. Молитва любви. Я люблю Бога, и значит, я не могу не любить тебя и этого слона», — сказал Покида. «Когда я лежал связанный на земле, то я думал о том, что этот слон — прекрасный, добрый и мудрый зверь. Я также думал о том, что ты — величайший из императоров и мудрейший из правителей. Я желал счастья и добра и тебе, и слону. Если бы я позволил ненависти и страху овладеть мной, то они бы умножились во много раз, и все твои плохие свойства возобладали бы. «Я не надеялся на чудо», — сказал Покида. «Я просто любил». Тогда император удивленно спросил: «Но как же ты мог любить меня? Как же ты мог восхищаться моей мудростью, если я хотел убить человека из-за груды бездушных черепков?» «Какой прогресс!» — сказал Покида. «Оказывается, молитва любви работает даже лучше, чем я предполагал». Да, Бог любит нас, Бог учит нас выходить из плена стресса с помощью любви и доверия Богу. Доверие – это не то же самое, что верить в Бога. Доверять – это значит следовать вместе с Богом дорогой Его любви. В Священном Писании, в послании к римлянам в 8 главе, 28 тексте, мы читаем замечательные слова, которые обращаются к нам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Этот текст призывает нас довериться Богу. Довериться Богу. Это принять Его планы для нас. Не сражаться против того, что происходит. Задумайтесь, на что вы тратите силы, духовные, душевные силы? Вы противодействуете тому, что вам не нравится, тому, что не соответствует вашим планам. Противодействуете или вы действуете, прилагая усилия в том направлении, которое Господь вам открывает? Довериться Богу – это понять Бога и согласиться с тем, что у Него для нас приготовлено. Приготовлено все самое лучшее. Отец и сын были фермерами. Они вместе обрабатывали небольшой участок земли, и несколько раз в год они нагружали телегу овощами и везли их на рынок в ближайший город. Отец был человеком спокойным, а сын энергичным и торопливым. Во время очередной поездки сын то и дело подгонял вала хворостинкой. Он все заранее обдумал. Если они доберутся до рынка пораньше, то выручат за свой товар хорошие деньги. Но по дороге отец решил свернуть на ферму брата, которого давно не видел. Сын был раздражен бессмысленной задержкой, но отец спокойно произнес: «Не волнуйся, сынок, больше проживешь на свете». Через час они продолжили путь, но у развилки отец свернул на более длинную дорогу. Тот путь короче, напомнил сын. «Но зато этот более красивый», — ответил отец. «Разве ты не ценишь время?» — возмутился сын. «Не волнуйся, дольше проживешь». К вечеру они оказались замечательным, утопающим в цветах и зелени месте деревушки. Отец предложил заночевать здесь. Сын пришел в негодование, ярость. Он считал, что нужно продолжать путь, пока еще было светло. Ранним утром они снова были в пути. По дороге им повстречалась телега, опрокинувшаяся в канаву. Отец остановился помочь. И снова сын на свои возражения торопиться услышал ту же фразу: «Не волнуйся, дольше проживешь». 8 часов утра где-то далеко впереди вспыхнуло ослепительное зарево и прогремел гром. «Должно быть, в городе сильный дождь», — предположил старик. «Если бы мы поторопились, то могли бы уже все продать», — буркнул сын. «Не волнуйся, дольше проживешь», — ответил отец. Было уже далеко за полдень, когда они достигли холма, возвышавшегося над городом. Долго они стояли там, глядя вниз, не произнося ни слова. Затем сын нарушил молчание и обратился к отцу. «Теперь я понимаю, о чем говорил ты, отец. И, повернувшись прочь от того жуткого места, они ушли. Они ушли от того места, которое до 8 утра было городом Хиросимой. Доверие Богу – это не только победа над грехами, это еще и победа над стрессом. Библия говорит: «Итак, если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете». Доверьтесь Богу. Просите Христа о Его силе, силе любви для вашей победы, для вашей свободы.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Доброе утро, ваша почта.
3: Ага, спасибо.
2: Кстати, по-моему, там ваш мальчишка играет на дороге.
3: Да, хорошо.
2: Вы что, не собираетесь запретить ему?
4: Что? Ограничить в чем-то моего малыша? Знаете, он свободен делать то, что ему хочется.
2: Но там ведь машина.
4: Это его выбор. И вообще, кто вы такой, чтобы осуждать его?
2: Да я просто переживаю за вашего ребенка.
4: Не смейте навязывать мне ваши ценности. Такие люди, как вы, должны понять, наконец, что не все живут по вашим стандартам.
2: Да разве вам наплевать на сына?
4: Конечно же нет. Я люблю его. Я всегда поддерживаю его решение. Мне и в голову не приходит запретить ему что-то.
5: Если твой друг пошел по ложной тропе, хватит ли у тебя любви, чтобы сказать ему об этом? Иногда любовь проявляет себя именно так.
6: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
7: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысли. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание к Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божьего не наследует». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя? Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы, последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Так, это положили, это взяли.

0: идет, идет. Давайте быстрее.
1: Здравствуйте, ребята! С праздником вас! Вы спросите, с каким? С моим днем рождения! Это мой самый любимый праздник в году! Эти партизаны, наверное, что-то для меня приготовили! Посмотрим! Здравствуйте, Марья Ивановна!
0: Здравствуйте, Афанасий Филиппович! Ой, грязи сколько, а! Метешь, и все конца края нет.
2: Смотри, как красиво.
1: Здравствуйте, ребята!
3: Здравствуйте, Ань, смотри. Филиппович.
2: О, как красиво.
3: Вообще так.
1: Странно. По-моему, они совсем забыли про мой день рождения. О! Ребята!
0: Три, четыре.
4: С днем рождения!
1: Спасибо, спасибо вам. А я думал, что вы совсем забыли про меня.
0: Ой, ну, с днем рождения.
1: Заходите, заходите ко мне. У меня угощение на столе.
4: Здорово!
1: А я, честно признаться, заметил, что вы какие-то нарядные.
0: И вы тоже, Афанасий Филиппович.
1: А Марья Ивановна?
3: Да! Марья Ивановна.
1: Угощайтесь, пожалуйста, угощайтесь.
5: Ой, здорово было.
0: Ребят, садитесь.
1: Так, прошу вас, угощайтесь, пожалуйста.
6: Я буду конфеты.
7: Было бы здорово, если бы мы эти конфеты ели, а они никогда не кончались.
0: Чудеса. Такого не бывает.
1: Кто вам сказал?
0: Я, по крайней мере, такого не слышала.
1: А я не просто слышал, а даже читал об этом в одной книге.
7: Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, если вы желаете, я с удовольствием расскажу.
0: Конечно, это, конечно, Афанасий Филиппович.
1: Это чудо совершил Иисус Христос, и об этом написано в Библии. Рядом с Иисусом всегда было много народа. Они шли за Ним длинные расстояния. Однажды ко Христу подошли Его ученики и сказали: «Место здесь уединенное, и уже поздно, народ устал и голоден. Распусти людей, чтобы они могли пойти в селение и купить себе немного еды». Но Иисус сказал ученикам: «Незачем им уходить, вы дайте им что-нибудь поесть». Ученики возразили Ему: «Но ведь все, что у нас есть с собой, это 5 хлебов и 2 рыбины». Он сказал: «Принесите их Мне». Иисус велел народу сесть на траву

0: А потом взял 5 хлебов и 2 рыбины, возвел глаза к небу и возблагодарил Бога за еду. После этого он преломил хлеб и стал раздавать его своим ученикам. А те, в свою очередь, передавали его народу. Голодные люди вдоволь поели, и еды хватило всем. А ученики потом наполнили остатками еды 12 корзин. И всего среди евших было 5000 мужчин, а кроме них еще женщины и дети. Вот такое чудо совершил Иисус Христос.
1: 5 хлебами 5000 человек накормить?
0: Да, да.
1: Интересно, как он это сделал?
0: Человеку это понять невозможно. Но мы можем только помнить о том, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. В это надо просто поверить.
2: Да, и он никогда нас не оставит без еды.
0: Совершенно.
1: Анька, ты только о еде и думаешь.
2: А что такого? Представляете, Иисус бы мне подарил торт на день рождения с 2-этажный дом.
3: Кстати, о подарках. А мы вам тоже кое-что принесли.
0: Ой,
3: да. Ну-ка, Саш, доставай коробку.
0: Что же такое?
2: Червя первая. Афанасия, я вам хочу подарить платочек, чтобы вы меньше плакали и больше радовались. Ну, а если вы будете плакать, он обязательно вам пригодится.
0: Ой, спасибо, спасибо.
3: Я как раз... Теперь я, Афанасий Филиппович, а я вам подарю вот эту Библию. А то ваша совсем поистрепалась.
0: Спасибо, Мария Ивановна. Это очень ценный подарок.
1: А я вам подарю гантели, чтобы вы были всегда здоровы.
0: Гантели? Спасибо, ребята, спасибо, Мария Ивановна. Мне очень ценно осознавать, что мне подарили такие замечательные подарки. Я буду их беречь и очень долго хранить. Ой, а ведь ребята что же хотят, чтобы мы им что-то подарили?
2: Точно.
3: А что же мы можем подарить-то?
4: А? Кажется, я знаю, что.
0: Точно. Ребята, мы подарим вам наши улыбки, чтобы вы никогда не скучали. До свидания. Всего вам доброго. Верьте Иисусу.
5: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
6: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните, код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
7: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
8: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет.
2: Преображение, явление Иисуса Христа, сияние божественной славы трем ученикам на горе Фавор. В 17 главе Евангелия от Матфея сообщается о том, что Христос явился ученикам в обществе Моисея и Илии. «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: „Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии“. Когда он еще говорил, сие облако светлое осенило их, и сие глас из облака глаголющий: „Сие есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте“». Апостол Петр вспоминает это чудесное событие в первой главе своего второго послания: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Господь показал апостолам свою божественную природу, чтобы укрепить их в вере перед своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе. Преображение Христа также символически указывало на изменение духовной жизни и будущее преображение Его последователей в Царстве Божьем.
1: Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках, прибывших из Афганистана, морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества.
2: Полезная минутка.
3: Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает морковь. Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка, тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее, но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду, а кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о библейской концепции появления жизни на Земле. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Также в нашей программе принимает участие Юлия Ефимовна Уткина, кандидат филологических наук. Сегодня нам предстоит разговор о пятом дне творения, о том, что Бог создал в этот день, как это было и как это описано в Священном Писании, и как это соотносится с научными данными. Итак, Татьяна Юрьевна, вам слово.
3: К началу пятого дня мы с вами говорили о первых четырех днях творения. В общем, все было очень хорошо оборудовано уже.
2: Подготовлено
3: к появлению животных существ. Была земля, вода, суша, росли растения, светило солнце. Светило очень мягко, потому что водный слой, который находился над землей, он не давал, скажем, солнцу жить. На тропиках и, скажем, чтобы было холодно на высоких широтах, парниковый эффект выравнивал климат по всей Земле, очень благоприятный для роста растений. И вот, так сказать, они уже были созданы, и наступает пятый день творения. Давайте прочитаем, что же говорится об этом дне в Священном Писании. «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся, душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо, и благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро». День пятый. Мы с вами уже говорили, что книга «Бытие», наверное, самая информационно насыщенная книга, которая когда-либо была, значит, существовала на нашей Земле. Мы вот с вами уже сколько провели встреч, мы на первой странице Библии находимся. На первой странице. И еще останемся на следующих встречах на этой же самой первой странице. И вот те строки, которые мы сейчас прочитали относительно на пятого дня, они тоже необыкновенно информационно насыщенные. Ну, можно несколько выделить аспектов вот, информационных блоков выделить. Первое. Нам сообщается Творец через откровение, данное через Моисея. Он нам сообщает, что на пятый день были сотворены все водные животные, какие только есть, без всяких классификационных различий. Это были и самые простейшие животные, то есть одноклеточные водные животные, огромное количество беспозвоночных животных, очень разнообразных. Ну, это там морские звезды, скажем, губки, медузы, кораллы. Это все, так сказать, животные беспозвоночные, водные, и рыбы. Это уже позвоночное животное. Но, простите, есть еще и млекопитающие животные, водные животные. И вот все это разнообразие без всяких градаций. То есть было сотворено на пятый день. Причем речь идет, Господь нам четко показывает, что вот этой эволюции от простого к сложному не происходило. И тут возникает очень интересный аспект. Родство между организмами организмами. Безусловно, существуют какие-то организмы очень далеко, скажем, друг от друга по своим, скажем, даже морфологическим характеристикам, какие-то ближе, поскольку родство существует, а откуда оно взялось? Теория эволюции говорит о том, что это родство связано с происхождением. То есть, если был какой-то предок, произошло следующее, вот это вот родство, оно и прослеживается. Значит, родство — это реальный факт. Как в концепции творения можно интерпретировать родство? Родство можно интерпретировать именно как, когда есть единый творец, единый план творения. Естественно, при, как говорится, не изобретается велосипед каждый раз. То есть, если что-то уже есть какие-то белки, скажем, которые выполняют какую-то функцию, то, естественно, они повторяются в самых разных организмах. Это можно назвать модульным принципом. Есть модули, которые включаются в самые разные организмы для выполнения тех же самых функций. Но самый большой модуль — это не в каких-то даже таких уже свойствах, а фундаментальных свойствах. То есть нас совершенно не удивляет, что мы можем питаться растениями. Это, естественно, это лучшая наша пища. Да? Нас нисколько не удивляет, что мы можем, скажем, рыбу, значит, есть и тоже можем усваивать эти вещества, которые есть и в растениях, и, скажем, в рыбе. С чем это связано? Это связано, что исходная информация, базовая информация, едина у всех организмов.
4: Как то это есть интересно. Да, вот да, это
3: абсолютно у всех. Абсолютно у всех организмов. То есть из всего великого множества, скажем, аминокислот, которые можно вообразить себе, для живых существ выбрано, в общем, 20 аминокислот. И из этих 20 аминокислот образованы белки всех видов, там, от бактерий там, до человека. Это белки. Но белки образуются не сами по себе из аминокислот. Они образуются благодаря той информации, которая заложена в генетической структуре каждого организма. Так вот этот код, который заложен, во-первых, носители генетической информации, это первое. Из всех возможных носителей генетической информации выбрано 5 букв, как бы. Информация, скажем, вот у нас 32 буквы, да? Но из этих 32 букв, русского алфавита составлено все богатство отечественной литературы, она действительно невероятно богата. Вся наша, так сказать, речь, вот все это на основе этих 32 букв.
4: Вот. На все прошлое и на все будущее.
3: На все прошлое, да. Для генетической информации Господом было выбрано 4 буквы. Они и называются по-буквенному. Там А, Т, Г, С и У. В общем, и вот по сочетанию этих букв, дальше идет код. Он тоже единый у всех организмов. Вот единый. Там есть некоторые нюансы, но он един. И вот когда этот код реализуется, то есть он уже на материальном уровне в клетках, эта информация работает, то образуются белки, ферменты, а уже ферменты делают все остальное. Это рабочие лошадки, ферменты, которые могут там, управляют всем метаболизмом уже, то есть какие-то другие вещества, там липиды, да, синтез, то есть жироподобных веществ, углеводов, весь метаболизм, он уже прорабатывается вот этими ферментами. Так что вот фундаментальное сходство заложено с самого начала. А потом уже речь идет о том, что и какие-то более частные признаки там тоже. Если можно использовать готовый модуль, то он и используется. Когда там возникает что-то, новое, то, соответственно, это творится заново. Так вот, здесь, поскольку нам Господь показывает, что все, скажем, водные организмы Он сотворил без того, чтобы они происходили друг от друга, одномоментно, то мы можем понять, что Он нам впервые, это можно было бы проглядеть и при сотворении растений, но там это были только растения. А вот здесь уже мы видим, что у растений, мы знаем просто, у растений, у животных, одинаковые носители генетической информации, одинаковый генетический код, именно поэтому в белках те же аминокислоты, именно поэтому это все универсально.
4: Так что с другой стороны,
2: да,
4: можно
2: и достаточно разумное, в общем-то, логическое объяснение.
3: Совершенно верно. Оно совершенно не родство организмов определяется тем, что у нас общий создатель. Творец наш един, а мы не происходили от бактерий, там, я не знаю, путем, так сказать, непонятно каким образом происходящего усложнения. Вот. Но сейчас вот интересно, что вот когда люди над чем-то долго работают, какая бы крыша идеологическая, так сказать, не была над ними, в конце концов они какие-то крупицы истины обнаруживают. Но сейчас возникла, значит, такая идея камеры хранения генов. Понимаете, она уже ближе вот к этому модальному принципу, о котором мы говорили. То есть, ну, скажем, камера хранения генов, скажем, вот да, вставляются. Да, вот они куда нужно, вот они как бы вставляются. Тут непонятно, значит, отбираются для каждого организма. Тут опять стоит вопрос, а кто их отбирает? Ну, случай, да, не знаю, кто еще. Но дело в том, что все-таки вот какая-то крупица вот в этом проглядывает, вот в этой, скажем, гипотезе камеры хранения генов. Ну, это вот такой первый аспект, чем определяется родство. Второе, что мы можем из этой, из сообщенной нам информации, это вот достаточно частный, но очень, мне кажется, такой яркий вопрос. Ну, многие же все-таки так и знакомы с библейской концепцией творения, и все знают, что на пятый день Господь сотворил рыб и птиц. Правильно? Это правильно. Рыб он, безусловно, сотворил. Но, что интересно, вот и сотворил Бог рыб больших. Вот перевод здесь очень интересный. Вот рыб больших, на самом деле, там стоит еврейское слово «таниним». Сотворил Бог «таниним». Причем это слово довольно-таки много раз употребляется в Библии. Именно не я подсчитывала, другие подсчитывали, 29 раз употребляется слово. Это множественное число «таниним» или, может быть, значит, «танин» — это единственное число этого слова. 29 раз употребляется это слово. Причем переводится оно абсолютно по-разному. Это доказывает только одно, что вот современный человек, в общем-то, не знаком с этими танинимами и не знает, как их перевести. И поэтому их переводят. Понимаете, это просто поразительно какое-то разнообразие. Переводят дракон, змей, морское чудовище, крокодил, великая рыба, вот здесь вот в нашем случае, вот в нашем случае текста, и даже гиена и шакал. Причем шакал почему-то особенно излюблен слово для перевода, оно достаточно часто, да, используется. Так вот, все-таки такое вот исследование, которое люди, исследователи Библии проводили, значит, они пришли к выводу, он вполне подтверждается библейски, что танинимы — это рептилии. То есть в данном случае, что вот эти танинимы, которых сотворил Бог, это водные рептилии. А что это за водные рептилии? Дело в том, что в Библии многократно упоминается такое видовое, что ли, слово, которое вид определенный обозначает. Там много раз говорится о левиафане. Причем вот людей, которые, скажем, критично относятся к Библии, ну вот понимаете, вот левиафан, ну что это такое? Вот вообще, что это обозначает, совершенно непонятно.
2: Какое-то морское существо.
3: Это морское существо.
2: Живущее в воде.
3: Но это ихтиозавр. Вот известный ихтиозавр, морское чудовище, о котором от имени Господа в книге Иова очень много говорится об ихтиозавре. Там буквально целая страница описывает его свойства, его какую-то могучую, непрошибаемую шкуру. То есть описано это морское страшное, подробнейшим образом описано страшное морское чудовище, причем Господь там как раз и заявляет, что да, он именно его сотворило, это чудовище. Вот. Но, значит, в 1840 году Вот этим всем рептилиям было дано их современное название, под которых мы их, собственно, знаем. Вот там они тонинимы, а вот поэтому мы их не узнаем. Сейчас да. они под другим именем фигурируют.
2: Динозавры.
3: Динозавры, совершенно верно. Динозавры. С каких слов это составлено? Страшные ящеры, ужасные ящеры. Это действительно ужасные ящеры. И это, значит, фактически вот тут написано просто, что на пятый день среди прочих существ были сотворены водные рептилии. И в частности, вот этот самый левиафан, который многократно, значит, упоминается. И вот, например, в Псалме 103 написано так, что там плавают корабли, то есть в морях плавают корабли. Там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Речь идет о море. Играть, значит, в море. Но должна вам сказать, что встреча мореплавателей с этими водными страшными чудовищами, они продолжались не только вот, скажем, до Рождества Христова. Средневековые мореплаватели очень часто встречались с этими чудовищами и описаны это многократно. Понимаете, люди, как говорил Соломон, нет памяти о прошлом. Если люди сейчас безопасно там, скажем, проплыли на корабле и не встретили левиафана, им кажется, что все, о чем говорили люди раньше, они просто по своему, что ли, недомыслию говорили. И почему-то хроники, описание реальности кажется, что это придумано, конечно, люди сквозь иногда что-то. Но, в принципе, списывать это на какие-то легенды абсолютно не приходится, потому что есть просто очень конкретные указания о людях, которые боролись с этими чудовищами. Между прочим, между Швецией и Данией одно время мореходство было почти невозможно в связи с обитанием там этих морских чудовищ. Были люди, и вот возглавлял их совершенно конкретное историческое лицо, которое был профессиональным охотником на динозавров, на хищных динозавров, в том числе на водных динозавров. И, в общем, он нас очистил, да, очистил вот эти морские пути. То есть мореходство между Данией и Швецией стало более безопасным. Хотя...
4: Лохнесское чудовище из той же области.
3: А?
4: Лохнесское чудовище из той же
3: области. Лохнесское чудовище, да. Но оно сейчас живет, понимаете. Так что это речь идет о динозаврах, которые почти вымерли. И более того, они наземные хищные динозавры были уничтожены и вообще, скажем, в средние века. Вот есть хроника, может быть, последняя рептилия в Англии, вот такая хищная, была убита в 1640 году. Это, так сказать, уже письменные источники, это хроника, это все, так сказать. Но люди, поскольку сказано, что динозавры вымерли за 65 миллионов лет до появления человека, то, соответственно, какие тут могут быть вопросы? Какие тут эти чудовища, какие ящеры? Это все, кстати говоря, вот тот человек, который боролся с водными динозаврами, он как раз погиб. Он боролся всю жизнь, значит, это царственная особа. Он боролся всю жизнь с, так сказать, вот этими ящерами. И он погиб, хотя он уже, по-моему, в возрасте могучий был человек. Он последний свой бой пошел в 88 лет. И он погиб в схватке с летающим динозавром, с птеродактилем.
4: До того времени они еще были?
3: Да, но это были единичные уже экземпляры. Фактически они вступили во вражду с людьми. Ну, мы об этом будем говорить. Дело в том, что условия уже были не для динозавров. Условия послепотопной Земли уже динозавры никогда не стали доминирующей группой. И они постепенно сходили на нет, тем более, что они фактически были врагами Homo sapiens, который их, так сказать, победил. В общем, и добил в конечном счете. Хотя буквально вот, я не знаю, несколько лет назад, или, может, 10 лет назад, вот рыболовное судно вытащило полуразложившийся труп другого вида, не ихтиозавра, а другого вида водного динозавра. И они сетями вытащили. То есть он, значит, вытащили, но поскольку это был такой смердящий труп, то владельцы рыболовных вот этой флотилии, они не захотели, чтобы этот улов рыбы пропал. Они это все все было сфотографировано, задокументировано, была издана марка, но труп выбросили, чтобы рыбу продать. И миф о том, что динозавры вымерли 65 лет тому назад, это не более чем миф, потому что находят даже не окаменевшие кости динозавров. То есть динозавры всегда жили одновременно людьми. Есть слои, где отпечатаны одновременно лапы динозавров, лапы человека,
4: следы человека.
3: Да, следы человека, прошу прощения. Вот. Потом, значит, след человека внутри следа динозавра, так сказать. Есть еще другие доказательства, а именно скульптурные изображения динозавров, где мы можем узнать их вид, как бы проглядывает. Это по всему Средиземноморью есть скульптурные группы, вот барельефы с изображением динозавров.
4: Даже украшающие какие-то известные здания.
3: Известные здания. Это все, это пожалуйста, это есть, это можно посмотреть. Археология, это уже археология. Ну, археологи не занимаются изучением динозавров, но просто если посмотреть, то это видно.
2: Это
3: и самое очень интересное...
2: Динозавры
3: это...
2: были хищниками.
3: А, они были... и растительноядными, и хищными. Они были... Это очень разнообразная группа. Водные, наземные, более крупные, менее крупные, значит, хищные. В Библии упоминаются несколько видов динозавров, в том числе и как раз жители таких вот низменных участков, влажных, растительноядные. И причем они настолько хорошо были известны в древние времена, что использовались для сравнения. Вот, например, когда Египет ослабел как держава, то его сравнивали с этим динозавром Раф, вот этим малоподвижным, крупным, достаточно беззащитным, растительноядным динозавром. Ну, мы, так сказать, несколько отвлеклись. Я только хотела еще сказать, что доказательство того, что динозавры всегда существовали рядом с человеком, проглядывает также еще в наскальных рисунках индейцев в Америке. Причем там настолько эти рисунки реальны, что вид этого животного, он определяется по этим рисункам. Так же, как очень реальное описание в Библии. Кстати говоря, сотрудники, по-моему, британского музея естественной истории, ну, они в основном, конечно, атеисты, но, тем не менее, по этому описанию они изменили положение хвоста одного там динозавра. Он у них волочился по земле, а в Библии сказано, что вращает им как кедром. И они поставили, то есть как орудие его, то есть это мощный хвост, который, по-видимому, служил именно для удара по жертве. И они подняли этот хвост и, значит, поставили в нужное положение. Вот. Но это мы очень увлеклись динозаврами. Тема всегда
2: это
3: интересует, особенно для детей. Да? Но взрослых тоже, особенно и взрослых. Так вот, все-таки перейдем к другим, значит, свидетельствам, которые здесь есть. Отметим, что эти существа были очень разнообразные, потому что те же самые динозавры – это существа с легочным дыханием. Рыбы – это жаберное дыхание. Вот. И, следовательно, на пятый день появились существа и с жаберным, и с легочным дыханием, и без жаберного до, вот, так сказать, дыхания. И по эволюционному сценарию, поскольку все существа с легочным дыханием должны произойти от рыб, то рыбам предстояло выйти на сушу, преобразовать свой плавательный пузырь в легкие, преобразовать свои плавнички в лапочки и превратиться в тетрапод. То есть тетрапод, четыре лапки. Значит, ну, в земноводных, скажем, надо было им превратиться. Причем должны они были, конечно, выползти, ну, на эту землю, которая, по-видимому, так, какая она должна быть? Растений нет на земле, потому что вся жизнь образовалась в воде, все сначала происходит в воде. Когда они начинают выползать, значит, это некая мертвая пустыня такая, покрытая, по-видимому, космической пылью за многие вот эти миллионы лет. Ну, во всяком случае, я бы сказала так. Пусть рыбы успокоятся, плавают себе. Им не надо выползать и завоевывать сушу, потому что существа с легочным дыханием были, значит, сотворены и водные, и земноводные. По-видимому, созданы были в этот день.
4: Все одновременно в один день.
3: Да, ну, одновременно.
5: одновременно, да, потому что и речь идет о водных животных, почему они перечисляются, как вы помните, там перечисляются, то есть неоднозначно, не говорится, что вот такое-такое, там живые существа такие, перемыкающиеся такие-такие, там перечисляются несколько групп, то есть они разнообразны были, но их что-то связывало с водой. Что? Именно место обитания. Безусловно, место обитания их была вода, это и глубоководная там, и, скажем, и мелководье, но в любом случае это вода. Так вот, с точки зрения эволюционной теории, выход рыб на сушу и, так сказать, появление наземных сухопутных животных – это одно из самых решающих моментов вот эволюции. И очень, в общем, 150 лет уже идет поиск, какие же именно группы ископаемых рыб были предками ископаемых же земноводных, потому что вот самыми примитивными земноводными, хотя примитивных форм жизни вообще не существует, были признаны стегоцефалы. Вот какие же ископаемые рыбы дали начало вот первым земноводным стегоцефалам? В качестве предков подозревали очень многих двоякодышащих рыб, которые сейчас, значит, кстати говоря, существуют в наши дни и при этом абсолютно по виду не изменились тем, что находятся в нижних слоях геологической колонны, то есть за сотни миллионов лет ничего с ними... Да, но это эволюционный сценарий. Но подозревались и другие группы рыб. Есть такие так называемые кистеперые рыбы. Считалось, что вот их роднит то-то. Оказалось, вот есть такие... Вот я говорю, юмор создателя проявляется всегда. Он обязательно дает такую черту, которая делает это невозможным. Отклонили кистеперых рыб. Есть такие лопастоперые рыбы. И там уже несколько ветвей этих лопастоперых рыб прорабатывались как предки земноводных. И вот последние... время. Просто вот уже нашли. Ну, такая группа лопастоперых рыб, она называется пандерохиды. Но это не важно, как она называется. Важно, что они похожи на стегоцефалов очень. Ну и, соответственно, стегоцефалы тоже очень похожи на этих пандерохид. Вот она истина. Вот найден предок. И опять наш создатель дает нечто в позвоночник пандерохид, что даже эволюционисты перешагнуть эту грань не могут. Особенности позвонков пандерохид никоим образом не могут сделать их предками наземных существ, земноводных вот, стегоцефалов. Так а давайте спросим себя, почему же эти стегоцефалы и пандерохиды настолько на себя похожи? То есть у них, например, такая вещь, даже вот глазки на, вот здесь вот на череп уплощен. Рыбы обычно вот с боков уплощенный череп. У этих рыб череп уплощен вот в таком положении. Глаза сверху, так же, как у стегоцефалов, у них тоже вот такой уплощенный череп, глазки сверху. Ну и есть другие моменты сходства. Вот. Так почему они так похожи? Ну, хотя, если речь идет об эволюции, то тут, понимаете, никакие другие биологические свидетельства не принимаются. А вообще-то известно, что есть такое явление, как конвергенция. Кон. То есть это значит, что если какие-то совершенно разные по происхождению, ну, опять же, с эволюционистским понятием по происхождению существа, оказываются, обитают в одних и тех же условиях, они несут очень много сходных черт. Ну, например, вот у крота вот эти роющие лапки, а насекомая медведка, которая тоже подземная, у нее крайне похожие роющие лапки. Потому что и тому надо рыть, и ей надо рыть. Поэтому дается им то орудие, которое может быть использовано для рытья земли. Или, например, скажем, млекопитающие кит и акула. Там тоже много сходства. То есть вот эта обтекаемая форма, так сказать, плавники, не лапы, там не что-нибудь. Хотя это млекопитающие с легкими, то жаберное дыхание. И тем не менее, вот мы можем перечислить черты сходства. Это можно множество. продолжить, значит, примеры этой конвергенции. То есть, что значит конвергенция? Это значит, что если мы возвращаемся к библейской точке зрения, это значит, что когда Господь сотворил существа для данных условий обитания, Он сделал оптимальными их. Поэтому, если это существо на мелководье, то, естественно, у него глазки должны быть видно. Это хищники. И тот, и другой, стегоцефалы и панарахиды, хищники мелководья, совсем вот мелких, так сказать, водоемов. То есть, естественно, они уплощены, понимаете, чтобы эффективными быть. И поэтому они

0: вещи, а вот крошечные, что это подальше существо, а это вот поближе существо. Это метод кладистики возник. Вот сейчас, ну, так сказать, вот сейчас он процветает. Вот.
1: Хотя, по всей видимости, должно было бы много находиться, ну, всяких переходных видов. Ну, почему, если есть ископаемые?
0: Вот мы будем об этом говорить. В Библии написано, да произведет вода присмыхающихся душу живую, ну и так далее. Так вот, если опять же обратиться к первоисточнику, там необыкновенно яркие употреблены слова. Ну, понимаете, это не очень звучит как бы современно по-русски. Да воскишит вода кишением живых существ. То есть кишмя кишит. Это говорится о том, что водная жизнь будет необыкновенно разнообразна, богата, разнообразна и многочисленна. А дальше и воскишело, там повторяется это. То есть да, это так. На архейских осадочных породах, о которых мы говорили, когда третий день творения был, прямо на них лежат обычно кимбрийские породы. То есть это самые нижние донные породы геологической колонии. И вот там именно находятся водные животные, донные, там и всякие-всякие. Именно водные животные. И причем это называется кимбрийский взрыв, потому что ниже ничего нет. Там должны быть все простейшие, вот эволюционирующие, какие-то примитивные формы. Там ничего нет. И тут вдруг кимбрийский взрыв. Огромное богатство, разнообразие, колоссальное разнообразие живых существ, полностью сформированном, функционирующем виде великом разнообразии. Загадка науки. Это просто классифицируется как загадка науки. Когда они там формировались, где? Но вот они вот сразу проработались уже. Вот. И, наконец, следующее, что хочу вам сказать, что вот этот кимбрийский взрыв по типам беспозвоночных животных, то есть по крупным классификационным, типам даже это не совсем правильно, но по крупным классификационным градациям они более разнообразны, чем современная водная фауна. То есть налицо. У нас сейчас может быть больше видов, то есть мелких изменений, то есть адаптационных изменений. А вот таких фундаментальных, скажем, линий меньше. То есть налицо деградация сотворенного первичного, богатого вот этого кишения вот жизни, она сейчас беднее. Идет значительное вымирание, что, собственно, мы не могли предположить, что, исходя из библейской концепции, что будет что-то другое. Оно действительно, но сейчас вымирание идет особенно быстрыми темпами. Но, вы знаете, мы как-то обошли вниманием птиц. Давайте мы птиц там очень интересный тоже аспект. То есть мы как бы о пятом дне творения, нам придется еще о птичках поговорить в следующей встрече.
2: Тем более, это очень, тема очень интересная, в общем-то. Я думаю, птиц тоже, мы признаем, великое разнообразие и птиц, и не только водных животных, но и наземных животных. Но об этом мы уже будем говорить, когда будем речь вести о шестом дне творения. Мы обязательно продолжим этот разговор. Я благодарю вас, Татьяна Юрьевна, за интересную беседу.
0: Благодарю вас за такое заинтересованное участие, интересно, которое помогает вот это все изложить, понимаете? Когда чувствуешь, что людям это интересно.
2: Материал
0: я очень вам благодарна.
2: Очень интересный и обширный, очень хорошо изученный и проработанный. Благодарности вам, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы продолжим эту тему, тему о пятом дне творения в нашей следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и сил. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия, первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень, очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить их.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прошлый раз выяснили для себя очень важную истину, что не все те, кто по плоти принадлежат к истинному Израилю, что есть три характерные черты, которые необходимы человеку, принадлежащему к Израилю. Это вера, рождение свыше и претерпеть до конца, сохранить эту веру до конца. И этот же вопрос вновь я задаю, который апостол Павел задает в 3 главе послания к римлянам, в 9 стихе. Итак, что же? Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Нет праведного ни одного. Никто не может быть спасен своими делами. Спасение зиждется на всемогуществе Божьем, и Он один может решать, кто спасен, а кто погиб. Никто не может возразить Ему. Павел приводит два примера. Первое, в 17 стихе читаем. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». О чем он здесь говорит? Бог – властелин вселенной, и ничего не происходит без его ведома. Он позволил фараону стать одним из самых великих монархов древнего мира. Египет был наиболее могущественным народом в мире во времена Исхода. И Бог позволил фараону достичь подобного могущества. Затем он берет малочисленный, незначительный народ, рабов этой великой монархии, и говорит, я освобожу этот народ могущественной рукой, чтобы показать, что даже фараон не может противостоять моей воле. Терпели ли вы поражение в борьбе с грехом? Хочу, чтобы вы знали, что есть сила, есть тот, кто могущественнее силы греха, Иисус Христос. Как мы уже видели в послании к римлянам в 8 главе, в 3 стихе, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Но можем ли мы испытать эту силу, прилагая старания? Можно ли купить эту силу, заслужить ее? Нужно ли для этого совершить паломничество в Израиль? Нет, для этого нужна только вера. Мы все стремимся к освящению, и это правильно. Но нужно помнить, что оправдание, освящение и прославление – все исходит от Бога. Почему же мы озабочены Божьей частью, как если бы Он нуждался в нашей помощи? Все это мы получаем от Бога, но опять же, только через веру. Это наш вклад. Божий вклад – это оправдание, это освящение и прославление. Мы не можем достичь чего-либо из этого, прилагая свои усилия. Все исходит от Бога. Наш вклад от начала и до конца – это вера. Праведный верою жив будет. Мы оправданы через веру, мы освящены через веру, и мы будем прославлены через веру. Единственное, что от нас ожидается, так это поверить истине, которую Бог дал нам во Христе Иисусе. Второе. Мы читаем в 9 главе 21 стих. «Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого. Другими словами, гончар волен делать кувшин для разного использования. Кто принимает решение в подобном случае? Гончар или глина? Конечно, гончар. И глина ничем не может возразить. Она не может сказать, почему ты делаешь меня сосудом для низкого употребления. О чем это нам говорит? Мы не можем задавать Богу вопросы, что касается Его решений. 22 стих читаем. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Кто является объектом гнева? Послание к Ефесянам, 2 глава, 3 стих. «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Все мы, иудеи и язычники, по природе были чадами гнева. Это все, что мы заслуживали. Или вы думаете иначе? Но Бог милует тех, кого милует. Как мы читаем в Писании, Он явил милость не только иудеям, но и язычникам, дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. По Своему всемогуществу Бог избрал к спасению во Христе всех людей. Слава нашему Богу! Некоторые христиане утверждают, нет, Бог спасает только избранных, кого Он предопределил к спасению. Но Библия не учит этому. Это противоречит Божьей любви. Нельзя избрание и отвержение в этих главах относить к отдельной личности, потому что речь здесь идет о двух народах – иудеях и язычниках. Для избрания язычников и отвержения иудеев была серьезная причина – неверие одних и вера других. Бог осуществляет свои намерения на земле, и неверие иудеев не могло остановить его в достижении поставленной цели. Другие христиане говорят, нет, что Бог сделал, было только предвидением, а нам необходимо нечто сделать, прежде чем Он спасет нас. Библия не учит ни тому, ни другому. Есть истина, которую Бог дал своему народу во Христе. Бог законно оправдывает всех людей. И если кто-либо и погибнет, то не из-за греха Адама, не из-за своих грехов, но потому что умышленно, упорно и дерзко сказал Богу, «Я отвергаю твой дар, потому что не нуждаюсь в тебе». Бог не применяет насилие, дорогие мои, потому что дает право человеку выбора, право принимать решение. Другими словами, в своем всемогуществе Бог спас все человечество, но в своем всемогуществе Он также сотворил всех людей с правом свободного выбора. Бог не возьмет на небо никого, кто не желает этого. Затем Павел дает свидетельство иудеям с 25 стиха. Читаем. «Как и у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленной. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». А Исаия провозглашает об Израиле. «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Первое свидетельство взято из книги пророка Осии, где показано, что Бог предусмотрел спасение язычников от начала. Павел напоминает иудеям о печальном факте. Хотя Бог и спасает Израиль, только остаток будет спасен. Те, кто претерпят до конца. Почему? Неужели Бог нарушает свои обещания? Нет, причина не в этом. А в чем? Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения. Как написано, вот полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Итак, весь Израиль спасется. Хочу, чтобы вы отметили для себя, почему. Потому что мы также можем встретиться со второй проблемой, второй неудачей иудеев. Первая неудача заключалась в неверном понимании значения трех отцов иудейской нации. И эта неудача привела их ко второй неудаче. Они ошибались в понимании того, как Бог выполнит свое обещание, как Бог спасет все человечество, как Он спасет Израиль. И Павел говорит, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Есть два пути, которыми мы можем стараться быть спасенными. Божий путь и человеческий путь. Божий путь спасения в Иисусе Христе, который мы получаем только через веру. Какой же человеческий путь? Тот, который избрали иудеи. Почему иудеи потерпели неудачу? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Есть к великой печали в христианской церкви те, кто идут этим же путем. Почему мы не можем ничему научиться из ошибок древнего народа? Они полагались на дела закона. Кстати, фраза «делами закона» означает законничество. Был ли Павел против самого закона? Нет. Он был против законничества. Он не был против закона как стандарта христианской жизни. Мы более подробно остановимся на этом при исследовании 13 главы послания, где Павел скажет, любовь есть исполнение закона. Он был против любой попытки достичь неба без Христа. Здесь нет возможности для смешивания. Вы не можете сказать «Христос плюс я» или «Христос плюс дела закона». Только Христос и никто другой. Затем Павел продолжает. «Ибо преткнулись о камень преткновения». Знаете, кого Павел называет камнем преткновения? Да, Иисуса Христа. Он является камнем преткновения для тех, кто старается достичь неба путем собственной праведности. Почему? Потому что, когда вы стараетесь на небо попасть через дела собственной праведности, вы говорите, я достаточно хорош для спасения. Таким образом, вы отвергаете утверждение Писания, что являетесь на 100% грешником и нуждаетесь в Спасителе. Иудеи совершили две ошибки. Должны ли мы повторять их? Почему мы не можем изучить историю древнего Израиля, чтобы сказать, «Господи, помоги нам не повторять таких ошибок»? Никогда не думайте, что если Господь дал нам такие прекрасные истины, то мы уже лучше других христиан. Мы не монополисты спасения. Почему Бог дал нам эти истины? Я не знаю, но думаю, потому что Он верховный правитель вселенной. Он сделал это с определенной целью. Знаю одно – не потому, что вы и я заслужили это. И, пожалуйста, не забывайте, есть только один путь, которым Бог обещает спасти все человечество. И это в Иисусе Христе. Единственный путь, которым Его праведность может быть вашей, через веру, в молитве, подобной молитве мытаря. «Боже, прости меня, грешника! Я завишу полностью от Твоей благодати, от Твоей праведности, от Твоего дара Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя». Пусть поможет нам Господь научиться на ошибках иудейского народа и не повторять их. Во имя Иисуса Христа я молю об этом. Я уже говорил вам, что главы с 9 по 11 объединены общей темой. В этих трех главах Павел выражает свою озабоченность состоянием своего народа, иудеев. Я полагаю, что мы можем иметь подобные же переживания о нашем народе, о россиянах, независимо от их национальной принадлежности. Но в этих трех главах озабоченность Павла исходит из трагической ситуации его народа в контексте великой темы послания к римлянам – праведности через веру. Согласно аргументации этих трех глав, иудеи совершили две главные ошибки, то есть они неверно поняли всю значимость принадлежности к истинному Израилю, и второе, они исказили путь спасения, который есть вера в Иисуса Христа. Они искали собственную праведность, вместо того, чтобы принять верой праведность Иисуса Христа, праведность Божью. В 9 главе Павел рассматривает первую проблему. Что такое быть истинным Израилем. Но обе проблемы очень важны для нас сегодня. Фактически, если мы читаем 1 Коринфянам 10 главу 11 стих, то там ясно сказано, что все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Что нам предстоит сделать сегодня и в последующих встречах, так это ответить на вопрос, который Павел поднимает и на который сам отвечает в 9 главе. Что определяет принадлежность к истинному Израилю? Хочу сегодня обратить ваше внимание на Авраама. Прежде чем мы обратимся к Аврааму, я желаю показать вам со слов Иисуса Христа, что он сам, как и Павел, а они, несомненно, придерживались единого мнения в этом вопросе, потому что Иисус был Сын Божий, а Павел его посланником, учил тому, что эти три мужа не представляли природную нацию Израиль по плоти. Таким образом, принадлежность к истинному Израилю, избранному народу Божьему, определяется не согласно плоти, но духа. Не тот, кто внешний израильтянин, но тот, кто такой внутри. Не тот, кто по природе израильтянин, но тот, кто является таковым по духу. Хочу напомнить вам некоторые заявления, сделанные Христом. Можно их привести множество, но достаточно и двух. Откроем Евангелие от Матфея, 8 главу. Прежде чем прочитаем стихи, вспомним контекст этой главы. В ней говорится о римском центурионе. Язычники, не иудеи. Он пришел к Иисусу с просьбой исцелить его слугу. Он не мог согласиться с тем, что Иисус вознамерился идти в его дом. Каким был аргумент этого человека? Мы читаем 8 и 9 стихи. «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Но я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди» и идет, а и другому: «Приди» и приходит, и к слуге моему: «Сделай то» и делает. Другими словами, моя власть распространяется только на моих солдат, а ты имеешь власть над всем. Ты имеешь власть над болезнями, над стихиями. Фактически, тебе не обязательно приходить в мой дом, чтобы исцелить слугу. Ты имеешь такую великую власть, что можешь сказать всего слова, и мой слуга будет здоров. Услышав такие слова из уст язычника, Иисус весьма удивился. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царствия извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Они были природными потомками Авраама, Исаака и Иакова, но не имели тех достоинств, которые представляли эти три мужа. Позвольте привести вам другой пример. Откроем 22 главу Евангелия от Матфея. Эти три отца нам известны из Библии. Мы склонны игнорировать это, но они дают урок всем нам. Так что мы не можем продолжать пренебрегать этим. В 22 главе контекстом являются саддукеи. Это были люди в иудейской нации, которые не верили в воскресение мертвых. Мы можем отнести к ним современных либералов христианской церкви. И мы читаем 22 глава, 23 стих. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения». Саддукеи были приверженцами еллинской культуры и последователями платоновского учения о бессмертии души. Они излагают глупую иллюстрацию о семи мужчинах, последовательно женатых на одной женщине. Их вопрос таков: чьей женой она будет на небе, если есть воскресение мертвых? Другими словами, они старались опровергнуть воскресение этим философским аргументом. Но обратите внимание на ответы Иисуса. 31 и 32 стихи. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Он цитирует книгу «Исход», 3 главу, 6 стих. «Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Но для нас важно толкование, которое дает Иисус этой цитате. «Бог не есть Бог мертвых, но живых». Эти трое представляют живых не в бессмертной душе, но в бессмертном теле. Помните контекст нашего исследования? Это Римлянам 9 глава, 6 стих. «Не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». В послании к Галатам Павел расширяет это заявление. Не забывайте, что Галатийская церковь состояла из язычников и иудеев, главным образом из язычников. Павел всех называет сыновьями Божьими. Затем он объясняет, почему это стало возможным. «Ибо все вы, сыны Божьи, по вере в Иисуса Христа, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Когда вы надеваете одежду, то она становится частью вас. Куда бы вы ни пошли в этой одежде, она остается на вас. Это есть иллюстрация, которую Павел здесь использует. Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И когда христианин облекается во Христа, то он уже не русский, не украинец и не африканец. Во Христе нет ни иудея, ни язычника, нет мужчины, ни женщины. И Иисус не создавал свою церковь для одной нации. Христианство – это межнациональная религия. И Павел продолжает, нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Как мы становимся детьми Авраама? Потому что принадлежим Иисусу Христу. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Как мы принадлежим Христу? Верой и крещением. Вот несколько заявлений из послания к римлянам. Напомню вам, Римлянам 4 глава, 13 стих. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Новозаветные авторы не имели эквивалента на греческом нашему слову «законничество». Поэтому часто Павел использует слово «закон» или же «дела закона» вместо нашего «законничества». Он никогда не был против закона как стандарта христианской жизни. Фактически он был за закон, и мы об этом с вами будем позже изучать. Но он был против закона как средства, которое может стать причиной нашего спасения, которое может стать средством тому, чтобы мы стали Детем Божьим. Он был против легализма как средства спасения. И он говорит, что обетование, которое было дано Аврааму и его потомкам, было не через дела закона, но через праведность по вере. И затем он продолжает в 16 стихе. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомкам Авраама, который есть отец всем нам». Почему многие христиане все еще сомневаются, когда Иисус говорит: «Истина, говорю тебе», это истина для кого? Только для достойных людей? Это истина для всех верующих, не только для тех, кто по закону дети Авраама, но и тех, кто по вере его дети, потому что Авраам – отец всех верующих. Кто это такие все? Это те, кто, подобно Аврааму, поверили обетованию Божьему. Слава нашему Господу! Слава за то, что мы с вами не отвергли это обетование, что мы поверили Господу нашему Иисусу Христу и согласно этому обетованию стали детьми Божьими, наследниками Божьими и сонаследниками Иисусу Христу. Да поможет нам Господь, чтобы эту веру мы сохранили на протяжении всей нашей жизни. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. В недалеком прошлом, когда у нас была привычка, у нас были партнеры для взаимотравления. Сейчас мы бросили травиться табаком, но видим непонятную позицию наших в прошлом, так сказать, друзей-партнеров. Как у одного моего бросающего. Бывало такое, что забывал или даже не помнит, когда купил сигареты. Приходилось стрелять. Но я видел, как многие, что называется, скребя сердцем, давали мне закурить. А кое-кто посылал подальше, мол, надо свои иметь. И вот сегодня я первый день не смолил табак, что сразу же бросилось в глаза моим товарищам. Когда узнали, что я хожу на специальную программу и уже прекратил процесс самоотравления, предложили пойти потравиться сигаретами. Ощущение такое, пишет он дальше, будто я больной, а все стараются меня вылечить. Мы с вами рассмотрели и убедились, что табак – это наркотик. Соответственно, человек, употребляющий наркотик – наркоман. Основной синдром наркомана – он боится остаться без наркотика. Это является свойственным для любого наркотика, будь то алкоголик, ищет собутыльника, будь то наркоман, который тоже имеет свою команду, с которой он должен колоться. И в этом случае они не друзья. Они партнеры по несчастью, хотя друзья наши хорошие, знакомые, делают, может быть, все со своей стороны неосознанно, не понимая, что с ними происходит. Очень уж часто срабатывает популярная немецкая поговорка «Идущий в ад ищет попутчиков». Итак, что нам необходимо в этом случае предпринять? Первое – это решительность. «Я не буду». Спросят, почему. Я знаю на 100%. Послушайте и скажите, чего здесь не хватает. Пытался полдня не травиться, но не устоял перед соблазном. Ко мне подошел Саня, токарь, протянул сигарету. И я как-то нерешительно, не осмелившись выделиться из толпы, взял эту сигарету. Чего здесь не хватает, видно сразу. Поэтому решительность, осмелиться, выделиться из толпы – это очень важное качество, к которому нужно готовиться психологически. Слишком многие люди сегодня похожи на такой вот тепловатый сельдерей. Когда сельдерей нарезан и брошен в теплый суп, его вкус великолепен. Когда он только что вынут из холодильника, это тоже вкусно. Но если ему пару деньков полежать рядом с раковиной, он станет вялым и безжизненным, а его вкус будет отвратительный. Таким является сегодняшний тип людей, не зная, где быть смелыми, а где сделать шаг назад, где быть решительным, а где искать понимание, не имея знания, не различая истины, без всякого чувства нравственности. Он льет немного горячего, немного холодного и заканчивает тем, что превращается в теплого. Одна девушка хорошо сказала, это достаточно, чтобы стошнило. А сейчас послушайте жесткую альтернативу, полную решимости. На работе, когда все...

давлению компании своих друзей требуется отвага, чтобы признать свою нужду. Это тоже решительность признать свою нужду. Отвага, чтобы измениться и дальше, идя по жизни, держаться своих убеждений. Успех не основывается на способности сказать «да», но на способности сказать «нет». Спросите любого мужчину или женщину, любого человека чести и добродетели, вызывающего ваше уважение. Они ответят вам, что не научились, как говорить «нет». Однако отвага и твердость должны направляться знанием для того, чтобы знать, что является правильным, чтобы твердо стоять на своей позиции. И для этого нужна отвага, удвоенная мудростью, чтобы знать, когда нужно бежать. Да, порой нужно бежать, особенно в первый день, когда вы бросили травиться сигаретами. Лучше не подходить к компании, где кто-то затравится перед вами сигаретами. Часто неосознанная, даже зависимость, является главным раздражителем, заставляет придумывать всякие, на взгляд табакуров, оправдания, мотивы своих пагубных пристрастий. Вроде самый ироничный: кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Никогда не спорьте с дураком. Люди могут не заметить между вами разницы. Это раздражит вас, и вы опять возьметесь за вонючую сигарету. Главное, что хотел бы я представить вам, это люди, товарищи, которые вас поддержат. Пусть это дальний товарищ, пусть это ближний товарищ. Вы можете сказать ему о своем желании, и он с пониманием выслушает вас. Он подбодрит вас в эту минуту, когда вам становится очень трудно. При выборе этого человека важно быть уверенным, что он отвечает определенным специфическим качествам. Он способен поддержать в любую минуту, умеет сопереживать и, конечно же, проявит заботу о вас, выслушает вас, не критикует и не судит об окружающих. Он дружелюбен в общении, является некурящим человеком и, конечно же, предпочтительный, если он бросил ранее. Ему будет о чем поговорить с вами и рассказать о своих тяжелых минутах. И еще не забывайте, что Бог ваш самый большой друг, который со всеми этими качествами характеристики в совершенстве. И в совершенстве может поддержать вас, дать свою силу и помощь. Не забывайте, друзья являются противоядием одиночества. Вы знаете, очень часто в момент одиночества вам хочется затравиться сигаретой. Вы начинаете рассуждать, сами собой торговаться, и опять беретесь за эту вонючую соску. Поэтому надо идти к друзьям. Надо искать общество, где никто не травится сигаретами, где порицается это. И хорошим местом для этого является церковь. Люди, собирающиеся там для того, чтобы прославить Бога, и вместе с тем они свободны от этих привычек. Это важное качество социальной адаптации, вашей адаптации среди людей, где вы не травитесь сигаретами. И это очень важно выполнить с пониманием, с настроем, с осознанием того, что мне нужен знакомый друг, от которого я буду учиться вести себя в жизни без сигарет, но чувствовать себя достаточно удовлетворительно. Итак, социальный фактор. Имейте друзей. Друзей, которые не травятся сигаретами. Противостаньте тем, кто травится сигаретами, с решительностью, отвагой, мудростью и знанием. И помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и писаний. И вот уже 3 книги Пятикнижия Моисеева пройдено нами. Берешит, в начале или бытие, Шмот, имена или исход, Ваикра, и воззвал, или книга Левит. И мы подходим, пожалуй, к одной из самых таких непростых книг Пятикнижия, 4-й книги, которая называется Бамидбар. Таким же названием обладает наша недельная глава. Чем сложна книга чисел? Мы видели с вами уже 2 стиля литературных, которые использует Моисей при написании своих книг. Ну и самый простой стиль – это, конечно же, историческое повествование. И мы начинаем прочитывать книгу «Бытие», и мы проглатываем ее очень быстро. Конечно же, интересно узнать драматические события жизни Авраама, Исаака, Якова. Но драматизм заканчивается, когда израильский народ подходит к горе Синай. Прочитав каким-то образом несколько глав, связанных с законами о судах, мы погружаемся в мир мельчайших деталей строительства скинии, который постепенно переходит в нечто похожее на инструкцию для мясников в лавке. Мясной, как резать туши. К сожалению, так воспринимаются законодательные тексты Пятикнижия. И, конечно же, наша надежда в том, что, прослушав эти лекции по Пятикнижию, изучая Тору по недельным главам, сопоставляя книги Торы и содержание пророческих книг авторы, вы сможете отойти от этих стереотипных представлений и, наконец, получать определенное наслаждение и удовольствие, читая и изучая эти детали. Но, конечно же, законодательный текст, пожалуй, является одним из самых таких сложных и серьезных текстов, который требует внимательности и сопоставления всех фактов, и особенно в какой-то мере юридического мышления, чтобы ни в коем случае нам не забегать вперед собственными какими-то выводами и умозаключениями. Но книга чисел, к сожалению, написана и встречается в ней и повествование, встречаются в ней и законы, но в этой книге есть самая сложная ее часть – это само перечисление. Открываешь эту книгу, и кажется, что перед вами телефонный справочник. И что там для себя можно найти? Особенно вот в этой недельной главе. С первой главы по 4 главу идет сплошное перечисление имен. Однако здесь есть вещи и истины, которые необходимо нам знать. Что происходит? Зачем идет это исчисление? Прежде всего, нам записано указание, которое Господь говорит в 3 стихе 1 главы. «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их и по числу имен всех мужского пола поголовно от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля». «По ополчениям исчислите их, ты и Аарон». Вот это какая цель. Исчислить, насколько способен израильский народ выставить армию. Ну, для чего это нужно, мы, наверное, себе представляем. Во-первых, это очень необычная ситуация, в которую попал израильский народ. Это вроде бы и не кочевое племя, которое перемещается на конях и очень мобильно, и способно делать набеги на города, где живет оседлое население, и грабить их. С другой стороны, это не оседлое государство. Это семьи со всем имуществом, совсем с маленькими детьми, со стариками. 2 миллиона человек, которые перемещаются с одного места на другого. Эту цифру трудно себе представить. Пожалуй, это, если взять все население Нижнего Новгорода и начать его перемещать, ну, например, в Киев. Некоторые ученые сомневаются в тех числах, которые здесь даны, и говорят о том, что это невозможно, что это невероятно, и поэтому предлагают истолкование, что, например, если речь идет о, например, колене Симеоновом, и там 59 тысяч, то тысяча на еврейском означает «элов», или некоторые его переводят и говорят как «алов». «Алов» – это «бык», это, дескать, обозначение клана. Но на самом деле мы видим здесь, очень внимательно прочитав, что здесь не идет речь о количестве кланов. Колене Симеоновом 59 300, а в колене Рувимовом 46 500. И это все количество мужчин, не количество кланов, это количество мужчин от 20 лет и выше, которые способны оборонять израильский стан. А там есть что оборонять. Фактически во второй главе Моисей и Аарон начинают выстраивать стан израильский в оборонительные порядки. Вот представьте себе задачу. Из всех вот этих вот разрозненных семей, да, они связаны клановыми связями, да, это колено Рувимова, а у колена Рувимова там есть поменьше уже у дети Рувима и внуки Рувима, они главы более мелких кланов, но сейчас это все нужно превратить в армию, которая способна занять оборону. И поэтому их выстраивают вот такие вот оборонительные боевые порядки. Об этом нам пишет вторая глава. «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, перед скинией собрания вокруг должны ставить стан свой». И дальше идет перечисление, где какое место занимает каждый стан. То есть фактически после вот этого года пребывания у горы Синай перед Моисеем и Аароном стоит задача выставить боеготовую армию, которая способна будет пройти и дойти до назначенной цели и более того перевести все свое имущество и все свои семейства. Но самое интересное и самое ценное в этой армии – это то, что находится в центре ее. Это святилище. И поэтому все выстраивается вокруг скинии собрания. Господь находится в центре израильского стана. Вот каким образом книга чисел меняет ситуацию. Если из Египта вышла абсолютно неорганизованная толпа, если из Египта они, можно так сказать, плелись за столпом огненным и столпом облачным, то есть Бог находился впереди, то в течение этого года у горы Синай, когда шло заключение завета, фактически с этим заключением завета шло государственное строительство. Вот почему в конце книги «Исход» нам написано, что слава Божья зашла в святое святых, и уже не столб облачный шел впереди стана, но все регулировалось из центра израильского стана, где находилась слава Божья. В этом есть очень интересные аналогии. Если мы говорили, что в столпе облачном находился ангел Господень, имя которому Михаил, согласно книге «Исход», 14 глава, а потом, согласно книге «Исход», 40 глава, в этом столпе огненном и облачном уже находится Кавод Адонай, слава Божья. И мы установили с вами, что даже есть раввины, которые видят параллель между славой Божьей, Шехиной и Святым Духом, то мы видим, как вот это вот развитие израильского государства и развитие новозаветней церкви, они имеют параллели. 3 года ученики гуськом ходили за Иисусом, пока после Его вознесения на день Пятидесятницы они превратились в храм Святого Духа, где поселилась слава Господня, и новозаветная церковь теперь управляется с помощью Святого Духа. И вот здесь вот это происходит. Именно поэтому святилище, оно не идет впереди израильского стана, а оно стоит в самом его центре. А израильский народ идет согласно указаниям, которые поступают из скинии собрания. Все колена перечислены, все колена берут в руки оружие и занимают свою оборонительную позицию. Мы знаем, что это пригодится, потому что, несмотря на то, что Господь позволил обойти филистимлян, да, и делал чудо, теперь уже Господь фактически ведет свой народ, и они будут иметь конфронтацию. Конфронтацию, потому что масса племен живет в пустыне, и там есть и эти амаликитяне, которые, мы видели, атакуют израильский народ наглым образом. То есть необходимо держать эту оборону, и Господь дает указание это делать. Но левиты в этом всем не участвуют. И написано нам в 1 главе, 49 по 51 текст, «Только колено Левина, не вноси в перепись и не счисляй их вместе с сынами Израиля. Но поручи левитам скинию откровения, все принадлежности ее, все, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней около скинии, ставят стан». Конечно, это не означает, что левиты не были вооруженными. Мы позже с вами увидим, что левитам дано поручение сделать так, чтобы в район скинии не заходил кто и кому вздумается. Потому что у скинии есть только один вход. Это жертвенник. И в тех условиях, естественно, где нет стен, где все оно в шатрах, чтобы никому не вздумалось похулиганить, пролезть под забором внешнего двора и там зайти во святое святых, левиты должны были обеспечивать охрану скинии и надлежащий порядок в ней. Чтобы только те люди, которые знают, для чего они туда идут, и с чем они идут туда, и шли бы к жертвеннику, и там совершали богослужение. Вот почему Господь повелевает Моисею в 3 стихе привести колено Левина и поставить его на стражу. И вот здесь происходит очень важное событие. Господь говорит, 3 глава, 12 стих, «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесно». Из сынов Израилевых левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои в тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, «Освятил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». Вы видите, вот эту концепцию замещения, она здесь очень красиво изображена. Практически, что делает Бог? Во время исхода Он говорит, «Вместо ваших первенцев должен умереть Агнец». А потом в 13 главе книги «Исход» он говорит, «Все первенцы должны быть непосредственно у меня на службе». Но сейчас он делает еще одну замену. Вместо этих первенцев на службе Господа становятся левиты. Причина этому известна. Когда Моисей был на горе Синай, народ израильский вместе с Аароном сделали золотого тельца. Только колено Левина отреагировало на призыв Божий «Кто Господень, тот ко мне?». Только из колена Левина сохранилась достаточная судебная власть от того, что сделал Моисей по указанию Афора в книге «Исход», 18 глава. Только колено Левина помогло Моисею справиться с ситуацией и восстановить контроль над народом, ибо мы читали с вами, что Моисей взывал, а народ его не слушал. И поэтому колену Левину сейчас доверена важная задача, заменив первенцев, охранять самое ценное, что есть в израильском народе. Мы читали с вами в прошлой недельной главе о том, как в благословениях, которые произносит Господь и обещает народу израильскому, написано, что «я поставлю жилище мое среди вас». 11 текст 26 главы Левит. «Жилище Господне находится среди израильского стана, и левиты должны нести за него ответственность». Если раньше мы читали с вами о том, как одно из подколен Левина, один из кланов, входящих в колено Левина, в частности, клан Аарона, уже ему была поручена ответственность. Аарон, его дети, его внуки, должны были совершать ритуалы во святилище, должны были играть роль и быть прообразами Мессии, который должен был брать на себя грех человека. То сейчас вот как раз среди вот этих скучных, можно так сказать, записей родословия и перечисления мы видим вот эти вкрапления, где Господь нам описывает, что должны были делать левиты и какая у них задача. Оказывается, задача левитов была очень-очень непростая. Представьте себе, если Аарону тоже непросто. Им нужно было постоянно есть это мясо, им нужно было постоянно кушать и заниматься разбрызгиванием крови. Все это, конечно же, мы говорили, работа не из приятных. Чистить пепел, снимать с жертвенника остатки сгоревших туш, выбрасывать их, то у остальных левитов работа тоже была не из приятных и ответственная. Левиты разделялись по разным кланам. Сыны Каафовы, сыны Мирарины, сыны Махли. Все эти левиты, каждому из них дан был участок работы. Ведь эта скиния была мобильная. Фактически она была должна двигаться, ну, если не каждый день, то, возможно, через день. Представьте себе все искусство, с которым была сделана каждая деталь в этой скинии. Избита, и связана, и поставлена. И теперь задача левитов входила – в кратчайший срок, в зависимости от того, когда Бог скажет двигаться, собрать это все, разобрать и в походном порядке переносить. Но самая сложная задача была у сынов Каафовых. Если сыны Мирарины отвечали за разборку самого шатра, тоже работа не из легких, то перед сынами Каафовыми стояла самая сложная задача, которую даже не могли сделать сыны Аароновы. Удивительные слова записаны у нас в книге чисел, 4 глава. 18 текст. «Не погубите колено племен Каафовых и следы левитов. Вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его, у ноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». Видите, что происходит? Сынам Каафовым надлежало переносить ковчег. Это очень тяжелая работа. Мы уже неоднократно говорили о том, насколько свято все было внутри святилища и насколько левиты должны были знать, что делать. И мы говорили о том, что Бог уничтожил, лишил жизни Озу как раз за то, что Оза не знал, что написано вот здесь, в книге чисел, 4 глава. Сынам Каафовым, независимо от условий походных и погодных, необходимо было взять шесты, накрыть ковчег и нести ковчег в руках и держать его за шесты. Но посмотрите, что у нас написано. А сынам Аароновым в это время подходить к ковчегу запрещалось категорически. Вы видите, что происходит? Удивительная вещь. Кажется, вроде бы с первого взгляда, вот сыны Аароновы, это поручение великое. А что эти левиты там только занимались? Подметанием, да, обслуживанием, да, уборкой. Ну, мы уже увидели, что и у сынов Аароновых есть часть их работы весьма и весьма грязная – чистить жертвенник. Но у сынов Каафовых тоже была почетная миссия. Тяжелая, но почетная миссия, которую не могли выполнять сыны Аароновы. Хотя их задачу входило то, что когда скиния была собрана, они могли заходить во святое святых. Никто, кстати, другой не имел этого права делать. Вот когда в собранном состоянии сыны Каафовы не могли туда зайти и зажечь светильник. Но в разобранном состоянии сыны Аароновы не могли даже притронуться к этим предметам. Для чего это сделано? А это сделано для того, чтобы каждый в колене Левиным имел свою задачу и свой участок служения Богу. И этот участок важный. Этим народом управлял Бог. Он был единственным царем и законодателем для этого народа. А дальше у всех был участок работы. Уникальный участок и важный участок, который никому не могли передавать. Вот почему для нашего изучения Гафтары, мы предлагаем читать книгу Иезекииля, 48 главу, где у нас в 11 стихе говорится тоже о большой ответственности священников, а для нашего нового, новозаветнего чтения мы предлагаем книгу «Первое послание к Коринфянам», 12 глава, где говорится о том, как в теле Христовом каждый выполняет свою функцию. 27 текст. «Вы тело Христово, а порознь члены. Иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управление, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы? Ответ – нет. У каждого есть своя функция, важная, уникальная и неповторимая.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на продолжении съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, согласны ли вы с тем, что профессиональный спорт отличается от обычного тем, что профессиональному спорту нужно посвятить всю свою жизнь? Он должен быть у тебя на первом месте, и только тогда возможно добиться успехов, чего, в принципе, и желает каждый профессиональный спортсмен. Что же получается? С одной стороны, кажется, что профессиональный спорт должен убрать Бога из жизни спортсмена на второй план. Но, с другой стороны, есть много спортсменов, которые являются верующими в Бога людьми и считают и утверждают, что спорт им не мешает ставить Бога на первое место. Есть мнение, что спорт не может увести человека от Бога, если у человека нормальные, здоровые отношения с Богом. Но все ли так просто и однозначно? Сегодня у нас в гостях инструктор по здоровому образу жизни, мастер спорта, серебряный призер России по баскетболу Павел Меженин. Встречайте.
2: Добрый день.
1: Павел, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Действительно, вопрос, который сейчас поднимался, он интересует многих. Возможно ли совместить профессиональный спорт и веру в Бога? И мне кажется, вот эта площадка, территория реальности, это хорошее время и место, где можно поставить, ну, может быть, не все точки над «и», но, во всяком случае, найти вектор и понять, в каком направлении нужно двигаться.
1: Спасибо большое, Павел, за эту тему. Давайте мы сейчас его разберем. Итак, ребята, будьте активными. Вы можете свои вопросы задавать по ходу программы. Поднимайте руки, не стесняйтесь. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете свои вопросы написать в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас вы видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире эти вопросы обязательно передадим нашему гостю и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что, ребята, давайте попробуем разобраться в этом непростом вопросе. Мне, может быть, мой взгляд, он будет взглядом изнутри, потому что достаточно много времени, больше 15 лет я провел в спорте, некоторую часть в профессиональном спорте, и понял одно о том, что у любой медали как минимум есть две стороны. Медали бывают разные, медали бывают шоколадные, медали бывают олимпийские. Вот можно ли совместить спорт и веру? Что такое вообще спорт? Вы задавали вопрос для себя, что такое спорт? Меняется ли ваше отношение к спорту? Я хотел бы поделиться своим опытом вот этого пути прохождения, когда мое понимание, мое мнение, оно менялось, моя позиция менялась, и сегодня я имею позицию, которую хотел бы с вами поделиться. Вы знаете, есть такое выражение «о спорт и мир». Слышали такое выражение? Сегодня утром, вот в этом комплексе, где мы находимся сегодня, я утром вышел на зарядку. Я увидел, тут забор такой есть, и там такая символика Олимпиады. Может, вы тоже замечали ее? Именно в 1980 году была Олимпиада в Москве, и вот эта символика олимпийская, она с того времени осталась. Прошло 41 год прошел. И именно тогда, в 1981 году вышел фильм «О спорт и мир». Да? Но на самом деле спорт – это мир или нет? «О спорт, ты мир?» Знак восклицания или знак вопроса? Непростой вопрос на самом деле. Даже на той Олимпиаде в Москве, которая происходила, не все команды приехали на эту территорию мира. Было противостояние между страной СССР и США, и сборная США не приехала. На следующие 4 года Олимпиада проходила в Лос-Анджелесе. И как вы думаете, кто не поехал на эту Олимпиаду? Команда СССР не поехала. О, спорт и мир. А если взять еще раньше? то мы увидим, что понимание спорта, оно менялось. И в 1936 году Олимпиада проходила в Германии. И в то время уже Гитлер был у власти. И когда белокожие спортсмены завоевали олимпийское золото, он приглашал их к себе в ложу и каждому давал рукопожатие. Но когда завоевывали олимпийское золото чернокожие спортсмены, то тогда их никто не приглашал в ложу к Гитлеру. «О, спорт и мир!» Действительно ли это так? В 1972 году Олимпиада вновь проходила в Германии, уже в Мюнхене. И организаторы сделали все возможное, чтобы показать, что спорт, Олимпиада, потому что Олимпиада – это высшее спортивное соревнование спорта, что Олимпиада имеет мирную платформу. Но именно там, в Мюнхене, в 1972 году, команда Израиля была захвачена в заложники и расстреляна олимпийская. О, спорт, ты мир или нет? И поэтому сегодня мы живем очень часто в иллюзиях. Очень часто в иллюзиях. И эти иллюзии становятся нашими клише. Тем, что не подвергается даже сомнению. И мы говорим эти пословицы, поговорки, надеясь и понимая, что действительно вот этот путь, он приведет к счастью. Ну, допустим, вы, наверное, знаете, что когда мы собираемся, или вы собираетесь, или родители собираются за столом, да, и какие-то пожелания говорят, то всегда почти есть такое пожелание. Главное, чтобы здоровье было, а остальное приложится, да. Все знают это. Действительно, прилагается это или нет, если есть здоровье? Я вспоминаю библейскую историю. Вы знаете, нигде не написано, что Адам и Ева, они болели там ОРЗ, или гриппом, или ВИЧ-инфекцией, или коронавирусом. Но были ли они счастливы? Где источник счастья? В здоровье или нет? Или вы знаете такую поговорку о том, что в здоровом теле здоровый дух? Да? А кто вам такое сказал? Откуда вы такое услышали? А вы верите в это? Потому что если мы в это верим, то тогда мы что будем делать? Мы будем делать все возможное для того, чтобы этого достичь. Потому что в здоровом теле здоровый дух, и люди, думая об этом, пойдут делать здоровое тело, надеясь приобрести здоровый дух. Но вы видели человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Вы поднимите руку, кто встречал человека со здоровым телом, но не со здоровым духом? Я встречал. И многие из вас тоже встречали. А встречали ли вы человека, который был не со здоровым телом, но со здоровым духом? Но мы сегодня говорим в здоровом теле что? Не факт, что здоровый дух. Вы понимаете, да? Что сегодня наша жизнь, она вот окружена вот такими клише, которые создают, ну, видимость или убеждают нас в том, чего нету. И сегодня, слава Богу, что вот на этой площадке христианской, где основанием является Библия, мы можем поговорить, а каковы же принципы спорта, тем более большого спорта и библейских принципов. Могут ли они сочетаться или нет? Можно ли быть спортсменом и быть верующим человеком? Для этого я хотел бы показать вам, вот, да, я бы рассказывал, главное, чтобы здоровье было, остальное приложится в здоровом теле здоровый дух. То, что мы с вами знаем. Для этого, для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно выйти за рамки стандартного мнения, стандартного видения. Вы видите 9 точек. Вот, может быть, некоторые из вас знают такую задачу. Кто-то из вас ее решал, а кто-то, может быть, в первый раз услышит это задание. Нужно не отрывая ручки, четырьмя прямыми линиями соединить все точки. Кто-нибудь пробовал с вас сделать это задание? Пробовали, да? Вы знаете ответ, да? Ну, хорошо, что вы одна можете это сделать, да? Вот. Один. Вот. 9 точек одной, четырьмя линиями, не отрывая руки от бумаги. Для того, чтобы соединить эти точки, нам нужно выйти за рамки этого рисунка. Вот так вот, видите, как нарисовано здесь? Вот так они спокойно соединяются. По-другому не будет, никак не получится. Поэтому сегодня для того, чтобы ответить на многие вопросы своей жизни, нам нужно выйти за рамки того видения и посмотреть более широко и более глубоко. Но сначала я хотел бы рассказать о своем пути. О своем пути и, ну, как я начал заниматься спортом. Мне было 10 лет, когда меня на улице остановил один человек и предложил, поговорил с моими родителями и предложил мне, ну, или вернее, родителям, потому что мне было 10 лет, заниматься спортом. Меня в 10 лет освободили от занятий физкультуры, наверное, на всю оставшуюся жизнь, потому что проблемы с моим позвоночником как бы беспокоили врачей, и меня перевели в другую группу, чтобы я занимался уже облегченной физкультурой. И тут этот человек подходит и предлагает мне заниматься настоящим спортом. Требовалась перемена школы, требовалась перемена моего распорядка, и родители согласились. Из 10 лет я занимался в спортивном классе, я перешел в другую школу. Я жил на острове, это Белое море, это город Северодвинск, южный берег Белого моря, там есть такой остров. Я жил на острове, а учился в городе. Каждый день я ездил в школу, но мой день начинался не со школы, а начинался с тренировок. В 7:30 утра была первая тренировка. Я выходил в 6:45, в 6:40 для того, чтобы успеть на тренировку в 7:30. В 7:30 была тренировка, до 9 она продолжалась. В 9:30 были занятия, мы бежали из спортзала в школу. С 9:30, ну там до часу, до 2 была учеба. С 2 часов до 5 была продленка. С 5 часов до 6:30 была вторая тренировка. И потом я ехал домой. И таким образом около 8 часов вечера я приезжал домой. И так каждый день, начиная с 10 лет. Вот. Продленка у меня была до последнего, до выпускного звонка. То есть, когда все мальчики, все уже ребята танцевали и гуляли, мы все занимались в продленке, потому что нам нужно было делать уроки. Вот. Мы ездили на соревнования, мы постоянно были в разъездах по всей стране, и в конечном счете мы закончили школу, но наш тренер, он был грамотный и умный человек, он хотел сделать не только спортсменов из нас, но хотел сделать нас хорошими людьми. И поэтому мы часто, знаете, чем занимались? Он снимал команду с тренировок, и мы шли в балетную школу. И он нас учил танцевать вальс. Потом он снимал нас с тренировок, и мы шли на железобетонный завод, и он там нас, мы там мыли плитку, зарабатывали деньги, потому что в нашем классе было 17 человек, а в команде было всего 12, и пятерым всегда не хватало места. И летом, когда мы ездили на соревнования, пятеро оставались дома, и мы для них всю зиму зарабатывали деньги, чтобы поехать всем вместе на юг, мы на соревнования всеми 17 человеками. И поэтому мне, ну, такая жизнь, я вырос в такой жизни. Закончил я школу и переехал в другой город и попал в другую команду, во взрослый баскетбол и в команду мастеров. Это была сильная команда, где были уже чемпионы, ну, призеры и чемпионы мира, Олимпийских игр, члены сборной страны. Там были первые легионеры. Это было серьезное испытание для меня. Серьезное испытание для меня. И я пытался там завоевать свое место под солнцем, потому что это непросто. Это непросто. Но, знаете, я много могу рассказывать о спорте, вот, но хотел бы сказать ключевые такие моменты. Что стало меняться в моем понимании спорта? Это произошло однажды, когда мы играли в Арабских Эмиратах. В Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты – это страна, где нету баскетбола. Но там есть чемпионат Арабских Эмиратов по баскетболу. Странно, да? Нету ни детского баскетбола, ни тренеров, ни там, ни болельщиков, а чемпионат есть. Шейхи покупают команду, переодевают их в свою форму, и происходит чемпионат Арабских Эмиратов. И вот нас пригласили, и мы играли, и наша команда называлась «Аля Хаптур Моторс». Вот, да? Мы представляли какого-то шейха, которого в глаза не видели, а другая команда с Украины какая-то представляла другого шейха. И вот, когда это все происходило, мы там жили в отличных условиях, вот, 3 недели, мы играли и кого-то радовали там, наверное. Я первый раз задался вопросом, а для чего все это? Столько усилий, всю свою жизнь, с утра до ночи, подчинять себя, делать что-то, да, чтобы кого-то порадовать, у кого много денег. И тогда, вернувшись с Арабских Эмиратов, я как бы первый раз, именно тогда, в те годы, на Павелецком вокзале я купил свою первую Библию. Я понимал, сколько нужд уже есть у этого мира, сколько страданий есть в этом мире. И как-то первый раз, наверное, я осознал вот то, что Соломон говорит, суета, сует. Вот то, чем я занимался к тому времени уже нормально по времени, я понял, что такая суета, да, что я вкладываю в свои силы каждое утро. Это же двухразовые тренировки продолжились и после школы. И на автобусе мы ехали час до тренировки, час после тренировки. 3 часа отдохнешь, и потом опять на тренировку. И это для того, чтобы съездить куда-то в Арабские Эмираты и кого-то там потешить. Это меня как-то сильно, так знаете, до глубины сердца прошло. Вот. И это было переломным моментом. Для чего все это? И после этого все равно еще 7 лет, наверное, я играл в баскетбол, и вот это все вырастало у меня. И через 7 лет почти безболезненно я оставил спорт. Почему? Потому что все больше и больше библейские принципы входили внутрь меня и становились частью моей жизни. И мне становилось жалко тратить каждую минуту, каждый день вот на то, что не есть зерно, на то, что не есть настоящее. А то, что является просто какой-то оболочкой, которая приносит в лучшем случае деньги. И не факт, что здоровье. Недавно я разговаривал, не так давно, с Юлией Качаловой. Может, слышали вы такую? Наша известная спортсменка в олимпийской сборной она была. И она рассказывала почти такой же путь, который проходила она, когда она ушла практически безболезненно из спорта, потому что ощутила в своей жизни то же самое. Сегодня у меня другая жизнь, и у меня есть возможность сравнить. И знаете, я выбираю вторую часть жизни моей, потому что примерно одинаковое количество лет занимался я спортом, и одинаковое количество лет сегодня я служу людям. И знаете, что самое главное? Я тоже сегодня в команде. Это замечательная команда. Вот когда родители ищут детям своим тренера лучшего, то они, или куда пойти, в какую секцию ребенка отдать, они ищут тренера. Потому что если даже посредственного ребенка, неталантливого, отдать в руки хорошего тренера, то из него можно что-то сделать. Согласитесь? Да? И люди, и родители ищут это. Они даже готовы переехать в другой город. Они готовы отдать его в интернат и расстаться с ним, когда ему он еще не такой большой. Если он попадет в руки хорошего тренера, все будет хорошо. Вы представляете, я сегодня нахожусь в команде, где тренером является Иисус Христос. Его команда не проиграла ни одного матча. Вот. Он самый успешный тренер, который знает, когда и кому, и что нужно сделать. Это вообще замечательная команда. И вот вторую часть жизни я нахожусь в этой команде. Я не ушел из команды. Я продолжаю уже быть в команде, но она немножко другого формата. Вот. И моя жизнь сегодня полна вызовов, которые были и в спорте. Потому что очень часто людей, которых отдают в спорт, или что мы хотим в спорте? Выдержка, там, победа над самим собой, там, ловкость, умение, да, умение побеждать, прощать. Все то же самое есть и в той другой команде, в которой сегодня я нахожусь. Моя сегодняшняя жизнь настолько наполнена всякими событиями, что те же самые качества, которые нужны мне были в спорте, ну, я нуждаюсь и здесь. Но здесь мудрый тренер ведет меня совсем по-другому. И мне очень нравится, мне намного больше нравится сегодняшняя жизнь или сегодняшняя команда, чем прошлое. И вы знаете, в Библии все это можно найти. В Библии все можно найти. Однажды к нам в оздоровительный центр, я являюсь руководителем оздоровительного центра небольшого, приехал человек бизнеса. И когда он читал Библию, он с удивлением, он читает Библию, смотрит на меня, читает Библию, смотрит на меня и говорит: «Павел, здесь все по смарту». SMART – это такая аббревиатура для менеджмента, да, для того, чтобы уметь ставить цели и задачи для администраторов. И он читает Библию и видит бизнес, и видит принципы бизнеса, которыми можно руководствоваться. Вот сегодня как вы читаете Библию? Что видите вы? Какие вызовы видите вы? В чем можно возрасти? Как себя сформировать при помощи Священного Писания? Это можно сделать? Это жизнь ярче, глубже и полезнее. Это мой опыт. И сегодня, говоря молодежным сленгом, я могу сказать, что с Богом это круто. Вот, да? Я представляю, когда апостол Павел каждое утро просыпался, он говорит: «Господь, сегодня ты что-то приготовил, это круто, это новое соревнование». И помните, в первом послании к Коринфянам он сравнивает свою жизнь с жизнью спортсменов и говорит: «Я бьюсь и веду свой кулачный бой в современном переводе не так, как спортсмены». Я не знаю, занимался он спортом или нет, но сегодня эти тексты так близки мне. Я сегодня веду свой кулачный бой не так, как тогда, но смиряю и порабощаю себя, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Поэтому сегодня я рад, что я в другой команде. Я сегодня, занимаясь предпринимательством, тоже говорю следующие слова о том, что сегодня у нас семейный бизнес. Я и папа, да, у нас семейный бизнес. Я долгое время работал на дядю, а сегодня работаю на папу. Вот, это так замечательно, да, даже в предпринимательстве видеть вот эту руку и его поддержку. Давайте посмотрим на спорт немножко глазами не молодежи 21 века, не в 2021 год окунемся, а даже чуть раньше, и еще раньше, и еще раньше. Давайте следующий слайд включим. Да? Поглядите, что было на Олимпиадах в древности. Когда Олимпиада, Олимпийское движение, да, вообще было издревле, да, очень давно и глубоко, в 776 году до нашей эры появилось Олимпийское движение. Люди, которые побеждали, что они делали? Они их чествовали, их статую ставили в Олимпии, им пели оды, им давали деньги, все это прославляло человека, и они, их статуя пополняла сон богов в Олимпии, других.

0: символами, наполненными языческому поклонению тем богам. Потом в 394 году император Феодосий запретил олимпийские игры как языческие. Ну, просто запретил, потому что это было очевидно для всех. А так как к тому времени уже Римская империя стала христианской, то олимпийские игры были запрещены. И так продолжалось достаточно долго. И только уже в XIX веке, да, в 1896 году, Пьер де Кубертен, он восстанавливает олимпийское движение. Вот, и пытается наполнить его добрым, хорошим смыслом. И девизом олимпийского движения, кто знает девиз олимпийского движения? Поднимите руку или скажите, девиз олимпийского движения. Когда-то он был «главное не победа, а главное участие». Все правильно, да. Однажды, когда на марафон удлинился, и был он 40 километров, остался 40, ну, чуть-чуть больше стал, да, там, по определенным причинам, и один человек не добежал до дистанцию и упал, и его там дотащили, то, желая подбодрить его, говорили «главное не победа, а главное участие». Это стало таким, знаете, девизом олимпийского движения. Но постепенно, с течением времени, этот девиз ушел в сторону. И сегодня девизом олимпийского движения является фраза «быстрее, выше, сильнее». «Altius, fortius, citius». Да? «Быстрее, выше, сильнее, причем любой ценой». Это немаловажно. Вы знаете, в 20-е и 30-е годы нашего столетия отношение к спорту в России было следующее – был категорический отказ от буржуазных соревнований. То есть, если ты занимаешься спортом, то в соревнованиях не участвуешь. Не нужны нам чемпионаты мира, никакого рекордсменства, никакого соперничества. Вы понимаете? То есть, страна была не против спорта, но против чего? Против духа соперничества. Другого человека победить, положить на лопатки. Зачем нам это надо? Нам нужно просто физически быть сильными. Вот такими принципами руководствовалась тогда страна. Вы знаете, я глубоко разделяю этот подход. Вот если сегодня заниматься физической активностью, да, что нельзя назвать профессиональным спортом, это можно назвать здоровым образом жизни, физкультурой и всем чем остальным, да, по-другому можно назвать. Но вот эти принципы отсутствие духа соперничества, отсутствие чемпионатов, отсутствие таких победителей и чествований, они очень близки моему духу. Я понимаю, что, может быть, многие из вас не согласятся с этим. Я рассказываю свой опыт. Юрий Власов, знаменитый штангист, в 1960 году он завоевал олимпийское золото, он в дальнейшем стал писателем и тоже говорил об этом очень много, о том, что в спорте не должно быть соперничества. А как вы думаете, в Боге есть соперничество или нет? У Бога. Вы знаете, этот принцип, дух соперничества, это, он абсолютно противостоит библейским принципу. То есть это разные основания. Спорт, дух соперничества, и христианство, дух поддержки. Следующий момент. В спорте начала 20 века, да даже до 80-х годов 20-го столетия, спорт был непрофессиональный. Профессионалов не допускали до Олимпийских игр. В 1912 году американец Джим Торп выиграл две золотые медали. В 2013 году оказалось, что он в бейсболе, в полупрофессиональной команде немножко там зарабатывал деньги. Его лишили олимпийской медали. И только в конце 20 века его статус восстановился. Почему? Потому что спорт стал профессиональным. То есть, понимаете, какое развитие? Спорт был разным. А вы знаете, какой спорт был в 15 веке? Наверное, вообще мы не знаем, что это такое. А вы знаете русские виды спорта, традиционно русские? Какие виды спорта являются нашими вот, российскими? А? Лапта, правильно. Еще? А? Городки.
1: Санки, может быть.
0: Санки, стенка на стенку. Вот, это тоже было у нас там все. Вот, да, вот такие виды спорта были у нас в Древней Руси. Спорт стал финансово, ну как бы, спорт сегодня стал очень коммерческим. Четыре самые дорогие вида спорта. Назовите, как вы думаете, какие самые дорогие виды спорта?
1: А? Футбол.

0: Футбол, баскетбол, хоккей, да? Что, Формула-1, да? Вы знаете, американский футбол номер один, бейсбол номер два, баскетбол номер три, футбол номер четыре, да? Вот. Самая дорогая команда в мире – это американский футбол Dallas Cowboys. Его состояние этой команды, то есть если команду покупать, 5 миллиардов долларов. То есть, если вы сегодня посмотрите по валовому внутреннему продукту, ВВП, так называемый, многих стран мира, у них меньше 5 миллиардов долларов. У страны меньше 5 миллиардов долларов, а у команды она стоит 5 миллиардов долларов. Вы представляете, да, соизмеримость? То есть сегодня спорт – это большие деньги. А где большие деньги, там есть много жертв для того, чтобы получить эти деньги. В нашей команде выступали ребята, которые за один месяц получали однокомнатную квартиру. Ну, то есть как бы по стоимости. Вот такие зарплаты были в нашей команде, когда приезжали легионеры. Месяц – однокомнатная квартира, месяц – однокомнатная квартира. Да? Как вы думаете, за место под солнцем будут биться или нет? Как вы думаете, на тренировках там будут до крови или нет? Как вы думаете, как там с христианскими принципами, там все нормально будет или нет? И поэтому, когда мы видим команду, которая так дружно играет, мы можем понимать только и догадываться, что там происходит на тренировках. В баскетболе можно мяч так отдать, да, что со стороны кажется, что он летит хорошо, но тот, кто получит этот мяч, у него все пальцы вывернутся в другую сторону. Почему? Потому что есть определенные, ну, как бы, свои правила и законы. Все очень сложно, на самом деле, все очень сложно. Посмотрим на библейские принципы, да. Они абсолютно другие. В спорте сегодня есть зал славы. В любом виде спорта есть зал славы. Там кто? Бог прославляется. Там висят футболки, когда номера игроков, человек попал в зал славы. В каждом виде спорта. Превозносит человека. Дух соперничества, конкуренция, летние лагеря. Вот в баскетболе на летние лагеря приезжают тысячи людей на просмотр и выживают сильнейшие. Место под солнцем. Посмотрите, притча 24.17. Да? Притча 24.17. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется». Есть, ну как бы в спорте так живут? Ты радуешься, когда твой враг, когда кто-то промахнулся там в биатлоне, или не радуетесь? Соперник, когда промахнулся. А еще интересный момент, глядите. Когда ведь не только спортсмен разделяет эти чувства, но и все болельщики. А может быть, даже и больше. Спортсмену некогда думать, он делает свое дело. А болельщики что? Они как раз и радуются. Они там всех уже в боксе, всех уже победили и уже подсказывают, как надо ударить, для того, чтобы было побольнее. Да? То есть сегодня мы понимаем, что не только сами спортсмены, но вся индустрия спорта имеет определенные основания. И основание, оно не библейское. Оно очень тяжело согласуется с библейским обоснованием. А где грань, где безобидная игра перерастает в азарт? Когда вы играете в волейбол, и вам тут надо любой ценой уже, чтобы мячик не упал, чтобы в картошку обязательно попасть и в голову, да, чтобы выбить картошку. И где эта грань, где безобидная игра становится уже ну, таким наполненным духом соперничества? В одной книге христианская писательница пишет: «Не проворным достается успех, не сильным победа. Самый слабый, равно как и самый сильный из святых, будут носить венец бессмертной славы. Победить могут все, кто силой благодати Божией подчинит свою жизнь воле Христа». Вот в той команде, где сегодня нахожусь я, победителями являются кто? Все. Там нету одного победителя, а остальные проигравшие. Там все являются победителями. «Каждый выбирает для себя», Юрий Висбор пел, «женщину, религию, работу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя». Я в своей жизни сделал свой выбор, и за те 20 с лишним лет, когда я уже нахожусь в другой команде, я ни разу не пожалел об этом. Почему? Потому что то развитие, которое дает христианская жизнь, более гармоничное, чем спортивное развитие. Более гармоничное. Дух, душа и тело во всей целостности развивается. Природа Царства Божия и спорта имеет вообще разные ценности. Если меня спросят, жалею ли я, что я занимался спортом, я скажу нет, не жалею. Нормально было. Но рекомендую ли заниматься? Я скажу свое мнение, нет. Не рекомендую. Почему? Потому что узнал другой путь. И хочу, чтобы другие люди шли по этому пути как можно раньше, потому что он лучше, сильнее, круче, как хотите его называйте, да? Потому что этот путь настоящий, настоящего человека. Есть другой мир. И поэтому в Библии мы встречаемся, поспешим к совершенству, оставив начатки, да, поспешим к совершенству. И если сегодня у тебя стоит выбор туда или туда, я бы выбрал путь со Христом. Да, на каком-то этапе, если сегодня брать нашу страну, и всех пропагандируют спорт. Конечно же, да. Почему? Потому что спорт противопоставляет чему? Наркотикам. Спорт противопоставляет компьютерной зависимости. Если выбирать между зависимостью наркотической и спортом, я за спорт. Я подниму обе руки. Я являюсь руководителем социальных проектов Фонда за здоровый образ жизни. Я являюсь членом Лиги здоровья нации. Я являюсь там... Я пропагандирую сегодня здоровый образ жизни. Да. Если брать это альтернативой наркотикам или компьютерной зависимости или чему-то еще. Но если говорить о принципах Царства Божьего и об этом пути, и спортом, то я однозначно выбираю принципы Царства Божьего. И, может быть, эти слова, которые сегодня я говорю, они являются странными, потому что так много спорта, так много эмоций, так много вообще переживаний и всего-всего испытываем мы положительного, когда мы видим или участвуем, сами занимаемся или смотрим спорт. Но вы знаете, весть Христа, она была радикальная. И когда он говорил о браке, люди, понимая, что он говорит, они говорят, слушай, так лучше вообще не жениться. Ну, то есть ты такие нормы ставишь, ты такую планку ставишь, что вообще разводиться нельзя, так лучше вообще не жениться. Да? А он, ведь Моисей это разрешал хотя бы, зазор какой-то давал. А он говорит, сначала так не было. Когда он говорил о спасении, люди, понимая, о чем он говорит, они говорили, так а кто же может тогда спастись? Вот. А иногда, когда он сказал в Иоанна 6 главе о своем пути жертвы, о том, что я хлеб жизни, кто не будет жить такой жертвенной жизнью, тот не будет иметь... И люди это поняли, они сказали, как можно его слушать? Они развернулись и ушли. Сегодня выбор за нами. Какой выбор сделаем мы? Но тот, кто вникнет в учение христианства, тот найдет тысячи преимуществ следованием за Богом, нахождение в этой команде, чем всю свою жизнь или значительную часть жизни отдать большому спорту. Это важные моменты, над которыми, я думаю, следует задуматься и принять решение. У нас эта тема спорта, она не заканчивается нашим вот сейчас размышлением. Завтра мы будем говорить о восточных единоборствах, о йоге, о самозащите. А как вот ребята, да, вот, а как вот вы идете, а там кто-то кого-то обижает? А как же не заниматься спортом? Ну, то есть такие важные вопросы, повседневные, и мы постараемся тоже на них найти ответы. Но сегодня выбор за нами. Я хотел бы предложить всем вам, чтобы сегодня вы серьезно это все взвесили, подумали, а может быть и задали вопросы вот сейчас, когда у нас будет время для этого небольшое, чтобы мы могли еще как-то еще какие-то грани вот, посмотреть всего этого. Спасибо вам.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Павел, спасибо большое за эту тему, за ваш опыт, за то, что вы поделились этим. Нам пришли некоторые вопросы, давайте мы сейчас к ним вернемся. Также вы, ребята, готовьте свои вопросы. Мы после вопросов от зрителей перейдем к вашим вопросам. Итак, первый вопрос. Получается, что спортсмены, которые жертвуют на благотворительность, делают это по вполне понятным причинам?
0: Почему? По вполне понятным причинам, конечно, из доброты они делают. Это хорошее, то хорошее, что они делают. Это замечательно, что они жертвуют. Да. Спортсмены, которые занимаются благотворительностью, их таких много. Я знаю лично многих людей, которые жертвуют, и в этом нет ничего плохого. Вопрос, наверное, стоит в другом. Вот, то есть ты трудишься для того, чтобы заработать деньги и заниматься благотворительностью. Вопрос в чем звучит? То есть ты занимаешься спортом, чтобы помочь нуждающимся. Uh-huh. Вот если заниматься спортом для того, чтобы помочь нуждающимся, возможно ли, как бы нужно ли заниматься спортом? Я не встречал ни одного человека, ни одного спортсмена, который занимался бы спортом для того, чтобы заниматься благотворительностью. То есть благотворительность — это добрая сторона спорта, добрая, ну, добрая его грань, что не отнять, и это хорошо. И многие люди, не только спортсмены, и, наверное, и люди, вообще получающие большие деньги где-то в других, а может быть и небольшие, там, актеры, занимаются благотворительностью. Хорошо. Я говорил о другом, о том, что если говорить о критериях Царства Небесного, библейскими принципами, то основание спорта и фундамент спортивных принципов абсолютно противоречит библейским принципам. И поэтому вопрос касается вечных последствий, а не сегодняшних сиюминутных каких-то дивидендов. Поэтому если смотреть шире, как мы говорили, то занятия спортом идут вразрез библейским принципам и делают сложным вхождение в Царство Небесное. Как Иисус говорит, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Хотя я не говорю о том, что невозможно. Я рассказывал свой опыт. А те люди, которые занимаются благотворительностью, это хорошо. Но хотите, я еще один момент скажу вам. Глядите, видели ли вы людей, которые, зарабатывая большие деньги, живут в скромном жилье? Ну, в двухкомнатной, в однокомнатной квартире, зарабатывая миллионы. Видели ли вы спортсмена Майкла Джордана, там еще кого-нибудь, да, который живет в однокомнатной квартире и занимается благотворительностью? То есть все-таки это такая меньшая часть тех благ, которые он получает и использует на себя. Поэтому для меня примером является мать Тереза или другие люди, которые отдают все для того, чтобы помочь другим людям.
2: Спасибо большое. Вопросы из зала, пожалуйста.
3: Я, конечно, понимаю, что мало кто из нас знает вот ту кухню, которую вы рассказали, вот кухня спорта как раз. Ну, как бы все изнутри вы знаете, что там происходит, какие перипетии и так далее.
0: Далеко не все, это тоже отчасти, да.
3: Но я думаю, что соперничество есть везде, в любой профессии. И где-то, ну, там же есть и зависть, там же, возможно, есть и та же коррупция, чтобы там подняться выше и так далее. Но тогда получается, что нужно просто уйти в отшельничество, и тогда все будет хорошо.
0: Не думаю так, что нужно уйти в отшельничество. Хотя сегодня вот этот принцип, да, с этим принципами мира сего нам приходится сталкиваться не только в спорте, вы правы. Поэтому мы говорим о конкуренции, о здоровой конкуренции, нездоровой конкуренции. То есть сегодня этим наполнен мир. И поэтому верующий человек для себя выбирает те условия, в которых его христианские принципы наиболее полно развиваются. Поэтому мы можем встречать библейских героев, которые не жили в городах Иоанн Креститель. Он уходил и жил, ну, в отшельничестве, можно сказать, да? Но какую работу он совершил. Поэтому сегодня мы встречаем все чаще и чаще голоса о том, что нам нужно выходить из больших городов для того, чтобы сохранить себя от мира, служа миру. Не просто уходить и дистанцироваться, как отшельники, но находиться на какой-то дистанции для того, чтобы, сохраняя себя для Бога, служить этому миру. То есть иметь способность это делать, понимать глубоко нужды этого мира, иметь любовь несравненную. Поэтому вы затронули глубокий вопрос, который распространяется не только в мире спорта, но и в других принципах. И здесь нужно принимать решение. И пусть это решение будет, не будет попытка идти на компромисс. Дух соперничества не нужно развивать. Вы знаете, у меня вот сегодня сын есть, да, и я со своим духом спорта, соперничества, я тоже с ним борюсь, я сегодня. И мне легче сказать: сын, давай, кто больше отожмется, кто быстрее добежит, да, это же нормально. Но это не нормально. Нам нужно искать такие формы воспитания, которые бы позволяли достичь, не заходя на эту территорию соперничества.
2: Спасибо большое. Еще вопрос был.
4: Получается, исходя из ваших слов, можно сделать вывод, что совместить профессиональный спорт и, соответственно, ну, жить в христианстве, жить, служить Богу невозможно. Mm-hmm. То есть если я хочу заниматься профессиональным спортом, допустим, но в то же время я хочу служить mm-hmm. Богу, мне придется отказаться от своей мечты, там, от своего желания, от своей хотелки, грубо говоря, да, и бросить профессиональный спорт.
0: Да. Спасибо за вопрос. Я считаю, что есть лучший путь. Да, вот есть лучший путь, и сравнивая эти два пути, я понимаю, что на каком-то этапе, вот, тебе нужно будет сделать выбор. И когда во вступлении говорили о том, что, чтобы стать профессиональным спортсменом, нужно сделать спорт number one. А если ты сделаешь его number one, то тогда все остальное будет number... не one. Вот, да. И тогда мы придем к другому пониманию. Да? Когда мы читаем 10 заповедей, мы читаем о том, что есть один Бог, да, и он должен быть... Кто не... Лука 14 глава. «Кто не сделает Бога, тот не отрешится от всего ради меня, тот не может называться моим учеником. Ты будешь христианином, ты будешь религией, но Христос навряд ли назовет тебя учеником». Так Библия говорит. Его весть радикальная. Поэтому на какой-то момент времени ты придешь к постановке этого вопроса и для себя сделаешь выбор. И сегодня я лишь хотел сказать о том, что есть лучший путь. И в этом пути, а чего ты хочешь в спорте достичь? Вот потому что в том пути, который и второй, там можно того же самого достичь, но еще больше.
2: Спасибо. Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором сегодня, про вас, наверное, идет речь, пройдя большой жизненный путь, смогли бы вы вернуться в большой спорт? Или бы вы снова столкнулись с выбором, спорт или Бог?
0: Да, это интересный вопрос, потому что, уйдя из спорта, у меня были не то что попытки, дважды, наверное, я взял в руки баскетбольный мяч после этого. Один раз один человек захотел стать, ну, там, чемпионом области, и он пришел ко мне, это был человек не совсем спортивный, он собрал команду, у него были деньги, он говорит: слушай, давай сделай так, чтобы, давай в мою команду, чтобы мы стали чемпионами области. У меня не было денег, вот, да, я был на этапе такой зарез своего христианского пути, я согласился. Я ездил куда-то там в какой-то город, и там я стал чемпионом области. Они все радовались, а для меня это такой был уровень первенства водокачки какой-то, да, там приехали дядьки поиграть, пиво попить, вот, и вот был такой опыт. И я не испытывал никакой большой радости от этого. Вот, и потом еще один раз тоже в руки взял мяч баскетбольный. Но я удивляюсь самому себе. Я сначала думал, что я наигрался, а потом я... И поэтому я не хочу брать в руки мяч. А сегодня, наверное, я понял, потому что не потому, что я наигрался, а потому что вот та глубина, высота и те цели и задачи, та красота и интересность в жизни христианской, они намного сильнее, чем в жизни спортивной. Поэтому мне есть чем сравнить, и я бы ни за что не променял каждый день своей христианской жизни вот с тем, спортивными радостями, эмоциями, которые у меня были. У меня столько же эмоций сегодня, радости и побед, к сожалению, есть. Вот, поэтому мне есть чем сравнить. Поэтому мне не грозит вернуться в большой спорт. Я не хочу туда возвращаться, потому что эта жизнь намного лучше.
2: Спасибо.
0: А?
2: Микрофончик.
0: Приезжайте к нам в гости, побудьте у нас волонтерами, и вы увидите, как замечательна жизнь, как много вызовов есть, не меньше, чем в спорте.
2: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
5: То есть нельзя найти грань между спортом и Богом?
0: Ее можно искать. И я предлагаю вам ее искать, но когда мы будем честно смотреть на прехристианские принципы и на те вызовы, которые ставит Господь, о том, что работы много, а делателей мало, то мы понимаем, что мы очень часто идем на компромиссы. И наша жизнь христианская становится унылой и грустной. И нас самих от нее тошнит, и мы только называемся христианами. Когда мы живем полноценной христианской жизнью, то вопросы такие люди не ставят. Почему? Потому что полноценная христианская жизнь наполняет человека всем тем, чем наполняет спорт, и даже больше. Поэтому, наверное, искать грань нужно, почему, если мы честные, да, люди, но эта грань, если мы будем честны, мы увидим, что Бог предлагает намного больше.
2: Еще вопрос, который к нам пришел. Научившись с младенчества соперничеству, как отучиться от этого?
0: Ну, я учусь, вот, да, до сих пор, потому что, как у нас, знаете, у нас, когда кто приезжает к нам в гости, мы говорим, что у нас проходной балл на обед — это 5 подтягиваний для ребят. Ну, шутка такая, да? Ну, как-то мы их побуждаем так, без соперничества. И мы когда видим, что ребята, кто-то не может вообще подтянуться. А знаете, кто первый на турник идет? Те, кто подтягивается 10 и больше. Они такие, хоп, запрыгнули и подтягиваются. А те, которые не могут нисколько, они такие, опа, и в сторонке стоят. И поэтому мы учим, ребят, если вы подтягиваетесь 10 или 20, да, не прыгайте на турник, дайте тому, кто один раз подтянется, и похвалите его. Поэтому ежедневно в своей жизни мы учимся вот, уходить от этого, потому что этим пропитана наша сущность плотская, греховная. И когда вот эти победы есть, когда это так получается, то я испытываю большую радость, потому что мы достигли того же самого, но без духа соперничества. Нужно учиться, нужно постоянно на контроле это держать, потому что это все бывает очень завуалировано, и в разных частях жизни это порой, ну, как бы проявляется в не лучшем своем качестве, в не лучшем своем качестве.
2: Спасибо большое. Еще вопрос, пожалуйста, из студии.
6: Как быть людям, то есть это может даже быть христианин, которым
3: чисто физически необходим спорт?
0: А мы не говорим о том, что... Ну, это хороший вопрос, спасибо большое. Всем нужна физическая нагрузка, мы будем об этом говорить. Поэтому физическая, спорт, физическая нагрузка и спорт — это разные вещи. Я могу вам сказать о том, что профессор Бубновский, мы завтра будем об этом говорить, говорит о том, что для мужчин до 50 лет минимальные физические кондиции его должны быть следующие. Человек должен 10 раз подтянуться, 40 раз отжаться, 70 раз присесть и 5 секунд уголок подержать на пресс. А я всегда говорю, для христиан, ну это же минимальные, да, такие кондиции, а для христиан, ну, умножить на 1.5. И потом говорим, да, братья, аминь, можем сказать? Немного говорят аминь, потому что как бы... Поэтому всем нужно заниматься активной физической нагрузкой, но это не спорт, и тем более не профессиональный спорт.
2: И еще вопрос, который к нам пришел. Столкнувшись с выбором всего... О, прошу прощения. Если талант, который наделил меня Бог, это спорт, большой спорт, где я могу добиться успеха и стать гордостью страны, разве это плохо? Разве в этом нет Божьего видения?
0: Если у человека есть талант заниматься спортом, ну, мне тяжело сказать, как человек оценивает свои таланты. Вот я, допустим, у меня была очень хорошая стартовая скорость. Она была почти вот по своему возрасту одна из самых лучших в стране. И поэтому я был кандидатом в сборную молодежную страны. Меня приглашали на сборы для того, чтобы... То есть у меня был талант. И меня всегда ставили защищать лидеров противоположных команд, потому что моя стартовая скорость, мои ноги быстрые, мои руки быстрые, они давали как бы дивиденды, да, и определенную такую фору, гандикап для... перед противниками. Я мог это развивать, и у каждого, наверное, есть какие-то таланты, отличительные от других. Но сегодня я тот же самый талант реализую в другом направлении. И вы знаете, как это получается? Вот, в другой команде. Этими как талантами я пользуюсь. Поэтому, наверное, прославлять Бога нужно, совершая дело, которому Господь призывает сегодня. Да, потому что это... То, в чем сегодня нуждается мир. Мир погибает. И рассказать людям о любящем Христе — это самая главная работа или труд, который возлагается на христиан. Я думаю, что этим все сказано. И количество времени, которое человек посвящает этому труду Божьему, и количество времени, которое он посвящает спорту, человеку нужно просто сопоставить и посмотреть, кого он прославляет, и сделать правильный выбор.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Да, я тоже хотела спросить, а разве людям, которые находятся в большом спорте, не нужен Бог? И если там не будет нас, как они узнают о нем, как они будут спасены?
0: А разве людям в тюрьмах не нужен Бог, если там не будет нас? Или там наркоманам не нужен Бог, если их там не будет нас? То что вы имеете в виду? Нам надо быть там или надо быть такими?
3: Чтобы прийти в тюрьму, можно прийти и там благовествовать. А может
0: тоже,
3: быть...
0: чтобы пойти в спорт, можно пойти и благовествовать.
3: Может быть, люди там не так принимают.
0: Не обязательно становиться спортсменом для того, чтобы благовествовать спортсменам. Я извиняюсь, если поставил неудобное положение, но я так понимаю, в сути вопроса, то есть как бы... Я не пытаюсь вас найти, попытки найти, чтобы оправдать. Хорошо. У каждого свой путь. Поэтому каждый выбирает. И я сегодня говорю о том, что мы точки над «и» не расставим. Я рассказал свой опыт, я показал тот вектор, да, а каждый выбирает для себя. Поэтому пусть это будет временем для того, чтобы подумать.
2: Ну, я немножечко просто могу дополнить. Просто, допустим, у меня, как у какого-то там чемпиона или кого-то там мастера спорта, гораздо больше есть возможностей донести до Бога так своим же коллегам, скажем так, и они от меня быстрее примут, чем от просто кого-то со стороны.
0: Опять сравниваю с наркоманом. От наркомана наркоманы тоже быстрее примут. Поэтому сегодня, может быть, именно я сегодня здесь нахожусь, потому что, будучи, когда я не был с Богом, ну, я был в определенной культуре, да, и вот сегодня я здесь. Вот ответ на этот вопрос. Сегодня много таких людей, наверное, но для этого становиться таким же, что спортсменом, что в негативной, я бы не советовал, потому что это, ну, попробуй, ты всю жизнь посвятишь, и спортсменом не станешь. И у тебя неудача получится. Да? Вот, и никому проповедовать не сможешь.
2: Спасибо. Спасибо большое, Павел, за эту очень интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы не стеснялись, задавали их. А также вы, наши зрители, пожалуйста, пишите нам, звоните, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш YouTube и соцсети. Помните, что та реальность, которую приготовил для нас Бог, это не та реальность, к которой мы привыкли здесь, на грешной земле. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Слова, повторенные Иисусом Христом только лишь в одном из Евангелий 10 раз. Обращаем ли мы на них свое внимание? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я, Юлия Ефимовна Уткина. Вновь приветствуем вас на очередной встрече, посвященной Евангелию от Луки. Мы разбираем Евангелие от Луки в честь 30-летия телекомпании «Три ангела». Очень счастливы, что вы вместе с нами, что мы вместе с вами раскрываем и для вас, и для себя эти удивительные истины. Это ведь непрекращающийся процесс. Можно читать вновь, и каждый раз открывать для себя новое. И обязательно открывать для себя новое. Итак, мы с вами говорили, что Иисус Христос только лишь в Евангелии от Луки произнес слова «Горе вам», очень привлекающие наше внимание слова, настораживающие. Иисус Христос сказал «Горе вам!» И сказал он это только в одном Евангелии 10 раз. Вот, а всего в Библии упоминаются слова «Горе вам!» больше 30 раз. Часть сказана Иисусом Христом, часть сказана в книгах Ветхого Завета. Давайте вот сейчас, поскольку исследуем Евангелие от Луки, то вспомним первые 4 горя, если можно так сказать, где они упомянуты.
2: Да, это было записано тоже в Евангелии от Луки, в 6 главе. Это в Нагорной проповеди. Сначала Господь произносит блаженство, и потом напротив говорит: «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». И вот уже пятое горе, о котором мы с вами в 11 главе прочли, это 11 глава, 42 текст. «Горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять».
1: Угу. Очень хотели бы, чтобы вы вновь посмотрели эту программу и уж наверняка прочитали бы 6 главу Евангелия от Луки, где говорится о том, почему же богатым горе. Господь Иисус совершенно не против того, чтобы люди были богатые. Или почему...
2: Смеющиеся.
1: Да, почему смеющиеся вас плачут. Так что, пожалуйста, обратитесь к 6 главе Евангелия от Луки еще. А мы, Николай, продолжаем тогда из 11 главы Евангелия от Луки. И вот после первого горя мы постарались на прошлой программе раскрыть, кто такие фарисеи. Надеемся, что удалось это нам. И поискать фарисейство в себе. Надеемся, что удалось это нам. Не ради вот угнетения себя самих, не ради, что ли, такого вот... Ну вот
2: самобичевания.
1: Самобичевания, совершенно верно. Спасибо за такое слово. А именно для того, чтобы, ну, как бы знать этот грех в лицо и с помощью Божьей, ну, стремиться не быть такими, и Господь обязательно это даст. Вот. И сегодня, Коля, мы продолжаем исследовать вот эти слова, которые повторяются в Евангелии от Луки 10 раз.
3: Ну вот фарисеям как раз самобичевание было не свойственно, скорее наоборот, самовозвышение. Поэтому второе горе касается как раз вот этого, вот этой черты фарисейства. «Горе вам, фарисеи, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях».
1: Еще раз, второй раз Господь использовал слова «горе вам» в 11 главе. Относительно чего?
3: Вот относительно того, что фарисеи очень любят председание в синагогах.
1: И что это такое?
3: И в приветствиях. И приветствие в народных собраниях. Ну, синагога – это церковь, что ли, ветхозаветного образца, куда приходили люди и слышали Слово Божие, поклонялись Богу. И фарисеи любили там сидеть впереди всех, чтобы на них смотрели.
2: В президиуме.
3: Ими восхищались. Да, это почетные люди. Как же мы их там где-то на галерке. Они должны быть в первых рядах, потому что это лучшие люди Израиля. И они так себя и позиционировали. Вели себя правильно всегда. Старались говорить всегда правильные слова и делать угодные Богу дела на основании Ветхого Завета, Торы там, того времени, Писание того времени.
1: Иисус Христос сказал им эти слова, вот это второе горе. Горе вам, кто любит председать, заседать.
3: Любовь к председанию, это вот что такое? Это, наверное, любовь к власти. Это ведь приятно же, когда тебя не просто слушают, да, но когда беспрекословно исполняют все твои, ну, не повеления, может быть, а просьбы там, или как-то слова твои, пожелания твои, вдруг раз, они мгновенно исполняются. Это же приятно себя чувствовать вот таким вот всемогущим. И фарисеи, очевидно, это поняли, красоту вот этого, что ли, в кавычках, вот этого положения, когда все зависят от тебя, от твоего решения, мудрого.
1: Как нам применимы мудрым эти слова? Ну, мы не говорим, например, о каком-то руководителе, там, а просто вот о нас, обычных людях, вот в семье нашей или в общении каком-то. Как нам применимы эти слова?
3: Ну, мы в семье, в семьях наших тоже принимаем какие-то ответственные решения, берем на себя какую-то ответственность, да, теперь, ну, может быть, никто не берет, а вот, ну, тогда что? Тогда я скажу, вот, давайте вот так сделаем, там, или пойдем туда-то, или все. И кто-то может сказать, нет, давайте лучше, нет, мы пойдем вот так, и все. По-моему, будет.
2: Ну, в принципе, да, вот я говорила в прошлый раз, да, это власть без любви, тирании, да, то есть я хочу власти безраздельной, то есть власть только моя, слово только мое, все, и все меня слушают и беспрекословно выполняют.
1: И тогда горе вам. Христос говорит, вот если у вас такое состояние, то горе вам.
3: Ну, горе действительно. А как к тебе могут относиться люди окружающие, когда ты проявляешь вот этот авторитаризм свой, вот только вот я и больше никто. Вот мое слово главное, и больше ничье. Вот авторитет, наверное, это нечто другое. Хотя он бывает разного вида, что ли. Вот я вот хотя бы мог бы выделить два. Например, авторитет по должности и авторитет по делам. Вот, может быть, если я имею вот авторитет по должности, меня назначили вот таким вот руководителем там, или лидером где-то, то я, значит, и лидирую. Но я лидирую вот так, как?
2: По-своему.
3: Как тирания, да, как авторитарно. Вот так будет, вот так будет, вот так будет. Ах, не так? Будет так все равно. Я лидер тут. Если там не я лидер, тогда пускай назначают другого. Там, но пока я лидер, вот будет вот так. Авторитет по положению. Авторитет должен подтверждаться все-таки какими-то делами, потому что, ну, авторитет личности, что ли, вот, по-другому еще можно сказать. Если я лидер вот такой вот личностный, по личностным качествам, то уже не будет авторитаризма, не будет тирании, а наоборот, люди будут с удовольствием мне там повиноваться, что ли, если так можно сказать.
2: Да, вот сейчас меня сразу вспомнили слова Иисуса Христа, да? Кто хочет быть первым, тот что? Будь всем слугою.
3: Будь последним.
2: Вот, то есть, если ты первый, то ты слуга всем.
3: Ну да, покажи мастер-класс, да, вот, как да, служить да, да. вообще. Потом уже с тобой потянутся.
2: Это уже то, о чем говорит Иисус. То есть это его религия. Религия служения людям. Религия любви.
3: Вера, то есть авторитетное лидерство, да, и авторитарное лидерство. Одно основано на народной любви к тебе или там любви окружающих, а другое основано на, есть такое слово, волюнтаризм, что ли, проявление моей воли. Вот я проявляю волю, и поэтому вот так все. Ну, одно приносит радость людям, а другое – вот то самое горе.
1: Ну да, и это приносит горе и самому этому человеку, у которого склонность вот именно к такому типу поведения. Это ведь вот уже врожденная склонность, это что-то такое вот плотское, что вот есть уже в человеке. Надо просто внимательно это заметить в себе и, опять же, Господа просить, чтобы он, ну, помог это изменить. Самое первое – это осознание. Это крайне важно. Осознание. А потом, когда осознаешь вот этот вот свой грех, осознаешь свое бессилие перед этим грехом, тогда ты начинаешь нуждаться в том, кто тебе поможет. А помочь тебе, ну, люди очень во многом могут помочь, но так как Бог, люди не могут помочь, потому что Бог меняет нас изнутри.
2: Да, и Он имеет силу это сделать. То есть действие Духа Святого в жизни человека, оно, конечно, это чудо, которое действует.
3: И мне еще очень важно понять, как люди ко мне относятся. Вот в результате моих там действий, каких-то команд, как они реагируют, как они, ну, как, с каким духом они выполняют это, или, ну, вообще, как они относятся ко мне после того, что я там тут командую. Это же тоже мне очень важно понимать, как лидеру, да, и как руководителю в том числе. И если я понимаю это, что что-то, да, что-то люди-то плачут вокруг меня, кругом. Мне что-то, наверное, надо сделать с собой в этом случае.
1: Ну, вот как я люблю говорить, Господа попросить что-то сделать со мной. Господи, ну ты видишь, что происходит. Мне сложно по-другому. Вот сама, как руководитель.
2: Но это смирение. Да. Это нужно смирение, конечно. Когда уже, Господи, прости меня.
3: Ну, это я и сам, это я и делаю с собой. Я иду к Богу и прошу у Него. Господи, я же не, без Тебя ничто. Я же никакой не лидер, никакой не руководитель, если не Твоя сила и воля, да, и да. Твое побуждение.
1: Да. Слава Господу, и Он меняет, Он меняет. Это точно.
3: Вот это вот третье горе. Четвертое в 44-м. Второе горе.
1: Давай еще раз. Первое горе какое было? Иисус Христос первый раз произнес эти слова «горе вам».
3: Он говорил о малых делах, как бы посвященных Богу, но сделанных без любви.
1: Угу. То есть об омовении.
3: Вы забываете, что Бог есть любовь, и эта любовь должна проявляться и у вас. Если уж вы мое делаете какие-то дела, так уж делайте все с любовью. Относитесь к людям с любовью тоже. А второе, он упрекнул, что фарисеи любят вот так вести себя очень высокомерно перед собранием и проявлять свой, так сказать, свою мудрость, там, свою значимость. И так далее. Возвеличивать себя. То есть высокомерие, вот это вот качество такое. А вот третье горе, он уже обращает и к книжникам. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят, и не знают того, этого».
1: Очень коротко давайте скажем, кто такие книжники. Фарисеи мы разобрались на прошлой программе. Что это религиозно-политическая партия, ну, такое очень значительное положение в израильском обществе, в Древнем Израиле занимавшее. А книжники?
3: Книжники – это учителя закона, если так вкратце сказать.
1: Mm-hmm. То есть это тоже очень достойное положение.
3: Люди, которые исследуют Писание, да, вырабатывают такие доктрины там и учат должны учить правильному пониманию Писаний.
1: И вот Иисус Христос вот вдруг говорит им тоже «горе вам, и книжники тоже».
3: И вот смотрите, какое тут сравнение. Очень такое красноречивое, емкое. Гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают этого. Вы как скрытый гроб. Вот это вот какое-то просто ошеломляет вот такое вот сравнение. Угу. Если бы мне сказали...
1: То есть вы гроб, но не видно, что вы гроб.
3: Ну да, его не видно. Вот в Евангелии от Матфея там еще более живописно описал евангелист там... окрашенные даже гробы. Да, кто гробы будет красить?
2: А внутри
3: красить?
2: Полные мерзости, запустения.
3: Да, такой ухоженный гроб, такой гробница, там, и что-то такое, вся в цветах, там, такое красивое. Люди восхищаются, может быть, то, что там, как все это вот искусно выделано. А тут внутри-то, оказывается, вы не такие совсем. Даже наоборот. Как гниющий, что ли, там, что-то ужасное просто. Что у вас там внутри творится. Mm-hmm. Никак, внешность не соответствует внутреннему состоянию.
1: А что он имеет в виду, когда человек вдруг становится вот скрытым гробом?
2: Ну вот он же сказал тут лицемеры. Он же и сказал, что вот это лицемерие как раз и есть. То есть человек кажется одним.
1: Что такое лицемерие?
3: Ну, может быть, подлость. Вот как бы говоришь одно, а делаешь другое.
2: Ну, это да, и еще
1: притворство?
2: Мне кажется, да, что ты хочешь казаться одним, а на самом деле ты другой. То есть вот ты как гроб, внешне ты кажешься прекрасным, а внутри ты полон костей и всякой
3: порочности. Вот это вот, он говорит, вы кажется праведным снаружи, а внутри вы порочны до мозга костей, вы прогнили. Как в гробах, вот эти мертвецы.
2: Да, да, да. То есть вот это сравнение, конечно, очень такое
3: ужасное,
2: яркое.
3: Просто, да.
2: Яркое. То есть
3: плетете именно... интриги, вы какие-то заговоры все время, вы замышляете убийство. Ну что вы, как Бог может с этим вообще ужиться в вашем сознании? Это невозможно.
1: И при этом вы себя позиционируете как верующих, и не только верующих, а, в общем-то, и руководителей религиозных.
3: Ну да, да, потому что результат – обманутый народ. Они думают, что идут прямой дорогой в Царствие Божие все под вашим руководством. Вот как у нас в социализме когда-то. Верные дороги идете, товарищи, и рука. Мы вперед идем, приходим к полному атеизму, там, и вообще не знаю, как. Страшном положении в стране. Но Иисус отчетливо видел, куда ведут эти лидеры Божий народ. Они ведут его в погибель.
1: Вот. То есть это как раз вот эти слова о горе вам третий раз, да?
3: Да. Угу. Люди ходят, не знают того. Вот они думают, что вы их учите правильно, что вы ведете себя правильно, что вот так и надо, вот таким вот образом и попадаем мы в Царствие Божие. А на самом деле ведет в другую совсем сторону. Идете вы широким путем гибельным. Не спасется никто, если вы так вот дальше будете продолжать. И виной того учение фарисеев.
1: А как выбраться из этого? Вот если вдруг кому-то из нас это тоже в какой-то мере свойственно, то что ведь хочешь казаться лучше, но ты же не хочешь, чтобы всякие там какие-нибудь нехорошие вещи, которые в тебе вдруг в какие-то мгновения могут, или даже не в мгновения, а и в длительные периоды могут проявляться, но ты же не хочешь, чтобы люди это видели. А как вообще выбраться из этого?
3: Вот дело в том, что Иисус не зря тут книжников вспомнил вместе с фарисеями. Книжники учили Священным Писанием, но эти учения, книжки, они противоречили во многих пунктах самому Писанию. И получалось так, что они искажали их настолько, что люди лишались спасения, лишались Бога. И это делали скрупулезно, исполняя Божьи заповеди, как бы. Угу. А на самом-то деле не Божьи, а человеческие.
2: Но Иисус ведь не случайно сказал, да, тщетно чтут меня учением человеческим, да. То есть заменили именно закон истину Божию, да, учением человеческим.
1: Да и Дух Божий, главное, заменили, да, не только ведь вот...
2: А ведь сколько предупреждений, слово. Да, если там кто прибавит или убавит от слова сего, да?
1: От слова Божьего.
2: Да, то тому все-таки
3: не простится,
2: не простится ни в всем веке, ни в будущем. И это и в Ветхом Завете об этом говорится, и в Новом Заветах, и в Евангелиях, и в посланиях, и в книге Откровения. То есть все-таки нужно быть очень осторожными. А как бы они, поступая тогда, как бы сами заблуждались, и людей вели не в том
3: направлении. Писание. Вот выбраться отсюда, как мы говорим, да, что ему поможет, нужно тщательно исследовать Священное Писание на соответствии тем учениям, которые я слышу, которые меня учит кто-то, или где-то я читаю, или слышу. И вот нужно все сверять со Словом Божьим для начала, чтобы правильный путь выбрать. Как же мне все-таки, каким путем выбираться-то из этого? И когда я начинаю понимать Христа и его слова, которые не противоречат нигде, ни в Ветхом, ни в Новом Завете, то это вот первое средство для того, чтобы выбираться из из такого положения.
2: Ну, это вот, наверное, искренность все-таки нужна, важна, да? Когда я принимаю слово, да, не через призму своих каких-то пониманий, какого-то уже своего мировоззрения сложившегося, да, а все-таки я его понимаю вот как словесное молоко, да, как дитя, у которого еще ум-то не искажен, а у которого он чист и может впитывать именно истину Божию, а не предрассудки человеческие.
1: Тоже из Священного Писания, то есть примите вот Слово Божье как чистое словесное молоко, да?
3: Еще вот такой есть, мне всегда этот принцип помогал – отвергни себя. Вот это Иисус говорил, вот ты вот то, чему ты научен, там, что ты знаешь. Вот сейчас вот отложи, просто отложи. Обратись к Духу Святому и начинай и сам уже смотреть, что же тут написано.
1: Опять же, не самобичевание, да? Отвергнись себя – это не самобичевание, иначе так жить невозможно, если себя бичевать, ну, там, за каждое
3: вот, я думаю, нет, в данном случае нет. Я думаю, что вот это как раз к исследованию Священного Писания очень хорошо подходит. Вот, когда я отвергаю все, что я знал до того, как я вот погружаюсь сейчас в Евангелие от Луки. Ну да, много всяких теорий, и я сам себе выдумываю их еще. И я пытаюсь свои теории подгонять под это слово, вот как делали, наверное, книжники.
1: Даже, наверное, наоборот, подгонять Слово Божье под свои теории.
3: А потом, да, а потом подтверждать, а смотрите, вот в этом я прав. И найдется таких текстов, обязательно найдется.
2: А тем более, если вырывать текст из контекста, то таких подтверждений ты массу найдешь. А когда ты начнешь читать в контексте, то ты поймешь истину, которую Господь именно хочет донести до нас. Вот это очень важный тоже принцип чтения Священного Писания, что не вырывать тексты из него.
1: И вот исторический контекст ведь вот тоже очень важен. Все-таки нужно понимать, что да, это были святые Божьи человеки, ведомые Духом Святым, которые писали Священное Писание под вдохновением Божьего Духа. Но ведь они это писали в свое время, во время своей истории, которая была много тысяч лет назад. Они не могли знать того, что сегодня, а мы очень многого не знаем из того, что было в то время. Вот, и поэтому, переносить так вот самовольно тоже понятие тоже ведь нельзя.
2: Ну да, это очень важно. Исторический контекст в понимании Священного Писания очень важен, особенно в применении того или иного. Но, как правило, это к ритуалам чаще всего. Это определенное богобоязненное состояние показать, одев на себя платочек. Это тоже чисто ритуальное тоже смирение.
3: Ну, скорее традиционное, да.
2: Традиционное такое. Ритуальное смирение. Хотя об этом написано в Священном Писании, но Павел как раз имел в виду не то, там был именно исторический контекст той рекомендации, которая описана.
1: Ну и к нашему времени, если вот человек так воспитан, если есть у него потребность надевать платочек в церкви, пожалуйста, никто ведь этого не запрещает. Платок, косынку, шарф. Но когда ты другому начинаешь говорить, что Бог тобою недоволен, потому что ты вот так-то выглядишь, это вот без смирения.
3: Это фарисейство уже.
2: Да, это фарисейство, да, чистой воды как раз.
3: Ну вот один из книжников эти слова воспринял на свой счет. И в 45-й текст говорит: «На это некто из законников сказал ему: учитель, говоря это, ты и нас обижаешь».
1: Это когда про гробы сказали.
3: Это когда, да, вот он книжников тут упомянул вместе с фарисеями и как бы в одну категорию гробов определил. И здесь вот книжник возмутился один. До этого они молчали, когда про фарисеев говорили вот так вот. Но тут задета и честь мундира тут тоже. Как же мы так учим народ, а оказывается, гробы. Нет, ты нас обижаешь, учитель, вот говоря так. Но Иисус дальше продолжим. Но он сказал им: «И вам, законникам, горе».
1: Ага, это уже какое горе по счету?
3: По счету четвертое.
1: Четвертое из 11 главы.
3: «Горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них».
1: Накладываете на людей бремена неудобоносимые.
3: То есть это нагромождение различных постановлений уже придуманных по мотивам Священного Писания, вот так вот можем сказать, поставлен фильм. Не само Священное Писание, а куча разных постановлений, законов, предписаний, которые что-то запрещают, что-то там предписывают. Но Бог этого не говорил и не подразумевал.
2: Вот. Сколько было? 613 правил, да?
3: Различного рода, да.
2: По исполнению 10 заповедей было 613 правил.
1: То есть...
3: Но ведь это же следует благой же цели, благой, как надо защитить закон. Вот закон – это да, это сам закон ограды, да. Но мы окружим еще одно, и построим такой купол оград вот этих вот. Вот Израиль сейчас гордится своей противовоздушной обороной, железный купол. И говорят, что ни одна ракета противника не пойдет на израильскую территорию. И действительно, говорят, это очень сильная защита, да. Но вот можно сравнить с таким вот куполом вот эти вот постановления книжников и фарисеев. Они хотели оградить народ, закон, от посягательства. Благая цель.
1: Благая.
3: А в итоге получилось...
1: Закон забыли.
3: Эту защиту Иисус назвал вот просто в 46-м тексте. Бременами неудобоносимыми. Невозможно вообще эти бремена.
1: То есть можно сказать, что если, например, девушка молодая пришла в церковь, потому что ее...

0: там, отношения с Богом или спасительного какого-то действия. Там.
1: Ну да. Ведь то, что у нас с вами подобающая длинная юбка, это совершенно не значит, что дома мы там себя не ведем так, что это угнетает наших близких. Мы совершенно гораздо хуже нарушаем Божий закон, вот именно, будучи такими плотскими, несовершенными.
0: Тем более, вот он, Иисус говорит, что сами-то эти книжники, они не дотрагиваются даже до этого бремени сами-то. То есть вы же понимаете, что это невозможно все исполнить. Все вот эти омовения, запомнить человеку, какой при каком случае делать, вы же этого сами не помните.
1: Да, там ведь омовение рук, как вот сейчас мне показали, что вот их надо руки вот так держать, нет, или сначала вот так держать, омывать, потом вот так держать, а потом их надо встряхивать. Это никакого смысла не имеет. Что это для Бога?
0: Ну да. Это показное благочестие какое-то или что, или какой-то обряд такой. Если я не буду его исполнять, Бог меня не примет. Это же глупо. Mm-hmm. Это не только глупо, это еще и подло по отношению к людям, которые еще ничего не знают. А вы вот начинаете их учить вот этим вот обрядом, обрядовым тонкостям вот этим вот. Mm-hmm. И человек запутывается, потом говорит, да что это такое? Да кто это может вместить?
1: Да. И где тут Бог-то? Вот, то есть вот эти вот, на самом деле слова, может быть, это там угнетающе звучит. И прошлые программы мы говорили «горе вам, горе вам». И эту программу мы говорим, слова, которые Иисус повторил 10 раз на протяжении одной главы. «Горе вам, горе вам». А на самом деле горе-то нам потому, что мы отвращаем людей от Бога вот через непонимание, что ли, через очерствевшую какую-то душу, через душу, в которой нет любви к людям-то на самом деле.
2: И самое-то главное, ведь кого Господь призывает к себе, да, мы должны донести весть о Боге другому человеку. А здесь получается наоборот. То есть я искажаю образ Божий сам в себе и искажаю образ Божий, с которым человек должен встретиться. Потому что Бог спешит навстречу каждому человеку, и Он действует через нас. Если кто познал и считается, тем более это религиозные лидеры, они должны привлекать людей к Богу. А здесь, получается, наоборот, они ставят препятствия на пути к Богу. И это очень важно.
0: Вот мы прочитали «Три горя фарисеям» выше, и «Четыре горя книжникам» идет дальше. То есть книжникам досталось тяжелее ноша-то от Христа. Потому что вот эти слова «горе», они усиливают свое значение, усиливают свою тяжесть, что ли, с каждым вот последующим принесенным горе вам. И чем так вот книжники лечились, что ли? Потому что Иисус представил их как угнетателей народа, духовных причем, духовных вымогателей даже, духовных насильников, которые ставят букву выше духа и выше даже смысла человеческого. Вот этим они занимались на поверку. Тогда как фарисеи, они выставляли себя как гордецами, как вот людей, которые заботятся о своей репутации, о своем положении. Вот как-то вот в этом отличие. Но книжники более опасны для народа, оказывается. Потому что они учения разрабатывают, как прийти человеку к Богу, вот таким вот образом. А выходит, что они не к Богу, то приводят человека как раз к дьяволу.
1: Да, отводят человека от Бога.
0: Вот беда.
1: Да, к сожалению, вот страшные слова Николай сейчас сказал, но на самом деле нету нескольких путей. То человек идет или к Богу, или он идет к противоположной силе.
0: Мало того, вот это отношение к закону Божьему докатилось до сегодняшних времен, к несчастью. Потому что и сегодня многие христиане считают, что закон Божий – непосильное бремя, неудобоносимое такое бремя, которое нужно свергнуть просто, и жить по любви, и все. И достаточно этого. Да, вот Иисус сказал, что недостаточно. Я не пришел вот рушить все, весь закон, там, ломать все постановления. Я пришел его исполнять.
1: Исполнять любовью.
0: С любовью, да. К нему и к людям. Потому что закон Божий тоже человек
1: проявление
0: должен
1: Божьей
0: полюбить. Это справедливейшие заповеди. Они исполнены здравого смысла. Исполнены благожелательности и любви к людям прежде всего. Закон-то он дышит любовью весь. К сожалению...

0: То есть почему-то... можем напомнить, да, если мы говорим, там, почитай отца и мать, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. Это вот отношение между людьми. Конечно, это все основано на любви, потому что если ты нарушаешь любую из этих заповедей, то ты, ну, горе приносишь и себе, и этим людям. Вот. А ты не можешь эти заповеди соблюсти, если ты не любишь Бога, если ты не с Богом. И поэтому первая заповедь: да не будет у тебя других богов пред лицом моим. То есть, ну, не делай себе там кого-то богом, кроме меня. Я у тебя единственный Бог. И не поклоняйся никаким изображениям, не делай себе кумира. Не используй имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Это все любовь к Богу, первая половина Божьего закона.
1: Да, совершенно. Он так и задуман был, вот, написанный закон Божий. Иисус продолжает дальше свою речь к законникам. Он обвиняет их в том, что вот ради своих
0: это
1: учений...
0: Это уже еще раз он говорит эти слова, горе вам.
1: Следующий, 47 стих, 5, горе, это горе 5-й. Вам. Он, вот это, эти слова были вызваны тем, что ради своих благих намерений они готовы были пойти на самое страшное кровавое преступление. Вот читаем. «Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши». Этим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Вот это страшные слова. Мы чувствуем, как нагнетается вот это вот давление, что ли, вот этого слова «горе вам». И Иисус обвиняет практически во всех преступлениях, уже, которые творятся на земле, от Авеля до Захарии, в самых страшных кровавых злодеяниях. Да, от убийства, да, доходит. То есть, и все это ради каких-то ваших благих намерений. Вот когда я готовился к этой программе, такую иллюстрацию нашел, что во времена техасских войн в 19 веке в Соединенных Штатах Америки, индейских войн, вот техасско-индейских войн, когда индейцев вытесняли с их исконных земель, там такая ходила бесчеловечная поговорка: «Хороший индейец, только мертвый индейец». И ее приписывали, по-моему, генералу Шеридану тогда. Так вот, Господь напомнил слушателям своим, вот, Иисус, в те времена, когда гнали Божьих пророков, Бог посылал в критические моменты истории Израиля людей, которые от Его имени, они были пророками, да, движимы Духом Святым, от Его имени предупреждали народ об опасности, чтобы они вернулись к поклонению Богу, оставили своих идолов там, если они поклонялись идолам, оставили свои злодеяния, покаялись и вернулись опять к Господу Богу. Но за это они, за это их казнили. Просто.
0: Вот пророков.
1: Пророков, да, вот этих людей, которых Бог посылал. И вот Иисус напомнил об этом.
0: Что нам сегодня, вот что мы должны себе сегодня сказать, горе нам, если что?
1: Если мы не реагируем на Божие предупреждение, то есть Господь, Он нам дает весть обличения, Он дает возможность исправиться, если мы что-то там неприглядное совершили. У Него всегда есть выход через покаяние, опять же, и к спасению. И нам не нужно унывать. Вот если мы оказываемся в таком состоянии, ну, совершенного преступления, какого-то действия, может быть, не преступления, а может быть, но и преступления в том числе. То есть даже самый отъявленный преступник может у ног Божьих получить милость и прощение, если он раскается в своих грехах. Вот это тоже благая весть Евангелия. Казалось бы, в безнадежной ситуации для человека выход есть, и выход это во Христе Иисусе, в Боге. А вот эти люди действовали по принципу: хороший пророк – это мертвый пророк. Они почему-то вот так вот себя повели. Ну, наверное, так были научно отцами. Вот, он же не зря говорится, отцы ваши строили гробницы. И как бы вот эти...
0: То есть они сначала убивали вот этих вот людей, которые их обличали, да? А потом они им строили роскошные гробницы. Ну, то есть они скрывали и от других, и от самих себя, что на самом деле они убивали этих пророков. А потом они этих пророков как-то там прославляли, что ли, так я понимаю.
2: Ну и, по сути дела, он здесь указал, да, практически весь Ветхий Завет, да, от Авеля до Захарии, да? А сейчас они искали его, как убить.
1: Вот.
2: Иисуса Христа. Да, да, он сейчас как раз обличает и показывает им, что в настоящее время вы построили гробницы тем пророкам, а сейчас ищите возможности, как меня убить. Так я вот, вам пришел...
1: И вот это убийство Христа, которое через несколько дней совершат, оно ведь их поставит в разряд тех, кто ответственен за все преступления Божьих, в казни Божьих пророков от Авеля до Захарии. Потому что вы убили Сына Божьего. Теперь вот вся эта вот вина вот этим грузом ложится вот на вас. Иисус умер за ваши грехи, а вы теперь эти грехи перекладываете, по сути дела, на себя.
0: Мы каким-то образом причастны к убийству Сына Божьего?
1: Наши грехи, да. Мы не можем сказать, что мы вот убийцы Сына Божьего. Вот это я что-то вот воздерживаюсь таких вот очень резко.
2: Но все-таки грех всего мира... Значит, и наш грех.
1: Конечно, да. Грехи наши, да. И наша ответственность в этом тоже есть. Но я не думаю, что мы убийцы Иисуса Христа вот сейчас, здесь сидящие, стоящие за камерами.
0: Да, конечно. Ну и да никто, я думаю, тот, кто Господа принимает, он не может являться его убийцей, да? Просто Господь, ну, Он даже, наверное, и других-то убийцами не считает своими. Но на самом деле, когда отвергаем Бога, то, ну, вот ругаемся Ему. Ну, то есть надругаемся, отказываемся от Него. Коль, еще одно горе, да?
1: Шестое горе. Горе вам, законникам, опять же, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, входящим воспрепятствовали.
0: Законники – это кто?
1: Законники – это учителя закона. Они, как сказать, наставляли людей в праведности. Они разъясняли Священное Писание. Но вот доисследовались до такой степени, что стали камнем преткновения на пути человека к Богу. Вы теперь к Богу не ведете, вы его загораживаете. Теперь за вами и вашими объяснениями закона, вашими постановлениями люди Бога не видят. А это самое страшное, что может быть для вас, учителей закона. Вы поставлены совершенно не для этого, чтобы расчищать путь Господу, а вы его загромождаете и становитесь теперь такой обузой, что вас не только люди, да и Бог сам не хочет нести больше.
0: Ну и нам, наверное, простым людям вот тоже надо об этом помнить, что нельзя заграждать путь Божий своим пониманием Бога или своим пониманием Его закона. Надо опираться на Слово Божье и надо опираться на Него с любовью. И если это будет с любовью, то ни одно из этих вот шести случаев, когда Господь Христос использовал эти слова «горе вам», а также еще четыре случая в начале, в Нагорной проповеди, ни одно из этого не будет к нам относиться. И слава Господу, не случайно Он столько раз повторяет эти слова «горе вам». И слава Господу, что мы воспринимаем это, что это не всегда вот гладить по головке, а все-таки немножко так вот приходить в себя и думать, горе мне, если я буду вот таким. Но самое главное, все-таки вот все то, что мы обсуждаем на этой программе и на прошлой, это все-таки вот именно к религиозному сообществу относится, да, что верующие люди несут особую ответственность. Да. Они особым образом отвечают за то, чтобы другие шли к Богу, чтобы не преграждать им этот путь. Ну что же, огромное спасибо, Елена Валентина, Николай Генрихович. Я надеюсь, Коль, мы тебе даем возможность высказаться, потому что очень много рассуждаем своим разумением. И вам огромная тоже благодарность, дорогие друзья. И спасибо за ваши мысли, которыми вы с нами делитесь в комментариях под видео, если вы смотрите его на YouTube, или письма нам пишите, когда вы смотрите наши программы на «Спутнике». Ждем новых встреч с вами. Очень молимся о том, чтобы Господь наполнял наши сердца всегда. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Роман Земцов.
1: Здравствуйте! Если вы смотрите нашу программу, это не случайность и даже не совпадение. Значит, наша встреча кем-то задумана, значит, так должно быть и для чего-то это нужно. С вами в эфире программа «Притчи блудного сына», и я ее ведущий Роман Земцов. Сегодня вы увидите.
2: Друг – это почти то же самое, что половинка тебя. Там, например, супруг или супруга. И найти ее просто так в детской песочнице или, может быть, в классе, вот обязательно в том, в котором я учусь, это довольно сложно.
3: Дело в том, что он свою дружбу доказывал постоянно. То есть он не ожидал ответного отклика даже, наверное, в тот момент.
4: Сейчас в основном люди довольно-таки самодостаточные. Каждый человек, в общем-то, сам за себя. Каждый человек сам стремится к своей цели. Зачем нужен друг?
1: Каждая наша программа посвящена возвращению современного блудного сына или дочери к небесному отцу. И каждая наша программа – ответ на вопрос. Сегодня он звучит так. Где найти настоящего друга? Разобраться в этом вопросе нам помогут Любовь Александровна Русина, христианский психолог.
5: Любовь Александровна Русина, социальный психолог, специалист детской и семейной практической психологии. Имеет двоих взрослых детей. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: Виталий Семенович Бахтин, служитель церкви.
6: Виталий Семенович Бахтин, служитель церкви. Любит читать Библию, рассказывать людям о Боге, размышлять на духовные темы. Увлекается спортом и рыбалкой. Не любит шум, грохочущую музыку и грязь на улицах. Мечтает хоть немного пожить в домике на берегу озера, в тишине и общении с природой.
1: И Маска.
7: Маска. Оппонент. Критик. Стремится глубоко разобраться в поставленном вопросе. Ценит искренних думающих людей. Любит, когда рассуждения основаны на личном опыте. Мечтает, чтобы люди научились видеть реальность и не жили иллюзией.
1: Спасибо, что вы с нами. Итак, где найти настоящего друга? С этим вопросом мы вышли на улицы города.
8: Где человеку найти настоящего друга?
9: В жизни. Где же еще найдешь? Не в интернете же.
10: Где? Да, где угодно. И вот здесь гуляет, посмотрел. И обычно в коллективе, где-то в учебном заведении, где контакт почаще бывает, на работе, где контакт с человеком и так далее. Вообще в общественных местах.
11: Настоящий друг? Ну, наверное, это тот, то со школы, с детства, так?
12: Настоящего друга? Ну, знаете, я думаю, что сейчас это сложно очень. В наше вот время найти настоящих друзей. Ну и если, конечно, кому-то посчастливится, то это большое счастье найти настоящих друзей.
13: Я думаю, друг, его везде можно найти, и самый главный друг – это Бог.
14: Ну, я думаю, он его находит случайно. Не так вот, чтобы он специально пошел, вот я сегодня решил найти лучшего друга. И нет, он так получается, что он его находит, и потом общается, понимает, что это его человек. Вот, то есть это случайно.
1: Вспоминаются знаменитые слова «Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так». Итак, где же найти друга, и самое главное, чтобы этот друг оказался настоящим? Вот об этом мы будем сегодня говорить с нашим гостем. Его зовут Николай. Николай, здравствуй.
15: Добрый день.
1: Присаживайся. Спасибо, что пришел.
5: Николай Козуля. 36 лет. Любит играть с сынишкой. В людях ценит честность и открытость. Не любит лицемерие и хамство. Мечтает отдохнуть под тенистым дубом на новой земле.
1: Николай, расскажи немного о себе.
15: Ну, я родился в небольшом городке, который построили рядом с атомной станцией. То есть такая спокойная, размеренная жизнь. Родители, мама на стройке работала. диспетчером, а отец на бульдозере. То есть иногда с собой брал, там было интересно смотреть, конечно, как он разравнивал огромные кучи песка. То есть хотелось тоже со временем такие мысли даже, что, может, тоже буду когда-то на бульдозере работать. Вот. То есть, как у всех, жизнь такая спокойная. Учеба в школе, вот. Планы на будущее какие-то определенные. Жизнь была расписана, в принципе, по годам даже, можно сказать. То есть закончишь школу, затем 18 лет заберут в армию, 2 года службы. После этого может быть какое-нибудь обучение, вот, или в техникуме в каком-то, или, может быть, в институт, если будет желание такое. Ну, а затем уже, соответственно, карьера, то есть семья, и все. То есть жизнь налажена, размерена, и все как бы расписано.
16: Скажи, пожалуйста, а когда ты вот начал поиски друга, когда вообще возникла такая потребность в друзьях?
15: Ну, она, наверное, на протяжении всей жизни, это желание как бы иметь друзей. Подростковый период тут особенно, то есть все время с какими-то друзьями бегаешь на улице, какие-то общие интересы, на велосипедах покататься, где-то на речке покупаться, сходить.
16: У тебя много было друзей в школьные годы?
15: Нет, ну много друзей не было никогда. Вот обычно 2-3 человека, которые действительно вот такие друзья, с которыми, как говорится, и в огонь, и в воду можно пойти, и вместе там какие-то пакости потворить, тоже вот где-то полазить, экстрим какой-то получить, то есть сторожа где-то погонять на складе на каком-то. То есть это всегда вот 2-3 человека обычно. То есть было таких вот как бы людей, которым доверял и которые тебе тоже доверяли постоянно.
16: А вот в твоем понимании, что такое друг, настоящий друг?
15: Ну, это тот, который тебя готов всегда, наверное, выслушать прежде всего, который с тобой готов, может быть, поделиться не только какими-то вот, ну, радостными мыслями там своими или желаниями какими-то вдохновляющими, ну и тем, что вот какие-то проблемы, если есть, он тоже придет к тебе, там, поделится с тобой. И ты знаешь, что ты также можешь прийти к нему. Если, например, с родителями ты не хочешь этот вопрос обсуждать, то этот друг всегда готов будет тебя выслушать. И он не будет тебе, наверное, навязывать какую-то свою точку зрения, там, давать, может быть, советы. Вот тебе надо так сделать, так. Он просто выслушает. Там, то есть, может быть, ну, посочувствует где-то. Скажет, да ладно, не переживай, там, типа, решится, все наладится нормально. То есть, ну, наверное, вот что-то такое.
16: Любовь Александровна, у меня к вам вопрос. Скажите, а в каком возрасте у человека возникает потребность в друзьях? С чем это связано?
2: Я думаю, что очень рано. Недаром говорят, человек – существо социальное. Оно рождается для того, чтобы общаться. И в песочнице уже дети пытаются как-то избирательно себе выбрать там друга, подругу, для того, чтобы куличики строить. Если бы не было этой тяги к дружбе, большинство детей вообще, может быть, с ревом ходило постоянно в детский сад. То есть именно то, что там кто-то появляется, какая-то девочка или какой-то мальчик, есть тяга вот пойти в детский садик. Потому что если нет отношений внутри вот маленького такого коллектива, то очень трудно дети ходят в садик. То есть это потребность буквально, ну, если не с рождения, то после года.
16: То есть она заложена, эта потребность?
2: Да, конечно, она заложена просто.
16: Но у всех она по-разному может проявляться.
2: Ну, естественно, она разная и зависит очень от многого. И она, естественно, прежде всего, наверное, от наследственности зависит. Потому что большая часть все-таки всего, что заложено в человеке, передается по наследственности. Но с течением времени можно что-то выработать. Я думаю, что умение дружить – это то, что можно выработать, если у человека, человек очень закрытый, замкнутый, но если он захочет научиться быть общительным, то, в принципе, это можно.
16: Ну, вот вы сейчас сказали очень замечательное слово, наследственно, да, то есть все-таки получается, люди имеют абсолютно разную способность к дружбе, одни более склонны к дружбе, другие менее.
2: Совершенно правильно. А,
16: Виталий Семенович, к вам вопрос следующий, вот вы как пастор, скажите, есть в Библии примеры настоящей дружбы, существует ли вообще настоящая дружба, или это все-таки больше такая, знаете, вот книжная история, которая описана в романах, в произведениях, а к реальной жизни она отношения никакого не имеет.
17: Библия вообще о дружбе говорит очень много. Если мы начинаем вот перелистывать страницы этой книги священной, то Соломон вот в 17 главе притчи уже говорит о дружбе следующее. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Как брат. Вот настоящий друг – это как брат, который может явиться во время несчастья. И мы знаем это вот расхожее четверостишье о дружбе. Да? Они в шумной беседе друзья познаются, они познаются бедой. Где горе нагрянет, где слезы прольются, тот друг, кто заплачет с тобой. Вот это настоящая дружба. Конечно же, текстов очень много вот в Библии о дружбе. Вот один, еще один из них. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. Вот притча 18 глава.
16: Такой секрет дружбы, да,
17: настоящий? Да, секрет дружбы. Значит, и те люди, которые имеют друзей, проблема, наверное, заключается в том, что они сами не очень дружелюбны. А классическим примером, конечно же, вот такой дружбы Библии мы находим в книге «Царств». Это дружба Иоаннафана, сына Саулова и царя, не царя еще, а Давида, который впоследствии стал царем. Вот эта дружба, и о ней записано очень хорошо в первой главе второй книги «Царств», когда Иоаннафан вместе со своим отцом погиб во время битвы с филистимлянами. Вот тогда, когда Давид об этом узнал, он такие слова вот записаны здесь. «Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя для меня была превыше любви женской». Вот так вот представить, да, вот такая дружба между двумя мужчинами. Конечно, мы здесь не имеем никакого намека на те отношения, которые сегодня имеют в этом мире. Об этом и разговора быть не может.
16: Речь просто о настоящей мужской дружбе.
17: Настоящая, мужская, преданная, верная дружба.
16: Спасибо. Николай, а вот те друзья, с которыми ты в школе дружил, удалось с ними сохранить отношения до сегодняшнего дня?
3: Нет, не получилось. Мы переезжали довольно-таки часто с квартиры на квартиру. Сначала жили в однокомнатной, потом, когда брат родился, родителям дали двухкомнатную постепенно, в советское время еще по очереди. Вот. А затем нам дали уже трехкомнатную квартиру вот, по квадратным метрам. И в итоге как бы стали жить в разных районах города, и связь потерялась у нас. Мы уже так часто перестали встречаться, и дружеские отношения потерялись как-то. Но я находил других друзей. Ну, не знаю, почему-то так вот складывалось интересно. Не завязывалась дружба. То есть интересы были противоположны. Я искал действительно каких-то общих интересов, взаимоотношений каких-то, вот участия какого-то, совместных каких-то действий.
4: А, извините, может быть, вы очень эгоцентрично это искали? То есть вы хотели только для себя, а отдавать просто не хотели? То есть хотели, чтобы вас поняли, а сам, может быть, понимать не очень хотел? Может быть, поэтому так все получалось?
3: Да нет, я, в принципе, был открытый достаточно. То есть и всегда как бы навстречу шел там, и дома у меня часто собирались. То есть и если мы какой-то стол организовывали, то есть...
4: Ну, вы говорите, интересы были разные. Можно просто понять интересы того человека, он тогда бы захотел, может быть, понять вас больше. Может быть, он от вас того же самого искал?
3: Не знаю, но, к сожалению, получалось часто так, что то есть мной просто пользовались. То есть, когда у меня были деньги, то есть без проблем, у Коли собираемся, у Коли там вечеринку проводим, там, тем более родителей если нету, красота, то есть спиртное, все, собрались. Погуляли весело, все. Но когда у Коли нету ничего, все, и никто не вспоминает, и не зайдет, и не позвонит даже.
16: И это не друзья все-таки, а приятели. Мы все-таки говорим.
2: Вот я хочу тоже вклиниться именно по этой теме. Мы часто очень путаем понятие друзья, приятели, знакомые, сослуживцы. Угу. И практически в основном, когда мы говорим, называя слово «друзья», мы все-таки имеем в виду приятелей. То, что у него были школьные, это, безусловно, приятели. Дружба, друг, он, как правило, бывает там один, ну, наверное, максимум два, это тот, кто друг, это другой, как я. То есть он такой же, который верный, преданный. Такие друзья встречаются крайне редко. А то, что постоянно по жизни идут какие-то вот знакомые, близкие люди, сослуживцы по работе, ну, это не друзья
16: это
2: в том понятии,
16: да?
2: Да, вот в каком мы сейчас с вами рассуждаем. Это просто приятели, на самом деле так. Поэтому он встречал в жизни приятелей.
3: Но дело в том, что бывает так, что сначала же все равно может какие-то отношения завязаться, которые потом перейдут в дружеские.
2: Безусловно, безусловно.
3: Как бы, и этого как бы хочется, и к этому стремишься. Но может вот быть... получалось, что взаимности не было. То есть люди, видимо, этого не искали, может быть, это было не нужно.
4: Может быть, вот я к психологу хочу обратиться. Может быть, как раз дело в том, что все с детства начинается, когда мы в детстве, да, вот он бегал там с парнями. Это была просто какая-то компания единомышленников. Может быть, как раз проблема в том, что мы с детства не умеем начинать дружить по-настоящему, мы ищем не тех друзей, просто вот и все. Мы неправильно их выбираем, вот ищем каких-то единомышленников, которые бы поняли, а не тех, кто... Не по тем качествам, может быть, так?
2: Ну, единственное, что тут, наверное, можно возразить, что друг — это почти то же самое, что половинка тебя. Там, например, супруг или супруга. И найти ее просто так в детской песочнице или, может быть, в классе, вот обязательно в том, в котором я учусь, это довольно сложно. Поэтому, действительно, поиск может быть всю жизнь у человека, начиная со школы. Но то, что вот им пользовались, он очень хорошо сказал, это просто вот люди, которые, ну, действительно, вот в чем-то он был выгоден, но, может быть, как человек он был неинтересен им. Он, может быть, ну, имел другие мечты, другие планы, другие стремления, и все. То есть, на самом деле, друга найти очень сложно. Вот так вот встретить его, и чтобы он стал вторым. Я Давид тоже через какое-то время только встретила Анафана. Хотя в жизни у него было очень много знакомых, но такой, как и Анафан, он был один. И встретился он в определенное время, в определенном месте. То есть я хочу сказать к тому, что это не значит, что если я беру из песочницы человека, или пусть из класса, и со своей стороны, если я сделаю все, и обязательно он станет моим другом, вовсе нет.
16: Это должно быть процесс, да?
2: Взаимный процесс, индивидуального как-то проникновения друг в друга. Это бесконечная преданность. И еще хочу сказать, что наше время, вот часто говорят, друг познается в беде, это общепринятое мнение. Но, к сожалению, я думаю, что наше время несколько вот какие-то коррективы внесло. И я бы даже сказала сейчас, что друг должен быть познан в радости в твоей, в твоем успехе.
16: В успехе, да.
2: Да, потому что далеко поплакать с тем, кому тяжело и трудно, и пожалеть того, у кого беда и проблемы, это гораздо легче, чем порадоваться успеху. Особенно сейчас, смотрите, карьерный рост очень разный. В основном появляется зависть, и друзья расходятся, и как будто они никогда не дружили. Поэтому друг познается в успехе другого человека. Если он готов радоваться вот именно твоему успеху, то
16: действительно... Спасибо. Николай, а вот эта вот проблема, которая у тебя возникала, ты осознавал, что тобой пользуются, у тебя не возникло вообще желания вообще прекратить поиск друга?
3: Ну, однажды такой период настал, в принципе.
16: Это уже в какой период твоей жизни? Сколько тебе было лет?
3: Ну, где-то после 20, наверное. То есть я уже так и не искал, не стремился. То есть я так одиночкой по жизни пошел, и все.
4: А, Николай, а у меня такой вопрос к вам. А зачем вообще вам нужен был друг? Сейчас в основном люди довольно-таки самодостаточные. Каждый человек, в общем-то, сам за себя. Каждый человек сам стремится к своей цели. Зачем нужен друг? Кто он для вас был бы?
3: Ну, тот человек, с которым можно было бы проводить время как-то. То есть
4: можно в компании просто весело проводить время.
3: Ну, вот не складывались компании. То есть компании вот были такие. То есть собрались время от времени. То есть пока есть что-то, чем можно попользоваться. То есть вроде компания есть.
4: А вы себя вообще одиноко чувствовали? Получается, у вас вообще не было вот кого-нибудь? Так?
3: Нет, не было никого.
2: Для человека очень важно быть услышанным. То есть чтобы кто-то мог его выслушать. И это очень насущная такая потребность человека. Поэтому он всегда идет этот поиск. У каких-то людей, может быть, там, например, вторая половиночка становится тем самым другом именно с большой буквы. Там жена, например, абсолютно предана своему мужу, и муж может ей рассказать все. Точно так же и муж может жене. Но это редко довольно бывает. Но когда это вот получается, это просто большое
4: вообще
2: счастье.
4: Вообще настоящих друзей мало.
2: Мало, безусловно,
4: и
2: мало.
4: И множество людей вообще никогда их и не встречали, так и жили. Ну, периодически встречались добрые люди просто, которые там можно было побеседовать.
2: Ну, поэтому вот поиск-то он идет всегда, потому что человеку очень хочется быть услышанным, чтобы кто-то с ним поговорил. Недаром есть такая шутка. Одиночество прекрасно, особенно когда есть, если есть о чем поговорить друг с другом.
16: В твоей жизни в дальнейшем встречались люди, которых ты мог бы назвать друзьями или нет?
3: Ну да, такой человек однажды встретился. Где-то мне было около 25 лет. И, то есть через одного знакомого, то есть познакомились мы с одним молодым человеком.
15: Ну, мне его так представили, что вот он тут у нас приехал к нам в город из другого города. То есть, ну, он такой тихий, спокойный, как бы. Вот, то есть, могли бы вы с ним поговорить, там, может быть, какие-то общие темы найти. Ну, и так вот он пришел ко мне в гости, мы поговорили с ним немножко. Вот, так вот, просто о жизни, как это самое, интересы какие. Ну, и пошли так по улице прогуляться. Это я помню, было поздней осенью уже. Такая вот дождливая погода. И так вот как-то незаметно о жизни у нас разговор шел. Наверное, мы часа два, наверное, гуляли. То есть, и вот интересно, что получилось. Вот эта вот потребность, она нашла свое применение вот в этом человеке именно. То есть он просто меня выслушивал. То есть он мне там не возражал, там каких-то советов там не давал особых. То есть не пытался меня чему-то научить. Он просто меня выслушивал, вот действительно, как понимающий человек. То есть мы с ним вот таким вот образом поговорили, как-то, не знаю, вот ну, душа как-то вот расположена была к этому. То есть мы стали с ним дружить. То есть вот он в данный момент, скажем так, удовлетворил нужду моего сердца, моей души. То есть он стал моим другом. Он предложил мне свою дружбу, и мы стали вот с ним, то есть вот эти отношения как бы дальше развивать, встречаться, общаться, говорить на какие-то общие темы, то, что нас обоих интересовало. То есть у нас как бы оказались характеры чем-то схожие. То есть он такой вот спокойный какой-то, вот степенный, рассудительный. Я тоже не сильно такой вот заводной. Может быть, вот это каким-то образом повлияло.
16: А насколько круг интересов у вас совпадал?
15: Но дело в том, что он был человеком верующим. Я, то есть, как бы не причислял себя к верующим людям, скажем так. Ну, в какой-то степени в тот момент у меня было такое представление, что что-то есть. То есть, либо какая-то могущественная личность где-то вот там вдалеке, в небе там, скажем так, в недоступных просторах. То есть, либо, может быть, ну вот, то есть, что это за личность, какова она, я понятия себе не имел абсолютно. То есть я просто был уверен, что вот есть какая-то личность.
16: А то, что он был верующим, тебя это не смущало, не отталкивало?
15: Нет, мне как-то вот на тот момент я даже об этом особо не думал.
16: Но вы на эти темы говорили с ним или нет? Или это не было вот главной темой вашего общения?
15: Нет, ну мы разговаривали о жизни как бы и о смысле жизни. И дело в том, что на тот момент у меня определенный смысл жизни я себе наметил. Хотя я сам понимал прекрасно, что это как своеобразный глиняный колос, вернее, массивный, может быть, крепкий, такая статуя, но она стоит на глиняных ногах. То есть если малейшее потрясение, и она вся рассыпется и упадет. То есть и в тот момент вот он мне сказал такую интересную мысль о том, что то есть вот этот мой смысл жизни, он как бы дал его развитие полное по жизни и сказал, вот когда на закате своих дней, и ты потеряешь все, ради чего ты вот весь твой смысл вот этот, создание семьи, там родились дети, вот все они в один момент погибают. И с чем ты остаешься? И я опять-таки остался вот с этим вопросом, что жизнь, она бессмысленна. После того, когда я вот оказался перед этим, скажем так, вот мой колос, который разбился на мелкие кусочки, то есть я опять-таки без какой-то жизненной платформы, от чего мне отталкиваться и на чем мне строить.
16: То есть у тебя то в этот момент
15: он мне предложил другую,
16: да,
15: альтернативу. Что? Да, то есть смысла жизни опять-таки нету. Вот это то, с чем я уже перед этим столкнулся, проанализировав жизнь, как бы она ни развивалась, какие бы интересы в жизни ни продвигать, в итоге она бессмысленна, потому что все заканчивается могилой. И тогда смысл, например, быть хорошим, смысл к чему-то стремиться, получать какое-то образование, создавать ту же самую семью. То есть оно все в итоге заканчивается могильным холмом. В тот момент он мне протянул руку дружбы поначалу. И в тот момент, когда вот именно я опять-таки оказался без жизненной платформы, он мне просто предложил альтернативу. Именно предложил.
16: А он воспользовался?
15: Да, я взял этот вариант, то есть и стал его рассматривать. То есть уже в дальнейшем, когда я сам стал этот вопрос исследовать, то есть он мне предложил альтернативу другого друга. Потому что он мне тоже сказал такую интересную вещь, что ну вот мы сейчас встречаемся, мы общаемся,
3: мы дружим, у нас там какие-то общие интересы, вот даже просто куда-то сходить, прогуляться, там, поговорить на какие-то темы. То есть вместе вот он ездил со мной там, к родителям на дачу, помогал там картошку копать. То есть как бы вот действительно дружеские отношения стали строиться. Но он мне сказал интересную вещь, что вот может настать такой период в жизни, когда его рядом не будет, и у меня не будет друга. И он мне предложил, скажем так, другую альтернативу того друга, который может быть рядом всегда. То есть я подумал, почему бы нет? Почему бы не узнать об этом друге?
4: А вот как вы думаете, почему вам так долго не везло с друзьями, и тут вдруг вот... Почему не раньше встретился вам друг хороший? Почему именно в этот момент? Как вот вы считаете, почему так получилось? Потому что как-то, ну не знаю, не понимаю. Вот вдруг один единственный нормальный друг в какой-то там период жизни там явился.
3: Ну затем, когда я уже анализировал, я понял, что все в жизни имеет определенное, скажем так, время. Всему свое время в жизни. То есть определенный период времени, когда... Даже с этим бы человеком мы встретились, и я бы мог для себя ничего абсолютно не принять к сведению.
16: Разойтись.
3: То есть просто махнул бы рукой и сказал, ну тут мне какую-то пропаганду разводят. То есть я был бы не готов даже просто выслушать ту альтернативу, которую мне хотят предложить. То есть в тот момент я был готов. Николай, поэтому встреча эта была не случайной. То есть она была именно в то время, в том месте, когда это было необходимо.
4: А если бы он тогда не появился?
3: Но он появился.
4: А если бы не было? Вот что, как вы думаете, что бы с вами было? Лучше бы не стало? Вот вы бы сами не выкарабкались как-нибудь из этих своих ситуаций? Почему именно какой-то человек вам?
3: Ну, я не знаю. У меня в тот момент было единственное желание. То есть, как бы я жил ради брата. Чтобы он встал на ноги, окреп. А дальше для меня вопрос, в принципе, был решенный.
16: Я вот сейчас задам несколько иначе этот вопрос. А что изменилось после того, вот, как ты открылась для тебя вот это, как ты говоришь, альтернатива в твоей жизни? Какие перемены произошли?
3: Ну, вот я вспоминаю свои ощущения. Тут интересное такое восприятие было. То есть действительно появился смысл в жизни какой-то. Вот бывает... Люди говорят, моя жизнь там, она наполнена смыслом, у меня там есть работа, у меня есть там семья, у меня там есть, то есть какое-то хобби, увлечение. То есть человек живет такой полноценной жизнью, он считает, у него все нормально. Но жизнь, она непредсказуема, сегодня это есть, завтра этого нет. А вот здесь я был уверен в том, что это, оно не пропадет никуда.
16: А что именно?
3: Это тот друг, которого я открыл уже в Священном Писании.
16: А кого именно?
3: Иисуса Христа.
4: Как с ним можно дружить, мне интересно. Вот можно дружить с человеком, но нельзя же дружить с тем, кого ты не видишь. Это все равно, что с воздухом дружить.
3: Нет, дело в том, что для меня Иисус Христос стал реальной личностью. Вот когда я стал читать Библию, то есть для себя открыл с самого начала, начал читать с книги «Бытие», то есть «Сотворение мира», то есть для меня оно было все вот таким вот реальным, живым. Есть люди, которые открывают Библию, читают, для них это вот отвлеченное повествование. То есть и историческая какая-то такая вот книга, которая там описывает какие-то события, где-то там мистические данные. Но в тот момент вот мой разум и моя душа, наверное, вот воспринимала это все вот реально. То есть так же реально, как вот люди, которые рядом со мной были, а то есть как мои родители, как та работа, которой я занимался. То есть все это для меня было реальным. И вот та личность, которая сотворила наш мир, которая имела изначальный какой-то замысел, и потом эта личность, я уже стал читать об этой личности, как о той, которая проявляет заботу, проявляет уважение и принятие каждому отдельному человеку. И ко мне лично. То есть это я все воспринимал лично к себе.
16: Спасибо.
4: Когда... Любовь Александровна.
16: Сейчас, Виталий Семенович, я хочу вам вопрос задать. Скажите, вот в Библии мы говорили с вами, есть дружба между мужчинами, да, вот Давид и Анафан, а вот между Богом и человеком вообще может существовать дружба? Есть такое понятие в Библии? или нет?
17: Ну вот если мы исследуем Новый Завет, Евангелие от Иоанна, 15 главе, Христос говорит: «Я не называю вас рабами, а я называю вас друзьями. Вы друзья мои, потому что я открыл вам все то, что сказал мне Отец мой». Вот здесь Христос определенно и конкретно называет людей друзьями. Конечно же, Он не навязывает свою дружбу без желания со стороны людей. Ведь в конечном итоге те 12 учеников, которых Он избрал, они пошли за Ним. Пошли без всяких, там, скажем, посылов, пошли без всякой выгоды изначально. Вот сказал Он двум рыбакам, и они пошли за Ним, Петру и Андрею, да? Потом еще двум рыбакам, Иоанну и Якову, и они пошли за Ним, и так далее, и так далее. И вот Он говорит: «Я вас не называю рабами, я называю вас друзьями, вы друзья мои». Действительно, дружба между человеком и Богом – это самая великая дружба. Это самый счастливый человек, который имеет эту дружбу с Богом через Христа Иисуса.
4: Вот вы говорите о дружбе. А я так думаю, как можем мы дружить, знаете, в каком смысле? Я человек живой, там есть Бог. Хорошо, Бог со мной дружит каким образом? Он мне помогает, Он меня поддержит. Что я могу сделать? Он, может быть, и друг мне, ладно, допустим, но я-то как ему друг? Получается, что это однобокая дружба, это не дружба даже, а такое некое использование, вот как бы ты, Бог, там мне помогай, и ты мой друг.
16: Что можем мы предложить Богу в качестве дружбы?
17: В Библии сказано об этом очень определенно и конкретно. Христос говорит своим ученикам и всем последователям, чтобы за Ним следовали. Следование за Ним не предполагает роскошную, вольготную, вот такую вот счастливую жизнь в полном смысле, как понимают люди сегодня на земле. А следование за Ним, оно выражено и в самоотречении, оно выражено в служении людям. Потому что Он пришел в этот мир не для того, чтобы Ему послужили, а чтобы послужить. И потому, когда дружба завязывается между Христом и Его последователями, тогда Его последователи начинают тоже учиться этой науке служить другим.
16: Дружить, да?
17: То есть дружить и служить другим. Это принцип дружбы в конечном итоге. Вот я не совсем согласен с Любовью Александровной в том плане, что она сказала: «Вот только друг тот, кто не завидует успехам, радости другого, а напротив, не завидуя, радуется своим другом». Не только. И в беде друзья тоже познаются. Это действительно так. И примером для этого является история Иова. Когда его три друга узнали о бедствии, в котором оказался Иов, он оказался вообще ни с чем. «Наг, как он сказал, я вышел из утробы матери моей, наг и возвращусь в землю». Вот тогда они пришли к нему, эти три друга. И 7 дней и ночей они сидели вместе с ним. Тужили, как написано в Библии об этом, в книге Иова. Переживали, сокрушались. Настоящий друг только на такое способен. 7 дней просидеть и 7 ночей на одном месте.
18: Я... Что было потом?
17: Но что было потом, это уже другая история.
16: То, что это были люди.
17: А вот, да, это были люди.
16: А это был Бог.
17: А когда мы говорим о Боге, действительно, да, Бог настоящий друг в том плане, что Он, как сказано, радуется с радующимися и плачет с плачущими.
16: Николай, у меня к тебе вопрос. У тебя вот за то время, когда ты начал дружить с Богом, были ситуации, когда ты мог Его проверить на истинность этой дружбы? Ты можешь сказать, что для тебя Бог является настоящим другом?
3: Дело в том, что Он свою дружбу доказывал постоянно. То есть Он не ожидал ответного отклика даже, наверное, в тот момент. Потому что понимал, что я как ребенок маленький. Что мы можем как родители ждать от своих детей? Какой-то дружбы, преданности, там, привязанности. Дети, они эгоисты, они все только делают для себя, для угождения своих интересов. То есть и в тот момент, то есть Господь, наверное, ничего такого ответного и не ждал. То есть Он помогал всегда. Он поддерживал, когда духом падал. Вот, Он проявлял свою заботу, когда финансов не хватало в семье. Вот очень часто была такая ситуация, это как раз вот эти вот годы, когда после перестройки трудная ситуация экономическая, работы было очень мало, зарплаты не платили. То есть, если бывало раз в полгода, выдавали родителям там 500 рублей. И я зарабатывал порядка 200 рублей, ну, каждый месяц. Ну, соответственно, на это этих денег не хватало. И такая ситуация. У нас 10 рублей, две буханки хлеба, до зарплаты еще пару недель. Я остановился дома на колени в своей комнате. Говорю: Господи, ты видишь ситуацию, денег нету, ждать неоткуда, занять не у кого, все в таком же положении. Зарплата не скоро, аванс я уже брал, все. То есть все варианты, которые я мог просчитать и попытаться осуществить, они исчерпаны. Только ты можешь что-то сделать. И все. И я как-то вставал спокойный, когда уже было уже два или три таких опыта похожих. То есть и всегда Господь вот таким образом проявлял свою заботу и поддержку. То какая-то знакомая вдруг приходит, мамина там, они поговорили. Она говорит: о, говорит, она 100 рублей принесла, там когда-то занимала. Уже, говорит, я про них забыла. То еще каким-то образом. То есть всегда приходили деньги, и мы как бы, ну, оставались на плаву, выходили. То есть вот таким образом вот эти вот разные опыты, они вот вдохновляли, поддерживали, и появлялось желание что-то, ну, как-то ответить Господу, как-то, ну, что-то для Него, может быть, тоже сделать, вот, ну, то, что в моих силах. Ну, я старался это проявлять каким образом? То есть я читал Слово, то есть пытаясь лучше его узнать, что Он от меня хочет. То есть когда вот я читал Священное Писание, я даже делал себе такие пометки. То есть там, где Господь что-то обещает сделать для человека, то есть я выделял красным карандашом, где Он что-то требовал от меня или просил, чтобы я вот что-то делал для Него, то есть я это отмечал зеленым карандашом. То есть и были еще такие определенные места, где тоже мне какая-то мысль нравилась определенная, я ее отмечал еще там синим цветом. То есть у меня вся Библия моя первая, она вот была вот так вот заштрихована просто разными вот этими цветами. И когда у меня вот, например, был какой-то моральный там духовный упадок такой, то есть депрессия какая-нибудь, я вот начинал просто Библию листать, мне попадался где-то красный карандашные метки эти, я начинал читать. И вот для меня это звучало так же, как если бы рядом со мной кто-то сидел и говорил мне, что вот куда бы ты ни пошел, я пойду вместе с тобой, я тебя поддержу, я тебе помогу, не переживай, не падай духом. То есть у меня сразу вот какая-то вот, ну, бодрость такая приходила.
16: А вот твои дружеские отношения с Богом, как они сказываются сегодня на твоих отношениях с окружающими людьми? То есть не возникла ситуация, что ты стал самодостаточен, вот есть ты и Бог, и для тебя окружение вокруг тебя не играет такого значения? Как ты строишь сегодня отношения с окружающими тебя людьми?
3: Ну, интересно, что Господь, Он нуждается в каждом человеке, то есть Он нуждался во мне в том числе. Ну, больше всего я в Нем нуждался, конечно. Он меня искал, и Он меня нашел. Но Он также нуждался и во мне тоже. Поэтому Он меня искал. И Он ищет каждого человека. И чем больше узнаешь Иисуса Христа, Его характер, тем больше становишься вот открытым для общения с людьми. Наоборот, не изолированным. То есть человек, который узнает живого Бога, открытого в нашем вот Господе Иисусе Христе, то есть он никак не будет замкнутым. Это не будет человек, который изолируется от общества и скажет: все, вот мне хорошо, я тут с Богом закрылся, и я буду сам вот жить вот в этом своем мирке. Нет, это человек, который становится все более и более открытым для общества, который начинает видеть нужды каких-то людей окружающих, проблемы их. Вот я вспоминаю раньше, я спокойно проходил там мимо бабушек, которые стоят с протянутой рукой. То есть, да, тут много всяких разных просит там. А бывает так, что она стоит здесь с протянутой рукой, а у нее там внук, например, ездит на Мерседесе. То есть и нередко такие случаи бывали, и историй таких множество слышал. Я как-то проходил мимо, даже не задумываясь. Но со временем я стал проходить, я уже как-то вот стал присматриваться, а что за бабушка там, или что за женщина это, что там за мужчина этот. То есть начинал рассматривать, что там, например, как он выглядит, то есть какое у него лицо. Ну, видно, что это пьющий там, например. А с этим уже у меня начинается сомнение. То есть я уже начал

0: получаешь какое-то вот даже вот моральное удовлетворение и радость от того, что ну, хоть человеку, хоть на данный момент чем-то смог помочь в малом.
1: Николай, что бы ты пожелал тем нашим зрителям, которые сегодня испытывают вот проблему одиночества, которые ищут настоящего друга, что бы ты им посоветовал?
0: Вот хорошая мысль прозвучала о том, что действительно могут интересы не сойтись у людей. Но интересно то, что Господь, Он такой, скажем, универсальный, что ли, что Он найдет ключик к каждому человеку, Он найдет подход индивидуальный к любой неповторимой личности, потому что Он нас такими создал, и Он принимает человека таким, какой он есть. Даже интересно, что в Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 28 тексте, если я не ошибаюсь, он призывает и говорит, что «придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». То есть он приглашает человека таким, какой он есть. Он не говорит, что вы сначала что-то добьетесь, вы сначала что-то в себе измените, какое-то мировоззрение свое поменяете, а потом, когда вот вы придете к какому-то критерию определенному, можете и ко мне подойти. Он говорит, вы подходите такие, какие есть. Вот. Вот это, наверное, самое вдохновляющее, что каждого человека должно привлекать к Господу, что он хочет принять человека таким, какой он есть.
1: Николай, большое тебе спасибо за участие в программе, за твою историю. Спасибо также нашим гостям. Вот такая история у нас сегодня. Пишите нам, задавайте вопросы на нашем форуме. С вами была программа «Притчи блудного сына» и я, ее ведущий Роман Земцов. И помните, что в нашей программе все истории реальные и герои настоящие. До новых встреч!
2: Николай, ну как, все удалось сказать, что был запланирован?
3: Ну, не совсем, но, в принципе, общий ход как бы интересный был.
2: А ты удовлетворен результатом?
3: Ну, это мы в вечности узнаем, если будут люди, которые для себя сделают выводы и примут Иисуса Христа как лучшего друга. Вот тогда действительно будет радость.
4: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. В разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный.
4: Но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
1: В этой программе «Связь литературы с Библией». Библейские темы в произведениях Варлама Шаламова. Истории Самсона и Дмитрий Карамазов.
3: Мы продолжаем размышлять о Библии, ее художественном и теологическом измерениях и, разумеется, о светской литературе, которая есть не только человековедение, но и боговедение.
4: Когда некоторые люди говорят, что литературу читать не надо, у меня возникает вопрос. Простите, а какую литературу не надо читать? Что вы имеете в виду, говоря литературу? Это же огромное, это целый мир. Хорошо, простите, давайте посмотрим в Библию и увидим. Павел в Деяниях цитирует. Вот он в Афинах оказался, и он цитирует, как один из ваших стихотворцев сказал, «Кретяне всегда лжецы, ленивые утробы». Павел знаком с античной поэзией. Павел в одном из посланий цитирует Менандра. «Ибо худые сообщества развращают добрые нравы». Это из комедии Менандра. Это классика античная. Павел знает. Для того, чтобы проповедовать светским людям, вы должны немного ориентироваться в светской культуре. Что касается русской литературы, она не просто светская. Есть светская, да, но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
3: Писание дает нам не только высшее откровение, но и описывает реальность исторических судеб, потомков Авраама, которые одолеваемы грехом, страстями, разного рода бедствиями. Описывает она эту реальность по законам литературы. Вот это чрезвычайно важно. В этом смысле вся последующая литература только подражает библейской. Скажем, она не являет миру некие новые божественные истины, откровения, но лишь представляет мир, лежащий во грехе.
4: Вот Шаламов, Варлам Тихонович, человек, который открывает лагерь, ГУЛАГ, Колыму для непосвященных. Атеист, убежденный атеист, говорит о себе как об атеисте. У него есть очень интересное произведение. К примеру, есть такая вещь «Выходной день» называется. Она описывает православного священника, выдался выходной день в ГУЛАГе, который был крайне редок. И вот он решил служить литургию Иоанна Златоуста. Он выходит, служит, возвращается в барак, и блатные дают ему, на, поешь, баланды батяня. Голод. Есть хочется. У блатарей все по-другому. Он берет, ест, вылизывает миску, приносит им назад. А они говорят, ну как, вкусная была собачка. Он выскакивает и машинально, автоматически тошнит в выходной день. Но это одна история. Тут же рядышком другая история. Не связанная как будто бы с этой, но если они стоят рядом, они уже связаны. В колымских рассказах. Герой, альтер-эго Варлама Тихоновича Шаламова, беседует с военным. Военный за что-то попал в ГУЛАГ, в лагерь, работает в морге. И вдруг становится известным, что он из трупов вырезает самые жирные куски мяса и ест их. И вот они разговаривают, и автор пишет, мы читаем, что он абсолютно спокойно рассказывал о том, как он ест куски мертвечины. И вот мы соотносим два рассказа рядом, находящихся. Верующий человек, который недобровольно, который не зная, неосознанно был накормлен собачиной, собачатиной, вдруг машинально и автоматически тошнит. Его вера настолько пронизала его, что желудок не может воспринять, когда узнал то, что он съел, даже вопреки этому голоду. И тут рядом светский атеист, солдат, ест человеческие, куски человеческого тела, мертвечины, и абсолютно нормально. И вот мы видим светское сознание, атеистическое сознание и религиозное сознание. Они несоотносимы, потому что здесь человечина, а здесь собачатина. Но даже вопреки этой несоотносимости, и то, и другое запрещено, и то, и другое в Библии табуировано, и то, и другое мясо есть нельзя. Но этот ест спокойно, а этот тошнит. И это пишет атеист, человек не заинтересованный в том, чтобы представить верующего красиво, симпатично, расположить. Нет, он пишет страшные вещи и показывает то, как это было. И мы видим, опять-таки, как вера в этих рассказах открывает мир человека.
3: Возьмем еще один пример. Рассказ о Самсоне. Удивительный герой. Для меня это герой-загадка. Он окутан тайной. Его судьбу нужно разгадывать. Парадокс на парадоксе. По существу такому герою нет места на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы погрузимся в эту тему, я процитирую мнение одного ученого, раввина.
1: Противоречивая фигура Шимшона кажется неуместной в контексте Священного Писания. Казалось бы, можно было ожидать, что из мальчика вырастет святой человек, человек высоких нравственных качеств и пророческой мудрости. Однако, когда юноша возмужал, он не только не стал святым пророком, он даже не соответствовал образу судьи, чья личная жизнь была, как правило, безупречной, а деятельность на благо людей внушала уважение современникам. Шимшон в этом отношении представляет собой весьма специфическое исключение. Это вспыльчивый, часто не владеющий собой человек, поведение которого характеризуется импульсивностью и бравадой. И то, как он использовал свою необыкновенную силу, возможно, и могло быть полезно для его соплеменников, но выглядело как выходки молодого повесы.
3: К сожалению, Самсон ведет себя крайне нелепо и недостойно, больше похож на молодого повесу, на бритера и скандалиста, жизнь которого завершается трагически. Но хотел ли этого Бог? Вот мне думается, что это ключевой вопрос. Давайте вспомним, как начинается повествование. Отметим пунктиром главные моменты. Изритяне в плену у филистимлян. Вот уже 40 лет. Надежды никакой. Избавителя десятилетиями уже нет. И, похоже, не будет. Но где-то в глухом селении Цоре жила семья Маноя, бездетная.
1: В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына». И бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего».
3: Рождается, наконец, Самсон. Имя его означает «солнце». И вот это солнце, как ни печально, сверзилось, скатилось с высоты своего высокого призвания в низину, в трясину всяческих безобразий. Кажется, он забыл о своем призвании, о своем статусе. И вот однажды Самсон идет к филистимлянам. И сник, оробел, спасовал. Нет, не перед филистимлянами, а перед кем? Перед филистимлянкой. сразивший наповал своей красотой. Вот у Достоевского замечательная формула «красота – страшная сила». Вот тут она сработала в опыте Самсона. Но Самсон еще молод и доверчив, послушен родителям, и он обращается к ним с просьбой. Я бы даже сказал, что это не столько просьба, сколько едва ли не требование. Возьмите ее мне в жены. Родители вынужденно дают согласие. Он снова пошел к ней и рассказал об этом одобрении родителей. И, как говорится в тексте, она полюбилась ему еще больше. Состоялся пир, огромнейший пир. А потом вдруг конфликт. И не просто конфликт, а убийство 30 филистимлян. Гнев, наконец. Полное разочарование в своей юной жене и расставание с ней. Жену Самсона отдали одному из юношей, что был на свадьбе другом. Но этим дело не кончается. Через несколько дней он возвращается к прежней жене, но его не пускают в дом. Возникает очередной конфликт, который оборачивается бедственно для филистимлян. В гневе и ярости Самсон сжигает собранный в снопы урожай. Филистимляне, потрясенные случившимся пожаром, разыскали его жену и отца, тестя Самсона, и сжигают их. Затем последовал жуткий этнический конфликт и очередные убийства. Не буду пересказывать подробности. 1000 врагов, забитых ослиной челюстью. Страшная картина. Не хотел напоминать. Замечу только лишь одно. Самсон неуправляем. Никого не слушает. Поступает по своей прихоти, по своим амбициям. Казалось бы, эта последняя трагедия должна была отрезвить Самсона. Ведь 3000 из иудеев пришли к нему, взмолились, попросили его прекратить вот это вздорное самоуправство. Но никаких перемен. Он все так же движим местью, а как только месть угасает, он оказывается в власти плотской страсти. И вот он в очередной раз отправляется к филистимлянам, но снова его интересуют женщины. Сходится в Газе с блудницей, затем, некоторое время спустя, воспылал страстью к другой красотке филистимлянке Далиле.
5: И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих и усы в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями, и он молол в доме узников.
3: И здесь вновь мне приходят на память слова Достоевского о красоте как о страшной силе. И это действительно так. Важное напоминание. На мой взгляд, русский писатель вывел в «Братьях Карамазовых» психотип Самсона в лице героя Дмитрия Карамазова. И, естественно, возникает вопрос, уместны ли эти параллели. Мне кажется, они законны, эти параллели, поскольку Достоевский читал Писание, очень тщательно читал, извлекая уроки. И тут же вспоминаются его замечательные слова о Библии.
5: «Господи, что за книга это священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку! и сколько тайн разрешенных и откровенных. Любите книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия.
3: Так вот, Самсон для него – библейский прототип и, безусловно, урок. Кстати, Дмитрий Карамазов представлен в романе гораздо подробнее, чем образ Самсона в библейском повествовании, достаточно скупом и лапидарным. Отмечу, однако, лишь некоторые моменты. Дмитрий Федорович – молодой человек, от природы был раздражителен, говорит Достоевский, вспыльчивый, импульсивен, умоотрывистого и неправильного. Весь город, подчеркивает рассказчик, знал о его чрезвычайно тревожной кутящей жизни, которой он предавался. Есть, кстати, в тексте, среди прочего, исповедь Дмитрия, в котором раскрывается многое из того, что осталось сокрытым в древнем сакральном тексте, а именно невысказанная мука Самсона, одержимого, как и Митя, стихии все сожигающей страсти. Тяжба с самим собой и Богом, от которого он отвернулся. Получается, что на русской почве Достоевский выводит русского Самсона. Следуя Самсону по темным закоулкам и злачным местам русской газы, герой Достоевского говорит о страшной внутренней борьбе, которой он, герой, неизменно терпит поражение. Без сопротивления, как подчеркнуто автором, погружаясь в сам...

0: самый глубокий позор разврата, это слова Достоевского. Вот нечто подобное мы наблюдаем и в жизни Самсона, который точно так же вспыльчив, раздражителен, ума неправильного и погружается в омут чувственных страстей. Очень много схожих черт, очень много схожих параллелей. Но в судьбе Дмитрия особенно впечатляет его исповедь, в которой он искренне называет свою жизнь мерзостной, а себя чувственного сравнивает с насекомым. Потрясающая метафора. И Дмитрий, и Самсон сознательно, судорожно, обреченно кормят в себе вот это сладострастное насекомое. Вот эта потрясающая формула Достоевского.
1: К примеру, мы, проповедуя Евангелие, сталкиваемся с разными людьми. И в их головах иногда красивое блюдо, там, не знаю, в виде лазаньи, а иногда борщ, где все намешано, перемешано, какие-нибудь щи. И мы, знакомясь с какой-то точкой зрения, высказанной писателем, мы можем понимать миры, сознания, убеждения отдельных людей. И это тоже может быть ключиком к чему-то пониманию. Послушай, вот Иешуа изображен так в романе «Мастер и Маргарита», но там много не библейского. А вот библейский Иисус, а вот булгаковский Иисус. Мы можем сопоставить, увидеть, что созвучно, а что противоположно. И это тоже может быть продуктивно.
0: Больше того, Дмитрий сравнивает себя даже с ненасытной фалангой, что кажется очень тоже неожиданным. Это еще одна метафора, которая как нельзя лучше подчеркивает паучье сладострастие. По его признанию, он всегда переулочки любил. Темные, глухие, закоулочки. А за площадью там приключения, неожиданности. Там самородки в грязи. Это он однажды расскажет об этом Алёше, младшему брату. Собственно, такие же инфернальные переулочки манили и самого Самсона. Он точно так же жадно искал в филистимских темных закоулках самородки в грязи. Но если Дмитрий осознает свое безумие, точнее, безумие своей страсти, Самсон молчит, его разум помутнен, он не успевает рассказать о себе, он гибнет. Самсон одержим страстью, его гибель не позволила ему высказать себя вполне. Но вместо него это делает его собрат по крови, Дмитрий, в котором тоже полыхал вот этот инфернальный огонь безудержной страсти. Но он это осознавал и проговаривал. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человека, с умом высоким, начинается идеалом Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот как литература дает ответы на глубочайшую проблему.
1: «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» – это светская литература в строгом смысле? Нет, конечно. Это все пронизано духовностью, это все библейское, это все вечные темы. Когда говорят, не нужно читать литературу, ну да, быть может, какую-то массовую литературу и не стоит читать. Ну, не буду называть каких-либо писателей, чтобы никого не обидеть. Ну да, не стоит. Но, простите, есть вещи, которые не то что неплохо бы, я бы даже сказал, нужно читать.
0: Ну, впрочем, вернемся к прототипу, к Самсону. Как понимать этого героя? Зачем он в Священном Писании? Вы знаете, с ранней юности, несколько десятилетий подряд, я не вполне понимал это повествование. Я воспринимал Самсона как великолепный пример мужества, героизма, исполнение воли Божьей. О таком Самсоне я слышал проповеди. Так порой воспринимали мы его на молодежных собраниях, когда знакомились с героями Библии. Естественно, меня впечатляла его сила, ум, находчивость, сноровка. Но статус Назарея и судьи закрывали мне глаза. Впрочем, даже сам повествователь рассказывает о нем, намекая, что месть законная и необходима. Может быть, потому я не видел его в объятиях блудниц. Я воспринимал это как некий безобидный эпизод в его жизни. Не смущали меня и тела убитых филистимлян, не слышал запах крови, коим пропитаны эти страницы. Одним словом, никаких страстей, слабостей, пороков я не видел. И как бы не было для меня, точнее для моего христианского сознания, ведь это священный герой Священного Писания. Там не могут содержаться дурные примеры. Недостойные герои, беззаконие, плотские страсти – это на страницах мирских романов. А тут Слово Божие, и все герои правильные. Вот сегодня мне открываются совершенно другие измерения и другие глубины. С одной стороны, я еще больше восхищаюсь Библией. Это действительно памятник ближневосточной литературы, но в равной степени это Слово Божие. Она мне стала еще дороже в своем беспощадном художественном реализме и правде о человеке и его природе. Оказывается, Библия не покрывает беззаконие своего праведника, который только незадолго до смерти обрел Бога. С другой стороны, меня впечатляет Яхве и его величие. Это действительно Бог любви и долготерпения. Да, изначально он хотел, чтобы Самсон стал орудием в его руках, праведным судьей для бедствующего Израиля. Но Создатель не мог пойти вопреки воле Самсона. Потому Бог долготерпит, не ярится, не строит козней, не рушит его планов, а идет за ним по темным, и скверным переулкам Газы и печалуется, и скорбит о нем. Он видит, как Назарей роняет, растрачивает себя, губит свой дар. Да, он избрал гибельный, тупиковый путь, но я сделал его своим вестником. Он осуществит мою миссию. Не сейчас. Придет время. Главное теперь вернуть его ко мне. Я не радуюсь его мести, его несметным убийством. Я радуюсь одному. Он воскрес. Умерла его плоть и воскрес дух.
2: Человек и душа человека сделались предметом наблюдений. Я оставил на время все современное. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душевецов и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахарета и пустынника, меня занимало. И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Сегодня мы поговорим о кредитах. Кредиты – что это? Это возможность иметь желаемое прямо сейчас или жизнь в долг? Что стоит покупать в кредит, а что нет? Об этом мы сегодня будем говорить, и поможет нам Елена Архипова, психолог. Можно ли однозначно сказать, что нельзя брать кредиты?
2: Однозначно, конечно, никто не даст такой ответ, можно или нельзя. То есть банкиры будут уговаривать и говорить, что любой человек может взять, но каждый человек должен думать. То есть если все взвешено, если все обдумано, если все действительно нужно, да, спланировано, то вполне вероятно, что кредит стоит брать. Если это не обдумано, если это лишние траты денег только, то, конечно, лучше этого не делать. Вот, то есть сам кредит, то есть определение, что такое кредит, да, простым языком, если сказать, что это когда человек берет в долг, но уже не у человека какого-то, а у банка, берет в кредит какую-то сумму денег, которую обязуется потом вернуть. То есть, по сути, кредит – это тоже долг. То есть,
1: это предоставление товаров или денег в долг, да?
2: Да, это тот же самый долг, только часто это в очень крупном размере. И поэтому, обращаясь вот в банки различные, человек должен понять, что деньги ему даются не просто так. Вот долгое время у нас не было этой практики кредитов, кредитования. И вот здесь, когда это все пришло в нашу страну, в этом и сокрылась очень большая опасность.
1: А в чем вот опасность?
2: Человека. А в том, что человеку кажется, что добрый дядя в банке очень хороший.
1: Очень хочет позаботиться
2: очень
1: о твоей
2: хочет
1: жизни, да?
2: Позаботиться и подарить тебе, дать тебе вот просто так большую сумму денег. А человек, который в руках имел всего лишь $100, получая кредит $100,000, там, допустим, на что-то, человек, который не умел пользоваться и управлять небольшими финансами, вдруг он получает такую огромную сумму денег, естественно, ему очень сложно удержаться, чтобы правильно распорядиться этими финансами, и в этот момент он не думает о том, что эти деньги ему придется отдавать, и плюс ему еще нужно будет отдавать проценты. И человек в этот момент об этом не задумывается. Ему просто кажется, что вот, о чудо, и с неба мне упал чемодан с финансами, и теперь я могу ими распоряжаться. А то, что проценты капают, а то, что банки ничего не делают, то, что невыгодно им, мало кто об этом задумывается. И поэтому те государства, которые особенно заботятся о своих гражданах, они делают специальную законодательную базу.
1: Определенные правила, да?
2: Определенные правила вводят, чтобы человек не мог взять кредит больше, чем он зарабатывает. И это
1: чем
2: очень
1: он способен
2: правильно
1: отдавать, да?
2: Чем он способен отдавать. То есть больше этого не дают. Многие люди обижаются. Они говорят, что в других странах дают. Скажите спасибо своему президенту и своему руководству, что они не дают вам попасть в долговые тюрьмы и не дают вам потом лишиться всего имущества за эти долги. Вот. То есть если собственного мышления, собственных мозгов, так грубо говоря, человеку не хватает, государство о нем заботится. Но те страны, в которых государство не заботится так о человеке, и человек может прийти и попросить, практически любую сумму ему дадут, вот эти люди действительно попадают в серьезные проблемы.
1: То есть для них это не благословение, а наоборот опасность, да, когда такие есть лояльные законы, когда они могут, не имея подтверждения, да, не имея достаточной заработной платы, они могут взять большой кредит.
2: Да, иногда банки сами говорят, что вот мы даем там под вашу квартиру, мы даем вам такую-то сумму, берите и что хотите, то с ней делайте. Человек думает: ой, это здорово, там у меня такая сумма денег. А эта сумма денег очень быстро исчезает. И банк потом изымает квартиру. И человек, если он не может управлять собой, вот в тот момент, когда ему это дают, ему кажется, что вот это просто ему счастье привалило, да, и он дальше не понимает, а что будет дальше? То есть вот это отличие зрелого человека от незрелого в том, что зрелый человек знает, что будет дальше. Вот он может себе задать этот вопрос. А что будет потом? А когда пройдет месяц, и мне нужно будет первое отдавать взносы, да, вот эти проценты? А потом что будет? А если я потеряю работу? А если кризис? А если вот это? И мудрый человек только когда взвешивает все эти моменты, он видит, что плюсов больше, чем минусов, он идет на это кредитование.
1: Но здесь можно как раз привести в пример библейское место, где в Евангелии от Луки в 14 главе говорится, что «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Ведь здесь как раз говорится о том, чтобы человек, прежде чем он делает такие серьезные решения и принимает решение о кредите, он должен тщательно все взвесить и просчитать.
2: Действительно, вот проблема основная в том, что мы не готовы были вот столкнуться с какими-то проявлениями капитализма, когда каждый сам за себя. То есть, когда ты приходишь, и тебе предлагают, и говорят, да, в принципе, ты можешь взять. Да? И нас, мы не научены этому, мы даже не думаем, что предлагаемый процент, который написан на рекламке, это не тот конечный процент, который ты будешь платить потом. То есть мы даже не предполагаем, что это может с нами произойти.
1: То есть обыкновенный человек, он экономически не подкованный. И в нашей стране, может быть, на территории бывшего Советского Союза, в основном люди экономически безграмотны, финансово безграмотны существуют.
2: Конечно, поэтому человек верит всему, что ему говорят, и очень легко поддается на то, чтобы взять кредит. Для него это самое легкое решение его проблем.
1: Есть такое вот выражение, что мы берем в долг чужие, а отдаем свои. Что когда человек берет кредит, он берет чужие, и распоряжаться чужими деньгами обычно проще. А когда ты отдаешь, то ты отдаешь свои кровные, которые очень даже тяжело достаются иногда.
2: Конечно, поэтому прежде чем брать кредит, нужно подумать. То есть две категории есть людей, которые склонны брать кредиты. Первая категория людей – это люди на гребне волны, так называемые. То есть когда у них все начинает идти, бизнес складывается, у них успех, и они думают, неплохо.
1: Когда какая-то стабильность приходит, да,
2: стабильность,
1: да, в жизнь.
2: Да, стабильность. Они думают, неплохо, я вот здесь еще чуть-чуть, я могу что-то вот.
1: То есть и так все хорошо у человека, да. Но он смотрит, что какое-то уже продолжительное время все стабилизировалось, обстановка только к лучшему, на повышение на работе, увеличение заработной платы. Человек уже может позволить что-то большее, чем он раньше себе позволял. И ему хочется еще большего, он хочет пойти дальше, да?
2: Да, вот если кредит берется, например, таким человеком под развитие своего бизнеса, если у человека есть бизнес-план, и он конкретно знает, что это принесет прибыль, он это все просчитал, он заложил риски, вот это стоит. То есть вообще кредит нельзя брать. То есть такое правило у знающих людей. Кредит нельзя брать под развитие своих потребностей.
1: Для улучшения своего благополучия.
2: Для улучшения своего благополучия. Не под телевизор, не под машину, не под что. То, что не принесет тебе деньги, под этот кредит брать нельзя. Потому что ты сразу теряешь, как только ты что-то берешь и деньги, а оно тебе не приносит деньги. То есть получается, что ты откуда-то вынужден вытаскивать, да, то есть забирать деньги своей зарплаты и выплачивать за эту вещь. То есть если вот эти люди на гребне волны, они готовы вкладывать, взять кредит под развитие своего бизнеса или дела,
1: то есть
2: это
1: не в потребление,
2: стоит.
1: А в развитие, да?
2: Да, в развитие. Кредит стоит брать. И действительно, люди финансово грамотно, они будут это рекомендовать. Но когда тот же бизнесмен, он берет вроде бы под бизнес, то есть вроде бы неплохо, все начало неплохое, он берет. Он просчитывает, какая прибыль должна у него быть. И еще не построив дом или не произведя продукцию, но посчитав, что он получит...
1: И не реализовав,
2: он посчитал, что он с этого получит 50 или 100% прибыли. И он начинает тратить уже.
1: То есть начинает жить, как будто он уже имеет прибыль с вот этих денег, которые он вложил,
2: да,
1: в бизнес, кредитных денег.
2: Да, он покупает себе джип, он покупает себе жене шубу, он покупает
1: отдыхает
2: еще что-то.
1: На курортах, да?
2: Отдыхает, ожидая, что эта прибыль придет когда-то, то вот здесь его ожидает ловушка. Потому что, во-первых, он еще не произвел, цены могут подняться на какие-то там комплектующие или еще что-то. А потом это еще нужно реализовать и получить прибыль. То есть этот человек сам себя загоняет в угол. Потому что прежде чем тратить вот эти кредитные деньги должны принести уже вам прибыль, чтобы вы часть уже за кредит выплачивали денег, а вот эта прибыль, которая к вам пришла, чтобы она начинала крутиться и приносить оборот уже каких-то свободных финансов, которые со временем вы можете тратить. Вот так поступают мудрые бизнесмены. А глупые бизнесмены, они только уже берут кредит, они уже считают, что там 50% они из этого
1: могут потратить. Что уже дело сделано, да?
2: Дело сделано. И они попадают в серьезные проблемы. То есть вот у людей успеха, я сказала, есть плюс в том, что если они возьмут под бизнес эти деньги и вложат действительно продуманно
1: в развитие. Да?
2: В развитие.
0: Принято считать.
2: Но опять же, не лишь бы куда. То есть нельзя верить призывам, что давайте мы будем высаживать там кукурузу на полях там каких-то там, да, Смоленской там области там или что и там, или... Ну, то есть, если там этого никогда не росло, если ты не поговорил с человеком, который действительно, ну, знает, как это растет или что делать, не стоит в это вкладывать. То есть, если ты берешь кредит, ты должен знать.
1: Должен быть серьезный анализ, да?
2: Да, ты должен привлечь специалистов по вот этому направлению, чтобы они тебе сказали здесь, что если ты возьмешь кредит, действительно, у тебя, по крайней мере, 80% есть того, что ты выиграешь, да, получишь прибыль. То есть бизнес – это всегда риск, но, по крайней мере, 80% ты знаешь, что что-то будет. Да? Или человек покупает землю, и он думает, что эта земля ему принесет какие-то... Потом, когда он
1: прибыль
2: перепродаст, то принесет прибыль. А человек не специалист, он идет туда, куда он, в чем он не разбирался, и потом оказывается, что на этой земле вообще строить ничего невозможно, и перепродать ее невозможно. И огромное количество людей вот попали в такие серьезные проблемы. А вторая категория людей, вот если первая, это они берут кредит на гребне волны, и если они делают вот ошибки, которые я называла, они с этого гребня очень быстро падают. И потом все...
1: И насколько у них все было красиво, настолько потом все печально и трагично.
2: Да, они все потом вынуждены отдавать, потому что кредит, процент растет, если человек не отдает вовремя.
1: Нарушает какие-то обязательства свои.
2: Да, то есть очень там потом очень серьезные проблемы у человека возникают.
1: С этим еще придется столкнуться только многим людям, потому что...
2: Потому что кредиты недавно начали брать и пока еще со всеми проблемами не столкнулись. А вот вторая категория людей — это люди, которые хотят улучшить свое благосостояние. Вот эта категория середнячков и категория людей с чувством неполноценности. Человек вот думает, у меня нет, у всех есть машина, у меня ее нет. А я хочу, чтобы у меня была машина, но купить я ее сейчас не могу.
1: То есть не могу себе позволить.
2: Не могу себе позволить, а в кредит я себе ее куплю. И человек считает, ага, в общем-то неплохо, если там взнос, там зарплата у меня, например, $500, $300 мне нужно платить, на 200 я проживу как-нибудь, да? Но он не рассчитывает то, что эта машина нужно заправлять, ее нужно ремонтировать, ее надо где-то ставить, нужна страховка, нужно еще что-то. Он этого не считает. И потом, когда он сталкивается с реальностью и с реальными процентами, которые набегают, потому что разные банки по-разному ко всему подходят, они могут выставить, что это будет всего лишь 15%.
1: То есть вывеска может быть одна, а на самом деле будет все по-другому.
2: Да, и человек вот попадает в серьезную проблему, потому что если у него спросить, зачем тебе эта машина, он говорит, я вот хочу кататься, да, мне на работу и с работы вот проще будет добираться. Но опять же, если эта машина реально не приносит деньги, то есть если вы таксист, да, она будет приносить вам деньги, вам нужна машина, значит, вы можете взять под нее кредит.
1: Или если есть какая-то работа, которая действительно приносит хорошие деньги, и вам при этом необходим автомобиль, то это совершенно другое дело, да?
2: Конечно. А если это просто, чтобы перевозить вас с места на место, а вы еще будете платить проценты, вы попадете в рабство вот выплат вот этих постоянных, то вы, это не стоит того. Лучше добираться на автобусе с двумя пересадками, но не быть рабом и накопивши деньги.
1: Имидж человека.
2: Ну, видите, имидж – такое дело, что человеку кажется, что он на кого-то произведет впечатление. На самом деле уровень каждого человека виден не потому, в какой, на какой он машине. А когда человек только начинает говорить, то есть когда при близком контакте уже видно, какого уровня, он может приехать на крутой машине. Но если это понятно, что эта машина взята в кредит, и это не его машина, то есть, по сути, человек, который ездит на кредитной машине, он не обладает этой собственностью, потому что это собственность банка. Он банк в любой момент может забрать. Как только ты прекращаешь платить, банк забирает. То есть вот для повышения своего уровня единственное, для чего можно брать кредит, это под квартиру. И то, иногда семья думает, ну какая разница, там небольшая разница в ценах, лучше взять уже двухкомнатную, чем однокомнатную. То есть я всегда советую так, берите то, что ближе к вам, то есть то, что вы сможете выплатить.
1: То, что легче, да?
2: То, что легче. То есть даже независимо, что у вас там трое или сколько детей, то есть выплатите за однокомнатную, там потом продайте, поменяйте ее, ну или как-то, но не втягивайте в себя в долгосрочные долги, потому что у человека, ну, очень сложные обстоятельства, когда происходят в жизни, увольняют.
1: Как правило, люди берут кредиты, когда все хорошо, вот, когда все вроде бы стабильно, да, но мы знаем, что экономика не всегда развивается только вверх. Бывают какие-то спады, и может какое-то 5 лет, 10 лет быть все нормально, а потом происходит спад. И человек как раз склонен брать кредиты, когда все хорошо. И потом через несколько лет может произойти спад, когда заработная плата может сократиться на треть, а то и в половину. Вы можете потерять работу, и получается, что обязательства уже существуют.
2: Ну, то есть, если семья, например, живет в большом городе, и она платит за съем квартиры практически тот же самый взнос, который семье придется платить в банк по кредиту, то, в принципе, стоит лучше купить, ну, в кредит квартиру и вот эти же деньги выплачивать. Но если семья не в небольшом городе, да, и это большая сумма денег, проще где-то или снимать квартиру, или если покупать на окраине города, или за городом. Ну, то есть, чтобы как можно быстрее семья могла выплатить эти средства. Потому что действительно для многих семей это становится очень большой и непосильной обузой нести на себе вот этот гнет кредитов. Поэтому прежде чем брать кредит, нужно посмотреть на свое финансовое положение. Заработок должен быть стабильным. И мало того, у семьи должны быть сбережения как минимум на полгода вперед, даже если и муж, и жена не будут работать, у них на полгода вперед есть финансы для того, чтобы прожить. То есть, не, может быть, не слишком богато, но просто хотя бы прожить.
1: Но этим похвалиться в наших странах может редкий человек.
2: Вот поэтому и опасны кредиты в наших странах, и поэтому очень вот важно, когда у вас все хорошо, делать какую-то подушку безопасности, в которую откладывать какие-то деньги на непредвиденные обстоятельства, чтобы, по крайней мере, за кредит вы могли расплатиться. То есть вот плюс в кредите потребительском в том, что семья все-таки может приобрести квартиру, если это, ну, очень сложно для нее, и если еще государство помогает, какие-то там субсидии или еще что-то, можно на это пойти. Минус здесь в том, что если человек покупает что-то только для себя, для своей жизни улучшения, еще что-то, то есть это всегда минус, и это приведет к проблемам. Это не Божья воля, чтобы человек влазил в такие серьезные большие долги.
1: Итак, если человек хочет взять кредит, то прежде всего ему нужно подумать о том, так ли необходима эта вещь, которая...
2: И не проще ли отказаться от нее
1: сразу? Которая его так манит, да?
2: Да.
1: Второе, что нужно сделать, это посмотреть размер вот этих ежемесячных платежей в банк. Угу. Насколько реально, насколько... возможно, будет выплачивать это каждый месяц, и реально ли будет на оставшуюся сумму жить. Спасибо большое, Елена, за ваши ответы. Итак, прежде чем покупать товары в кредит, тщательно взвесьте и обдумайте все. Кредит – это всегда риск, поэтому пусть ваш риск будет оправданным. Это была программа «Принято считать». До новых встреч!
3: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия ведь говорит о жизни.
4: Это некое руководство к жизни.
5: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
1: В этой

0: Программе «Значение Библии. Важность чтения Библии. Познание через Библию, мира и Бога. Богоискательство российского общества».
1: Самое главное было слово. Слово, которое вот было завещено. И это являлось стимулом к жизни, к осознанию мира.
2: Для меня Библия очень много значит. Дело в том, что я, в отличие от очень многих людей, которые родились и прожили значительную часть своей жизни еще при советской власти, и впервые прочитали там уже во взрослом состоянии, я прочитала Библию очень рано. Дело в том, что я из Западной Белоруссии, хотя, конечно, я родилась при советской власти, но у меня была бабушка, простите, не бабушка, ее просто называла бабушкой, это моя тетя. Вот. Это была Польша тогда, когда-то, и она получила в подарок от британского и иностранного библейского общества Библию в подарок, знаете, за большое количество выученных наизусть стихов. Вот. Она баптистка. И так получилось, что я читала Библию. Конечно, где-то, может быть, там лет 8, сами понимаете, что там я очень мало что понимала, но я все равно читала. А потом так получилось, что уже где-то после 30 лет я стала заниматься Новым Заветом настоящим. И до сих пор, собственно, эта книга моя настольная во всех смыслах слова, потому что я ее не только читаю, я ее изучаю. Я перевела Новый Завет, и я пишу комментарии.
3: С моей точки зрения, это выдающийся памятник истории и культуры, который оказал значительное влияние на все стороны нашей жизни. На формирование морали, искусства, науки, литературы, становление литературных языков английского, французского и немецкого. Это что? Это переводы Библии на, так сказать, национальные литературные языки. Поэтому как не знать именно этого?
1: Если говорить об образе, допустим, царя Ивана Грозного, и если посмотреть его переписку с князем Андреем Курбским, это были те прошлые люди без прерывания этой традиции. Они все-таки были людьми Библии. Они прекрасно читали Священное Писание. Они его знали, они им жили. И для них вот эта любовь к Богу была, наверное, краеугольным камнем жизни. Потому что мы можем по Москве, гуляя, посмотреть памятники 17 века, которые сделали прежде всего любовь к Богу. Кто-то говорит мне как-то на экскурсии, что вот почему вы думаете, эти храмы стоят там, построенные в 1646 году. Потому что там вот замешивали раствор яиц, яичный желток добавляли. Да нет, потому что люди любили Бога и все делали для Него самое лучшее. Вот этот принцип был отодвинут когда-то. И как только он был отодвинут, мы получили ту трансформацию гражданского общества, ту революцию, последствия которой переживаем более 100 лет уже. По большому счету, она произошла прежде всего в умах. Не было любви.
4: Потому что если судить по тиражам, по переводам, по ее там рейтингу и так далее, то, скорее всего, это популярная книга. То есть, наверное, во всех цивилизованных странах, культурных сообществах об этой книге слышали и знают. Но, к сожалению, вот это уже мое личное наблюдение, к сожалению, несмотря на ее популярность, такую, скажем, внешнюю, не так уж часто ее читают. Читают люди, население, там, даже верующие люди не так часто читают Библию, как на самом деле кажется, или как на самом деле, может быть, должно быть. Вот эта вот тенденция, особенно последнего времени, может быть, это связано с современной занятостью, с современными процессами в обществе, там, что у людей просто, может, не хватает времени и так далее.
5: В нашей стране она не очень востребована, потому что у нас тиражи, где-то в лучшем случае исчисляются пятизначной цифрой, в отличие даже от той же Индонезии, мусульманской страны, но там есть 10% христиан. и протестантов, и католиков. И там тиражи гораздо больше, то есть там уже шестизначная цифра. Вот, в Бразилии там миллионные тиражи, понимаете, вот издаются у нас. Вот, вообще к чтению Библии народ особо приучен не был. Вот другое дело, что вот протестантизм России начался именно с чтения синодального перевода, но и очень важно, чтобы эта традиция у российских протестантов сохранялась.
6: Бог-то есть в нашем мире, есть Библия в нашем мире, в нашей культуре она есть, существует. Если человек не читает этого, ну, он не видит мир таким, каким он есть, каким он задуман. Очень многие люди не имеют представления. Точно так же, как если человек не читает Пушкина, он не может жить в пространстве русской культуры. Ну, он, да, он его не читает, но он живет в каком-то другом в мире, не настоящем. Точно так же Библия является частью настоящего мира. И, конечно, человек может не читать. То есть так же человек может не читать Пушкина, и может вообще не знать об этом мире ничего, кроме новостей или там поп-звезд. Но это же не жизнь. Это же какое? Это не то, что было возложено на человека. А на человека возложено жить в этом мире. А если он жить в этом мире, значит, познавать этот мир и познавать волю Божью. Значит, это его обязанность. Если он вот это свое божественное свое предназначение выполнять собирается, и он, значит, обязан читать Библию.
4: Так рассуждать, на самом деле, ну, занят человек. Ну, зачем завтракать, обедать, ужинать? Ну, занят человек. Ну, нет времени. Ну, на самом деле, если разобраться, ради этого человек живет. Да, он, для чего он, в конце концов, зарабатывает деньги и так далее. Но, ну, для рта своего говорит, та же Библия говорит об этом, да? Вот. Но если сравнивать Библию как духовную пищу, ну как бы ты ни был занят, но для того, чтобы духовно подкрепиться, нужно найти время.
0: Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.
7: Библия ведь говорит о жизни. И человек, проживая жизнь, он непрерывно меняется. И когда он читает Библию, и Библия тоже меняется, потому что меняется его жизненный опыт, меняется, может быть, его характер, мироощущение, настрой. То есть отношение к Библии меняется непрерывно, потому что Библия живая, и жизнь человека тоже это непрерывный процесс.
6: Это же не какая-то маленькая такая деталька, которую вот можно сказать, можно убрать, можно ее как-то прибавить и объявить несуществующей. Объявляя Библию несуществующей, вы объявляете несуществующим огромную часть этого мира.
1: Это каждодневная работа над собой. Понимаете, это вот как зарядка. Ты ее можешь не сделать, ну, можешь сделать. Это, может быть, без высокопарности, вот нечто подобное. То есть это зарядка для души в какой-то степени.
6: Есть в Библии литература премудрости, где восхваляется премудрость. И вот эта книга притчей посвящена этому. Есть там вот восьмая знаменитая глава, гимн премудрости, где премудрость выступает в образе прекрасной женщины, зовущей на пир. Но это пир, связанный с трудом. А вообще наша жизнь связана с трудом. И чтение Библии – это труд, в том числе интеллектуальный. Но я не вижу в этом катастрофы. Мне кажется, это хорошо.
8: Без сомнения, нужно читать по трем причинам минимум. Первое – это то, что это историческая книга, и невозможно понять историю, живописи, музыки и так далее, не зная содержания Библии. То есть хотя бы с образовательной целью, да? Просто с образовательной целью. Второе – это то, что Библия, она все-таки развивает твой ум. не в смысле образования, а в смысле развития логики, развития памяти, например. В свое время я выучил несколько книг Библии наизусть, несколько посланий, средних, там, послание Иакова, послание Петра, например. И я думаю, это помогло тоже для развития моей собственной памяти. И когда мы сравниваем библейские тексты и размышляем над темами, которые там подняты, это без всякого сомнения развивает чисто наши мыслительные способности, нашу логику. Ну и третье, я бы сказал, что это, в принципе, то, что помогает нам познать Бога как Личность. Потому что природа нам открывает, без сомнения, Бога, но больше Его величие. Она вдохновляет нас, она пробуждает нас, в нас веру, то, что Бог есть, Он существует, потому что ну, не может так просто все появиться. Но именно благодаря Библии мы узнаем детали, которые так важны. Каков Бог на самом деле? Каково Его отношение к человеку? Чего Он от нас ждет, чего не ждет. И благодаря книге мы выслушиваем Бога, что очень важно. Потому что когда мы молимся, мы говорим, высказываемся. Но ведь настоящий диалог подразумевает и обратную связь. И Библия — это и есть та самая обратная связь.
0: Не премудрость ли взывает? И не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания.
2: Отдайте себя всего, все свое существо, живую жертву Богу. Только такое, такая жертва угодна Богу. А мы хотим дать немножко. Вот как тот молодой человек, который пришел к Иисусу и спросил, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь. Да? А Иисус сказал, раздай свое имущество. Молодой человек хотел узнать, что ему еще нужно. А Иисус сказал... Все. Это не означает, что каждый человек должен отдать все или пойти на крест, но должен быть готовым к этому.
7: Главным в этой жизни, я считаю, покровительство и благоволение Бога. То есть это не собственные какие-то достижения, заслуги, усилия, но то, что в твоей жизни делает Бог. Потому что многое, что происходило в моей жизни, не могло бы никак произойти без непосредственного участия, покровительства и решающей воли Бога.
0: По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь». Ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их, и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.
1: А что для меня, как бы, конечно, мы, наверное, должны так воспитаны быть, что это некое руководство к жизни, да? Но мы не воспитаны, и надо откровенно это говорить. Мы выросли в обществе и воспитаны с прерванной традицией. Но я могу вам сказать, что Евангелие лежит у меня на рабочем столе, и мой день иногда, не буду говорить, что каждый день, начинает всегда. Евангелие лежит у меня рядом с подушкой. И когда есть возможность, конечно же, я стараюсь, как христианин, православный человек, каждый день читать Евангелие, хотя бы главу. Одну главу из Евангелия и одну главу из Деяний апостолов.
0: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли».
4: Но это не просто для меня, как вот вы сказали, инструкция, там, какие-то правила или чего-чего-то. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 39 тексте Иисус Христос сказал фарисеям, и слышали это и ученики, Он говорит им: «Вы исследуете Писание, да, потому что хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я стараюсь сейчас, чтобы Библия была платформой или, так скажем, площадкой для моей встречи с Богом, чтобы вот уединившись с Ним, побывав вот в этих вот взаимоотношениях, да, я вот мог от Него что-то услышать, чтобы Он мог о себе что-то мне сказать, раскрыться. То есть, когда я читаю Библию сегодня, я задаю всегда Богу два вопроса. Я говорю: «Господи, что лично мне Ты хочешь сказать?» Это моя молитва. И какое качество своего характера мне Ты хочешь открыть? И когда происходят вот эти вот откровения, я пытаюсь за это хвалить и благодарить Бога.
7: Любимым текстом долгое время и, наверное, сейчас остается один. «Если Бог за нас, то кто против нас?»
9: Я верю, что российское общество, оно подходит близко к тому, чтобы вожаждать Божье Слово. Почему? Потому что в России всегда было богоискательство. Вот этот поиск Бога, он и формирует сегодня потребность в Священном Писании. Удивительно, но за последние 20 лет было напечатано и российским библейским обществом, и православной церковью, и другими христианскими конфессиями столько Библий, сколько их не было напечатано за всю предыдущую историю до начала Российской Федерации. Поэтому я уверен, что однажды эти Библии многие покупали просто поставить на полочку, красивая обложка, красивая корочка, но придет момент, когда люди возьмут эти Библии, и они их будут читать.
10: Отче наш, Бог в небесах обитающий, око незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли Тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные. Мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к Тебе мы с молитвою, Всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и сохрани от соблазна лукавого. Да воссияет лучи незакатны, правды Христовой и помыслы правого.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
0: Здравствуйте, мои драгоценные друзья! Я рад приветствовать вас на очередном уроке в веселой школе здоровья. Я профессор Бодрячок и моя чудесная племянница и помощница.
4: А я не одна, со мной мои друзья. Садитесь.
0: Да, проходите, проходите. Матвей и Настенька. Мы вам очень-очень рады.
4: А у меня? Да. У меня вчера был самый радостный день.
0: Что же такое случилось?
4: Да.
0: Ну, веселинка, расскажи нам, что такое, что произошло у тебя?
4: Мне вчера купили...
0: Так, ну, что?
4: Новенький компьютер. Он у меня стоит на столе. Такой красивый.
0: Компьютер?
4: Ах, да.
0: Ну, это событие.
4: Да.
0: Компьютер – это очень-очень здорово. Вообще, честно сказать... Сегодня трудно представить свою жизнь без компьютера или
4: телефона.
0: Да, планшета или смартфона.
4: Да.
0: Вы знаете, компьютер изобрели давно-давно, когда наши бабушки и дедушки были малышками.
4: Это было так давно?
0: Да, так давно.
4: Бабушки маленькие.
0: Да, вы знаете, зачем придумали компьютер?
4: Зачем?
5: Чтобы общаться?
4: Общаться? А еще зачем?
0: Да, при помощи компьютера общаются.
4: Я иногда рисую в компьютере.
0: Можно и рисовать.
4: Да.
5: Можно играть в компьютере.
4: Да. Компьютер нам нужен для того, чтобы там посмотреть что-то интересненькое.
0: Вот. Можно и посмотреть. Вы знаете, вы правы. При помощи компьютера можно и посмотреть что-нибудь интересное,
4: да.
0: И поиграть во что-нибудь. Можно написать письмо или отправить сообщение. Вы абсолютно все правильно говорите. Но компьютер придумали не для этого.
4: А для чего же?
0: А вот его придумали для того, чтобы не тратить огромную гору бумаги, а хранить информацию непосредственно в нем одном. А еще для того, чтобы очень быстро и правильно считать.
5: Еще писать.
0: Да, и писать.
4: Это получается, что мой телефон – это маленький компьютер. Смотрите, он у меня умеет даже считать. Вот смотрите, я могу прибавить одно число, плюсик, второе число, нажимаю «равно», все. Он показывает правильный ответ. Вот он такой маленький и умненький. Да,
0: да, однако эта веселинка, он сейчас у тебя маленький. Но первый компьютер был размером с большой дом.
4: Он бы тогда не вместился в мою сумочку. Это хорошо, что он сейчас маленький, да?
0: Да, но важно уметь им пользоваться.
4: А что тут пользоваться? Вот, нажимаешь пальчиком. Нажимаешь кнопочку, вот и все. Вот.
0: А вы умеете пользоваться, дети, компьютером?
5: Ну, я умею.
6: Вот. Я тоже, только это надо... Это надо только смотреть на экран и нажимать разные кнопочки.
4: Точно. И я тоже так.
6: И мышкой управлять еще.
4: Вот, еще и мышка у нас.
0: Конечно, конечно. Но не только это, мои дорогие. Есть еще очень много чего важного, что мы можем узнать. Как пользоваться компьютером. И для этого я приглашаю вас на нашу полянку.
4: Побежали на нашу веселую поляночку. А где же тут компьютеры, профессор Бодрячок?
5: А зачем нам компьютеры?
0: Вот компьютер нам сегодня и не понадобится. Зато здесь
5: почему
0: есть...
5: Почему это?
0: А я приготовил для вас специальные вот такие странные цветы.
4: Да.
0: На одном 3 лепестка, на другом 2. Но если вы присмотритесь, то вы увидите, что на каждом цветке
5: что-то
0: есть...
5: Что-то написано!
0: Да, вопрос!
4: Точно, что-то написано.
0: А на лепестках ответы, но только один из них правильный.
4: Давайте я возьму.
0: Да, мы выберем с вами верный ответ, приставим его вот к этому цветку, и у нас получится цветок правильный.
4: Давайте
0: ответ.
4: Прочитаем первый вопрос.
0: Так, читаем.
4: Когда можно
5: включать компьютер?
4: Компьютер.
0: Да.
4: Вот.
5: Днем.
0: Днем. Днем или ночью? Но вы правильно ответили.
5: Днем.
0: Конечно же, днем. Ведь ночью надо спать.
5: Да. Да.
1: А и ночью компьютер не работает.
4: Точно.
0: Ну, на самом деле, компьютер-то, может быть, и работает, но ночью нужно спать. Компьютер включать ночью нельзя.
4: Так.
0: Правильно.
4: Молодцы.
0: Следующий вопрос.
4: Следующий вопрос прочитаем. Так, профессор Бодрячок, это вам.
0: Так, так.
4: Это нам. Угу. Что будет, если долго сидеть за компьютером?
0: Да, ведь что-то же будет.
5: Плохие сны будут сняться.
4: Вот, плохие сны будут
0: сняться. Да-да, я что-то не подумал об этом. А ведь действительно. Но 3 ответа станешь самым умным. Один из них.
4: А может быть.
0: Второй ответ. Заболят глаза. И 3-й ответ. Заболит спина.
4: Ух ты.
0: Вот.
4: А может, мы станем самыми
5: глаза.
4: Умными?
5: Заболят глаза.
0: Да? Вот глаза-то правильно, говорит Настенька. Глаза-то заболят. А вот самыми умными вряд ли мы станем. Ведь кто-то же все равно будет умнее нас.
4: Да.
0: Да, но я бы выбрал бы 2 ответа, потому что спина тоже заболит.
4: Да, если это долго-долго сидеть за компьютером.
0: Долго-придолго.
5: Потому что скрючишься.
0: Да.
4: Вот так можно скрючиться.
0: Правильно, Матвей. Совершенно верно. Давай представим этот лепесток. Вот такой красивый у нас получается.
4: Я сейчас принесу еще один вопрос. Держите.
0: Так, так.
4: А мы его прочитаем.
0: Так.
4: Так. Кто решает, когда нужно выключать компьютер?
0: Да,
4: кто
0: и
4: решает?
0: У нас есть 3 ответа. Домашнее животное, ребенок, мама и папа.
1: Через 30 минут.
5: Мама и папа.
4: Можно. Через 30 минут можно.
5: Мама
4: это
5: и
4: что
5: папа.
4: Можно выключать?
0: Правильно,
1: компьютер.
0: Матвей.
4: Компьютер.
0: Совершенно верно, умничка. Конечно же, домашнее животное никак не может выключить компьютер. Да и ребенок тоже не будет знать, когда. Вот мама и папа вовремя подскажут, что слишком долго сидеть за компьютером не нужно.
4: А я всегда доверяю своим маме, маме и папе.
0: Совершенно верно, умница.
5: Остался один.
0: Так,
4: один.
0: Так, у нас есть
4: остался
0: еще один.
4: Еще один. Сейчас мы его тоже прочитаем. Так, профессор Бодрячок, вам так, ответы, так. Нам вопрос. Сколько мультфильмов можно смотреть в течение дня?
0: Да, и у вас... Несколько ответов.
1: Минимум
0: ни одного.
1: 2.
4: Минимум 2.
0: Много и несколько.
5: Несколько.
0: Слушайте,
5: много.
0: Вы меня поражаете.
4: Много, вот. Несколько. А мы считаем много.
0: Да, но если
5: несколько.
0: Если вы будете смотреть много мультфильмов, то тогда полчаса-то, я боюсь, будет мало.
4: У меня иногда очень болят глазки, когда я долго сижу за компьютером.
1: А несколько – это бесконечно.
0: Нет, несколько – это 2-3, ну или один большой.
4: Или один большой,
0: да?
4: Или 2-3 маленьких.
0: Или 2-3 маленьких.
4: Да.
0: Совершенно верно. Ну что же, я очень рад.
4: Смотрите, какой у нас красивый цветок получился.
0: Вот такой у нас получился цветок правильных ответов.
4: Какие
0: Но
4: вы молодцы.
0: Меня очень порадовали. Вы действительно знаете, как пользоваться компьютером. И я очень за вас рад, мои драгоценные друзья. Ну а сейчас мы проведем один
4: эксперимент.
0: Совершенно
5: я!
0: Верно.
5: Я угадала.
0: Давайте пойдем
5: побежали.
0: За наш
4: побежали.
0: Стол.
4: Побежали проводить.
0: Побежали. Давайте, дорогие мои, представим себе, что вот все, что мы смотрим в компьютере, имеет свой цвет. Например, желтый цвет – это будет у нас добрый мультик. Вот смотрим мы какие-то добрые мультфильмы. Вот это значит желтый цвет.
4: Я люблю добрые мультики.
0: Или, например, если мы смотрим какую-нибудь передачу про животных или про растения, про природу, да, то это зеленый цвет. Ну, деревья же зеленые.
6: Или, например, и трава зеленая.
0: И трава зеленая, правильно?
6: И кусты зеленые, да. И цветочки.
0: Да, да, да, да.
6: И
0: да.
6: Вот сюда в себе.
0: Да. Поэтому мы ее в зеленый цвет и покрасим.
6: А, и крапива, например, зеленая.
0: Бывают программы, которые нас чему-то могут научить. Готовить, например,
4: строить. Делать поделки.
0: Да. Что угодно. Это будет у нас красный цвет.
4: Да.
0: А бывает, ну, кто-нибудь сидит и смотрит стрелялки, играет в игру такую, стрелялки.
6: Фиолетовый.
0: Вот мы это изобразим черным цветом.
4: Да,
0: и вот черный. Один мальчик решил посмотреть мультик.
4: Добрый мультик.
0: И вот он смотрит мультик. Но мы же договорились, что это у нас будет желтый цвет. И вот этот мальчик смотрел мультик. Ну и посмотрел. Вот. А другой мальчик смотрел программу про растения и животных. Какой-то у нас цвет?
6: Зеленый.
0: У нас зеленый цвет.
4: Зеленый.
0: Вот он смотрел. Вы любите программы про животных?
6: Я люблю.
4: Да. Я тоже. Я особенно про кенгуру люблю. Я очень люблю кенгуру.
0: Да, ведь некоторые животные живут не в нашей стране. И мы их никогда не видим. Мы можем увидеть их только в зоопарке. Или в какой-нибудь хорошей программе. А другой мальчик...
4: Или девочка.
0: Да. Вот Веселинка, ты любишь что-нибудь делать?
4: Да.
0: Вот Веселинка чему-то научилась, когда смотрела какую-нибудь программу. Например, поделку.
4: Да.
0: Вот она училась и смотрела. Мы же договорились, что такие программы у нас...
6: Красные.
4: А я очень люблю красный цвет.
0: Да.
4: Это, наверное, я.
0: Совершенно верно. А знаете, почему я выбрал красный цвет? Потому что красный цвет – это красивый цвет. Вот. И когда мы что-то делаем, на самом деле... Мы делаем что-то красивое.
4: Прекрасное.
0: Да, прекрасное.
6: Красное, прекрасное.
4: Да.
0: Совершенно верно. Да. Вот. Но у нас еще один мальчик есть, который в стрелялки играл. А стрелялки у нас какой цвет?
6: Черные.
0: Да, сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Вот у нас черный цвет. Угу. В черном цвете есть что-то не очень приятное. Ну, потому что в стрелялках есть что-то не очень хорошее, правда же?
4: И что-то злое даже.
0: Совершенно верно. Именно это я и хочу сказать. Посмотрите, что произошло с мальчиком, который смотрел мультик. Он взял и...
4: Подобрел.
0: Да. Пожелтел. Но это значит, что он посмотрел ведь добрый мультик. И он стал тоже добрым. Совершенно верно. А мальчик, который смотрел программу про животных и про растения, стал вот таким вот.
4: Зелененьким.
0: Зеленым. Но, на самом деле, конечно, не зеленым. Просто он стал добрым. Потому что, да, он многому научился.
4: Да.
0: И умным, совершенно верно. А Веселинка научилась делать поделки и стала...
6: Красной.
0: Вот такой вот прекрасной. Да. А мальчик, который играл в стрелялки, вы видите, какой он стал?
6: Злой.
0: Ну, черт, может быть, и не злой. Да. Но вы абсолютно правильно все сказали. В стрелялках есть что-то нехорошее. А когда человек делает что-то нехорошее или злое, он и сам становится...
6: Таким же.
0: Да, у него на душе становится темно. Вот. А для тех людей, которые делают доброе, у них на душе только доброе. Об этом даже Бог сказал. Да.
4: А я вот, например, никогда не играю в стрелялки. Вот.
6: Я тоже.
0: Молодец. Я тоже. Молодцы, мои дорогие друзья.
4: А я вот сейчас, например, предлагаю вам сделать одну прекрасную добрую подделку.
0: Ну что же, Веселинка, ты у нас самая-самая прекрасная, научилась делать поделки.
4: Да.
0: И мы с радостью сделаем ее вместе с тобой.
4: Я сегодня предлагаю вам сделать одну добрую поделку. Это будет подставка под чашечку вашей любимой мамы.
0: Да?
4: Вот смотрите.
0: Маме на день рождения или на 8 марта.
4: Или просто так.
0: Или просто так.
4: Если вы хотите сделать доброе дело.
0: Да.
4: Смотрите. Выбирайте картон того цвета, который любит мама. Вот у меня мама, например, любит желтый цвет. И я взяла сегодня картон желтого цвета. Держите.
6: Взяла.
4: Чтобы сделать подставку, я вам приготовила вот такие блюдца.
6: Зелененькие.
4: Тебе зелененькие. Хорошо, вам желтенькие. Мы их перевернем. Смотрите.
6: И нарисую так, да?
4: Да, правильно, молодец.
6: Цветочки.
4: И обведем наше блюдце аккуратненько. Умеете обводить? Отлично. Давай я там проведу. Я тебе помогу. Давай, я с этой стороны. Вот как у нас получилось. Отлично. Смотрите, какие красивые у нас кружочки получились. Сейчас мы эти кружочки вырежем. Отлично.
6: Умею вырезать.
4: Умеешь вырезать? Вот.
0: Аккуратненько. Поворачиваем.
6: У нас все зеленое.
4: Да. Вот так. Так. И вот так. Молодцы. Мы вырезали. Смотрите, что делать. Вот смотрите. Это основа нашей подставки. И чтобы у нас подставка была красивая, чтобы мама обрадовалась и улыбнулась.
6: В цветочках
4: она будет. Да, я приготовила вам вот такие цветочки из цветной бумаги. Смотрите.
0: Да, их можно несложно сделать.
4: Да, мы их приклеим, вот так вот приклеим.
6: Не,
4: вокруг.
6: Оранжевенький.
4: Оранжевенький. Вот я тебе здесь приготовила. Мы их приклеим вокруг.
6: А можно уже клеить?
4: Да, можно, конечно, открывай.
6: А кисточки?
4: А мы без кисточек.
6: Ой.
4: У нас есть кончик. Вот смотри, как кончик. Я тебе сейчас научу.
6: Я колобок.
4: Раз. Давай. Тоненько. Ой, а что-то мы не то приклеили с тобой.
0: Серый.
4: Не с той стороны. Клеечка. Это я тебе показала, как надо клеить. На самом деле, мы не здесь будем клеить. Вот здесь мы будем клеить.
0: Все.
4: Смотри, капай на цветочек. Отлично. Молодец. Вот. Тут нам клей хватит еще другой цветочек.
0: Он сейчас вылезет.
4: Приклеивай.
6: Он не вылезет.
4: Нет, на краешек. Вот. По краям нашей подставки мы приклеим цветочки. Так. Держи. В серединке мы сделаем кое-что другое. И в серединке
6: рисуем.
4: Будет... Да. И тем более в серединке будет стоять горячая чашка у мамы с чаем, с молоком. Так, отлично. И еще последний цветочек приклеим.
6: Мы уже все сделали.
4: Все сделали. И мы сделали. Смотрите, какая красивая подставка. Мама улыбнется. А ну, кто вот. Умеет писать, можно в серединке написать маме.
0: Или дорогой маме.
4: Да, или просто нарисовать ее портрет. Вот, давай напишем. Умеешь писать? Или нарисуешь? Что ты хочешь?
6: Я нарисую.
4: Ты нарисуешь. Отлично. Вот какая у нас вот такая получилась подставка с Матвеем. Сердцем в середине, с красным.
0: А вот такая у нас получилась поделочка. Посмотрите, здесь даже мама нарисована.
4: Красивая?
0: Ребята, обязательно сделайте такую поделку. Маме будет очень приятно. А еще сфотографируйте и пришлите нам. Нам же тоже интересно посмотреть. И мы ваши поделки покажем другим ребятам в нашей программе. Вот, но сам подарок-то вы маме подарите, а нам пришлите только фотографию. Вот. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы ждем вас на следующих наших занятиях. До свидания.
4: До свидания, ребята. Делайте все прекрасные дела.
6: Пока.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Каждый человек ищет для себя источник вдохновения. Где вы его ищете? Чем вдохновляетесь? Однажды вместе с друзьями мы посетили Третьяковскую галерею. Я обратил внимание, что один мужчина внимательно смотрел на известную каждому из нас картину русского художника Александра Иванова «Явление Христа народу». Он скромно сидел на лавочке и всматривался, как будто бы вдаль. Несколько минут мы постояли около этой картины и проследовали дальше. Я уже не помню, как так получилось, но мы вернулись. Это уже было через несколько часов. Я очень был удивлен, когда увидел, что этот мужчина все еще сидел на лавочке и всматривался в картину «Явление Христа народу». Он черпал вдохновение. Каждый из нас ищет для себя этот источник вдохновения. Конечно же, не всегда получается делать правильный выбор. Многие люди сегодня ищут вдохновение там, где на самом деле его нет. И, возможно, даже это ложное чувство вдохновения. Не всегда то, на что мы смотрим, делает нас лучше. Не всегда то, что мы слушаем, вдохновляет нас правильно. В Священном Писании есть очень интересные слова. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Это многим известные слова, слова о Священном Писании. Удивительно! Апостол Павел пишет о том, что эти слова могут нас не только вдохновить. Здесь есть четыре очень важных момента. Научение, обличение, исправление и наставление. Священное Писание готово полностью изменить жизнь человека. Но прежде научить, дать правильное знание. Далее эти знания порождают в разуме человека нечто особенное. Они обличают человека, показывают, кем он является на самом деле. Когда подобные процессы происходят в разуме, появляется новое желание, желание стать лучше. Господь дает силы для того, чтобы стать лучше. И последнее, четвертое, Священное Писание наставляет нас, чтобы мы оставались в праведности. Пусть Священное Писание будет источником вдохновения сегодня.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
5: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Дети с рождения до 28 дней считаются новорожденными. За эти 4 недели ребенка ожидают очень серьезные изменения в организме и в поведении. Именно поэтому период новорожденности является одним из наиболее значимых в жизни человека. В прошлой программе мы начали обсуждать особенности развития новорожденного и какие ежедневные процедуры необходимы малышу. Сегодня продолжим задавать наши многочисленные вопросы про малышей эксперту, врачу-педиатру Наталье Анатольевне Драч. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Мы с вами сегодня продолжим тему об уходе за малышом от нуля до года. И сейчас у меня будет к вам вопрос уже о полугодовалом малыше. Когда ребенку исполняется 6 месяцев, он начинает не так быстро прибавлять в весе, как до этого. Вот нужно ли об этом переживать и как-то пытаться его докормить?
4: Нет, конечно, переживать не нужно, потому что мама наша уже заметила, что малыш пытается сесть, ползти, он начинает переворачиваться. У него повышается физическая активность, и он больше тратит энергии из того, что вы его накормили. Угу. И поэтому чем старше будет ребенок, тем меньше он будет набирать за каждый месяц. Если мы каждый месяц приходили к врачу, нас взвешивали, сказали, ой, вы не добрали 100 грамм, теперь вот тут вот уже нам нужно меньше переживать, а больше вкладывать именно вот в физическую активность и физическое развитие ребенка.
3: Угу, понятно. Какие из процедур в первые недели жизни самые полезные для ребенка? Ну, мне приходит в голову купание. Мне казалось, что это вот как-то полезно развивает малыша. Массаж, наверное. Вообще, на что нужно уделить, может быть, особое внимание и что нужно знать об этом?
4: Угу.

0: Да, ну вот перед тем, как мы перейдем с вами к массажам, ко всем процедурам, хотела бы еще сказать для родителей, вот у врачей всегда есть вот такие центильные таблицы, да, таблицы распределения веса по возрастам. И очень часто мамы в интернете открывают эти таблички и начинают смотреть, в какой коридор, в какую норму попадает их ребенок. Если вдруг они видят, что он нижней границы нормы, верхней границы нормы, все, у мамы начинается паника, мы начинаем его больше кормить. Или наоборот, что ребенок в верхней норме. Каждый ребенок индивидуален. У нас есть наследственные особенности. Если мама с папой маленькие, худенькие, ну куда у нас, откуда у нас будет большой ребенок? Он будет меньше. И если мама с папой, в принципе, хорошо так выглядит и высокие, и ребенок будет более плотным. И поэтому к каждому ребенку всегда относимся индивидуально. Вот. Кормим по потребностям и не перекармливаем. И для того, чтобы он у нас с вами развивался гармонично и уже с малого раннего срока, мы можем его закалять, мы можем ему делать гимнастику, мы можем делать массаж. Да? Разные виды закаливания бывают. Бывают воздушные ванны, бывают ванны прям, да? Вот если про воздушные ванны, как вот правильно это делать? Это мы совмещаем вместе с массажем и с гимнастикой, да? Мы раздеваем нашего ребеночка, перед этим мы проветриваем комнату, да?
1: Не должно быть жарко?
0: Нет, конечно. Это же у нас закаливание, правильно, да? Но мы не оставляем сквозняков. Но и мы ребеночка раздеваем, мы оставляем памперс. Если вы не боитесь, что он написывает на пеленку, вы мама молодец, мы снимаем памперс, да, мы снимаем носочки. Если у вас холодно, в принципе, носочки, шапочка ребенку дома не нужны, если у вас оптимальная температура. Вот. Мы оставим нас малышу, да, и немножечко покажем. Если ребенок у вас развивается нормально, у него не стоят никакие диагнозы, требующие коррекционных массажа лечения, вы можете делать эту процедуру для ребенка дома. Сами. Можете два раза в день, можете один раз в день. Можете после пробуждения и перед сном. Если вы хорошенечко перед сном ребеночка вот так вот сделали ему воздушную ванну, закаливание, сделали ему массаж, сделали ему гимнастику, потом хорошо покупали, применили водные, да, процедуры закаливания, потом покормите, ребенок будет спокойный и даст вам поспать ночь. Не ленитесь, вкладывайте в это в ребенка. Вот. Какие способы, какие методы воздействия мы оказываем на ребенка? Немножечко встану. Не бойтесь применять к ребеночку усилия, но это не должны быть действия против действия ребенка. Если вы ему насильно разгибаете ногу. Если ребенок не хочет разгибать ногу первого полугода жизни, не нужно это делать. Не нужно насильно ему загибать руку, не нужно. Он подрастет, и он научится разгибать руки и ноги. Мы делаем все плавно. Если вы чувствуете сопротивление, вы не идете дальше. Потому что у нас врожденный гипертонус конечностей мышц-сгибателей. Малыши всегда поджимают ручки, поджимают ножки. И именно эти группы мышц, вот они на внутренней поверхности, вот здесь на ручках, сзади на ножках. Мы их стараемся не массировать, мы их стараемся не укреплять. Они у нас должны расслабиться. Поэтому мы такими мягкими массажными движениями сверху вниз. Сначала идем по задней поверхности, потом снизу вверх. Вот такими вот пружинами.
1: Круговыми.
0: Да, круговыми пружинами. Обычно деткам нравится, а ваш живой малыш, он будет в другой форме, это понятно, да? Круговыми такими движениями, можно точечными, вы можете каждый пальчик с разной стороны, вы разговариваете с малышом, смотрите ему в глаза, говорите агу, там, рассказывайте ему про папу, про братика, про сестреночку, там. Если у вас есть малыш, или он будет спать в это время, или вы сажаете рядышком, даете погремушечку, он его развлекает, вот. Такие круговые движения и ножки, да? Вот. Проработываем каждый пальчик, поглаживаем пяточку с этой стороны, здесь такие круговые движения.
1: Но это все не вдавливая.
0: Нет, легкие, как бы мама гладит. Мама гладит, мама говорит, ты молодец, не нужно его бить, шлепать, да. А также гимнастика, да. Я говорила, что не нужно насильных движений. Вот максимальную гимнастику для новорожденного ребеночка вот со второй недели жизни, да, мы применяем к ножкам. Мы облегчаем ему действие желудочно-кишечных тракт кишечника. Да? Когда мы поднимаем, пригибаем ему ножки, да, вот так вот немножечко его, вот так вот коленочки, лобик, ножку одну по диагональке в эту сторону положили, ножку по диагональке в эту сторону, ножки к животику, ножки к носику. Мы стимулируем работу желудочно-кишечного тракта. Малыш лежит, он сам двигаться не может. Мы ходим, у нас все работает. Ему это движение необходимо. Вот. Это помогает избавиться от колик. Когда мы делаем массаж на животике, очень важно мамам запомнить, что движения все у нас должны быть по часовой стрелке. Почему? Потому что у нас устроен толстый кишечник, он у нас перистальтика идет в эту сторону. Вся еда, все идет сюда. Если мы начнем в другую сторону, у нас пойдет антиперистальтика, у малыш, у них все генерированные реакции вплоть до рвоты. Мы не давим, но на животике мы можем не поглаживающими, а на животике мы можем применять силу. Да, мы можем сделать от пупочка, делаем такую улиточку, до 10 раз, вот так вот, хорошо, ну так вот, потом мы идем слева направо, точечно, вот улиточки в трех, вот здесь точечках, здесь точечках, здесь точечках, вот мы ему поменяли, потом мы можем рисовать цветочек рисуем, вот, и, ну, как бы, заканчиваем мы все время поглаживанием.
1: Понятно. Я, кстати, думала, что это миф такой, что надо, что это помогает, да, вот этот массаж для животика. Оказывается,
0: да, это действительно. И еще после того, как вот вы все это сделали, и желательно перед каждым кормлением вы кладете ребеночка на животик. И это поможет ему укрепить. Поворачивайте обязательно голову на бок. Но у ребенка есть рефлексы. Он автоматически, он примет такую позу, он повернет головку на бок. Но все равно мама должна за этим строго следить. Ребенка ни в коем случае не оставлять одного на пеленальнике, никуда не уходить. Да, он не умеет бегать, прыгать, но ребенка мы одного не оставляем на открытых высоких помещениях. Мы оставляем его на животике, он у нас лежит, он укрепляет мышцы спины, мышцы шеи, у него работает перистальтика. Очень часто детям это не нравится, и мама говорит, я его мучаю, я плохая мама. Нет, вы хорошая мама, и меняйте там сторону ребеночка головы, чтобы у ребеночка не было криво шеи, чтобы равномерно мышцы. Вот ребеночек ленится, конечно, ему хорошо на ручках у мамы. На ручках у мамы он полежит оставшуюся часть дня, а так он должен настроить.
1: Развиваться, да?
0: Тоже. Конечно.
1: Насчет грудного вскармливания. Очень важный вопрос. Сколько по времени, сколько месяцев, может быть, не месяцев, а лет, нужно кормить ребенка грудью? И еще такой вопрос сразу же. При этом нужно ли соблюдать какой-то режим или же все-таки по требованию кормить ребенка? Говорят, что ребенок сам знает, сколько ему и когда есть.
0: Ну, мы с вами уже обсуждали в предыдущих передачах, что, да, часто дети сами выстраивают свой режим на грудном вскармливании. Но когда у ребенка проблема с животиком, у него болит животик, он успокаивается от сосания. Вот. И мама должна понять и, может быть, посоветоваться с врачом, если она сама не понимает. Ребенок хочет есть, потому что он хочет есть, он голодный, или он хочет сосать грудь.
1: Успокоиться.
0: Да, действительно, он может есть, маме кажется, он ест, но молока он не наедается. И это повод к тому, чтобы чаще-чаще прикладывать к груди и стимулировать именно вот выработку молока. Вот. Или если он наелся, он начинает срыгивать, мы немножечко удерживаем паузу, мы его развлекаем, если он бодрствует. И также, если ребенок часто просит груди, смотрите, он может наглодаться воздуха и с молоком. Объем у него расширяется, но он не наелся. Также техника правильно сказали мне. До какого возраста? Ну, понятно, не до школы, да? Не до детского садика.
1: Это понятно, да.
0: Кормить, да. Ну, оптимально. И молодцы вы, если вот вы до полутора, до двух лет это сможете сделать. Но так в год ребенка у нас, в принципе, начинает, уже кушает все. Если ребенок спокоен, если маме это приносит дискомфорт, если ночные вскармливания ребенку не для потребности, то, что он покушал и уснул, а вот именно он постоянно вот на маме и на маме, маме не спит, тогда вот мама может рассматривать. А так кормите, это иммунитет, это польза и для мамы, ну, да, и для малыша.
1: А чем кормить при лактазной недостаточности?
0: Ну, лактазная недостаточность – это вот такие заболевания, и это действительно должен подтвердить врач. Угу. Когда у малыша не хватает фермента лактазы, который будет переваривать мамино молоко. Вот. И чем кормить? Сначала пытаются кормить молоком. А есть специальные ферменты, которые даются там строго по назначению, перед кормлением, во время кормления, там что-то добавляют после, стараются сохранить грудное вскармливание. Но если уж так получилось, что вообще никак, то тогда существуют специальные безлактозные смеси, дозирует доктор. Вот, это все-таки нужно решать индивидуально. Угу. Но проблемы существуют, в наше время выход также есть.
1: А если говорить о смесях, какие смеси лучше выбирать и чем руководствоваться при выборе смеси?
0: Ну, руководствуемся, ну, каждая семья тоже для себя, да, кто-то выходит из ценовой политики, кто-то выходит...
1: Ну, наверное, исходит... для того, чтобы максимально не навредить ребенку, чтобы у него, ну, развилась та же самая аллергия, может быть, да, то есть, конечно, мама думает о том, чтобы сохранить здоровье ребенка.
0: Ну, да, ну, можно начинать со средней стандартной линейки, нужно, главное, не забывать, что 1/3 смесь у вас должна составлять кисломолочная.
1: А.
0: Да. Если, ну, у вас ребенок на искусственном вскармливании, вы не можете кормить его просто кисломолочной смесью или просто обычной. Вы берете 1/3 кисломолочной. Ну, понятно, что это все корректируется. Также вы не должны забывать про воду. Если мама кормит грудью, она ему дает воду. Если вы ему даете смесь, вы даете ему еду. И обязательно добавляйте ему воду. Потому что ребенок может плакать, не то, что он хочет есть, он хочет пить. Угу. Вот также нужно в промежутках между кормлением, он у вас должен вот выпивать, вот малыш, вот такую бутылочку.
1: В течение
0: или
1: дня?
0: Чайные ложечки, да, в течение дня он у вас выпивает в жаркие, в летние периоды. Ну, в зимние периоды это будет поменьше воды.
1: Угу. У нас... каким-то образом меняется ввод прикорма в зависимости от того, ребенок на грудном вскармливании или на смеси?
0: Да, часто это меняется. Часто дети, которые на смеси, им раньше вводят прикорм. Да? Прикорм мы начинаем с овощных.
1: А в какой возраст это?
0: Смотрим по ребенку. Если у ребенка проблемы с животиком, да, у него запоры, вот именно в этом плане, то даже часто советуют доктора с 5 месяцев, да, с 4 месяцев начинать там, кабачковые соки, пюре. Вот. И это стимулирует перистальтику uh-huh. кишечника. Если ребенок на грудном вскармливании, мы можем его максимально долго держать. Да?
1: А если на грудном во сколько?
0: Ну, на грудном, смотрите по ребенку, если он хорошо чувствует, у него растут зубки, да, и мы тогда вводим вот эту вот смесь, именно чтобы разрабатывать его жевательный аппарат. 6-7 месяцев. Мама не торопится, мама спокойна, да, она вводит все постепенно. Если ребенок себя плохо чувствует, если он заболел, у него температура, в это время мы не вводим никакой прикорм. Более того, мы можем откатиться на одну ступеньку назад. Спешить не нужно, да, в школу никто не пошел на грудном вскармливании, это мы все успеем. Но и затягивать тоже не нужно, потому что ребенок должен формировать жевательный аппарат, у него должны вырабатываться ферменты на разные виды пищи.
1: Скажите, а в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к горшку? И, может быть, есть какие-то способы, которые помогают это сделать быстрее и безболезненнее?
0: Ну да, маме часто хочется, чтобы он сам сел и сидел. Мама, я хочу. То нужно родителям не забывать, что вот этот рефлекс именно к мочеспусканию, к дефекации, он вырабатывается у детей самым последним. Он писает в штаны не потому, что он такой у нас вредный, а потому что он не понимает, что он хочет. Он не испытывает это чувство. И ни в коем случае нельзя ругать ребенка, даже если он уже большой, и он сделал это случайно. Не нужно. И вы закрепляете плохой рефлекс, плохую реакцию, и у ребенка могут быть в дальнейшем проблемы. А так смотреть, если это второй ребенок, он и разница небольшая, он будет повторять за первым. Угу. Вот. Если это первый ребенок, смотрите по ребенку. Если ребенок сознательный, его нужно спрашивать: ты хочешь? давай, если он согласен, пожалуйста, вы это делаете. Можно, в принципе, с полугода вы над ванной включаете водичку и его высаживаете. Писать мы можем приучать к этому, писать они учатся раньше. Вот. А горшок, в принципе, ребенок должен уверенно сидеть, да, чтобы вы не, вот, не держали его на горшке.
1: Не плюхнуться сейчас, туда.
0: Да, как и. И, конечно, мама не должна переживать... Вот по этому поводу, потому что формируется вот эта связь, нервная связь, она очень долгая, и у каждого ребенка индивидуально.
1: Угу. Хотелось бы еще задать вопрос о животных. Вот если семья с малышом захотели завести домашнее животное, не опасно ли это? Может быть, все-таки нужно подождать, пока ребенок подрастет?
0: Ну, оптимально вот это хорошо. Конечно, бывает у всех разные случаи. Это если есть животное.
1: То есть оно изначально есть?
0: Оно есть. И вы рожаете малыша, да, оно будет, ребенок будет привыкать. Потому что аллергия у детей, вот именно дыхательная, это больше идет к школьному, к садовскому возрасту. Вот, ребенка пока что пищевая аллергия маленький, вы не узнаете. Поэтому или он есть, или он подрастает, мы ходим в гости, смотрим, у нас аллергии нет, мы берем. Иначе вы в таком возрасте взяли, ребенок привык, а у него аллергия, и мы расстаемся с животным. Стараемся как бы делать благо ребенку.
1: Разумно к этому подходить. Спасибо большое, Наталья Анатольевна. У нас остались еще масса вопросов, но вы ответили так интересно, так полезно. Мы с вами не прощаемся. Скоро увидимся. До новой встречи. До свидания.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Общепринятые показатели развития ребенка дают возможность понять, в нужном ли темпе развивается ваш малыш. Но нужно учитывать, что несмотря на средние показатели, у каждого ребенка свой темп развития. Грамотно сделанный массаж принесет пользу здоровью ребенка. Лучшая еда для малютки первого года жизни – материнское грудное молоко. Детки, находящиеся на естественном вскармливании, меньше болеют вирусными инфекциями и быстрее выздоравливают. А я желаю здоровья вам и вашим деткам!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомню, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация. И, скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я, Терций, писавший это послание». Терций или Терций – это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла, поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы, его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания к Коринф. А вот в заключение оставьте сочинение послания Галатам, оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо, Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть, если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня мы пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В «Деяниях апостолов» мы встречаем такие слова. «Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться». Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», в которой как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
3: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». Благодать и мир. В слове «благодать» – тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Толпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили, действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предметом насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмом и служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть из заповедей из закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во второй главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя Эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, ну, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. В послании к Галатам оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
5: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
3: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
5: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово».
3: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? Евангелие – это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус, Ишуа и Йохошуа, в честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы – полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще «неслиянно и нераздельно». Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да, божественное и человеческое. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
5: Наступил день пресных хлебов, в который надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: «Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка». Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. «Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий», — сказал им Иисус. «Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее и разделите между собой. Говорю вам, отныне не пить мне вино, плод виноградной лозы, пока не придет Царство Бога». Взяв хлеб и произнеся молитву благодарения, он разломил его и дал им со словами: «Это мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо мне». И точно так же после ужина дал им чашу со словами: «Эта чаша — новый договор, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».
3: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу и заслужить спасение? Павел в своем послании говорит, 2 способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано: проклят всякий, кто не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно. Потому что праведный верой жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано: человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи. В это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят: вере это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или: вере это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит: нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит: если законом оправдания, Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего 2 пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет: Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто водит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он водит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается: «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
5: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе».
3: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так: «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделениях по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в духе. Уже в 4 главе он говорит: «Вы сыны». А каким образом мы становимся сынами? «Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего Ава Отче». И он говорит: «Если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти». То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод Духа, мы не можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа, потому что это очень красивое место из послания Галатам.
5: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
6: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, тлалась, светла масть, очесами демонскими таясь, лила б масла, и на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, очес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некою тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да. Твари с кудрями огненными молвивший, встань, сестра.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Для вас поет Виктория Ахова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о дне рождения, самом радостном празднике для вас. Детский день рождения связан со многими заботами, хлопотами, а после ухода шумной толпы нарядных детишек многие мамы чувствуют себя как выжатый лимон, по их собственным словам. И связано это не столько с приготовлением огромного разнообразия блюд, сколько с вопросом, чем занять детей, кроме еды. И я сама вставала перед таким вопросом, и будучи христианкой, мне хотелось бы, чтобы праздник был одновременно и веселым, и добрым. Кстати, известно ли вам, что большинство детей на вопрос о том, что ели на празднике, едва ли могут вспомнить одно или два блюда? Зато спросите их, что они там делали, и вы получите обстоятельный рассказ со всеми подробностями. Отсюда следует вывод. Детям больше важна именно досуговая часть праздника. Поэтому большую часть этой программы мы посвятим не ответу на вопрос, что приготовить, а совету по поводу, что делать. В этом выпуске речь пойдет о дне рождения ребенка 5-7 лет, а в следующих поговорим о праздниках для детей постарше, потому что хоть они все являются детьми, но интересы у этих возрастных групп разные. Итак, дети от 5 до 7 лет. Каковы их особенности? Они легко включаются в предложенные им несложные игры, но участвуют в них только под руководством взрослых людей. У них прекрасно развита фантазия. Однако вот навыки рисования или другого мастерства еще недостаточно развиты. Их внимание не может долго удерживаться на чем-то одном, и интересы сменяются примерно каждые 5-7 минут. Они больше склонны двигаться, чем играть на одном месте. А еще у них есть огромная тяга к познанию окружающего мира. Из этого и будем исходить. С чего начать? Ну, во-первых, заручитесь поддержкой хотя бы одного взрослого. Это может быть член вашей семьи, родитель кого-то из детей, которых вы пригласили. Договоритесь, что в момент вашего отсутствия этот человек будет присматривать за детьми, потому что дети такого возраста еще не умеют сами себя организовывать, и оставленные наедине, предоставленные сами себе, даже ненадолго, они могут назорничать или поссориться. Хотим мы того или нет, но в центре внимания маленьких гостей будет праздничный стол, поэтому есть смысл сделать его особенным. Но не только в смысле блюд, а в смысле оформления. Начнем с ножек стола. Можно завязать на них бантики, а можно обмотать блестящей бумажной лентой, ну вот наподобие той, которая продается в отделах упаковки подарков. Теперь мы поднимаемся выше. Многие мамы, чтобы избежать пятен на скатерти, накрывают ее полиэтиленовой пленкой и правильно делают, потому что разлитого компота или разлитой газировки вряд ли удастся избежать на дне рождения, где есть дети такого возраста. Ну вот изюминка. Положите между скатертью хлопчатобумажной, которая будет на столе, и лентой полиэтиленовой пленкой, которая будет накрывать стол,

0: кружочков, цветочков, звездочек. Дети это обожают. И если съедят, не съедят, ну хотя бы из любопытства попробуют.
1: Мамины секреты.
0: В самом начале, когда детей необходимо рассадить за праздничным столом, используйте такой прием. Заранее приобретите несколько пар детских открыток или календариков, ну, с изображением там котят, забавных зверюшек, которые так любят дети. Каждого вида открыток должно быть два. Перед приходом детей разложите открытки на стульчики, а второй экземпляр вы будете вручать каждому ребенку на входе, ну, примерно с такими словами. Вот тебе там Мишутка или котенок, найди такого же на стульчике за столом. Где найдешь, туда и садись, открытку оставь себе на память. Если вы не успели приобрести парные открытки, можно использовать любые. Разрезайте их пополам, и задание будет уже другое – найти на стульчике вторую половину открытки. Ну, правда, предлагать это в качестве подарка уже будет неуместно, зато все дети рассядутся по местам. После того, как дети перепробуют все на столе, я думаю, на это у них уйдет немного времени, начинайте с ними играть, вовлекать в игры. Помните, в 5-7-летнем возрасте идет активное познание окружающего мира всеми органами чувств у ребенка. Ну, какими органами? Обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. Ну, поиграйте с ними в игру, которая называется «Что это?». Положите в непрозрачный мешок несколько простых, ну, таких узнаваемых на ощупь предметов. Ну, например, пару шишечек, желудь, расческу, прищепку. Ну, конечно, не используя хрупкие и острые предметы. Пусть дети по очереди просовывают руку в мешок и, взяв один предмет, ощупают его, не вынимая из мешка. Затем пусть громко назовут, что это такое, после чего можно вытащить предмет и проверить, правильно он назван или нет. Дети очень любят эту игру. Другой вариант этой игры задействует их чувство вкуса. Приготовьте тарелочку с кусочками разных фруктов – апельсин, лимон, накройте ее салфеточкой. Завязав одному игроку глаза, дайте ему попробовать кусочек, и пусть он называет, что это за фрукт. И затем следующий игрок и следующий. Что касается слуха, тут игра приобретает другой немножко оборот. Разложите несколько предметов, которые при ударе по-разному звучат. Ну, например, пустая коробка, кастрюля, стакан, пластиковая бутылка, тарелочка. Пусть один ребенок отвернется, а вы в это время легонько ударите ладонью один из предметов. Раздастся какой-то звук. И после этого спросите ребенка, что звучало. Можно повернуться, разрешить ребенку, пусть он рассматривает предметы, но вот самому стучать, проверять нельзя. После недолгого размышления он должен указать тот предмет, из которого вы извлекли звук. Тоже очень интересная игра на познание окружающего мира. Ну и, наконец, обоняние. Используйте сильно, но приятно пахнущие вещества. Стакан с малиновым вареньем, апельсин, духи, корочку хлеба, зубчик чеснока, листочек мяты и так далее. Принцип игры тот же. Дети с завязанными глазами угадывают, что им дали понюхать. Видите, сколько игр с использованием органов чувств детей можно провести по принципу «что это?». Может, у вас появились свои варианты таких игр? Тогда используйте их тоже. Самые активные подвижные игры нужно оставить на конец праздника. К таким играм относится забава «кто выше подпрыгнет». На одной из стен, ну, можно на коврике, на одинаковой высоте закрепите несколько шаров и предложите детям их достать. Один из шариков должен быть, ну, очень высоко, чтобы дети подольше попрыгали, стремясь прикоснуться к заветной цели, вот именно к этому шарику. Желательно, чтобы в эти минуты вы включили веселую музыку, заводную. Это детей очень подзадорит. Только следите за тем, чтобы, когда они прыгали, не задевали там мебель, стулья и друг друга. Могу вас заверить, вот об этой игре они обязательно расскажут своим родителям дома с восторгом, расскажут родителям, бабушкам и знакомым. Еще один важный момент. Как правильно и красиво завершить праздник, чтобы никто из детей не почувствовал, что как бы их выгоняют от них, избавляются. Вот со своей стороны могу предложить такой испробованный прием. Раздайте детям разноцветные бумажные самолетики и предложите запустить их с балкона или с окна. Ну и спросите, чей улетит подальше. После этого спросите, не хотят ли они еще поиграть с самолетиками на улице. Вот в моем случае дети ринулись во двор просто гурьбой. Их игра продолжилась, но уже во дворе. А в это время вы можете вот сообщить их родителям по телефону, что вот праздник закончен и можно уже забрать детей во дворе. Я надеюсь, что эти маленькие секреты помогут вам не бояться дней рождения вашего ребенка и долго наслаждаться воспоминаниями о весело проведенных минутах. Приятных праздников вам и вашим!

0: нашим детям. Всего доброго.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Думаю, у каждого из вас есть хорошие друзья. Ну и, конечно же, хороших друзей мы о чем-то просим. Это естественно, это нормально, и мы рассчитываем на то, что друзья помогают, отвечают нам на наши просьбы. Иисус Христос рассказал одну интересную притчу как раз-таки об этом. В Евангелии от Луки, в 11 главе, мы читаем. «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри ему скажет: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». О, какая интересная притча. Представьте себе, вы пришли к своему другу ночью. Ну, к вам приехали друзья с другого города. Конечно, сейчас, наверное, такого не бывает. У нас всегда есть какой-то запас. Ну, Иисус Христос рассказывает вполне реальную историю. И вот здесь что происходит? Этот человек стучится, а изнутри ему отвечают: «Кто там?» Он говорит: «Это я, твой друг. Зачем пришел? Ты можешь мне хлеба дать?» «Ой, слушай, мне тут уже неудобно». Дело в том, что действительно было неудобно, потому что в Иудее дома были не такие, как сейчас. Это сейчас у нас есть двух-, трех-, четырехкомнатные квартиры, у каждого своя комната, дверной звонок, и даже если кто-то пришел или позвонил по телефону, можно тихонечко выйти и детей, жену даже не разбудить. Но в прошлом, в Иудее, во время Иисуса Христа, это было невозможно. Дом – это была одна комната, одно помещение, и в этом одном помещении жили все члены семьи. Они ложились прямо на полу для того, чтобы отдыхать, спать. И если один человек вставал, а был мрак, была темнота, то, чтобы подойти к двери, ему нужно было всех разбудить, всех растолкать. И нечто подобное происходит в этой притче. И этот друг отвечает оттуда, изнутри: «Не могу тебе помочь». И так и говорит: «Не беспокой меня, двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе». Это действительно было проблемой. Но этот друг, который пришел, должен был сказать: «Ой, извини, что разбудил, да, действительно, не подумал». Нет, не так. Он продолжает настойчиво просить и требовать. Неотступно. Тут об этом написано. Иисус Христос говорит: «Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему хлеба по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит». Ну, представьте себе, там человек за дверью все никак не успокоится, и друг думает: «Ну, все равно уже всех детей разбудил. Пойду, дам ему хлеба». Друзья, Иисус Христос к этой притче добавляет очень интересный вывод. Давайте вместе прочитаем. «Если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе, то по неотступности. И я скажу вам: просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Дорогие друзья, этот принцип, он приемлем как в повседневной жизни, так и в отношении с нашим Господом. Как я уже говорил, у нас есть друзья, у нас есть близкие, у нас есть много проблем, у нас есть работа, бизнес. Мы по неотступности что-то делаем и добиваемся. Так вот, в жизни такое происходит. А в отношениях с Богом разве не так? В отношениях с Господом нечто подобное. И Господь говорит: просите, и отворят, стучите. Обращайтесь к Господу чаще. Он любит вас. Он не просто друг, он любящий отец. Он ответит на вашу просьбу и обязательно даст вам то, чего вы у него просите.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Бог милует и спасает.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь.
2: Перестаньте
3: съем.
2: Спорить.
5: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «Съем» и «Съем».
4: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
4: Я ее не дразню, просто
3: дразнишь.
4: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
4: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: «А почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На! Попробуй!»
3: «Мама, не ешь, он тебя обманывает!»
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Вита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка».
3: напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Приходилось ли вам сталкиваться с проблемой нежелания делать то, что вы считаете вашим христианским долгом? Как поступать в этом случае? Нужно ли мне просто заставить себя это делать? Или же найти какой-либо другой способ? В христианской среде существует мнение о том, что нам нужно избегать слова «должен», когда мы призываем что-либо делать в духовной жизни, что это есть нечто разрушающее духовную жизнь. Можно вполне понять причины, почему возникает такое мнение. Оно связано с тем, что на протяжении столетий жизнь с Богом, жизнь веры представлялась просто как набор запретов. И вот такое мнение о том, что нам следует избегать слова «должен», это есть реакция на такое чрезмерное регламентирование наших поступков. Но если мы посмотрим на то, что говорит Библия, то обнаружим, что слово «должен» используется в Библии неоднократно. 39 раз в Новом, только в Новом Завете мы встречаемся с этим глаголом. Один из таких текстов – первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Должен поступать. Библия описывает отношения с Богом как отношения завета. Что такое завет, можно проиллюстрировать на одном библейском примере. В Ветхом Завете описывается история, как Иисус Навин, завоевывая Иоанн, встретился с представителями одного народа. Эти люди пришли к Иисусу Навину, как завоеватели, и сказали, что они живут очень далеко, но они хотели бы быть союзниками израильтян. И предложили заключить союз. Они были одеты, как люди, которые действительно пришли издалека. И начальники народа израильского согласились на это предложение. Но потом оказалось, что они были обмануты. Представители этого народа, гаванитяне, жили совсем рядом. И они пошли на этот обман, боясь, что они будут завоеваны и, возможно, уничтожены. А сейчас они заключили мирный договор. Можно вполне понять, как мог чувствовать себя Иисус Навин в этой ситуации. Он был обманут. Никто из нас не любит, когда к нему относятся таким образом. Но спустя некоторое время гаванитяне оказались под угрозой уничтожения со стороны других народов. И теперь они пишут Иисусу Навину с просьбой о помощи, как к союзнику. Как должен был бы поступить в этой ситуации израильский военачальник? Наверняка в его сердце еще не остыла боль от того, что он был обманут. Но он не раздумывает ни мгновения. Он тут же поднимается в поход для того, чтобы защитить тех, кто его обманул. Почему он так поступает? Потому что они заключили завет. Завет подразумевает исполнение условий, вне зависимости от того, насколько сложным это будет. И когда мы размышляем о духовной жизни, то есть определенные конкретные условия, на которых она возможна. Библия говорит о заповедях, о постановлениях и повелениях Божьих. Только при их соблюдении мы можем возрастать в духовной жизни. И тем не менее, с другой стороны, Библию нельзя представлять просто как набор правил. Прежде всего, Библия – это истории жизни людей. В Библии рассказывается, как люди строили свои отношения с Богом и как они старались быть Ему верным. И мы можем найти множество примеров того, что когда я стараюсь исполнить то, что говорит мне Бог, то это есть необходимое условие для возрастания. Если мы задумаемся и посмотрим на другие сферы нашей жизни, то мы обнаружим, что ни одного значимого дела нельзя достичь без наличия дисциплины. Мы ничего не достигнем, если будем основываться только на желании и на принципе «я буду делать это тогда, когда у меня появляется желание». Мы не сможем таким образом выучить иностранный язык, мы не сможем освоить нужную нам профессию, потому что в любом деле требуется дисциплина и исполнение условий, независимо от обстоятельств. Это же относится и к духовной жизни. Но что делать, если желание исполнять угасает? Понятие «должен» в Библии в отношении Божьих повелений и заповедей, оно очень точно отображает условия, на которых духовная жизнь возможна. Но с другой стороны, понятие «должен» – очень слабая мотивация, которая могла бы привести меня к Царству Божьему. Я не могу положиться на умение заставить себя что-либо делать, как на то, что приведет меня в Царство Божье. В какой-то ситуации, да, это мне поможет, но в долгосрочной перспективе вряд ли это приведет меня к тем глубинным изменениям, в которых я нуждаюсь. Мы можем провести аналогию библейскую этой проблематики с понятием закона и спасения. В послании к Галатам закон, то есть который описывает условия, на которых спасение возможно, он назван детоводителем ко Христу. И в том же послании к Галатам, в 3 главе апостол Павел сетует и говорит, вот если бы был дан закон, могущий животворить, тогда бы подлинно праведность могла быть от закона. То есть сами по себе заповеди, как условия нашей жизни с Богом, они животворить не могут. Для этого мне нужны личные отношения с Богом. Для этого мне нужно соприкосновение с Духом Святым. Но при этом мы должны понимать, что без соблюдения этих условий, без закона, Бог не сможет войти в мою жизнь. Таким образом, мотив «должен», он не годится как способ мотивации, только лишь как описание условий духовной жизни. Где же мне найти силы, когда я чувствую, что что-то у меня не получается и у меня нет желания это исправить? Во втором послании Коринфской церкви, в 5 главе 14 тексте, мы читаем такие слова. «Любовь Христова объемлет нас». Если мы посмотрим на значение слова «объемлет» в оригинале, то это совсем не обнимает, как может показаться на первый взгляд. Глагол «объемлет», может быть, более правильно было бы перевести словом «движет», «захватывает», даже, может быть, «охватывает» и «загоняет в угол», «не оставляет выбора», «дает», «сужает мои возможности до того единственного шага, который требуется от меня в данном случае». Если сравнить слово «объемлет» с объятиями, то это совсем не объятия материнские, а скорее это захват полицейского, который ведет меня в определенном направлении. Любовь Христова движет нами, как действующая сила, как то, что может изменить меня. И поэтому главной мотивирующей силой в духовной жизни должны стать мои личные отношения с Богом, мое понимание того, насколько важна для меня духовная жизнь. Такой возьмем пример из жизни обычной. Предположим, супруги возвращаются вечером домой и видят в квартире на кухне большую гору посуды. Кто-то из них должен будет преодолеть свою усталость и исправить это. Кто же это будет? Если мы заглянем вот в сферу мотивации супругов, то мы обнаружим, наверное, что желания это делать нет ни у кого. Но, возможно, осознание того, что если не я это сделаю, то это придется сделать тому, кого я люблю, может стать мотивирующим фактором. И в этом случае, когда я встаю, включаю воду и начинаю мыть посуду, если я задамся вопросом, хочу ли я это делать, заставляю ли я сейчас себя это делать, то ответ будет неоднозначным. С одной стороны, я этого не хочу делать. Но если, условно говоря, опуститься чуть глубже, то я хочу, чтобы любимый мной человек мог почувствовать радость от того, что я возьмусь это делать. То есть, получается, я и не хочу этого делать, и хочу одновременно. То есть моя мотивация, она может быть представлена в виде нескольких разных слоев. На поверхностном уровне я чувствую нежелание, но внутри меня есть глубокое убеждение, есть более глубинные мои мотивы, что для меня это важно, мне это нужно. И что-то подобное происходит и в наших отношениях с Богом в целом. Предположим, если с годами христианской жизни я чувствую, что мое желание читать Библию каждый день, каждое утро ослабевает. Что мне делать? Будет ли выходом стремление просто заставить себя, стиснув зубы, просто прочитывать определенное количество букв и считать этим, что мой христианский долг исполнен? Мы понимаем, что это вряд ли будет решением проблемы. Мне нужно нечто большее. Мне нужно найти способ зажечь внутри меня желание это делать. Мне нужно оттолкнуться от осознания, насколько это важно для меня. И дальше искать способы, как я мог бы захотеть это сделать. Наверное, желание делать то, что правильно, можно было бы сравнить с костром, который я зажигаю. Бывают ситуации, когда зажечь костер трудно, он угас. И я ломаю одну спичку за другой, пытаясь исправить ситуацию. Но если я достаточно настойчив, и если мне огонь действительно нужен, он будет зажжен. Если мы вернемся к нашей иллюстрации с нежеланием читать Библию, то мне нужно поискать способы, чтобы это желание появилось. Мне нужно обратиться, возможно, к книгам христианским, которые могли бы пробудить у меня интерес. Мне нужно послушать тех авторов, которые рассказывают так, как так, от чего сердце мое зажигается, и я бы мог взять это как отправную точку, которая бы родила во мне желание. Но я должен действовать целенаправленно. Я ищу то, что могло бы разжечь во мне желание это делать. Или, может быть, другая, не менее распространенная проблема – моя жажда молиться и взывать Господу тоже может угасать. Что мне делать с этим? Тогда, когда я, возможно, слышу о чужой проблеме, когда человек делится своими переживаниями, то в этот момент я могу чувствовать, что мне хочется ему помочь. И вот это чувство, оно может быть тем огоньком, который я должен сохранить. Я должен ухватиться за него. И потом, после беседы с человеком, размышлять над этим, молиться, как бы подкладывать дрова, ветки к этому огню, для того, чтобы из этого разжегся костер. То есть я должен искать желания и мотивы действовать и делать то, что велит мне мой христианский долг. Само по себе поверхностное умение заставить себя, преодолеть себя, оно бывает важным для какой-то конкретной ситуации, но это не приведет меня в Царство Божье. В более глубоком смысле то, что мне нужно, это умение мотивировать себя, умение находить желание делать то, что важно и то, что нужно. И в этом плане любовь Бога ко мне – это тот источник, из которого я буду питать силы. Библия не знает понятия силы воли. Библия говорит нам о влиянии Духа Святого. Но мне нужно понимать, что для того, чтобы Бог вошел в мою жизнь, я не должен просто сидеть и пассивно ждать. Мне нужно прилагать усилия. Мне нужно делать все для того, чтобы Бог мог влиять на меня. Но в этом случае обратить внимание, что усилия тогда, они есть, но они направлены не на то, чтобы себя заставить, а на то, чтобы открыть свое сердце для Бога. Именно об этом говорит второе послание филиппийцам, 12-13 стихи. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, — говорит апостол, — потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Поэтому на вопрос, следует ли заставлять себя делать то, что я должен, правильный ответ звучал бы примерно так. Я должен найти способ захотеть делать то, что следует.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас вновь готовить вместе. Учеными обнаружен интересный факт. Оказывается, не только витаминный состав, но и цвет пищи влияет на настроение и здоровье человека. Например, оранжевый цвет дарит бодрость. Абрикосы, апельсины, персики, дыни, морковь, оранжевые кабачки и тыквы наполняют нас энергией, укрепляют иммунную систему и улучшают циркуляцию крови. Но много ли блюд мы знаем из тыквы?
4: Хингалаш – пирожки с тыквой, тесто. Взять 3,5 стакана муки. Добавить 2 столовых ложки растительного масла. Немного перемешать. Постепенно добавить 0,5 литра теплого кефира и соль. Замесить тесто. Начинка. 1 луковицу и 1-2 зубчика чеснока мелко нарезать. Пассеровать с 1 столовой ложкой растительного масла. 700 граммов тыквы натереть на крупной терке. Добавить к пассеровке. Перемешать, закрыть крышкой и тушить до готовности. В конце добавить соль и чуть-чуть молотого черного перца. Тесто разделить на куски. Раскатать лепешкой толщиной 0,5 сантиметра. На одну половину положить фарш. Накрыть другой половиной. Края защипать, придавая пирожкам форму полукруга. Выпекать на сухой раскаленной сковороде под крышкой до образования румяной корочки с обеих сторон. Готовые пирожки обтереть влажной салфеткой и смазать растительным маслом.
3: Вообще тыква действительно очень полезный овощ. Оказывается, она чемпион среди овощей по содержанию многих веществ. Например, железа, калия, кальция. Ну и кроме того, конечно же, оранжевый цвет тыквы еще раз напоминает нам о том, что она очень богата каротином. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение». Сегодня вместе с вами хотелось бы обратиться к жизни патриарха Ноя. И тема сегодня называется «Уроки Ноя. Не спешите заводить детей». Почему я выбрал такое название? Ведь обычно заводят домашних животных – кошек или собак, а детей рожают. Мы ответим на этот вопрос позже. А сначала обратимся к началу 5 главы, где мы можем познакомиться с родословной первых людей, живших до потопа на нашей земле. Начинается 5 глава так. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его. Мужчину и женщину сотворил их». Итак, начало 5 главы сообщает нам ту же самую мысль, что была и в первой главе.

Адам ослушался Бога, съев плод запретного дерева. И теперь он и последующие люди стали рожать детей по образу и подобию своему, исполняя в своей жизни известную поговорку: «Яблоко от яблони недалеко падает, каковы ветки, таковы и детки». Интересно также обратить внимание на значение имен, которые давали первые патриархи своим детям. Адам. Буквально это означает «глина» или «красный». Адам, по всей видимости, сам выбрал такое имя себе, когда узнал, как он устроен. У него не было никаких иллюзий, и была еще скромность, не оскверненная грехом. Поэтому, когда Бог ему рассказал, из чего он слеплен, он так и назвал себя: «Прах я, глина». После грехопадения, когда его жена Ева, у которой еще не было этого имени, стала рожать детей, он ей дал имя Ева, что означает «жизнь», потому что она стала матерью всех живущих. И здесь, на мой взгляд, у Адама появляются некоторые иллюзии, потому что правильнее было бы назвать Еву не жизнью, а несущей смерть. Люди стали смертные, и это их изменившееся сознание, мировоззрение находило отражение в тех именах, которые они стали давать своим детям. Смотрите, как Сиф называет своего сына – Енос. Это означает «смертный». То есть третий сын Адама с Евой, Сиф, уже понял – смерть неизбежна, поэтому дает такое грустное имя своему первенцу. Енос родил сына Каинана, что означает печаль, панихида, идея похорон, смерти продолжается. Каинан называет своего сына Малеилил, благословенный Бог, или Бог благословил. Иорет, низменность, нисхождение. Енох, основатель. Надо заметить, что Енох уже второй раз встречается в книге «Бытие». Впервые так своего сына назвал Каин, ушедший от лица Господа, построивший город, за стенами которого он надеялся больше не видеть лица Божьего. И в честь этого города, который он назвал Енох, он и называет своего сына, что означает «основатель». Мы с вами живем в каинитской цивилизации, городской, потому что изначально в намерение Бога не входило то, чтобы люди жили в домах, в квартирах, в городах. Он хотел, чтобы они общались с ним через природу, постигая то, как устроено, как мудро устроено все Божье творение, включая животный мир. И вот, когда Иорет называет своего сына Енох, он тоже закладывает основание. Енох, ты основание другого образа жизни, праведного, не такого, который создал Каин для своего сына. Енох называет своего сына Мафусал, отсылающий смерть. Некоторые богословы считают, что такое имя он получил, потому что благодаря его заступническим молитвам время потопа было отодвинуто на 120 лет. Мафусал называет своего сына Ламех, сильный. Это имя также встречается второй раз в книге «Бытие», и так назвал своего сына неправедный Мафусал, который родил Ламеха. Он сказал Ламеху, хотел передать идею своему сыну, что ты сильный. Но сильный в чем? Человек может быть сильный в знаниях, в умственных способностях, а может быть, силен в грубой физической силе. И прапрапрадедушка Ламеха Каин был первым убийцей. Ламех продолжил эту печальную традицию и убил сразу двух человек. Вот как он об этом говорит своим женам в Бытие в 4 главе, в 23 стихе. «И сказал Ламех женам своим: Ада и Цила,
«Послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убью».

Убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха отмстится в 70 раз семеро». Ламех, как и Каин, боялся мести. Но если Каину сам Бог сказал, что тот, кто убьет Каина, тому отмстится в семеро, то Ламех, испугавшись возмездия, сам себе придумывает такой словесный оберег и думает, что он его спасет. Поэтому, когда мы встречаем имя Ламех второй раз в пятой главе, а в пятой главе идет родословная Сифа, праведного, праведной линии, наверное, вы уже догадались, что от Адама с Евой пошли две ветви. Одна ветвь по линии Каина, породившая непослушных людей, вторая ветвь по линии Сифа, породившая, напротив, богобоязненных людей. Ламех называет своего сына Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. А дальше Священное Писание сообщает нам мысль, мы можем прочитать о том, что Ною было 500 лет, когда он принял решение родить Сима, Хама и Иофета. Если мы обратим внимание на возраст деторождения патриархов перечисленных, то в среднем он будет составлять 150 лет. Ной превышает этот средний показатель возраста деторождения более чем в 3 раза. Естественно, должен возникнуть разумный вопрос: а почему Ной принял решение родить детей в 500 лет? Конечно, если учитывать тот факт, что люди до потопа жили почти 1000 лет, то есть в 10 раз больше, чем мы сегодня с вами, то это значит, переводя уже на наше время, на нашу продолжительность жизни, это значит, что сегодня бы Ной принял решение родить детей в возрасте примерно 50 лет. Это очень долго. В 50 лет и сегодня есть случаи, когда люди рожают, но, как правило, деторождение происходит значительно раньше. В возрасте от 20 до 30 лет стараются большинство людей родить детей. Почему? Давайте попробуем вместе ответить с вами на этот вопрос. Итак, когда мы с вами размышляли о значениях имен потомков Адама по линии Сифа, то мы увидели, как, давая имена своим детям, шла борьба между оптимизмом и пессимизмом, между надеждой и безнадежностью. И также нельзя не отметить следующую мысль, что если Адам был сотворен по подобию Божию, то его потомки уже производили детей по образу и подобию своему. Таким образом, ко времени Ноя ситуация настолько ухудшилась, и дети стали настолько непослушны родителям, что Ной не решался рожать детей, чтобы их не увлек этот господствующий поток зла. Ведь даже по праведной линии Сифа все равно были люди непослушные. Они были не только по линии Каина, но и также они были в роду Сифа. О том, как происходило падение нравственного состояния людей, мы можем узнать из 6 главы книги «Бытие». «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Итак, первые 2 стиха 6 главы сообщают нам о том, что некогда разделившиеся линии потомков Каина и праведного Сифа соединяются вновь через браки. И Богу такая ситуация очень не нравилась. Поэтому дальше мы читаем следующие слова. «И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет.
«В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Шестая глава сообщает нам печальную картину о том, что в результате смешанных браков между верующими в истинного Бога и отвергающими Его стали происходить браки, у них стали рождаться дети. Синодальный перевод, к сожалению, не дает нам точно представить картину, что это были за люди. Сказано, что это сильные, издревле славные люди. Складывается впечатление, что это были какие-то хорошие, славные, такие прекрасные люди. Однако в 5 стих опровергает эту идею, потому что Господь говорит, Он увидел, как велико развращение человеков на земле, потому что мысли их были зло во всякое время. Друзья, представьте себе, как это можно жить, когда твои мысли всегда зло во всякое время? И вообще, неужели такая ситуация возможна на самом деле, чтобы человек думал только о плохом? Но в одни Ноя такая ситуация была на самом деле. И именно поэтому Ной не решался принимать решения, не решался рожать детей. Он боялся за их будущее. Однако беспокойство Ноя было не только у него, но и у Господа. И вот тогда, что Господь говорит Ною. «Ной, я увидел тебя праведным в этом злом роде. Вот что сделай. Сделай себе ковчег. Я тебе расскажу, как, из чего ты его должен сделать. Через 120 лет я наведу потоп и истреблю всякую, все дышащее на земле. А с тобой я заключаю завет. В ковчег войдешь ты и твоя семья. Ты с женой и твои дети со своими женами. Всего 8 человек». Шестая глава книги «Бытие» сообщает нам о том, что потоп пришел в 600-й год жизни Ноевой. Давайте, друзья, займемся немного несложной математикой. Что мы имеем? Какие исходные данные? Во-первых, пятая глава книги «Бытие» сообщает нам информацию о том, что Ной родил детей в 500 лет. В 600-й год наступил потоп. Ной строил ковчег 120 лет. Внимание, вопрос. В каком возрасте Ной получил повеление от Бога построить ковчег? Если мы от 600 лет отнимем 120, то придем к возрасту 480 лет было Ною, когда он услышал повеление Бога о потопе. И еще целых 20 лет Ной, занимаясь ежедневно посвященным трудом по строительству ковчега, который наверняка вызывал насмешки, издевательства. Однако это только укрепляло веру Ноя. И вот спустя 20 лет, когда ему исполняется 500 лет, когда он укрепился этой надеждой, что его дети не обречены, не будут обречены жить в этом нечестивом мире, где мысли уже были зло во всякое время, он принимает это серьезное ответственное решение – родить 3 сыновей. Интересно поразмышлять также над значением имен, которые он дал своим сыновьям. Сим – услышанный Богом, Хам – горячий, Иофет – красота, распространение. Или можно еще перевести так, да распространит Бог. Почему же Хам получил имя «горячий»? Какие ассоциации у вас вызывает слово «горячий», когда оно употребляется по отношению не к сковородке или костру, а к человеку? Наверняка вы представляете себе человека импульсивного, несдержанного, легко приходящего в раздражение, гневливого, не умеющего обуздывать свои желания, но, напротив, стремящийся удовлетворить любое из них. Даже несмотря на всю предусмотрительность Ноя, его осторожность, в его семье не обошлось без проблем. Как говорится, в семье не без урода. И в ковчег входят
8 человек, включая Хама. Интересна также следующая мысль. Девятая глава книги «Бытие» сообщает нам о том, что сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Меня это наводит на следующую мысль. Я не берусь ее утверждать на 100%, что так оно и было, но почему-то одна глава говорит нам о том, что вошло 8 человек, а девятая глава сообщает нам, что такое складывается чувство, что вышло их уже 9, что Хам зачал Ханаана либо уже в ковчеге, либо он был рожден в ковчеге. Важна ли эта деталь или нет? Стоит ли придавать ей значение? Я думаю, стоит, потому что 10 глава книги «Бытие», точнее, 11 глава книги «Бытие» сообщает нам о том, что в стихе 10 «Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа». Смотрите, что происходит, друзья. Ной выходит благополучно из ковчега, получает после жертвоприношения Божье благословение, Бог вновь с ним заключает завет, как когда-то с Адамом, и говорит: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, владычествуйте над животным миром». Но даже несмотря на это Божье повеление, первенец Ноя Сим ждет еще год или два, прежде чем принимает решение родить своего первенца Арфаксада. Про Хама же такого не сказано. О чем это говорит, если эта мысль верная? О том, что когда семья Ноя находилась в ковчеге, это было нелегкое время, они пребывали в водах потопа, в ковчеге, носящемся сквозь воды потопа, почти год. Это было непростое время, это было тяжелое испытание. И премудрый Соломон в книге Екклесиаста сказал: «Всему свое время, время рождать и время умирать, время любви и время ненависти». И Хам, по всей видимости, не понимал разницы между временами или не считал замечать эту разницу. Возможно, мы можем предположить следующее, что он приступил к вопросу зачатия и рождения детей до получения Божьего благословения. Именно поэтому в 9 главе стихе 18 как бы ненавязчиво эта идея может передаваться авторам книги «Бытие». «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана». Эта мысль еще важна и по той причине, что она частично помогает объяснить поступок Хама после того, как Ной, насадив виноградник и выпив вина, лежал обнаженным в шатре своем. И Хам, увидев этот момент, проявил непочтительность к своему отцу, наблюдая за его наготой и рассказав об этом своим старшим братьям. Почему Хам это сделал? Дело в том, что 9 глава сообщает нам о том, что Хам был меньший сын. Хотя здесь он перечисляется в середине – Сим, Хам и Иафет. Но в 9 главе мы читаем, что Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его. Хам назван меньшим, ни средним, ни старшим. О Симе мы с вами уже читали, что он был старшим. Это глава 11 книги «Бытие». Нет, 10 глава книги «Бытие», стих 21 сообщает нам о том, что «были дети и у Сима, отца всех сынов Иеверовых, старшего брата Иафетова». То есть 10 глава, стих 21, прямо говорит нам о том, что Сим был старший. А 9 глава говорит нам о том, что Хам был меньший сын. Таким образом, логичный вывод следует такой, что первым был рожден Сим, потом Иафет, а потом Хам. По всей видимости, Хаму не нравилось то, что он меньший, и право первородства будет принадлежать не ему, как это в свое время не устраивало и Каина. Он хотя был и старше Авеля, но тем не менее Бог не принял
жертву из его рук, а принял ее из рук младшего брата его Авеля, что привело к гневу Каина, за что он и убил брата своего. И теперь Хам повторяет роковую ошибку Каина. Он претендует на право первородства. Дело в том, что старший сын должен быть главой рода, священником. Хам хотел занимать эту почетную роль, но не знал, какие обязанности с ней сопряжены. Однако он решил обмануть своих братьев и не дожидаться смерти отца, когда старший Сим вступит в права первородства, а решил их опередить. Дело в том, что у людей, неверящих в Бога, сложилась такая практика. Взирая на чужие гениталии, ты как бы перенимаешь силу того человека. И Хам именно по этой причине рассказывает своим братьям о том, что он сделал с отцом. Он им сказал, что теперь вы должны слушаться меня, я старший, не Сим и не ты, Иофет, а я, Хам, старший. Когда же Ной протрезвел, и он узнал, что сделал Хам над ним, он по какой-то причине проклинает Ханаана. Проклят Ханаан. То есть Ной сказал, что Ханаан проклят, потому что он не сможет получить должного воспитания. Это было не проклятие, это было пророчество. И, в принципе, если Хам захотел, он бы мог, наверное, исправить сложившуюся ситуацию. Но характер очень трудно изменить. И, к сожалению, Хам не собирался этого делать. Дальше 10 глава сообщает нам родословную Хама. Ей уделяется, кстати, больше всего внимания, больше, чем сынам Иофета и Сима. Бог честно показывает, к чему приводит такой образ жизни, образ непослушания родителям, образ жизни, который стоит на пути греха. Ной благословляет двух других своих сыновей и говорит о том, что Ханаан, потомки Хама, будут рабами и у Сима, и у Иофета. Таким образом, на примере Ноя мы можем сделать следующие выводы или извлечь для себя уроки. Не надо спешить заводить детей, вот именно заводить. Смотрите, как об этом интересно говорится у пророка Исаии в 26 главе. Пророк Исаия, 26 глава, стих 18. «Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасения не доставили земле». Были беременны, рождали, как бы ветер. Бог не хочет, чтобы мы рождали ветер. Он не хочет, чтобы наши дети пополняли армию сатаны. Он хочет, чтобы наши дети рождались богобоязненными, а для этого мы сами, родители, должны быть таковыми. Мы должны быть уверены, как родители, что берем на себя большую ответственность, когда принимаем решение заводить детей, ведь они нас об этом не просили, это было наше решение. Бог не хочет, чтобы грешник погиб, но чтобы обратился и был жив, но для этого должны быть обращены родители. Ной был праведный человек. Тот случай с опьянением нельзя ставить ему вину, по всей видимости, потому что Ной не подозревал, как сильно изменились условия окружающей среды, то, что раньше до потопа не бродило, теперь стало бродить. Однако этот случай из жизни Ноя должен нас серьезно предостеречь. Если у праведного Ноя не все было гладко, то неужели будет гладко у нас, когда мы идем на поводу у других людей и заводим детей, потому что другие так делают, потому что так принято? Заводить людей, заводить детей или рождать их надо со смыслом, с уверенностью в том, что вы сможете их направить на путь истины, что они узнают Бога, узнают нашего Господа Иисуса Христа и обретут жизнь вечную. Иначе
мы будем рождать ветер. И это будет зло в глазах Господа. Дорогие друзья, эти истории не случайно оставлены на страницах Священного Писания, чтобы мы учились у этих библейских героев и не повторяли их ошибок.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
2: Для вас поет Юлия Авструб.
3: Это знаю только я и ты, боль, молитв и страхи.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: В конце 15 века церковь в Европе, казалось, достигла кульминации своего могущества. Но уже давно внутреннее ее состояние, невежество духовенства, его мирские привычки, жадность и безнравственность вызывали громкие жалобы во всех странах. Почва для того громадного переворота, который известен как Реформация, была готова. Недоставало только человека, который помог бы разобраться в существующей обстановке и задать новое направление. Таким человеком стал Мартин Лютер.
1: Дело всей жизни. Мартин Лютер.
2: Знаменитый германский реформатор родился 10 ноября 1483 года в Эйслибене, Восточной Германии. Его родители Ганс и Маргарита были бедные крестьяне. К воспитанию своих детей оба супруга относились очень серьезно. Несмотря на скудость средств, Ганс Лютер старался дать своему первенцу приличное образование. Мартин рано обнаружил блестящие способности. После окончания школы он поступил в университет, который закончил со степенью магистра. Родители Мартина были набожными людьми, но религия не доставляла мальчику никакой отрады. На нем сказалось в этом отношении влияние матери. Христос казался ему грозным судьей, при одном имени которого мальчик бледнел от страха. Позже он вспоминал.
3: «Я постоянно был занят мыслью, сколько мне нужно совершить добрых дел, чтобы умилостивить Христа, от которого, как от неумолимого судьи, как мне говорила мать, многие убегали в монастырь».
2: Простые люди того времени верили, что принятие монашеского обета было наилучшим способом попасть на небеса. Лютер был простым человеком. Он знал, что эта жизнь – лишь краткий миг, в течение которого мы готовимся к жизни грядущей, где спасенные обретут вечное блаженство, а погибшие – вечные муки. Мысли о смерти весьма угнетали его. Лютер, позднее восставший против монашества, в 21 год стал монахом, чтобы обрести мир с Богом и спасти свою душу. Известие о решении сына необычайно разгневало отца, который возлагал на него большие надежды, рассчитывая, что тот станет юристом и будет опорой для родителей в старости. Тем не менее, Лютер стал послушником одной из общин августинцев. Он сознательно избрал обитель с суровыми порядками. Будущий реформатор проводил свои дни в усердной молитве, песнопениях, размышлениях и тихих, благопристойных и сдержанных беседах. Казалось, все его устраивало. Чего еще желать? Так и протекала бы его жизнь, если бы во время своей первой мессы он не испытал духовного потрясения.
3: «Кто я таков, чтобы возносить очи мои или вздымать руки мои к Всевышнему Богу? Ангелы окружают его, по мановению его руки земля трепещет. Да могу ли я, жалкий маленький человечишка, сказать, я желаю того, я прошу этого, ибо я прах и пепел, и исполнен греха, и я обращаюсь к живому, вечному и истинному Богу».
2: Священный ужас, трепет перед непостижимостью Бога поразил его подобно удару молнии. Лишь огромным усилием воли смог он простоять у алтаря до конца. Да, Мартин Лютер беспрекословно и трепетно выполнял все предписания монастырской жизни. Он признавался:
3: «Я был добрым монахом, соблюдая установление моего ордена так строго, что могу сказать, что коли мог бы монах попасть на небеса через свое монашество, то это был бы я.
2: Но самые суровые ограничения и самодисциплина не приносили внутреннего покоя. Цель борьбы заключалась в том, чтобы преодолеть свои грехи, но никогда у Лютера не возникало ощущения близости к успеху. Проблема заключалась в том, что удовлетворить Бога он не мог никак. Позднее он писал в комментарии к Нагорной проповеди о том, что слово Христа слишком тяжелое и высокое, чтобы кто-то сумел исполнить его. Плоть и кровь не позволяют этого. Мысль о том, что монашество не избавляет человека от греховных вожделений, мучила его невыразимо. Он считал себя погибшим, когда чувствовал в себе плотское желание, гнев, ненависть, зависть. Тогда он прибегал ко всем обычным средствам самоистязания. Исповедовался каждый день, но ничего не помогало. Плотские вожделения возвращались вновь. Он стал отчаиваться в своем спасении.
3: Но самая ужасная мысль, превращавшая мою жизнь в настоящий ад, была та, что я, может быть, принадлежу к числу тех осужденных, которым по учению Августина о предопределении не помогут никакие добрые дела. Эта мысль доводила меня до того, что я чувствовал ненависть к Богу. Ибо кто может любить Бога, который гневается, судит и осуждает?
2: Среди этих мук Лютер искал успокоение в богословских занятиях. Смутное чувство толкало его к Библии. Но и в ней он не находил света, потому что на глазах его лежала тройная повязка. Первая заключалась в том, что одно лишь соблюдение закона делает человека святым. Поэтому изречения вроде того, что Господь не хочет смерти грешника, оставались для него непонятными. Вторая повязка заключалась в его фанатичной приверженности к папству и всей церковной традиции. Поэтому, читая Писание, он видел в нем лишь то, что подсказывала церковь. Но важнее всего было то, что он не обращал внимания на сам текст Библии, а руководствовался лишь его комментариями. Постоянное внутреннее раздвоение, уединение монастырской кельи и аскетический образ жизни расшатали его нервы. Здоровье Лютера сильно расстроилось. Он стал раздражительным, нетерпимым. Его не любили, хотя и уважали. –

0: Что же, однако, спасло Лютера? Что сделало из этого робкого, истерзанного сомнениями монаха того уверенного в себе, мощного бойца, который не побоялся восстать против величайших веками освященных авторитетов? Сам он приписывал начало своего исцеления чудесной силе, с какой подействовали на него слова простого старого монаха в его монастыре.
1: «Знаешь, что сказано в символе веры? Верую в отпущение грехов».
2: «Знаю, брат».
1: «О чем это сказано?»
2: «Я верю, что грехи могут быть отпущены любому человеку».
1: «Отпущение дается всем и каждому, и дастся тебе самому, тогда и настолько, когда и насколько ты будешь веровать в него».
0: Эти простые, бесхитростные слова старика произвели на Лютера очень сильное впечатление. Но еще большее влияние оказало на него сближение с генеральным викарием его ордена Штаупицем, которого впоследствии он назвал своим духовным отцом. Этот мягкий, высокообразованный человек был врагом схоластики и отдавал внутреннему настроению преимущество перед внешними делами. К Священному Писанию он питал глубокое уважение. Он старался успокоить запуганную совесть молодого монаха, отвлечь его внимание от вечных помышлений о мнимых грехах и постоянно указывал ему на любовь к Господу, отдавшему своего сына в жертву за людей, как единственный и несомненный источник спасения. Благодаря новому направлению, которое приняли его мысли, в душе Лютера восстанавливается покой. Он больше не старается взять приступом небо и возлагает все свои упования на благодать Творца. В ноябре 1508 года во внешнем положении Лютера произошла значительная перемена. По рекомендации Штаупица он был приглашен преподавателем в Виттенбергский университет. В 1512 году Лютер получил степень доктора богословия с правом толкования Библии. Помимо проповедей в монастыре и лекций в университете, он стал проповедовать и для народа. Успех его на этом поприще был громадный. Его слушали, затаив дыхание. Он действовал на людей своей искренностью и теплотой, благодаря которым слова его шли прямо к сердцу.
3: Христианин достигает спасения не добрыми делами, а верой во Христа. Но христианин – это не только внутренний духовный человек, но и телесный. И потому он должен смирять свою плоть и творить добрые дела. Подобно Христу, он должен сделаться рабом людей и служить им не ради спасения, чтобы угодить Богу, а добровольно, в силу любви, проистекающей из веры.
0: Лютер часто молился и всегда носил с собой псалтырь. При этом он чрезвычайно просто доверял Богу свои желания и не сомневался в том, что они будут услышаны. Его приятель Вейт Дитрих писал как-то о нем Меланхтону.
3: «Не проходит дня, чтобы он не употребил на молитву по крайней мере 3 часов, и при том самых удобных для занятий. Однажды я услыхал его молитву. Боже мой, какая великая душа! Какая громадная вера звучала в его словах! С каким благоговением он молится, с какой надеждой и верой, как будто он разговаривает с отцом и другом».
0: Лютер был чрезвычайно трудолюбивым человеком. За работой он порой забывал об еде и сне. Собрание его сочинений насчитывает 22 объемистых тома. При всем том, он находил еще время читать лекции в университете, проповедовать 2 раза в день и вести обширную корреспонденцию. Со всех концов Германии к нему обращались не только по религиозным вопросам, но и совершенно по частным делам. Особенно строго реформатор относился к своим обязанностям духовного пастыря. В годы эпидемии, когда весь университет разбегался, он один, презирая опасность, оставался в зачумленном городе и бесстрашно исполнял свои обязанности, утешая больных и напутствуя умирающих. И вот знаменитый 1517 год, когда на ворота церкви он прибивает свои 95 тезисов. Это ряд положений, доказывающих, что покаяние требует внутреннего перерождения человека, что добрые дела, в том числе и денежные жертвы, индульгенция, которыми спекулировала тогда церковь, не могут примирить человека с Богом.
3: Человек спасает душу через веру, исключительно по благодати Божьей.
0: Тезисы взбудоражили всю Германию, а затем и весь христианский мир. С этого времени начинается великое противостояние Лютера и существующего на тот момент церковного установления. Последователи Лютера стали называть протестантами.
3: Мне было нелегко. Много раз моя жизнь была в опасности. Меня отлучили от церкви, принуждали отречься от своих взглядов, и неоднократно я испытывал дьявольские искушения, которые стремились отвратить меня от истины. Но без искушений человек не способен понять ни Писания, ни веры, ни любви Божьей. Сущность надежды неведома тому, кто не испытал искушений.
0: Однако эта борьба только укрепила его веру и сознание того, что его избрал Бог проповедовать его слово. «На том стою и не могу иначе» – известны его слова. А также «Библия и только Библия».
4: Дело всей жизни. Мартин Лютер.
0: До самой смерти Лютер не переставал улучшать свой перевод Писания. Оно было для него основой уверенности. В год глубочайшей своей депрессии он сочинил такие строки.
3: «Крепость могучая наш Бог, доблестный страж и оружие. Он помогает нам очиститься от всякого жезла, коим нас теперь поражают. Ведомо ли вам его имя? Иисус Христос зовут его. Господь Саваоф он. Не может быть Бога иного. Победа за ним».

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мы сейчас рассмотрим ситуацию, которая, в принципе, происходит часто с верующими людьми. Ну или с людьми, которые начали ходить в церковь. Меня в церкви обидели, задели, и я не хочу туда ходить. Что в этой ситуации делать? Ну, во-первых, нужно понять и определить для себя, для чего вы вообще в церковь ходите или хотите ходить. Если церковь – это место общения с Богом прежде всего, то есть вы идете туда, чтобы понять волю Божию, помолиться Богу, прославить Его, то это одна ситуация. То значит, тогда люди, которые туда же приходят, они могут быть несовершенны. Они могут ошибаться и действительно в своих словах или поступках могут делать что-то неугодное, недостойное и действительно задеть вас. В этом случае тогда нужно определить ваш мотив. Вы хотите ходить в церковь, чтобы к вам было всегда хорошее отношение, чтобы там всегда было только любовь, доброта, забота, внимание, то тогда действительно нужно найти ту церковь, где будет такое окружение и такое сообщество. Но я скажу, что вряд ли это получится, потому что все люди, которые приходят в церковь, прежде всего, это люди несовершенные. И даже среди Иисуса Христа были ученики, которые постоянно между собой спорили и думали о том, кто из них больше. И даже Христос ничего не мог сделать с ними, чтобы как-то их примирить, да, конфликты возникали. Хотя он их наставлял, и хотя он побуждал их к тому, чтобы они пересматривали свои отношения. Поэтому здесь важен вопрос, почему я хожу? Второй момент. Как мне относиться к тому, что со мной неправильно поступили, меня обидели, задели? Ведь надо заглянуть в свое сердце и проанализировать. Ведь может иногда получиться так, что обида, которую я испытываю к тому или иному человеку или к той ситуации, это всего лишь навсего ущемленная гордость. Значит, есть над чем мне подумать и поработать над собой, да, и молиться Богу о том, чтобы Бог как-то, меня смирил. А с другой стороны, есть еще одна важная христианская заповедь – это прощать. Видите, если мы ходим в церковь, чтобы узнать волю Божью, это значит, что воля Божья, которая открывается нам через слова Иисуса Христа, нашего Господа, состоит в том, чтобы прощать. И Христос простил нас. И Он этим самым учит своих последователей делать то же самое. Он так и говорит: прощайте друг друга, да? Поэтому здесь нужно, значит, научиться прощать, научиться понимать людей, видеть их несовершенство, видеть их слабости и недостатки, и учиться людей принимать. И, значит, становиться выше того, что мы иногда видим в других людях. Поэтому, если не хочется ходить, то ведь никто насильно не заставляет, да? Даже Бог не заставляет ходить. Если ты не хочешь, так и не ходи дальше. Но важно определиться. Первое. Для чего я хожу в церковь? Это раз. И если я хожу в церковь только ради людей, то тогда я буду всегда искать именно таких отношений, таких людей, сообщества, где меня будут принимать, любить и так далее. Но это не тот совсем подход, потому что церковь не только как сообщество верующих, это еще и сообщество именно людей, которые веруют, людей, которые поклоняются, людей, которые следуют за Господом. Это значит, и процесс трансформации нашей, и преображения тоже очень важен. Поэтому здесь нужно подумать, с одной стороны, над своим состоянием сердца, с другой стороны, простить, и, в-третьих, может быть, даже что-то сделать с тем, чтобы изменить отношения и внести больше любви и света в эту церковь, которую вас обидели.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Андрей Балкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Отдых помогает предотвращать стресс и бороться с ним. Но важно качество отдыха. Начать отдыхать. Что это значит? Это значит отказаться от режима дня, связанного с трудовой деятельностью. Возможно, с излишней информацией, которую мы часто получаем в излишке. Я бы сказал, что сегодня, если разделить информацию на каждого, то это будет тонны самой разной информации. Нам нужно отдыхать порой и от нее.

сделать отдых полноценным для нас. Итак, как избежать стрессового состояния, получив полноценный отдых? Советы мы найдем в Священном Писании. Во-первых, обратим внимание на то, что своих учеников мудрый учитель Христос нередко отпускал на определенное время, чтобы они могли побыть дома и отдохнуть. Сам Христос в своей жизни, как читаем мы в Новом Завете, обращает наше внимание на еще одно качественное воплощение отдыха. Часто его непрерывный труд и конфликт с враждебно настроенными приверженцами ложного учения, раввинами, фарисеями, так изматывал его, что его мать и братья, и даже его ученики опасались, как бы это вообще не стоило ему жизни. Но когда он возвращался после нескольких часов молитвы, который завершал утомительный день, они замечали, что умиротворение освещало его лицо, и казалось, что свежесть, бодрость, которая его, в нем присутствовала, помогала ему по-настоящему контролировать стресс. После часов, проведенных в общении с Богом, он шел, чтобы нести людям опять свой небесный свет. И так происходило каждое утро. Отсюда мы видим с вами очень ценный совет для себя. Молитвенная жизнь, молитвенный отдых, когда человек уединяется для того, чтобы помолиться, очень важен, очень ценен для того, чтобы обрести надежду в повседневной жизни, получить позитивный взгляд на жизнь. Как это мы и находим, впрочем, во многих псалмах, записанных в Священном Писании, когда псалмопевцы видят бодрость духа, оценивают ценность Божьего Слова, которое вдохновляет их жизни. В Библии описан Иисус, который однажды отвратил также своих учеников от серьезного стресса, неминуемо ведущего к депрессии, и это происходило с помощью отдыха. Сразу же после возвращения его учеников из первого миссионерского путешествия Иисус повелевает им следующими словами. Мы читаем с вами Евангелие от Марка, 6 главу и 31 стих. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вы знаете, труд Иисус Христос все время сочетал с отдыхом, и в этом был залог полноценного здоровья его учеников. Когда они вернулись, исполненные радости по поводу своего успеха в возвещении Евангелия, их достигла весть о смерти Иоанна Крестителя от руки Ирода. Позитивные эмоции и вместе с тем резко отрицательные эмоции могли неминуемо привести к стрессу. Но Иисус знал, что, оставив и Крестителя умирать в тюрьме, он сурово испытывал веру учеников. С нежностью и вместе с тем с жалостью он глядел на их горестные заплаканные лица. У него самого слезы стояли в глазах, когда он дрогнувшим голосом сказал: «Пойдите вы в пустынное место и отдохните». И вот, как пишет нам еще одна христианская писательница, Елена Уайт в книге «Служение и исцеление», мы можем прочитать о том, как был взаимосвязан отдых учеников. Мы читаем с вами место, когда Иисус Христос, обращаясь внимание на уединение, которое так важно было ученикам, отводит их на лоно природы. Недалеко от Вифсаиды, у северного побережья Галилейского моря, был прекрасный уединенный уголок, весь в зелени, свежей и пышной растительности, гостеприимно дававший пристанище Иисусу и его ученикам. И обратите внимание, мы опять видим, что уединение молитвенное и уединение качественно на фоне природы, помогало ученикам восстановить их силы. Вот в чем заключается мудрость, вот в чем заключается
духовное

понимание об отдыхе. Здесь ученики могли слушать слова Христа, а не непрерывные резкие возражения и обвинения со стороны фарисеев. Здесь они надеялись насладиться коротким временем дружеского общения со своим Господом. И в этом еще один принцип, потому что если мы выбираем для себя отдых, уединенное место, мы можем иметь этот отдых с близким членом нашей семьи, близким по духу человеком, который вместе с нами разделит радость общения. Лишь недолгое время Иисус оставался наедине со своими возлюбленными учениками. Но как драгоценны были для них те немногие мгновения, когда Иисус открывал им сокровища истины. Их животворила божественная сила, вселяющая в них надежду и мужество. Если ваша жизнь сопряжена с духовными ценностями, которые я сейчас обозначил, как молитва, уединение для отдыха, для чтения Священного Писания, то это очень важное и ценное, что поможет вам избежать множества стрессов в своей жизни. Все, кого учит Господь, нуждаются в часе покоя для размышления и исследования собственного сердца, для покаяния, для обращения с природой и Богом. В них должна проявляться жизнь, которая не имеет ничего общего с миром. И в этом залог того успеха, который связан с контролем стресса. Каждый из нас должен лично слышать его голос, обращенный к нашему лично сердцу. И когда смолкают все посторонние голоса, и мы в тишине замираем в ожидании перед Богом, молчание нашей души становится очень ценным для нас. Как пишет об этом Псалом 45 в 11 стихе. «Так призывает нас Господь, остановитесь и познайте, что я Бог». Среди спешащей толпы и крайнего физического и эмоционального напряжения жизненных сил, когда вот-вот у нас может быть срыв к старой привычке, нам важно ценить общение с Богом, с природой, общение, которое само по себе может источать облагоухание и открывать божественную силу. Используйте полноценный отдых и помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Над благодревною чащей очи он воздымает и видит безмерные сонмы, покрывающие весь путь, ведущий к изножью. Тут он к Филиппу тотчас обращается с ласковой речью. «Молви, откуда достать многосевного хлеба обилия стольким тут человеком?» Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
3: И снова все легко и просто. Христос повелел людям сесть, взял хлебы, помолился, раздал ученикам, а ученики раздали этот хлеб народу. Мы видим, как Христос мог 5 хлебами и 2 рыбками накормить 5000 человек. Для него вообще не было неразрешимых проблем. Он мог найти выход из любой трудной ситуации. Он мог совершить чудо. Но прочитав эту историю, у меня возникает вопрос. Если тогда Христос мог накормить 5 хлебами 5000 человек, то почему сегодня Он не повторит этого чуда в странах, где люди умирают от голода?
2: В 1995 году стали поступать первые сообщения о страшном голоде, поразившем Северную Корею. Его причины – несколько лет засухи, наводнения и очевидная неспособность властей справиться со стихией. Корреспонденты сообщали, что жители Пхеньяна ощипывают деревья на площадях и собирают траву, чтобы затем использовать в пищу. По данным некоторых благотворительных организаций, с 1995 по 1998 год количество погибших от голода в КНДР составило около 3 миллиона человек.
3: Иисус и ученики спокойно сидят на горе. Вдруг Спаситель замечает, что к ним приближается огромная толпа народа. А как известно, большое скопление людей, особенно если нужно их накормить, это уже проблема. Будучи очень мудрым и тактичным человеком, Иисус дает возможность ученикам решить эту проблему. Он говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» На что Филипп ему отвечает: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Другими словами, Филипп говорит, что проблема неразрешима. Накормить 1, 2 или 3 человек несложно, но накормить 1, 2 или 3 тысячи людей – это уже дорого. У нас просто-напросто нет денег, чтобы купить еды для всех. Но тут Андрей, брат Петра, предлагает вариант решения проблемы. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Иными словами, он говорит о том, что в принципе есть у нас тут немного хлеба. Но сказав это, Андрей тут же понял всю абсурдность своего предложения. Но что это для такого множества? Накормить одного, двух или трех человек возможно. Накормить одну, две или три тысячи людей – это уже нереально. Такое ощущение, что Иисус устроил ученикам экзамен по предмету «Решение проблемы голода». Уже несколько раз он давал мастер-класс, на котором показывал, как нужно действовать в трудных ситуациях. Но они так ничего и не поняли. Они так и не привыкли к тому, что Он был с ними. Они так и не привыкли к тому, что Он может найти выход из любой трудной ситуации. Они так и не привыкли к тому, что Он может совершить чудо. Иисус еще раз показывает ученикам, как решить эту проблему. Оказывается, Андрей мыслил в правильном направлении. Ему не хватило лишь одного — взяв хлебы и воздав благодарение, раздать ученикам. Необходимо взять то малое, что есть в нашем распоряжении, и воздать благодарение Отцу. И тогда Он проявит свою божественную силу, и каждый будет есть столько, сколько захочет. У Бога свои законы арифметики. Чтобы накормить 5000 человек, ему нужно всего лишь 5 лепешек и 2 рыбки. Но если для него все так просто, то как быть с голодом в Северной Корее в середине 90-х, спросите вы? На что я вам отвечу. Читайте внимательнее отрывок 6 главы Евангелия от Иоанна, и вы найдете ответ на этот вопрос. Обратите внимание, что делает Иисус после того, как воздает благодарение Отцу. Иоанн пишет, что Он раздал ученикам, а ученики — возлежавшим, а также и рыбы, сколько кто хотел. Другими словами, Иисус приучает своих учеников заботиться о том, чтобы люди, которые окружают их, всегда были сыты и никогда не голодали. Решение проблемы голода в Северной Корее взяли на себя ряд международных благотворительных организаций, ООН, а также некоторые южнокорейские компании. Долгое время КНДР продолжала зависеть от иностранных поставок продовольствия. Правда, жители Пхеньяна перестали ощипывать деревья, а власти КНДР перестали вводить представителей международных благотворительных организаций в больницы и детские сады и уже не показывали им истощенных стариков и детей. В этой истории Христос показал, как мы можем решить проблему голода. Он сказал, что мы можем взять хлеб, которым Господь в изобилии благословил нас, и поделиться им с нуждающимися. Так поступили ученики, когда Христос передал им 5 хлебов, чтобы они раздали людям. Так поступают сегодня международные благотворительные организации. Так они делают пусть небольшое, но все-таки чудо.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Белла Березина.